Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу вспомнить о прекрасной американской певице украинского происхождения, о Квітці Цісик. Родилась Квітка Цісик 4 апреля 1953 года, и в этом году ей бы исполнилось 70 лет. Уникальный тембр этой певицы и ее удивительно элегантная вокальная манера пленяли слушателей. Даже не имея звания народной артистки Украины и не дав ни одного концерта на своей исторической родине, Квітка Цісик завоевала вечную народную любовь и уважение украинцев по обе стороны Атлантики. В Америке голос Квітки знал любой житель, несмотря даже на то, что она никогда не была звездой шоу-бизнеса.

Владимир Цысок и Ивана Лев, родители Квитки Цысок, познакомились в тяжелые годы Второй мировой войны. В 1944 году они поженились. Скрывались на Западной Украине от отступающих немецких войск. А потом попали в лагерь перемещенных лиц в немецком городе Байрот. Там же у Владимира и Иваны родилась первая дочь Мария. В США семья перебралась в 1949 году, где Владимир Цысок стал соорганизатором и преподавателем в Украинском музыкальном институте в Нью-Йорке. 4 апреля 1953 года в семье Цысоков появилась вторая дочь, которую назвали Квиткой. Отец Квитки был львовским скрипачом. Он виртуозно играл на скрипке. В свое время окончил Львовскую консерваторию, поэтому Квитка начала заниматься музыкой уже с 4-летнего возраста. В детстве ей хотелось, подобно отцу, стать профессиональной скрипачкой, но тяга к пению повернула судьбу девочки в другое русло. Юность Квитки Цысок прошла в привычной для украинской эмигрантской семьи атмосфере. По будням она училась в обычной американской школе, а на выходных отправлялась в школу украиноведения, куда ее записали родители, чтобы сохранять связь с родиной и украинскими традициями. К слову, в семье Цысоков всегда говорили на украинском языке и чтили обычаи своего народа. Кроме того, большинство детей украинских иммигрантов старались попасть в юношеские пластунские организации. И какой бы доход ни имела семья, делом чести было отложить деньги на летний лагерь для ребенка. Не было исключением и семья Цысоков. В школе Квитку приглашали солировать в различные группы. Конечно, начинала она с исполнения кантри, джаза, ведь это была американская школа. Аккомпанировала юной Квитке старшая сестра Мария, которая позже стала знаменитой пианисткой. Она была руководителем консерватории в Сан-Франциско и давала мастер-классы в знаменитом Карнеги-холле. Лето 1971 года Квитка провела в Бельгии на семинаре «Европейская опера», выиграв стипендию на стажировку в Генской консерватории. Там ей посчастливилось изучать оперное пение рядом со звездами Нью-Йоркской «Метрополитен-опера». Она даже пела в постановке Риголетто Джузеппе Верди. Это дало возможность начинающей певице непосредственно наблюдать за профессионалами высшей пробы. По итогам стажировки состоялось сольное выступление Квитки Цысок, на котором она получила похвальные отзывы мастеров оперной сцены. Вернувшись в Нью-Йорк, Квитка продолжила обучение в Маннес колледже по классу скрипки. Но, в конце концов, вокальное искусство перевесило, и в следующем году она перешла в класс академического пения.

Она говорила, что унаследовала от него виртуозную технику, но всегда мечтала петь, поэтому чувствует вину перед отцом за то, что бросила скрипку. Квитке с легкостью давался любой музыкальный жанр. Она имела уникальное колоратурное сопрано и училась вокалу у преподавателя Себастьяна Энгельберга, хранителя традиционной венской оперы. К тому же Квитка умела петь так называемым «белым голосом». Это своеобразная манера женского фольклорного пения, которая распространена в карпатских селах. Позже Квитка Цисок записала несколько песен в этой исполнительской манере. Еще во время учебы Квитка Цисок придумала себе псевдоним Кейси, как производная от инициалов Кей-Си. В 1971 году от инсульта умирает отец Владимир Цисок, и Квитка была вынуждена зарабатывать себе на жизнь.

Молодая певица выступала в клубах Нью-Йорка и постоянно раздавала свои записи рекламным агентам и продюсерам. Подрабатывала записями на радио «Свобода», и в конце концов это стало приносить результаты. Она свернула с оперной стези и отчаянно ворвалась в рекламный бизнес, где ее ждала настоящая слава. Кейси регулярно приглашали в коммерческие проекты. Она стала звездой диджеев. Ее голосом пели многие герои рекламных роликов. С помощью утонченного пения Квитки Цисек создавали себе имидж и поднимали продажи всемирно известной корпорации. Кейси, которая начинала свой творческий путь с оперного пения, со временем превратилась в обладательницу одного из самых узнаваемых в эфире голосов. Много лет она была бессменным исполнителем джинглов лидера автомобилестроения компании Ford. Вскоре Квитка стала одной из самых высокооплачиваемых певиц в рекламном бизнесе.

решительным этапом в жизни Квитки Цисок стал 1977 год, когда на экраны вышел американский фильм «Ты осветила жизнь мою». Одноименную песню «You Light Up My Life» в киноленте исполнила Кейси Цисок. Композиция мгновенно стала хитом и получила в следующем году премии «Оскар» и «Золотой глобус». Также была номинована на награду Грэмми в категории «Песня года». Казалось бы, невозможно представить себе лучшего старта для вокальной карьеры. Но после выхода фильма случилось непредвиденное. В обход Квитки Цисок эту же песню записала дочь известного поп-певца Пэта Буна, Дебби Бун. Именно эта запись легкой руки Буна оказалась в ротации радиостанций. Сингл взлетел на первую строчку хит-парада. Все лавры достались Дебби. Квитка пыталась в суде добиться справедливости, но безуспешно.

там ни было, но шоу-бизнес уже не мог обойтись без ее голоса. Сисек наперебой приглашали для записи американских джазовых, популярных и рок-композиций. Она помогала таким поп- и рок-певцам, как Роберта Флэк, Майкл Болтон, Карли Саймон, а также великому аранжировщику и продюсеру Квинси Джонсу, который открыл миру Майкла Джексона. Кстати, с будущим королем поп-музыки Квитка Сисек частенько пела в хоре.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
2: Ну, граждане, кто хочет поработать?
3: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия. Или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Дэвидсон Радио в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
2: Кто хочет поработать?
4: Я!
2: Подождите.
5: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
6: с 10 до 11
5: на Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Американское радио на русском языке.
8: Радио. Дэвидсон Радио.
9: Украинской души.
10: Мелодии украинской души.
9: А в душе Квітка Цісик всегда оставалась украинкой и чувствовала потребность что-то делать для своей этнической родины. Всем знакомым продюсерам она постоянно твердила о том, насколько мелодична украинская музыка и какой певучий ее народ. К сожалению, браться за продюсирование украиноязычного альбома никто не хотел. Тогда Квітка поняла, что должна сама во что бы то ни стало реализовать этот проект. И не для своих родных или знакомых, для украинцев всего мира, которых жизнь разбросала по разным континентам. Квітка Цісик мечтала, чтобы о ней услышали и в Украине, но тогда о ее песнях в Советском Союзе не могло быть и речи. Хотя она ненадолго приезжала с матерью к родственникам в Украину в 1983 году.

двух украиноязычных альбомов Квітка Цісик обязана двум своим мужьям, которые были музыкантами. Первым ее супругом стал композитор-аранжировщик Джек Корнер. Он знал об Украине только со слов Квітки. Квітка переводила каждую песню, чтобы он понял и почувствовал их смысл. И Джеку удалось сделать пластинку «Квітка» или «Songs of Ukraine» максимально аутентичной.

Между этими двумя событиями в личной жизни певицы произошли перемены. В 1983 году ее вторым мужем стал инженер звукозаписи Эдвард Ракович. Он поддержал идею Квитки выпустить еще один альбом, невзирая на то, что заранее знал о его финансовой бесперспективности. Спонсоров для записи диска не нашлось. И тогда Квитка и Эдвард вложили в этот проект свои 200 тысяч долларов. Они собрали для работы 40 лучших студийных инструменталистов Нью-Йорка. Партию на рояле исполняла Мария Цисык. Эпиграфом к этому альбому стали слова: «Этот сборник песен – желание моего украинского сердца вплести радостные нотки в растрепанное жизнью полотно, на котором вышита судьба нашего народа». Квитка не раз повторяла, что оба альбома не были бизнес-проектами. Наоборот, это скорее семейное дело, подарок для всех украинцев, музыка для души и дань памяти о своих корнях.

Светка Тисак жила с Эдвардом в центре Нью-Йорка. У него была своя студия звукозаписи, на которой записывались известные музыканты. В семье родился сын, которого назвали Эдвардом Владимиром. Квитка всегда пела ему перед сном украинские колыбельные и разговаривала с ним на родном языке.

Она обожала конные прогулки за городом и быструю езду на спортивном Ягуаре. Этой машине певица никогда не изменяла, хотя могла себе позволить ездить на последних моделях Ford. Компания Ford дарила ей каждую новую модель. А потом Квитка узнала о страшном диагнозе – раке груди. Она изо всех сил боролась с болезнью, при этом продолжала работать и просила мужа закончить этот проект, даже если ее не станет. 29 марта 1998 года сотни радиостанций США передали сообщение о том, что прекрасный голос Кейси Цисек покинул мир.

никогда не усиливала исполняемые песни мощной техникой и никогда не пела под фонограмму. На фестивале Западной Канады 1988 года впервые в истории были отмечены люди, которые внесли значительный вклад в развитие украинской музыки. Квітка Цісик получила 4 главные награды. Самая любимая певица, самая популярная пластинка, непревзойденная продукция, это за альбом «Квітка», и нетанцевальная украинская народная песня, больше, чем любой другой исполнитель.

К сожалению, передача «Мелодии украинской души» подходит к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: Это передача, которую вы все любите.
7: Я приветствую вас на волне 620 AM.
6: Передача, которая выходит в эфир только раз в неделю.
7: Втроем у нас триумвират. Паша, я, Акмаль.
6: Где вы можете поделиться своими искренними мыслями.
7: Ну разве можно остаться равнодушным?
6: И ее нельзя пропустить.
7: Доброе утро.
8: Доброе утро.
9: Здравствуйте.
10: Доброе утро, это Лев.
11: Меня зовут Жанна.
6: Программа Марины Левинсон «До самой сути».
7: Ой, как интересно.
6: С 10 до 11 по пятницам.
7: А я вас обнимаю и говорю до скорой встречи.
12: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.

но одет мой седой, усмехался в усы, все кричал: «От шальной, а? Весь в отца, сукин сын!» Тот был тоже мастак, уходить от погоды.

Матвей, сыночек, пропадешь скруче дурнем сброшенный. Только знал я, что не подведешь ты меня, хороший мой. Так что, милый, скачи, скачи, на людей позови. Что-то обруч стальной сильно сердце сдавил. Ну а будет напрасным далекий твой путь, ты себя сбереги, да меня не забудь.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
4: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Практически все именно так, как говорится в джингле. Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей. Вася тот, чью голову гладит рукой Сева, и наша фамилия Каплан. Долго же я, как русские богатыри говорят, когда их окропят сначала мертвой, а потом живой водой, не был в эфире. Ну, у нас вообще не принято ни на радио, ни на телевидении сообщать о том, что случилось с ведущим. Просто нет, и все. Может, помер. Но, в принципе, технически однажды это может случиться. Но не в этот раз. Я просто уезжал в связи с родами внучки. Это первая представительница следующего поколения нашей семьи. А дети, то есть сын и его жена, живут в Бостоне, там же они и рожали. Об этом чуть позже расскажу, оно того стоит. А пока что начнем, как всегда, в обычном жанре, в обычном формате, в обычном разрезе с новостей, которые представлены в основном в форме заголовков. А целевая аудитория, если она клюнет на один из заголовков, сможет сама найти подробности сегодня. Это, так сказать, введение в курс дела. Будапешт не планирует отправлять войска и вооружение в Украину. Причем об этом сообщает российская СМИ. А Запад пока молчит. Бывших министров обороны Украины Алексея Резникова и Михаила Федорова объявили в международный розыск. И об этом говорится в Следственном комитете Российской Федерации. Они объявили. Путин, это президент России, оценил ущерб от ударов по нефтеперерабатывающим заводам в 1% внутреннего валового продукта. То есть, мол, это немного. Студенты Корнеля потребовали ответов по поводу того, как университет справился с обвинениями бывшей студентки в том, что ее накачали и изнасиловали 7 студентов братства, и губернатор Нью-Йорка назначила генпрокурора штата Летишу Джеймс для контроля над этим расследованием. Губернатор штата Теннесси Билл Ли приостановил казни в штате после того, как женщина, осужденная за убийство, пережила две дозы смертельной инъекции. Семья Рене Гуд, женщина из Миннесоты, смертельно раненной агентом ICE в январе, подала два иска о неправомерной смерти против высокопоставленных чиновников администрации Трампа и человека, который ее убил. Пентагон направляет третью авианосную ударную группу и дополнительные корабли морской пехоты на Ближний Восток, добавляя в регион от 9 до 10 тысяч военнослужащих. Кто-то когда-то говорил, что все, закончили, сапог американского солдата не ступит на иностранную землю больше. Объединенные Арабские Эмираты начали расследование по поводу ножевого ранения на рейсе Fly Dubai, направлявшегося в Израиль, заявив, что власти проверят, сыграла ли террористическая активность роль в атаке. Второй пилот, ранивший коллегу на борту самолета авиакомпании Fly Dubai, подвергся исламистской пропаганде, о чем заявил премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Демократические законодатели призвали Госдеп пересмотреть действия Кимберли Гилфойл, посла Соединенных Штатов в Греции. Министерство финансов Соединенных Штатов позволит супружеским парам считаться двумя налогоплательщиками для нового налогового кредита для выбора школы, что значительно расширяет эту программу, о чем я подробнее в деталях обязательно сообщу попозже. Эфиопия разорвала дипломатические отношения с Эритреей спустя несколько часов после того, как беспилотники нанесли удары по целям в Аддис-Абебе. Это столица Эфиопии, если кто не в курсе. Теперь по поводу финансов. Переход к облигациям, считающимся безопасными, снизил доходность казначейских облигаций Соединенных Штатов, в то время как доходность французских, итальянских и греческих резко взлетело. S&P 500 вырос на 0,2, а Dow и NASDAQ почти не изменились. Больше чиновников Федеральной резервной системы, включая зама председателя Филиппа Джефферсона, предположили, что политикам может потребоваться больше времени, чтобы решить насчет повторного повышения процентных ставок. Но само сообщение о том, что их стало больше, говорит тому о том, что к этому стоит готовиться. OpenAI уволил трех исследователей за предполагаемые нарушения, включая передачу конфиденциальной информации компании сторонней организации по безопасности искусственному интеллекту. А белые воротнички Боинга одобрили последнее предложение по контракту, что отвело компанию от возможной забастовки, вернее от угрозы, которая могла бы прерывать ее хрупкое восстановление. Ее это в смысле Боинга. Дэвид Эллисон, это глава Paramount, попросил генерального директора CNN Марка Томпсона остаться во главе этой кабельной новостной сети после закрытия сделки по приобретению Warner Brothers Discovery. То есть закрытие в смысле closing, как у нас говорят, заключение, скорее так. Disney планирует реструктуризацию своего телевизионного подразделения, что, как ожидается, приведет к сотням увольнений и консолидированию подразделений. Кстати, по поводу телевидения, кто не смотрел, я давно уже мог бы начать смотреть, но меня смутило название и кое-кто из актеров, кого я там увидел, а когда начал смотреть, оторваться просто невозможно. Это «Mobland», сериал Гая Ричи, там блестящая игра просто, ну это вообще снято шикарно, то есть такой, ну, почерк Гая Ричи просто заметен. Пирс Брознан, там, Хелен Мирен и Том Харди. Это фантастика. Ну, все блестяще играют. Они сейчас во втором сезоне. У них по пятницам, по-моему, выходит каждый следующий эпизод. Так что, кто хочет, можете потерпеть, чтобы потом сразу binge-watching проявить. Компания Linus Rare Earths согласилась приобрести Meteoric Resources в рамках сделки, которая дала Linus возможность закрепиться в бразильской индустрии редкоземельных металлов. Это точно отразится на их акциях. С финансами все. Была бы его воля, Соединенные Штаты присоединились бы к Международному уголовному суду и обеспечили бы исполнение ордера на арест премьера Израиля Бениамину Нетаньяху, заявил мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани в подкасте известному подкастеру Тео Вону, вышедшему в эфир вчера. Усыновленный мужчина из Миссури, это он справа, испытал самый сильный шок в своей жизни, когда узнал, что его биологический отец, оказывается, пятикратный лауреат премии Грэмми, певец и автор песен Майкл Макдоналд из группы Doobie Brothers. Майкл Геслинг, так звать испытавшего шок, был отдан на усыновление младенцем после того, как его биологические родители поняли, что они готовятся стать таковыми, когда им обоим было по 14 лет. Инженер-электрик из Министерства энергетики был вчера арестован по обвинению в оказании поддержки, в свою очередь, поддерживаемым Ираном, повстанцам, хуситам, включая закупку материалов для самодельных взрывчатых веществ и дронов, и также поездку в Йемен с этой целью. Арестованного зовут Эштон Хамед Эл-Абауди, ему 51 год, он из Ричленда, штат Вашингтон, и он должен предстать перед судом сегодня. И последнее. Вчера Национальный комитет Демократической партии подал иск, утверждая, что администрация президента Трампа тайно изменила открытку, используемую гражданами Соединенных Штатов за рубежом, причем таким образом, что это затрудняет регистрацию для голосования. В иске утверждается, что Министерство обороны внесло изменения, объявив чрезвычайным положение, что их нет, мол, на территории, что позволило убрать определенное поле в форме. И если оно не заполняется, то открытка может быть не принята соответствующей комиссией. Этот критерий обычно отмечают потенциальные избиратели, которые признают, что являются гражданами Соединенных Штатов, но никогда не жили в Соединенных Штатах. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва, когда я проверю, а работает ли у нас телефонная линия.
9: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
10: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
11: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
11: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
12: Слышите? Шаги.
13: Этим утром многое может измениться.
14: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
15: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
16: Толковище. Прямо сейчас.
8: Телефонные линии работают, звонков у нас вроде как нет, ну и бог с ним. Я сейчас пару слов доложу о том, что было вчера на бирже, а потом расскажу об опыте родов, то есть увлечения моей семьи. Тут есть одна деталь, не всем она по силам, но если у вас будет такая возможность и ситуация будет похоже на мою, то очень рекомендую вспомнить то, что я вам сегодня расскажу. Рынок облигаций наших, американских, изменил курс вчера, когда инвесторы начали отделять предполагаемых победителей от проигравших среди шкалы долгов развитых стран. Базовая доходность десятилетних казначейских резко снизилась после достижения нового 24-летнего максимума 5,34% утром, а завершил день на уровне 5,233%. Доходность облигаций Франции, Италии и Греции выросла, просто хаотичная была сессия в этом плане. Зам председателя Федеральной резервной системы Филипп Джефферсон заявил, что чиновникам может понадобиться больше времени, прежде чем принять решение о повторном повышении процентных ставок. Интересно, что это практически ввело в спячку всю биржу, потому что NASDAQ вырос менее чем на 0,1%, а S&P на 0,2%. И цены на нефть выросли из-за возобновившихся опасений по отношению к Ирану. Фьючерсы на американскую нефть выросли на 2,7% до 92,87 за баррель после того, как Wall Street Journal сообщила, что Соединенные Штаты направляют третий авианосец на Ближний Восток и могут возобновить удары по Ирану после промежуточных выборов в ноябре. Ну, значит, теперь по поводу родов. Значит, сейчас, секунду, вот у нас есть один звонок. Примем ваш звонок. Прошу вас, пожалуйста.
12: Доброе утро, Сева. Это Оля из Вирджинии Бич.
8: Оленька, здрасте. Рад вас слышать.
12: Сева, я вас поздравляю.
8: Нашего
12: я
8: поля, да, прибыла?
12: От всего сердца, от всей души, вообще. Вы же знаете,
8: спасибо,
12: что в марте стала бабушкой третий раз. Девочки, это первая девочка. У меня два пацана, внука. И девочка, поэтому, боже мой, вы бы видели моего сына сейчас, который вообще хотел только одного ребенка. Он вообще хотел только одного ребенка, он один ребенок в семье. А Маша, моя невестка, она там себе на уме. И вот эта девочка появилась, он такой мне говорил: мама, я вообще не представляю, у меня пацаны. Боже, как же он ее нежно поднимает, боже, как же он ее носиком трогает. Мама дорогая, я вас поздравляю.
8: Спасибо, Оленька.
12: Расскажите, поделитесь тем, чем считаете нужным. Хорошего дня,
8: да,
12: всем.
8: Спасибо. Все. Вообще, конечно, ощущение интересное по качеству. Знаете, вот бывает, я давно отметил, что, скажем, любовь, ненависть, страх, ну вот эти такие животные чувства, которые нас обобщают, мы все в этом плане похожи, вне зависимости от происхождения, социального положения и, я не знаю, там, образования и всех других параметров. То есть мы все это испытываем, но я давно ощутил, что... Кстати, это очень интересно, что у страхов бывает очень широкая шкала. Если ты что-то делаешь со своей жизнью, то страх может быть очень разный. Вот, например, когда ты знаешь, что тебе надо в этом месяце донести в бизнес 50 тысяч долларов, а у тебя их нет. Это мой конкретный случай. Я тогда испытал это особое чувство страха. То есть это сродни тому, что бывало в русских сказках жестких. Кстати, сейчас вот, когда у меня родилась внучка, и дети мои, то есть сын и его жена, которая тоже мой ребенок, можно сказать, сказали: ну все, папа, там, дедушка, ты должен читать нашей девчонке, разговаривать будешь не только по-русски, будешь читать и русские сказки. Я говорю: вы понимаете, чего вы от меня просите? Это же по настоящие русские сказки, но такие, которые были собраны в трехтомнике Афанасьева, они могут сравниться по жестокости только со сказками братьев Гримм. Это было общество, которое... Скажем, в советском обществе это было нормально, потому что там уровень страха был очень высокий. Там через много поколений проходил страх, что приедет дяденька на машине хлеб и заберет папу. Но я-то это помню, когда я свой пластмассовый кортик прятал под подушку, потому что родители шептались в нашей 10-метровой комнате в коммунальной квартире. Я понимал, что не потому, что они не хотят меня разбудить, спящего в той же комнате на рояле, потому что места не было для кроватки, а потому что что-то страшное происходит. Вот. И у любви то же самое. Ну, в общем, а любовь в том числе к мальчику и девочке разная, потому что у меня дискретный пол. Вот если бы я, например, был мы, они, там, разновидность трансов, то, может быть, у меня было бы другое эмоциональное отношение к этому. Но, короче, первого ребенка мы рожали по сильному блату. Академик Бакулев, сосед моего тестя Серго Анастасовича Микояна по даче на Рублевке, он уже был не удел, он был совсем старенький, но его дочка, она работала на Шабловке в роддоме, в таком очень престижном, попасть туда было невозможно. Ну и она, естественно, устроила будущего известного нью-йоркского психолога в госпиталь, и мы знали просто, что это очень блатной, попасть туда нельзя. Но это было что-то похожее на визит. Не, ну даже если на зону приезжаешь, ты все-таки можешь провести там сутки со своим родственником, там, потрогать его, а даже переспать, если это твоя жена, там, я не знаю. А здесь не пускали внутрь. Женщины стояли у окна в таких сиротских, в цветочек раскрашенных, ну, прямо абсолютно из приюта тетки, зарешоченные окна. Никаких визитов вообще не разрешали. Ну, в общем, это, так сказать, было начало большого пути. У нас в результате получился неплохой парень. Вот. Вторые роды были в Holy Name, это нью-джерсийский госпиталь. По части того, что там внутри, это было совершенно роскошно, включая паркетные полы, между прочим, и балкон в сольной палате. Нам повезло с нашим гинекологом, не буду на всякий случай называть его имени, грамма тех женщин, которые знали о существовании русскоговорящих, потому что все хотели, чтобы только он принимал роды. Нам он достался совершенно случайно. Мы с ним вообще проговорили по-английски практически все время. И в конце только вот, когда там кто-то заговорил по-русски, он перешел на русский. Но его страховка, malpractice insurance, в первый год, когда она была ужесточена, она выросла за 100 тысяч долларов в год, страховка просто. При том, что он зарабатывал, я не знаю, наверное, в районе 200. В общем, в результате, вместо того, чтобы принимать роды, он стал делать аборты. Ты же знаешь, платить по счетам. Вот. И нам казалось, что лучше ничего быть не может. Провинциальный госпиталь в Нью-Джерси, Holy Name, лучше ничего быть не может. И тут мы попадаем в Beth Israel в Бостоне. Ну, внутри все что-то между Нью-Джерси и Шабловкой. То есть депрессивно. Ну, мы уже, конечно, развращены. Довольно депрессивно все. Но сервис просто равных нету. Из нашего ограниченного опыта, по всякому случаю. Правда, люди, которые близкие, друзья наших детей, они, у которых уже есть свои собственные дети, причем все, как на подбор, один и тот же путь прошли. Их несколько десятков человек. Это все люди, которым там 30 с чем-то. Это все, которые получили PhD в лучших Ivy League университетах. Это представители всех народов, начиная от ирландцев и кончая китайцами. У всех у них уже там в этом возрасте, когда появился один ребенок, они теперь хотят второго. Наши тоже задерживались с этим делом, потому что у них они настолько умные, настолько у них серьезные планы, они двигают науку реально. То есть это речь идет там, скажем, не только о моем сыне, а обо всех вот этих примерно трех десятках ребят. Сейчас их больше, потому что там они все переженились на себе подобное. В общем, при том, что то, что называется diligence, вот мои дети, они все изучают, все, чем они занимаются, они должны все знать досконально. Но они признались, что количество информации, которую они получали от медсестер и от врачей по поводу малейших нюансов со здоровьем младенца, это не поддается описанию. Моя невестка составила просто конспект, у нее каллиграфический почерк мелкий, то есть без очков не увидишь ничего. вплоть до каких-то вещей, что приходили врачи и говорили, что как приятно с вами там с образованным людьми иметь дело. Ну вот. Короче, если рожать, то в Beth Israel, там. Но роды были, ну, не самые сложные. Вот, например, моя мама меня рожала трое суток. Это трудно вообще себе представить. Слово «эпидюрал» никто не знал тогда, естественно. А здесь эпидюрал имел место, то есть укол в позвоночник, если уж сильно больно становится. Но роды продолжались где-то 10 часов. И за эти 10 часов мы с женой, там, болтаясь в этом госпитале, практически не заметили даже, как это время произошло, но точно заметили, что сильно устали. Просто очень сильно. Ну и дальше вот так оно и было каждый день. То есть я 2 мили пешком от дома до госпиталя, обратно, там, ланч вместе. В общем, роды закончились благополучно. Дитя фантастическое. И хочется пожелать самому себе many happy returns. Но не властны мы, не только в самих себе. Вот по этой части все. То есть, что называется due diligence. Если затеваешь... Я только сейчас понял, как многим достается ребенок, ну, начиная от самых простых вещей, там, когда, я не знаю, в поле баба родила. И никакого тебе эпидюрал, и никто тебе ничего не подсказал, и сама перегрызла пуповину, ну и так далее. Если, я понял, почему они откладывают, потому что их образование, вот где горе от ума, они настолько умны и образованы, что взвалить на свои плечи ответственность, поиграть в Создателя, и потом они не могут просто дать ребенку расти. Причем мои очень осторожны, они не собираются перегружать свое дитя, как это сделали мы с нашей дочкой, там, начиная от верховой езды и кончая игрой на флейте. То есть, если они что-то делают, да, и потом, тоже очень интересно, они приняли решение вместе, что не всегда бежать к ребенку, когда она плачет, пускай соображает сама. То есть с ранних лет. Это все. Теперь тема, касающаяся всех, у кого есть дети постарше. На этой неделе в адрес Корнельского университета, я об этом в новостях в заголовку рассказал, и в адрес местных властей выросла как тайфун. Очень широкая критика и обвинение в расследовании после того, как бывшая студентка подала иск на обвинив семерых членов университетского братства в групповом изнасиловании, которое имело место 2 года назад, после сначала давление было просто с их стороны, потом ей подсунули наркотики, эти date drugs, которые усыпляют. В общем, девчонкам лучше не принимать напитки из рук парней на таких гулянках. Но резонанс, естественно, онлайн вокруг этого предполагаемого пока что нападения начался на прошлой неделе после того, как независимая студенческая газета университета Корнельского, вот это она называется Daily Sun, сообщила об иске, в котором утверждается, что Корнель временно отстранил обвиняемых от занятий в 2024 году, и дал им возможность при этом писать эссе, чтобы смягчить, так сказать, это наказание. И вот с тех пор местный окружной прокурор Мэтью Ван Хаутен взял дело в свои руки. Он объявил на этой неделе, что возобновляет дело и рассматривает возможность предъявления уголовных обвинений. Он сказал, что его офис не сделал этого 2 года назад, потому что считал, что заявление девушки под присягой описывает этот акт, который был совершен по отношению к ней как согласованные действия. А потом себе сообщила, что получила расшифровку первого интервью этой девушки. Имя ее, кстати, неизвестно, ее называют Джейн Доу. Да, интервью, которое она дала полиции кампуса, в котором она сказала им: «Я могу со 100% уверенностью сказать, что меня изнасиловали». А Ван Хаутен сообщил, что никогда не видел эту стенограмму, в то время как Корнель заявил, что полицейский департамент университета передает всю следственную информацию окружному прокурору, который не видел. Офис генпрокурора штата Нью-Йорк заявил, что пересмотрит действия Корнеля по этому делу, а Корнель вообще очень редко исключает студентов, обвиняемых в сексуальном насилии. Что, по мнению экспертов, отражает общенациональную тенденцию на кампусах. И дело Корнельского, вот это вызвало возобновление внимания к тому, что критики называют voluntary intoxication loophole, то есть это лазейка в законе, которая позволяет уйти безнаказанно лицам, совершающим преступления в рамках того, что пока что формулируется как добровольное опьянение, то есть сами решили выпить. И вот эта вот лазейка затрудняет преследование некоторых дел об изнасиловании в 19 штатах, включая Нью-Йорк. Так что с этой историей все. Просто имейте это в виду, если у вас подросла девочка в семье, и у вас есть возможность отдать ее в любой хороший университет, имейте это в виду про Корнель. Теперь с этой темой все. Наш телефон в студии 718-303-9090. А теперь вот эта история по поводу новых правил для первой в стране, первой, подчеркиваю, федеральной причем, программы стипендий, которая включает в себя налоговые кредиты. Она должна запуститься 1 января. У меня тут картинка была даже. Дональд Трамп в этом случае просто стоял рядом. А то, что я вам пересказываю, это сказала дама, отвечающая за эту программу. Это Министерство финансов она представляет. И эта программа призвана помочь с расходами на частные и государственные школы. Ну, паблик в смысле. Создана в соответствии с прошлогодним законом о налогах и расходах. Программа эта предлагает налогоплательщикам невозвратный федеральный налоговый кредит в сумме до $1,700 в год или $3,400 для супружеских пар, которые должны подать для этого совместную декларацию. Причем это за пожертвования одобренным организациям, представляющим стипендии, которые распределяют средства семьям, имеющим право на это. То есть это такая... Я помню, что первый раз прочитал про подобные схемы в книжке «Олигарх», в которой описывалась мельница Бориса Березовского. Здесь похожая схема. Повторяю, значит, вы должны подать декларацию. Ну, если одиночка, там, значит, одну, если двое, значит, муж и жена, то вдвоем вы должны пожертвовать деньги определенным организациям, которые предоставляют стипендии, создают вот этот самый стипендиальный фонд, который, из которого распределяются средства семьям, имеющим право на это. То есть те, которые составили декларацию эту, и кто сделал пожертвования какие-то. Причем по количеству пожертвований, я не знаю, ничего в описании не говорится. Это не то, чтобы ты, значит, было бы смешно, если ты получаешь $1,700 в год. Но для этого должен сделать пожертвование на 1700. Нет, скорее всего, что там есть какие-то финансовые преимущества. Стипендии могут покрывать оплату обучения в частных школах, репетиторство, услуги для инвалидов, расходы на книги, на компьютеры и прочее, все, что связано с образованием. Семьи с доходом до 3 раз выше среднего дохода в своем районе, именно в своем, имеют право на все на это. То есть, таким образом, программа охватывает 96% учащихся в участвующих штатах, а участвуют не все. Пока что 31 штат заявили, что они будут участвовать. Причем правила позволяют штатам выбирать, какие квалифицированные SGO будут участвовать, но вводят дополнительные ограничения на распределение средств и требуют ежегодных независимых аудитов. К 30-му году, по оценкам официальных лиц, программа сможет приносить примерно $26 миллиардов в год, что позволит финансировать в районе 2,2 миллиона стипендий. А в эти 31 штат не входят штаты, в которых распространяется Дэвидсон Радио. То есть Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут туда не входят. Что если вы живете в этой стране не пассивно, так сказать, в ожидании, когда большие дяди решат, что делать с вашей жизнью, то вы можете подумать об этом, когда будете выбирать, за кого голосовать в ноябре. С этой историей все. Если по этому поводу у кого-то есть какие-то вопросы или мысли, вы можете набрать номер телефона студии. Формальности ради я сообщаю об этом, естественно, 718-303-90-90. А теперь следующая история. Amazon заблокировал доступ Muse, это AI-ассистент Meta, а не группе, если говорить, с хитами Starlight и Uprising, потому что есть такая группа Muse. Да, то есть претензий на то, что кто-то у кого-то украл имя, в данном случае пока еще не прозвучало. То есть Muse — это платформа электронной коммерции. И Amazon заявила, что... то есть Amazon, платформа электронной коммерции, она заявила, что приложение никогда не получало разрешения на просмотр их сайта и представляет угрозу конфиденциальности и безопасности. Кстати, у меня не было времени, естественно, разобраться с деталями того, что группа молодых хакеров успешно хакнула FBI и получила доступ ко всей информации касательно наших шпионов или разведчиков, как хотите, включая не только их имена и клички, но еще и имена их, членов их семей, адреса их проживания. Так вот, когда Meta выпустила своего агента, самостоятельно функционирующего при желании искусственного интеллекта, предназначенного для помощи с покупками и бронированием поездок, это произошло в начале этого месяца, компания подчеркнула вопрос безопасности в заявлении, сказав, что Muse не имеет доступа к паролям или способам оплаты людей. Amazon же имеет историю запрета конкурирующих агентских приложений в свои онлайн-сервисы. В частности, в прошлом году Amazon подала в суд на Perplexity, заявив, что их произведение под именем Comet, это искусственный интеллект, получил доступ к сайту без разрешения и представлял угрозу системам безопасности Amazon. И хотя апелляционный суд отменил запрет Amazon в этом плане в августе, основное дело продолжается из-за новых вопросов о том, что искусственному интеллекту и его ассистентам, вернее, с использованием искусственного интеллекта, разрешено делать по действующим законам. И в итоге Amazon, вероятно, не теряет больших денег, ограничивая ассистентов, ну, таких искусственных, поскольку потребители в основном используют их для исследований, а не для покупков. И об этом сообщает достаточно прямолинейно Bloomberg. Не сам Мишаня, естественно, а его агентство. Но если все это изменится, то эти агенты смогут перейти на другие сайты электронной коммерции для покупок, и контроля над этим человек может не заиметь. С этой историей все. Теперь... Да, теперь следующая история. Сейчас мы сделаем перерыв на рекламу. Очень интересный бенефит родителям от Social Security, у которых поздние дети. Очень рекомендую не пропустить этот материал сразу после рекламы.
17: Травма на работе? Виноват, не виноват, неважно. Получали чек или кэш? Неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099. Консультация бесплатна.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас.
20: 718-303-8005.
21: Радио-шоу.
22: За него стоят громадные
23: мосты. Не пойму,
24: что за люди. Толковище.
8: Кстати, для новой аудитории этот джингл переход после рекламного блока, который начинается со слов «Радио-шоу Сева Каплана», это произнесла на запись моя дочь, когда ей было лет, наверное, 8. Подумай только, что Толковищу пошел 30-й год, это больше, чем моей дочке и внучке вместе взятым. И при этом у Толковища самое минимальное количество подписчиков на YouTube. И это прелестно. А мы берем не количеством, не так ли? А телефон студии для тех, у кого есть что сказать, 718-303-9090 по поводу услышанного, естественно. Хотя сегодня можно было бы объявить вольницу, потому что я на самом деле в полуразорванном состоянии. 6 с чем-то часов в темноте, там, в трафике езды вчера из Бостона. Домой в полночь приехали, в 4 встал. И утомляет, конечно, становиться дедом. Послушаем вас, прошу вас, пожалуйста.
25: Да, всех привет, это Карл. Хорошей пятницы тебе, слушателям.
8: Привет.
25: Да.
8: Спасибо, дорогой, взаимно.
25: Да, я вот хочу, если позволишь, по поводу этой барышни, которую, если перевести на русский язык, то получится, что зовут ее Жанна Тесто.
8: Да,
25: то вот из того, что мне удалось прочитать, а мне приходится, к сожалению, в этом грязном белье копаться, как ты сам понимаешь, потому что я работаю со школьниками и школьницами. Они задают эти вопросы, ты же не можешь уйти в угол и сказать, что типа я ничего не знаю, отстаньте и так далее. Иначе никакого доверия между нами просто не будет, понимаешь? Вот. Конечно. Я когда стал во всем этом разбираться, получилась очень интересная картина. Ну, ты помнишь из нашей советской русской истории таких замечательных барышень, как Инесса Арманд, Александра Калантай, Лиля Брик, да?
8: Ну как же, Инесса Арманд, кто же не знает. А тем более, что моя протетя стреляла в Ленина, который трахал Инессу Арманд. Это там прямая связь.
25: Да, то есть, короче говоря, есть такая категория сексуальных революционерок, которые всех своих товарок вокруг себя считают отстоем. А они, значит, продвинутые вперед. То есть, продвинутые вперед в том смысле, что у них вот фишка такая, им нужно 3 дырки 2 херами затыкать, как минимум, понимаешь? И вот она, видимо, из такой категории, потому что девчонки, которые с ней в сестричестве состояли, они так ее и описывают всем, что она вот такая продвинутая, что она всем лекции читает, что вот этот один на один секс, что это уже отстой, что это уже там, блин, позапрошлый век и каменный век, понимаешь? Что сейчас вот нужно от всего этого освобождаться, и вот типа у вас там по одному члену, а...
8: Так, сказал Карл, и сам отключился, ей-богу. Ну, во всяком случае, может быть, кто-то еще у нас тут присутствует, но я его не отключал. Так. Вот он возобновился. Карл, привет. Да, ты слушай, каким-то образом отключился.
25: Не, это твоя системка меня сбросила нафиг. Видимо, у нее там какие-то слова не проходят.
8: Не, ну то, что ты сказал, они прошли, а потом уже все остальное было достаточно невинно.
25: Ну так вот, и схема такая, что, в общем, и она им там всем объявила, типа, вот мне там запросто, у меня там друг, у меня здесь друг, а в этом вообще, вот в этом братстве, у меня вообще два друга. И у меня типа свиданка сегодня. А у них же как? У них пьянка началась в сестричестве, потом они пошли в один бар, потом девчонки куда-то там разошлись, видимо, по своим пацанам, а она пошла еще в какой-то бар. И после этого бара уже в полном умате целую милю каким-то образом ползла вот до этого братства, в котором эти пацаны ее друзья. И я так понимаю, что судя по тому, что она рассказывала людям, эти два ее добрых друга, они таки ее отымели. То есть у них там было-то то, что мы называем трисом, а французы называют менажа труа. Но поскольку было-то это все, извините меня, в общаге, ты сам понимаешь, там же, как говорится, когда трахаешься, в шкаф не поставишь и не закроешь. Естественно, что там это все видели и слышали. И естественно, что на это дело стали собираться пацаны, понимаешь? А те двое ее друзей, они как бы отошли в сторону и сказали, типа, ну а что? Ежели она не против, так давайте вот вы ее имейте. Так мало того, пока... Другие там то ли пятеро, то ли шестеро, они, значит, ее там типа ломали на то, что давай мы тоже здесь сейчас устроим тебе веселое время. Один из них, он даже стал текста тех своих друзей, которые были где-то рядом, и сказал им, что типа тут вот вообще дыра лежит, давайте, ребята, приходите, кто хочет, no charge. Вот все, понимаешь? И вот получается такая, история, что она потом полиции объясняла, что типа все, что было в начале, она как бы на это все соглашалась. Но потом в процессе согласия она, бедная, испугалась и стала от них прятаться. А где она стала прятаться? Прятаться она стала на кровати под одеялом. Теперь ты прикинь, замечательная свободная барышня с разбросанными ногами и грудями валяется на кровати, и таким образом она прячется от секса в окружении семерых мужиков. Тебе в это как-то верится вообще или нет?
8: Ой, ты знаешь, я не смею сейчас рассуждать на эту тему, потому что я еще в состоянии, которое смело могу назвать дедовщина. Не могу, Карл, с тобой разделить эту тему. Спасибо. В понедельник буду другим, а пока что никак. Никак. Так, ну что мне делать теперь? Что мне делать? Вот вопрос со звонками все. Получил вопрос еще до отъезда. Получает ли Трамп зарплату в 400 тысяч долларов, это президентская зарплата. Я посмотрел материалы на этот счет, потому что в первый срок он не получал, вряд ли он получает во второй срок, но для меня это достаточно риторический вопрос, потому что по ассоциации, просто я прихожу к этой теме, даже не думал, что буду этим заниматься, но ассоциация, связанная с программой помощи для родителей, которые подают на стипендию в 1700, если одиночка, и там 3-400, если вдвоем. То есть там есть такая catch-22, уловка 22. Если вы делаете пожертвования определенные, то тогда вы получаете... То есть вы кому-то помогаете, за это кто-то вам помогает. Вот так. Причем вы помогаете, может быть, совсем малоимущим, для кого это большая помощь. А так как расходы на образование у нас могут быть сравнимы только с расходами на медицину, то это большая помощь, которую вы получаете за то, что вы оказываете малую. Значит, это не вопрос, получает ли наш президент 400 тысяч долларов зарплату, потому что в прошлом году, если судить по налоговым декларациям, которые в этот раз... Наверное, президент подавал, он заработал 2 миллиарда долларов только в одном прошлом году. И это значительно превышает президентскую зарплату в 400 тысяч долларов. И растущее состояние нашего президента, оно вызывает вопросы о его приверженности, так сказать, инвесторам в его бизнесы, особенно иностранным. Потому что он все-таки принимает политические решения, он объявляет войны, как мы знаем. Он формирует направление развития страны, которое может сильно зависеть от иностранных, так сказать, инвесторов. Вопрос, конечно, возникает гораздо более серьезный, чем получает ли наш президент 400 тысяч зарплату. Как президент накопил вот это состояние? Законно ли это? И не превращаемся ли мы, Соединенные Штаты, в клептократию? Вообще по закону президенты должны зарабатывать 400 тысяч. Я помню, что у меня был период в жизни, но я же не купец, так сказать, но бизнесом занимался, когда я зарабатывал больше, чем президент Соединенных Штатов, но тогда зарплата была у президента значительно меньше, чем сейчас. Вот. А эту ставку в 400 тысяч установили достаточно давно, там 25 лет назад. Кроме того, есть еще бонусы, ежегодная надбавка на расходы, порядка 50 тысяч, счет на поездки, это отдельно, в размере 100 тысяч.

первый год его второго срока. Только в первый год. Но у нас никогда не было при этом президента на посту с такими деловыми отношениями и с такой организацией, как у Дональда Трампа. Это очень обширные, взаимосвязанные, порой труднопостижимые организации, которые ведут бизнес и немалую его часть за пределами Соединенных Штатов. А так как они являются при этом источниками иностранных средств, коль скоро они ведут бизнес за пределами, и эти средства они могут передавать президенту через различные организации опосредования, то все это становится весьма мутно, при этом зная меркантильность нашего президента. Самые заметные из этих организаций, они на сегодняшний день, естественно, связаны с криптовалютой, которая предоставляет анонимные и масштабные каналы для иностранных компаний, чтобы они могли инвестировать в компании Трампа, то есть давать им деньги. И такого было немало в раскрытиях своих доходов Трампом с 25 года было зафиксировано таких вот сумм немалых, 1,4 миллиарда долларов. И вот это, в принципе, является главным новшеством второго срока. Были другие еще источники личного дохода президента, помимо зарплаты, это продажа, скажем, доступа к его соцсети, к Truth Social, Truth Social, доступ за 100 тысяч долларов для более быстрого усвоения того, что скажет президент. Разница в микросекундах, но этого достаточно, чтобы сделать ставку на бирже. Но это мелочи в сравнении с тем, что ему принесла криптовалюта. Есть несколько примеров конкретных. Вот, скажем, компании в Объединенных Арабских Эмиратах вложили почти миллиард, полмиллиарда долларов в World Liberty Financial. Это 49% у них там доля, они больше не могут, потому что это американская компания, иностранцы не могут в американских компаниях иметь более 49%. Кстати, я не буду называть, вы сами догадаетесь, потому что тут раз-два и все, вот нечего особенно гадать, но у нас в Соединенных Штатах Америки существует русскоязычное телевидение, хозяином которого является на самом деле гигантская информационная и разведывательная организация, называющаяся «Российские технологии», которые заправляет господин Чемизов. Но они не имеют права иметь средства массовой информации на территории Соединенных Штатов, если эта процентная доля более 49%. Поэтому формально появляются какие-то люди, которые вдруг во всеуслышание заявляют, что они неожиданно решили купить себе вот это средство массовой информации. И с этим сделать ничего нельзя, потому что это все в рамках закона. Но вещание, оно, конечно, отражает заказ соответствующий. Кто платит, тот заказывает музыку. А причем это не телевидение RTN, на котором работают Вася и Сева Капланы. Так вот, World Liberty Financial – это криптофирма, которая основана сыновьями Дональда Трампа и сыновьями Стива Уиткоффа. Самое плохое, и это беспокоило, кстати, в свое время создателей Конституции, связано с тем, что иностранные правительства дают деньги американскому президенту, что, по их представлениям, не может не искажать политику. Опасения, и это суть такой формы коррупции, в том, что президент сосредоточится на том, как заработать деньги. Я лично не думаю, что мы можем доказать, что политика была искажена, но существует множество косвенных доказательств, что это так. И основное положение Конституции есть еще, оно именно так считается, основное, ну, типа базовый. Это статья о зарубежных вознаграждениях. Она гласит, что ни одно лицо, занимающее должность, не может без согласия Конгресса получать вознаграждение. А что такое вознаграждение? Это сделка, связанная с прибылью или финансовой выгодой.

0: выгоды от иностранного государства. И это очень интересно, потому что во внутреннем праве внутри страны нужно доказывать взятку, например, взамен за услугу, а не просто подарок. Но в зарубежных контекстах различие между подарком и взяткой, оно такое расплывчатое. Причем это не носит характера уголовного запрета, это просто конституционный запрет. Вот все, что я мог сказать по поводу этого вопроса, получает ли президент зарплату в 400 тысяч долларов. У нас последние 3 минуты. Если вы сейчас не найдете, что сказать, то у нас с Васей на сегодня все, и Вася заслуженно ждет завтрака. Я просто могу взять и отключиться, а там на телевидении поплывут по экрану гуси, а на радио звучит Шопен, возможно. Телефон студии 718-303-90-90. Послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
1: Здравствуйте. В общем-то, все так, что вы сказали про иностранное влияние. Об этом еще в своем прощальном обращении говорил Джордж Вашингтон. Только, как правило, наши либеральные друзья переваливают с больной головы на здоровую. Лидеры, так уж случилось, что лидеры демократической партии и их дети, профессиональные политики, которые каким-то образом на зарплату государственную вдруг стали мультимиллионерами. А как бы ни критиковали нынешнего президента, он стал миллионером до того, как пришел во власть. И от своей зарплаты президентской отказался. Поэтому тут, в общем, да, я с вами согласен, ни в коем случае нельзя, чтобы имелось иностранное влияние на наших представителей во власти, потому что они должны представлять наши интересы. Только тут происходит подмена позиций и переваливают с больной головы на здоровую. Я уверен...
0: Я прошу прощения, вы поздновато позвонили. Мне подошло время уже прощаться и сказать спасибо нашему спонсору, только остается несколько секунд буквально. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что вам кажется это сложно, вы можете просто зайти по адресу 225 Brighton Beach Avenue в Metroplus Health или на metroplus.org найти офис, который находится ближе к вам. И если вы через них получаете страховку, то вы получаете определенные льготы. Повторяю, metroplus.org. Всем хорошего уикенда и до встречи в понедельник в Толковище, сами понимаете.
2: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
2: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
6: Ой, привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на хоккейных полянах. Вчера вступили в чемпионат Национальной хоккейной лиги. Нью-Джерси Девилс, моя команда, Дьяволы играли дома с Филадельфией. Филадельфия днем ранее потерпела поражение от Питтсбурга 7-0, но вчера игра была равной. Дело дошло до дополнительной 5-минутки, потому что счет был 2-2 после 3 периодов. И в дополнительное время Дьяволы забросили победную шайбу. Кто ее забросил? Ее забросил тот-то самый Джек Хайз, который забросил победную шайбу в ворота Канады в финальном матче Олимпийских игр. Итак, Дьяволы победили 3-2. Рейнджеры Рейнджеры оправились после стартового поражения в Бостоне со счетом 3-0. Рейнджеры вчера играли дома с Тампой, победили 5-1. Победили, скажем так, достаточно легко победили. Герой матча, окей. Вратарь Рейнджеров, мистер, господин Шестеркин, он отразил 24 броска. Но не это самое интересное. Мистер Шестеркин стал первым в истории Рейнджерс вратарем, который забросил шайбу. Это была пятая шайба в матче. Команда соперников Тампа убрала из ворот вратаря, и мистер Шестеркин пальнул шайбу со своей половины площадки в пустые ворота. Итак, Шестеркин первый в истории Рейнджеров вратарь, забивший гол. Также вчера Коламбус выиграл у Баффало 6-3, Сан-Хосе выиграли в дополнительное время 4-3 у Флорида Пентерс. Это у нас хоккей, бейсбол. Вчера определилась последняя команда Wild Card, которая сыграет в кубке. Атланта. Атланта играла с Филадельфией после двух матчей. Счет серии был 1-1. Вчера Атланта выиграла 2-1. И в первом же раунде Атланта сыграет с двукратными чемпионами Лос-Анджелес Доджерс. Доджерс выиграли всемирную серию год назад и 2 года назад. Янкис, этот матч состоится завтра. И завтра же Янкис вступают в первую серию. В гостях они играют с командой Tampa Bay Rays. Я напомню, на востоке американской лиги Тампа была первой. Янкис были вторыми, кстати, во всей американской лиге. Тампа показала лучший результат в регулярном чемпионате. В женской НБА вчера определился еще один полуфиналист Кубка. Это действующие чемпионы, баскетболистки из Лас-Вегаса. Они играли с Индианой. После двух матчей счет в серии был ничейный. Вчера Лас-Вегас выиграл со счетом 2-1 и шагнул дальше. В воскресенье начинаются полуфинальные серии «Либерти Нью-Йорк». «Либерти». «Либерти» сделала чудо. Посеянная под 8-м номером, эта команда обыграла в первой серии команду «Миннесоты», которая была посеяна под 1-м номером впервые в 30-летней истории женской НБА. 8-я команда обыграла первую. Ну и американский футбол. Вчера был сыгран первый матч 4-й недели чемпионата Национальной футбольной лиги. Кливленд Браунс дома выиграли у питтсбургских сталелитейщиков со счетом 27-24. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до воскресенья в 6 часов вечера будет традиционная передача о спорте с Алексеем Орловым. Мне сегодня помогал, как всегда, диджей Кмалик. Маль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
7: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
8: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
9: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
12: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Начну с хорошей новости. Wall Street Journal опубликовал, давайте так скажем, догадку или хорошее мнение, что экономика у нас на подъеме. То есть они говорят, что экономика растет, что по показателям вот нашего вот этого года у нас начался какой-то рост. Ну, я очень хочу им верить. То есть вот они говорят, что второй квартал этого года у нас рост 5%. Ну, это, конечно, немыслимая цифра, немыслимо радостная, потому что, то есть, весь год мы оценивали в 2.2, а второй квартал в 5. То есть, знаете, когда они начинают пересчитывать все, что происходит, значит, экономика считается так, то есть считается 4 квартала. Один квартал может быть удачный, другой нет. Особенно они смотрят на квартал третий. Третий квартал-то летний, он, как правило, не очень хороший. Потом начинается осень, опять-таки, тут могут быть свои плюсы, свои минусы. Самый лучший — это обычно весна. Идет покупка домов, идет переезд вот в новые дома, дома сопровождаются покупкой огромного количества дополнительного оборудования, стройматериалов и так далее и тому подобное. Поэтому, когда речь идет о третьем квартале, все идут в отпуск. То есть, как бы народ ничего не покупает, ленивый, на работу не нанимают, понимаете, то есть все как-то находятся в каком-то таком вот, или особенно вот август, сентябрь. Ну, в сентябре дети идут в школу, поэтому это как бы заканчивается, но тем не менее. Первый подсчет экономики идет после, допустим, 26-го года, он будет в январе 27-го года, это будет первый такой черновой как бы подсчет. Они нам выдают основные какие-то цифры, но потом будет главный пересчет в марте. Вот на этот мартовский пересчет мы должны рассчитывать, понимаете, в смысле цифр конкретных, а как росла или не росла экономика. В прошлом году, я вот сейчас открываю, 2025 год был относительно неплохой. Но все мы, понимаете, смотрим на вот эти 3% знаменитые. Если вы не знаете, о чем я говорю, то есть это считается такая знаковая цифра. Если экономика в год растет 3%, значит, в экономике более-менее все нормально. Все плюс, плюс-минус, все окей. До 3% это считается анемия, то есть плохо работающая экономика, мало, слабо, что угодно. После 3% все, что вы пишете, это замечательно. 4%, там, тут, понимаете, нету точных цифр, не в том смысле, что идет вот как вот балловая система, 1, 2, 3 и так далее. Нет, тут интересно вот именно, что

0: Все идет. Понимаю. Окей, все. I'm sorry, господа, извините, у нас тут технические неполадки, что-то у меня мой микрофон категорически не хочет работать в пятницу. Видимо, уже он уже отдыхает как на уикенд, поэтому I'm sorry, что я, как говорится, вот так вот тут запоздал. Я потому что сижу тут, рассказываю, что-то выясняется, что микрофон не работает. Да, бывает такое, бывает, бывает. Техника, она тоже имеет свою душу, она тоже имеет свои силы желания работать, особенно, или нежелание работать, особенно в пятницу. Ну ладно, неважно. Короче, хорошие новости у нас сегодня, начну с них. Я уже третий раз начинаю. Wall Street Journal опубликовал хороший репорт, что у нас рост экономики во втором квартале был 5%. 5% это очень-очень неплохо. То есть, сразу говорю, потому что считается вот эта знаковая цифра. Ну, это в годовом исполнении, но неважно, считается 3%. То есть, мы предсказывалось, что мы в этом году будем расти 2,2%. Конечно, я этих цифр пока вам дать не могу. Почему? Потому что эти цифры пересчитываются, или вернее, считаются после 26 года. Они будут считаться в январе 27 года. А потом будет главный, основной пересчет, самый точный, в марте 27 года. Поэтому мы все можем только гадать, как оно будет хорошо или как оно будет плохо, но то, что во втором квартале у нас был рост, вот, in real terms, то, что они пишут, 5%, это очень неплохо. То есть мы можем таким образом говорить на выборах, что у нас есть какой-то определенный рост в экономике. То есть для Трампа это большая, как говорится, удача. Понимаете, вот, например, вот они пишут, что бизнес-то-бизнес модель удвоилась по сравнению с первым кварталом и выросла 13,8% во втором квартале. Это тоже очень неплохая цифра. То есть началось какое-то оживление. Насколько оно долго, насколько это будет консистент, понимаете, мы пока сказать не можем. То есть, чтобы быть, как говорится, откровенным. Но то, что есть вот такой вот рост, это уже очень неплохо, потому что мы, в принципе, его не ожидали. То есть это немножечко такой вот сюрприз. Дальше. Хорошая новость то, что вот я слышал выступление нашей кандидата на Surgeon General. Значит, ну, то есть я хочу прочесть транскрипцию всего, что она выставляет. Ее зовут доктор Кейси Минс. Вот, знаете, мне понравилось это выступление. Она начала говорить о тех вещах, которые нас всех волнуют и которые вот годами не исправлялись. Вот она говорит, что мы тратим сотни тонн китайских и немецких удобрений, пестицидов, которые абсолютно не имеют никакого вкуса, ничего, тратим на полив наших овощей и фруктов для того, чтобы они были более румяные, более красивые. Это даже не в смысле там борьбы с жуками какими-то, а именно, вот, понимаете, для улучшения их товарного вида. То все это мы кушаем, а потом мы начинаем думать, слушайте, а почему такое количество детей с аутизмом? Почему прогрессируют так резко? Сколько людей, стариков с деменцией или с Альцхаймером, понимаете, вот эта болезнь? Это же все идет вот от этих дополнительных химикатов, от вбросов, например, ртути в какие-то химикаты. Это все очень неполезно. Понимаете, то, что мы наконец-то обратили внимание на это ну, 100%. Знаете, вот говорят, что в Европе более вкусные продукты. Они, ну, то есть, опять-таки, это очень спорное заявление, но неважно. Допустим, возьмем его как за истину. Они чаще всего продукты поливают меньшим количеством различных удобрений, и у них более налажена вот эта вот сеть, как бы рынков или что-то такое. То есть, когда товар буквально сразу идет с фермы прямо в какой-то рынок и сразу продается. То есть, нету вот этого элемента warehouse, то есть, или вернее, он меньше, с хранения. В Америке это по-другому. Но Америка больше размером, понимаете, тут не успеваете, то есть, как говорится, не успеваешь трак подвести, понимаете, с продуктами сразу и так далее. Плюс в Америке, опять-таки, все хотят есть свежие продукты, свежую клубнику даже зимой. Там, или арбузы, понимаете, зимой. Поэтому, то есть, элемент хранения мы избежать не можем. Или элемент доставки длительной мы избежать не можем. Поэтому тут есть, конечно, какая-то разница во всем этом. Ну, так, как я понимаю. Но факт остается фактом, что какие-то вещи, вот, ну, они и дороже. Вот у меня приехала знакомая, она говорит, несмотря на весь этот бардак, что происходит в Париже или во Франции сейчас, мы это все еще поговорим. Она говорит, там очень вкусный кофе. Даже самый обычный какой-то далее. То есть, может, более свежие зерна или более правильное хранение этих зерен. Или эти зерна сразу, как говорится, доставлены из какого-то правильного места и сразу, как говорится, пущены в дело. Ну, непонятно. То есть, это не вопрос того, что у них какая-то супер-дупер машина. Или еще что-то. То есть, продумана цепочка вот этой вот поставки, видимо, и за счет этого улучшается вкус. Но это самый минимум. Эту докторшу, ее это волнует с точки зрения того, что это ухудшает наше здоровье. И то, что мы на это обратили внимание, вот казалось бы, посмотрите, Трамп это все-таки республиканский президент. Республиканцы годами покрывали крупные компании, которые именно занимаются тем, чем вот с этими самыми пестицидами, этой вся этой мутью, которая поливает. То есть странно, что это происходит, потому что это всегда была именно демократическая фишка. Говорить о том, что крупные компании ради доллара удавятся, поэтому они хотят, чтобы все яблоки были румяные, все там были замечательные и так далее. И поэтому вам специально выдают вот такой вот заранее испорченный химикатами товар, как очень хороший. И вы это, как говорится, все хаваете большой ложкой. Потому что вы не понимаете разницу. Или вы привыкли к такому вот качеству, там, я не знаю, клубники и черники, малины и все такое. Все на вкус огурца. А у них на самом деле у каждого свой вкус. Просто когда это вот представлено вот в таком вот дженерик американском супермаркете, оно вкус не имеет или имеет меньше вкуса. Меньше запаха. Я вот когда покупаю яблоки, я всегда их обнюхиваю. На меня смотрят, как на идиота, но я обнюхиваю яблоки. Почему? Потому что те, которые пахнут, вот они интереснее. Мне они вкуснее. А те, которые не пахнут, я их не беру. Они какие-то, ну, никакие. Не хочется есть яблоко, которое будет вот, ну, по вкусу, как еще один кусок капусты. Капуста замечательная. Я люблю капусту. Я люблю капусту, я люблю редьку. В салате замечательно. Но это не фрукты. Это именно овощи. Там, я не знаю, корни, плоды, злаки, что угодно, но не фрукты. Вот фрукты в Америке, это, я считаю, вот определенно есть проблема. Потому что вот кушаешь какой-то персик и понимаешь, что это не персик. Это вот еще одна форма огурца. Видимо, вот это все вот заложено вот в этих вот самых удобрениях и вот во всех вот этих вот желаниях, чтобы еще лишний пару копеек заработать. Не, ну я это понимаю, это бизнес. Это бизнес. Но, видимо, нужны какие-то вот, кстати, разговор про регулирование. Видите, то есть фактически мы говорим, что государство должно больше регулировать, больше, не меньше, больше регулировать использование или количество использования пестицидов в сельском хозяйстве. Иначе они все зальют пестицидами для того, чтобы заработать больше. Ну вот вам, пожалуйста, видите, как работает в другую сторону. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love». Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93. Thank you.

0: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа, еще раз. И давайте все-таки повторим то, что у нас происходит в Европе. Я, конечно, очень огорчен вот происходящим. Я не удивлен этим, но огорчен. Я, в принципе, хорошо отношусь к Европе. Не то, что я вот их люблю, но я бы очень хотел, чтобы Европа все-таки выжила, чтобы европейская цивилизация выжила, потому что мы как бы часть этой цивилизации, мы ее продолжение, и нам не будет хорошо, если в Европе будет совсем плохо. Понимаете? То есть у нас, может быть, будут какие-то достаточно серьезные трудности, именно связанные с этим. Поэтому сказать, что я доволен тем, что происходит, и радостно сидеть, потирать руки от происходящего, нет. Я считаю, что это закономерно, да. Что это может быть даже заслуженно, тоже да. Но радоваться я этому не буду, извините, конечно. Так вот, прежде всего, это вот то, что, если вы видите картины, что происходит во Франции буквально вот сегодня, то это, конечно, и за гранью. За гранью. То есть поджигаются школы. Около 180 школ уже на сегодняшний день подожжено. Я не знаю, насколько они сгорели, но подожжено 180 школ. Причем в некоторых поджогах участвуют не просто местные жители, а местные власти. То есть вот я уже говорил, что мэр Сен-Дени, какой-то черный там укурок, понимаете, вместе со студентами поджигают школу. Избивается полиция. Причем избивается зверски. Насилуются женщины. Значит, одну женщину, там одна, она была учительница, она пыталась защищать школу, ее вначале избили, потом изнасиловали. Все это делается руками иммигрантов из третьего мира. Прежде всего, Франция страдает иммиграцией из Северной Африки. Начиная с иммиграции из Алжира и всех остальных. Понимаете, вот это, в чем, что вы думаете, их большинство? Нет, их абсолютное меньшинство, их меньше 10%. Но этого достаточно, чтобы всю страну всколошматить. Этого достаточно. На примере Англии мы вообще видим, что они легли. То есть англичане, я думал, что наоборот, англичане будут больше всего сопротивляться. Нет, на самом деле, они самые послушные. Самая такая вот бодрая полиция, которая дает отпор, это немцы. Немцы их бьют, они не отталкивают демонстрантов, они их просто бьют в лицо. Это по поводу всем нашим демократам надо показать, понимаете, что наша полиция должна иметь право делать. Ну, в общем, человек вчера пожарный пытался что-то потушить, загорелся. Нескольких людей облили керосином, подожгли. Это все во Франции. Все это, вот, понимаете, различные какие-то укурки из третьего мира. Во что это превратилась страна? И они еще, понимаете, при этом говорят что-то по поводу Израиля, что-то по поводу, понимаете, как все неправильно делается в Израиле, какой там геноцид и так далее. Одна из красивейших стран, одна из древнейших стран Европы, которая всегда была, в принципе, своего рода бастионом против нашествия мусульман или нашествия каких-то неясных людей в Европу, на сегодняшний день горит. И это одна из самых мощных стран, понимаете, мы же не можем говорить то же самое про всех остальных. Все это делается, прежде всего, руками местных каких-то заправил. То есть, понимаете, вот в Нидерландах левое правительство. Они в засос целуются с какими-то товарищами, которые заявляют о геноциде в Израиле. Ну, что можно с них взять? Они запускают в страну нелегальных иммигрантов. Они запускают в страну абсолютно нежелательных, даже легальных иммигрантов для них. Потому что они действуют по какой-то идеологической схеме. Эта схема не работает, но они продолжают по ней действовать. Это какой-то классический суицид идет. То есть я понимаю, если бы миграция работала, но она именно не работает. И вот получается, не повторяйте путь во Франции. голосуйте вот за красных в ноябре, то есть за республиканцев. В четверг вот во Франции арестовано 1949 человек, пострадало 305 полицейских, в пятницу закрыто 400 школ. В лицее имени Виктора Гюго директоры сотрудников облили бензином. В Нанте подожгли школу имени Мандела. Таковы последствия притока мусульман. Понимаете? Почему это началось? Ну, там хронические какие-то проблемы с недофинансированием школы, образования. То есть, мы в Америке, поверьте, живем от пуза с нашими школами. Мы даже уже не... Это страшно говорить это. Мы не сравним образование с какой-то африканской страной. Мы не сравним даже с Советским Союзом, где, кстати, образование было относительно на высоком уровне. Но мы не сравниваем, что, допустим, у нас там были, например, я помню, что в нашей школе, в которой я учился, у меня была английская спецшкола, считался относительно продвинутый, и там у нас, как говорится, выстраивалась череда черных волк с разными там внуками разных бонз. Но у нас, вот я помню, в классе была какая-то древняя, ну, я не знаю, наверное, 40 лет была черная доска, понимаете, и так далее, которой в Америке уже нет, наверное, лет 70. Понимаете, то есть они тут совершенно используют намного более продвинутые какие-то вещи, то есть у нас всего этого не было. Там какие-то видеопроекторы, тут и так далее. В Советском Союзе всего этого почти не было. Телевизор, то, что был в некоторых классах, которые завозили на специальной такой вот каталке, это считалось уже роскошью. Видеомагнитофон вообще появился в конце 80-х. Чтобы смотреть какие-то фильмы по учебным там каким-то. То есть, конечно, Америка всегда была впереди, но мы теперь сравниваем со Францией. Франции не хватает денег на образование, на самые простые какие-то примочки, у них не хватает на бумагу, на учебники. И плюс, начинается бунт местных подростков, особенно, прежде всего, из третьего мира, которые вообще выступают против образования. Они не хотят учиться, они хотят хулиганить, они хотят жить дикарями, они папуасами были, они ими остались. Несмотря на три поколения, проведенные во Франции. Вы понимаете, ассимиляции нет. Адаптации нет. Почему? Потому что мы, как белые люди, мы как жители Европы, мы как, знаете, я не боюсь сказать, хозяева европейской цивилизации, ее часть. Мы не сделали свою домашнюю работу. Мы пускаем всех подряд. А вот этот вот вопрос, а будешь ли ты адаптироваться к европейским ценностям, не к индийским, не к китайским, не к африканским, не к латиноамериканским, нет, именно к европейским. Кость, как говорится, от кости. Будешь ли ты адаптироваться к этому? Вот этот вот вопрос не задается. Вообще наша миграционная служба, когда, еще раз повторяю, нам вот какой-то ФБР там начинает чуть ли не биться лбом на слушаниях каких-то в стол, крича, понимаете, и заверяю всех, что ну как же, мы его супер проверяли, мы его там смотрели, мы то, мы это, то, три. Знаете, у меня начинается смех. Это значит, ничего не делалось. Ничего не делалось. Это вранье. А потом начинается то, что начинается. И мы, вот, как говорится, или вот в частности во Франции, еще раз повторяю, я им сочувствую. Я не очень люблю французов, они антисемиты, они идиоты во многом, что они довели до такого. И я все, но мы точно такие же. Вот посмотрите, вот губернатор Орегона, это вот несколько сумасшедшая по виду дама, вела, например, ну я уже говорил про это, но это я продолжу говорить, потому что это просто какой-то абсурд, что происходит. Я клянусь, я такого в жизни себе представить не мог. В страшном сне просто. Она ввела правило, что она освобождает детей от экзаменов или даже образования, например, по знанию литературы, то есть по чтению. Читать не умеют. А по написанию не умеют писать, не умеют читать, не умеют писать. То есть абсолютно неграмотные. И по знанию математики. Почему? Потому что она говорит, потому что people of color, то есть цветные, не могут осилить эту программу. Это в помощь для них. Это называется помощь, кавычка. И тут я хватаюсь за голову. Где это, чем это, чем, почему это называется помощь? Каким местом это является помощью? То есть, если вы бы не сказали, или мы представим себе ситуацию, что какая-то часть студентов, допустим, там цветных студентов, по каким-то причинам, допустим, семейного характера, там, как угодно, не выдерживает конкуренцию там с кем-то другим, потому что они не могут учиться, они там работают, или они разгильдяи, или еще что-то такое. И им добавляют часы дополнительные там обучения, ставят их там, оставляют на второй год. Я не знаю, но что-то делают, чтобы они выучились, понимаете? То есть, чтобы они стали лучше. Я бы это поддерживал. Даже это ведет к каким-то дополнительным расходам, я бы это поддерживал, потому что мы пытаемся добиться лучших результатов и самых лучших побуждений. Здесь вы фактически как-то вот так скрыто заявляете, что цветные студенты, из-за того, что у них раса не белая, они малохольные. Они недоразвитые. Они глупые, они дикие. Как, кроме как расизма, это можно называть? Ну, допустим, мы не верим вот в теорию, которая пока объявлена, но не доказана, что некоторые расы отстают по развитию. Причем самое интересное, что белая раса не самая первая. Самая первая раса по развитию ума – это азиаты. Поэтому не сильно радуйтесь. Самые первые считаются по развитию вот именно мозговых каких-то точек по вот этой теории – это именно вот азиаты, Дальний Восток. То есть китайцы, японцы, корейцы и так далее и тому подобное. Я, кстати, не сильно удивлен этим, потому что, судя по корейским детям, вот, которых я наблюдаю, или китайским детям, которых я тоже наблюдаю, то есть они намного более трудолюбивые, у них другая этика поведения, они правильнее себя ведут, чем белые дети, которые здесь вот в Америке родились. Да, кстати говоря, эти китайские дети тоже тут родились. Не то, что их привезли из Китая, они вот, понимаете, да нет, они местнорожденные, но они все равно себя ведут по-другому. Они учатся, они что-то делают, как правило. Понимаете, поэтому белые идут вторым, понимаете, а вот понимаете, черные идут где-то на вот третьем, то есть вот, ну, как считается, монголоидная раса, белая, негроидная раса. То есть негроидная раса, получается, вот этой губернаторши объявляется неполноценной. А как по-другому ты это можешь трактовать? Это не, потому что это не может называться помощью в нормальном человеческом понимании. Чтобы оставить человека неграмотным, это не есть помощь. Если бы мы бы говорили, допустим, этот человек, допустим, болен там ADHD, допустим, каким-то расстройством, что он плохо усваивает материал, там одно, другое, это можно тогда говорить. Но они же не говорят, что все они больны. Это еще было бы хуже. Все они больны, потому что они черные, да? Это абсурд полный. При этом они говорят, что они защищают какие-то там, я не знаю, меньшинства. Это их защита? Боже упаси меня подобного. Надо больше требовать, а не меньше. Ну вот это вот вам, пожалуйста. И вот это то же самое, понимаете, эхо, то есть со своими, конечно, прибаутками. То же самое во Франции. Видите, вот эти черные студенты там, они не хотят учиться. Что бы они ни делали, они не хотят учиться. Денег во Франции мало, у них там, в принципе, идет пробуксовка экономики. Правительство мало популярно, и так далее. Вот возьмем Германию. В Германии вот опубликован репорт буквально вчера, что экспорт в Китае у них уменьшился до 92 миллиардов, а экспорт из Китая в два раза больше, на 100 миллиардов, больше 193 миллиарда. И разрыв продолжает расти. Почему? Потому что немцы пока, видимо, не хотят это признать, но рухнула немецкая модель бизнеса. Вот мы здесь про это говорили где-то месяца 4 назад. Что немцы пока не осознают, что их ждет. Что Германия окажется зажатой в тисках между американская революция в сфере технологий, искусственного интеллекта, роботизация. Это шестая индустриальная революция. и стремительно развивающегося производственного потенциала Китая. Понимаете, это уничтожит немецкую промышленную базу. Вот в Германии, я тоже об этом говорил, где-то месяц-полтора назад был рапорт из самой Германии, где они говорили, что в Германии исчезает вот этот middle производство. Там был развит очень интересный такой цикл, что есть конечное производство, есть начальное. А вот посередине находился такой вот цикл, где какие-то запчасти, какие-то или части от какого-то изделия производились небольшими немецкими компаниями, как правило, семейного характера. То есть какие-то семьи из поколения в поколение имели какой-то небольшой заводик там на 60-70 человек, который выпускал очень нужную, очень качественную, высокого качества изделия для конечного какого-то цикла производства. То есть, допустим, там для какие-то там шестеренки для каких-то машин, допустим, Mercedes или еще что-то. Вот этих предприятий было порядка 5000 штук. Сейчас их уже 2000. И они продолжают банкротиться. Почему? Вот. Мы имеем то, что мы имеем. Господа, давайте вы сделайте перерыв. Сейчас вот у нас будет после перерыва. Набирайте наш номер, и мы с вами поговорим. И вот тут, как говорится, тут у Германии осталось всего несколько лет, чтобы маскировать крах экономики и отсутствие реформ за счет наращивания долгов и увеличения государственных расходов, как они делают. Но это лишь замедлит, а не предотвратит неизбежный закат. Процесс будет болезненным. Бывшая промышленная сверхдержава, подменяющая реальное производство, создаваемое государством рабочими местами, просто не сможет сохранять процветание. То есть они идут по греческому пути, они пытаются увеличить количество нанятости за счет госсектора, но это же увеличивает расходы госсектора. Вот в чем дело-то. Они нанимают на государственные работы. Государственная работа — это неплохая работа, но это увеличивает расходы государства, а не доходы. Доходы увеличиваются только за счет частного бизнеса. За счет того, что частный бизнес обкладывается налогами, или прибыль обкладывается налогами, или инвестиции обкладываются налогами. Вот дефицит торгового баланса с Германией и с Китаем, вот как я сказал, вырос до больше уже, чем 100 миллиардов долларов. Ситуация еще хуже. Китай отвоевывает долю рынка и в других регионах, куда раньше поставляли свою продукцию, куда поставляла продукцию Германии. Они их выкидывают оттуда, немцев. Китайские товары вот не только дешевле, но они еще и качественнее. Ну, я не уверен, что они качественнее, но дешевле точно. Вот немецкая бизнес-модель опиралась цена на три фактора. Первое. Рост экспорта в Китай и другие развивающиеся рынки. Я помню, как Меркель ездила в Китай бить челом, у нее было все замечательно в этом отношении. В Германии второе было производство использования дешевой энергии, атомной и русской. Атомную энергию они похилили, закрыли как вредную, опасную. Русский газ не перестали получать, потому что идет война с Украиной. Германия встала на украинскую сторону. Понимаете,

0: Плюс у него плохо идут выборы. Ну, потому что, опять-таки, я помню, это 14-15 год, идут эти поезда, понимаете, начинаются драки. Прежде всего, в Будапеште, я помню, эти были драки на поездах, которые идут в Германию, с огромным количеством сирийских беженцев. Или бешенцев. Им дают воду, они начинают кидаться этой водой обратно, потому что это не та вода, которую они хотят. Но в Германии их всех приняли 3 миллиона человек примерно, ну, плюс-минус. 3 миллиона человек вот этих бешенцев приняли в Германии. Но еще раз повторяю мою мысль, которую я сказал с утра. Они не приехали туда, в Европу, чтобы выполнять работу, от которой отказываются европейцы. Они в Европе, чтобы получать пособие и растить чудовищных, психически неуравновешенных детей, которые будут смеяться и снимать на видео, как заживо горит пожарный, пытающийся помешать им разрушить его город. Это было вчера во Франции. Человек горит, стоит толпа улюлюкающих с айфонами деток, которые не пытаются ему помочь. Пытаются посмеяться и снимают замечательное какое видео. Человек горит. Заживо горит. Он, слава богу, жив остался. Пожарный, который их защищает от пожаров. Вот что-то нарушено, понимаете, вот в этом вот раскладе, что я вам говорю. Понимаете, вот у нас, когда... Вот что мне нравится в Америке, даже если это скин дип, понимаете, идут пожарные, все с ними здороваются у нас вот параде 4 июля. Идет пожарное управление, с ними местное население здоровается, кто-то кого-то начинает целовать там, этих пожарных. Им, понимаете, то есть всем не дают, им дают конфетки какие-то, дети прыгают с ними. Понимаете, оно имеет какой-то оттенок, такой чуть ли небольшой семьи. Их любят, да про них что-то говорят, какие-то наклейки наклеивают. Даже если, повторяю, это все не очень серьезно, это все равно есть. А вот здесь вот оно какое-то такое, ну вот, понимаете, хотят людей просто убить. Вот он сгорит заживо, замечательно. Давайте я сниму на телефон. Вот, кстати, настоящее снаф-видео у меня будет. Могу еще на интернете его продать потом. Потому что есть охотники за вот этими настоящими видео, где кто-то по-настоящему умирает. Или его убивают. Или его насилуют. Называется снаф-видео. Ну, вот есть охотники за подобным вот мусором. Нам это аукнется, к сожалению, понимаете? Вот эта вся европейская задница, она аукнется. Потому что если это так продолжится, если продолжится вот этот тренд, то есть, может быть, мы этого не увидим. Слушайте, мне вот уже 54 года, может быть, я не доживу до этого счастья, надеюсь. Но, понимаете, наши дети могут столкнуться, если мы в Америке все-таки сохраним нормальность какую-то и не дадим этому государству пасть, то нас ждет волна жутких беженцев из всей Европы. И что делать, непонятно. Так, перерыв и продолжим.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно

0: Боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
4: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: 718-303-90-90.

0: Дэвид Зон. В Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвид Зон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвид Зон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвид Зон Радио. Дэвид Зон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвид Зон Радио. 620 AM. Настройтесь.
4: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Short Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены. Плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
3: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот последнее, что я сегодня расскажу вам, это то, что вот пришли новости. Но опять-таки, доверяете вы или нет «Нью-Йорк Таймс», это, конечно, дело ваше. Но вот они пишут, что русские планируют устроить жуткую зиму Украине. То есть они пишут, что Россия готовится к крупнейшему удару по энергетике Украины, до 1000 ракет, дронов и авиабомб, что вот это Нью-Йорк Таймс пишет ссылкой на перехваченный план. То есть план предусматривает три этапа атак. Сначала удары по подстанциям возле западной границы, через которые Украина получает электроэнергию из Европы. Затем атаки на гидроэлектростанции самой Украины. Ну и на третьем удары по распределительным устройствам возле трех действующих атомных электростанций, чтобы отключить их от энергосистемы. Отдельно Российская Федерация планирует атаковать систему водоснабжения, насосные станции, очистные сооружения. Конечная цель, согласно документу, лишить крупные украинские города электричества, тепла и воды, что должно спровоцировать гуманитарный кризис. Но я об этом уже вам говорил здесь, об этом писала вот эта Юлия Мендель частично. Ну, вот мы теперь говорим, что, в принципе, их задача это убить отопление зимой, убить электричество, убить водоснабжение и очень немаловажно убить канализацию. Ну вот, чтобы все это вместе вышло из-под контроля, ну, что спровоцирует холод, спровоцирует болезни, спровоцирует кризис в образовании, кризис в производстве, мы просто не говорим и так далее и тому подобное. Вот это вот из последнего. Так, 718-303-90-90. Что мы готовы, как говорится, обсуждать? Вот, вы понимаете, во Франции что у нас происходит? Что у нас происходит в Германии? Мы сегодня, я затронул, неплохие новости по экономике у нас из Америки. Я надеюсь, что это останется у нас таким образом, как оно есть. Вот последнее, что еще вот... Еще вот что проявилось интересный этот момент, что я так понимаю, что и на фоне того, что вот этот вот единый бомбардировщик или самолет, который хотели задумать во Франции и Германии, он у них провалился, то есть они покупают теперь, обратно все вернулось к F-35, понимаете, несмотря на жуткого Трампа, в кавычках. Прозвучала интересная вещь от Финляндии. Александр Стаб, президент, призвал европейские страны не отказываться от возможного прямого диалога с Москвой. По словам финского политика, в настоящее время основную коммуникацию с Россией по вопросам украинского регулирования осуществляет США. Ну, правильно, потому что США единственный, кто предлагает хоть какой-то мир. Я не говорю хороший, приятный, но хоть какой-то. Стуб отметил, что сам регулярно контактирует с американскими переговорщиками, а связь с представителем Украины поддерживает практически ежедневно. При этом глава Финляндии считает, что ЕС не может бесконечно оставаться в стороне от прямых контактов с русскими. Стаб подчеркнул, дипломатические отношения предполагают возможность разговора даже в условиях серьезных политических разногласий. И вот он говорит, несколько странно слышит разумные заявления о том, что с Россией надо разговаривать от Стуба, который не раз светился с антироссийскими вот шагами, это вот русские пишут. Ну, то есть, слушайте, у них, я так понимаю, тоже происходит какой-то... определенная усталость от того, что произошло, они не... Я так очень подозреваю, что тянуть вот это бремя войны, бремя денег они не хотят или не могут, особенно в том кризисе, в котором они находятся. Мы сегодня уже про это говорили. И, то есть, и вот получается, что они как бы начинают понимать вот эту логику, которая исходит от Трампа. Логика неприятная, но логика. А именно, что нужно договариваться любой ценой, даже с большими потерями. А дальше нужно себя вести нормально, понимаете? То есть вот Финляндия, в частности, это вот как раз тот пример, когда страна очень себя тихо, спокойно вела все эти годы, не было ни провокаций, ничего, понимаете? То есть если вы были в Хельсинки, то вы знаете, что там стоит православный собор, который построен при... царствование, ну, России, понимаете, он стоит на главной площади, перед ней стоит памятник царю Александру II из России, как царю-освободителю и так далее. То есть они очень как-то себя, ну, вот, несмотря на все вот эти вот кошмары, что с Финляндией произошли, финскую войну там и так далее и тому подобное, то есть у них нет больших теплых чувств с русскими. Но при этом финны себя как-то очень капитально держат в руках на эту тему. Они никогда не давали вот этому какому-то дикому там национализму разойтись в стороны, понимаете, выйти из-под контроля. Они не трогали там эти русские кладбища, они не трогали русские церкви, они не трогали русские интересы, они наоборот как-то даже развивали. То есть вот была такая вот какая-то, ну, своего рода соглашательская политика, которая вот есть. И они как-то, и при этом они выжили. Может быть, в этом есть свой какой-то смысл. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Вот пошла у нас эпопея с телефонами. Добрый день, вы в эфире. Так, понятно. Добрый день, вы в эфире. Нет, вы не в эфире, я понял. Ну хорошо, в общем, вот такая вот у нас вот интересная штука, что у нас происходит. Что у нас еще? Ну, у нас буквально вот в эти дни, если вы помните историю, давайте все-таки к истории перейдем, потому что немножко уже поднадоела вся эта политика. Именно вот в эти дни, в свое время в Англии решалась судьба Англии. Относительно недавно это было. Это был 22 августа. Была, значит, в 1485 году вот была знаменитая битва при Босфорте, когда вот эти две воюющие семьи между Ланкастерами и Йорками сошлись в битве при Босфорте, и последний король из династии Йорков, Ричард III, был в битве убит, и династия перешла фактически, ну, то есть корона перешла фактически в руки новой династии Тюдоров, потому что, ну, они были родственниками Ланкастеров, потому что фактически, грубо говоря, эта война не оставила в живых ни одного человека из этой семьи. Вот тут надо понять интересную вещь, что вместе мы их называем Йорки и Ланкастеры. На самом деле и та, и другая семья по своей нормальной фамилии должны были бы называться Плантагенеты. То есть они все исходят из одной и той же самой семьи, родовой семьи. Просто как в какой-то, в средние века было принято, что, допустим, у короля 3 или 4 сына, может быть, больше. Каждого сына одаривают каким-то очень серьезным, ну, не поместьем, а то, что называлось удельным княжеством в России. На европейской традиции называется апанаж, то есть из Франции идет слово. То есть очень серьезным каким-то титулом, с большим количеством земли. То есть его делают крупным землевладельцем, магнатом, феодалом, как угодно. И, как правило, вот этот сын принимает фамилию вот этого самого наследства, то есть, или вот этого самого владения, которому дано. И вот как раз династия Йорков и Тюдоров, и Ланкастер, она происходит от того, что у Эдуарда IV, III, было 4 сыновей, у него там еще и дочери были и так далее, выживших сыновей было 4, каждый из которых получил достаточно крупное наследство. И вот эти самые фамилии, в частности, один был герцогом Ланкастером, другой был герцогом Йоркским. И в тот момент, когда основная линия Плантагенета, вот в частности, в виде внука, Эдуард III умер в 1377 году, и он, это, что при нем произошло, он, к сожалению, ну, к сожалению, это для династии всегда проблемно, умер впереди своего главного наследника, своего сына. Его сын, знаменитый черный принц, который командовал армиями во Франции, умер за год до этого, по-моему, от дизентерии. Причем он был относительно молод возрастом. И вот остается этот старый король, который дожил до очень преклонного возраста, но фактически ему наследовать должен был его внук, очень слабый и умом, и телом, Эдуард IV. И вот когда этот Эдуард IV наследует, он разругался со своими дядями, которые у него было там 3 дяди, причем те дяди, которые при нем вначале командовали и оказывали на него серьезное какое-то влияние, правильные дяди, они, к сожалению, вот это, там был такой, его звали Джон Гонт, он был первый герцог Ланкастер. Он оказывал очень серьезное влияние на Эдуарда IV, и правильное влияние, он типа им руководил, но Джон Гонт умер в 1399 году. И вот сразу после того, как он умер, Эдуард IV пытался, как говорится, полностью под себя забрать всю вот эту власть в стране, не имея на то, вот, как говорится, ну, таких умственных и физических сил. И это он спровоцировал фактически бунт против самого себя, сына Джона Гонта, будущего короля Генриха IV, который сверг любимого племянника. Ну или нет, это получается даже не племянник, нет, это получается двоюродного брата. Он его свергает, с престола заключает куда-то в тюрьму и восходит на престол, как Генрих IV. То есть фактически это продолжение той же самой линии Плантагенетов, то есть просто по побочной линии. Но они себя называют Ланкастерами. Генрих IV сменяется Генрихом V, который в очень молодом возрасте добивается колоссальных побед во Франции, в Столетней войне, вот эта битва при Азинкуре знаменитая, где совершенно несчастное, больное войско англичан из 6 тысяч человек победило огромную рать, больше 30 тысяч человек, которых привел французский король. За счет чего они победили? За счет английского лука. То есть интересный момент происходит. Это вот почему, например, все кочевники побеждали в войнах с европейцами или с какими-то оседлыми государствами. Потому что кочевники обладали колоссальным мощным луком. Вот это называется монгольский или турецкий лук, которым они могли оперировать не просто вот лук сам по себе, они еще могли оперировать на полном скаку на лошади. Они, у них было сделано так седло, что лошадью можно было управлять без рук. Было специальное седло турецкое, что когда человек садился, он мог ногами управлять лошадью, используя две руки для натягивания лука. Причем они еще и, это седло еще было сделано так, что человек мог на полном ходу лошади вперед повернуться в седле назад и стрелять из лука назад. Вот эта тактика до появления пищали, а потом прежде всего мушкета, то есть огнестрельного оружия в Европе, все кочевники побеждали. И точно так же побеждали те армии, которые имели луки. А лук, который был в Англии, это лук, который делается из тисового дерева, из тиса. Он пришел в Англию из Уэльса. Это считалось совершенно непередаваемое оружие. Он где-то метр, он где-то, ну, получается, 6 футов, то есть где-то, ну, фактически, почти 2 метра в высоту. Вот такой вот огромный лук, даже больше, чем 2 метра. Очень тугая тетива. Тетиву с лука снимают на ночь. Она не все, лук не все время натянут. Тетиву снимают, хранят специальные кожаные коробочки, чтобы она не намокла. Потому что мокрая тетива не стреляет. И вот, вот эти английские лучники, больные дизентерией, умирающие буквально к ходу, но смогли встать в последний бой в 1415 году и одержали совершенно немыслимую победу над всем французским войском, которое состояло из, как говорится, цвета французского дворянства. Цвета, которое было все перебито. Это при Генрихе V. Которому было в то время Генрих, ну вот, Генри V, H. Генрих V, ну вот он родился в 1386 году, значит, ему было 14, то есть, ну, получается так, что, ну да, он одержал победу, вот он умер в 22 году, значит, минус 7. Ну да, вот с чем-то там 25 лет. Понимаете? Молодым человеком. Совершенно не имея к тому вот это вот, понимаете, серьезное какое-то вот предрасположение. Он не был военным, он был фактически в своей первой кампании, но тем не менее. Самый интересный момент был по поводу этих лучников английских. Это то, что у них была дизентерия, у некоторых назывался флакс на английском. И это подразумевает то, что они все время бегали в туалет, потому что из них просто лилась вода, понимаете, это же жуткое заболевание совершенно. То есть они постоянно бегали и так далее. Так король приказал им порвать штаны, на полном серьезе, прорвать штаны, отрезать вот эту нижнюю часть и стоять с голым задом, пардон, и ходить прямо под себя, но не сойти с места с боевой позиции, продолжать стрелять при этом. То есть, пожалуйста, пардон, обкакайся прямо на месте, по носам, но продолжай стрелять. Представляете, что это было за войско? Вот это одна из таких вот моментов, которых вот многие историки не говорят. Это была знаменитая, они спереди поставили перед собой заостренные колья, вбитые в землю, это единственная защита была этих лучников, чтобы на них не наскакали вот эти вот французские дворяне, встали за эти коля, оторвали себе штаны и стояли, пардон, обсираясь из-за болезни, и продолжали стрелять. Это вот, чтобы вы знали, вот как это произошло. Поэтому эта битва, это считается одной из аховых историй вот в истории. И вот эта династия, фактически после Генриха V, который вот таким образом себя проявил, и Генрих V тоже умер от дизентерии, очень молодым, 35 лет. И вот к власти приходит его сын, который душевно болен, ментально болен. И вот тут начинается новая эпопея уже в самой Англии. О том, что схлестывается больной король, у которого очень непреклонная жена, у него была жена, ее звали Маргарет оф Анжу, она была из анжуйского рода, из Франции. Она была с очень таким характером, считала себя очень колоссально важной дамой. И вместо того, чтобы договориться со всеми остальными лордами королевства, когда ее дорогой муж впадал в ступор на месяцы, ходил под себя абсолютно, то есть не принимал пищу абсолютно, у него был какой-то вид то ли шизофрении, то ли депрессии, никто не знает. У французского короля тоже, в то же время это было то же самое почему-то. В общем, так или иначе, Генрих VI был серьезно болен. Вместо того, чтобы организовать совет вместе с крупными магнатами государства, то есть прежде всего с дядей короля герцогом Йорком, она выгоняет этого герцога Йорка, начинает лишать его поместья, начинает его унижать, оскорблять и так далее. Чем вызывает вот эту знаменитую войну белые и алые розы. Белая роза – это герб Йорков, алая роза – это герб Ланкастеров. И вот это в Англии это называется война кузенов. Потому что фактически схлестнулись двоюродные и троюродные братья. В начале войны, это мы говорим где-то 50-й год, давайте так скажем. Где-то вот в районе этого года, 1453 даже, вот так скажем. Это начало этой войны. Это окончание Столетней войны, когда Англия терпит определенное поражение от французов, и поэтому домой приходит огромное количество недовольных властью и солдат, и дворян. А с другой стороны, и винят они, конечно, королевскую власть, которая в руках Ланкастеров. И там начинаются какие-то внутренние, в самой династии Ланкастер начинаются внутренние там выяснения отношений. Там убивают одного брата, другого брата и так далее. То есть там главного советника короля лишают жизни. В общем, там целое дело происходит. И тут еще вмешивается вот эта жена короля этого сумасшедшего. И говорит, что нужно отстранить всех магнатов от власти, всем будет управлять она сама лично. И вот когда это происходит, то есть его дядя Генрих... от Генрихов и так далее. А он берет на себя, как говорится, смелость уйти, поднять мятеж и уйти от, что называется, от власти короля. Да, его звали Ричард, герцог, третий герцог Йоркский. Ну вот. Причем я всегда вот в этой войне всегда почему-то был на стороне Йорков, потому что они были более такой вот, ну, я считаю, более правильной династией, более, они объявили себя плантагенетами, они решили вернуться к основной фамилии, они были более воинственны, они более были правильны, они считали, что они более правильно вели экономическую политику с крестьянами. Наверное, Англия при Йорках относительно начала процветать. То есть они ввели правильные какие-то экономические методы. Но вот Ричард Йорк, никогда, несмотря на то, что он хотел стать королем или хотел стать регентом при короле, никогда, конечно, в конечном счете этим королем не стал. Его убили в битве в 1460 году, и королем уже стал его сын Эдуард. И вот Эдуард, ну, тоже достаточно сложный человек, у него было три брата, один брат спился, его предал, он его утопили в бочке с пивом, Эдуард IV звали, он утопил своего брата, приказал в конечном счете, а потом его второй брат, Ричард III, это был последний вот из династии Йорков, который вот ту самую битву при Босфорте проиграл, причем интересно то, что Ричард III в этой битве имел от 10 до 15 тысяч человек, тогда как Тюдоры имели всего 5 тысяч человек. Но в разгаре битвы, когда в принципе уже победа должна была быть за королем, за Ричардом III, которого говорили, что он был горбатый, на самом деле у него был просто обычный... Вот искривление позвоночника небольшое. В разгар этой битвы, в тыл, сзади, Ричарда III ударил его, грубо говоря, его союзник лорд Томас Стэнли, у которого были порядка 6 тысяч человек, которые решили встать на сторону Тюдоров, ну, там из-за каких-то обид и так далее. И вот они прибыли на поле битвы позже, сидели и ждали, и потом ударили в тыл Ричарду Третьему. Поэтому то, что Тюдоры в виде Генриха VI вошли, VII вернее, пришли к власти, это относительно случайность, вот именно случайность из-за этой битвы. Если бы эта битва пошла бы более правильным образом, а именно в пользу Ричарда Третьего, то мы бы имели бы династию Йорков. И Тюдоры бы никогда к власти не приходили. Вот Ричарда Третьего где-то порядка 15 лет назад, он же не был похоронен даже нормально, его убили в битве, раскололи ему череп и бросили там в какую-то общую могилу. Его могилу нашли, его официально похоронили. И возвели, и там у него теперь лежит плита, на которой написан «Король Ричард III». Я считаю, что это, конечно, многое говорит о англичанах, потому что все-таки, понимаете, после стольких лет Ричарда III, наконец, по-человечески похоронили и положили могилу и так далее, вот в соборе в Лейкастере. Так, сделаем перерыв и продолжим.
3: Дэвид Зон, радио.
1: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон, радио.
6: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
7: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
8: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
7: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
2: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200-222-27-86.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.
2: Davidson Radio. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Davidson Radio.
1: Davidson Radio.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Да, и вот я продолжаю эту историю. Вот в 2012 году начались раскопки в соборе Лейкастера в Англии, и там, по-моему, в сентябре нашли скелет, который потом был опознан по ДНК, потому что сохранились потомки прямые от плантагенетов. По ДНК был опознан скелет, останки Ричарда III. То есть его убили тем, что у него было две смертельные раны, ему нанесли рану алебардой, видимо, на полном вот... полным размахом. Представляете, что такое алебарда? Это топор на длинном древке такой. Очень, это жуткое оружие совершенно. В 15 веке это считалось одной из самых таких вот смертельных видов оружия. На длинном таком копье еще добавляется топор. Небольшой топорик, но очень, как говорится, тяжелый. И вот ему нанесли удар, видимо, в челюсть этим топором, почти отрубили голову. А второй удар был в череп сзади мечом. Ну и плюс еще там 10. Далее он бы не выжил бы. Там у него еще была в позвоночнике у него застряла стрела, поэтому, то есть он, конечно, не выжил бы после таких ран, даже если бы остался жив. И вот это его тело раздели догола и бросили в какую-то вот общую могилу в местном монастыре. Но монастырь потом был уничтожен, когда начались уничтожения монастырей в Англии в 1535 годах, в 1536 году. И могила была затеряна. И вот сейчас ту могилу, повторяю, вот в наше время, в 12 году нашли, опознали останки и сделали нормальное перезахоронение, написали его имя, положили крест, очень красивую могилу сделали, написали его девиз. Loyalty me lie, то есть loyalty binds me, то есть лояльность связывает меня. И надо отдать должное, что Ричард III был действительно одним из самых лояльных братьев своему старшему брату, который был королем, Эдуарду IV. Пока тот был жив, он был одним из... То есть если средний брат все время поднимал против него восстание, его поэтому, говорю, утопили в конечном счете в бочке с пивом. Был алкоголик, он был постоянно неудачник, что-то ему все время не хватало и так далее. То младший брат, Ричард, он был очень даже и так далее. Но мы почему-то Ричарда воззреваем страшным горбуном, который убил вроде бы двух своих племянников. Но это пошло от Шекспира, от его трагедий. В реалии сейчас очень многие считают, что племянников вот этих двух принцев, которые были заточены в Тауэре, двое детей, двое сыновей Эдуарда IV, что их убил будущий король, который вот стал первым королем Тюдором, Генрих VII. Что это по его указу они были задушены, и они исчезли вообще как таковые. Исчезли из своего заключения или, скажем так, места охраны в Тауэре. Вот такая история. И это говорит о чем, что, понимаете, вот какие-то семейные разногласия вот вызывали войны, которые продолжались иной раз десятилетиями, иной раз даже столетиями. Семейные разногласия. Понимаете, человек, он при всей своей правильности ума, так далее, он спорит с другими из-за очень таких, ну, временных вещей. Власть, богатство, это все очень временные вещи на этом свете, что называется. И человек готов за это убивать, готов за это уничтожить всех остальных и так далее. То есть это вот в индийской истории есть история о том, как у Шах-Джаханов восстали, понимаете, началась гражданская война между четырьмя его сыновьями, еще при его жизни. Это мы знаем, во французской истории была война бургиньонов-романьяков в начале 15 века. Вот в середине, во второй половине 15 века, война белой алой розы в Англии и так далее и тому подобное. Люди сражались за эту власть, убивали всех своих родственников и так далее. Вот эта война кузенов, как называется в Англии, это война белой алой розы. В ней вначале было почти 85 человек разных, ну, двоюродных, троюродных братьев. Включая каких-то прилатов церкви и так далее и тому подобное. И вот к концу этой войны их осталось всего 6 человек. Все остальные были либо умерли, либо прежде всего были насильственным образом убиты. То есть семья, фактически вот эта огромная семья из 85 взрослых мужчин, ну, там еще несколько детей было и так далее, но неважно. Но, в общем, то есть фактически все были взрослые мужчины. Была полностью уничтожена. Полностью уничтожена. Что потом, в конечном счете, вызвало кризис престола наследия, потому что не оставалось никого. То есть, не дай бог, у тебя нету мальчика, сына, который выживет из младенческих лет и станет взрослым и сильным, некому отдавать власть. Несмотря на то, что в Англии не было закона против женщин на престоле, но женщина на престоле всегда означала войну. Потому что женщина считалась слабой. Это не было правдой. Женщина далеко не слабое существо. Даже, наверное, сильнее мужчины во многом. И умнее мужчины во многом. Мужики, как правило, более примитивные. Женщины из-за своего слабого пола, считай, они как раз вынуждены были бы быть более умными. Поэтому вот, например, когда на престол в Англии в той же самой восходит в 1558 году Елизавета, это великая королева, которая фактически, ну, это королева мирового масштаба, мирового качества, которая сделала Англию фактически сверхдержавой после Испании. Несмотря на то, что в Англии не было населения, в Англии все население было 4 там, миллиона человек всего. Войска не было, ничего не было. Доходов не было. Испания имела все золото всей Латинской Америки. Серебро, золото, жемчуг. Имела население. С Германии, а Испания, Нидерланды, Италия, все было под испанским королем. Больше 25 миллионов человек. И тем не менее выиграла Англия. Поэтому очень множество есть разных каких-то факторов, которые влияют на развитие государства, на развитие и так далее. Когда у руля стоит правильный человек, который понимает нужность правильного бизнеса, который понимает, что не какие-то вот разряженные в пух и прах, там, понимаете, феодалы кормят тебя, а тебя кормят рабочие люди, крестьяне, тебя кормят представители мануфактур, тебя кормят рыбаки, тебя кормят вот это первооткрыватели земель каких-то, путешественники, вот они тебя кормят. И когда ты начинаешь фактически, вот понимая это, давать им какие-то привилегии, давать им какие-то дополнительные свободы, действуешь определенным образом, держишь себя в руках, не даешь себе самому разойтись до ненормальности какой-то, то такое государство процветает. Не строишь себе дворцы, понимаешь, а тратишь деньги на правильное управление государством. То тогда, вот, тогда и государство становится богаче и солиднее, и имеет возможности, и становится первостепенной державой целого континента. Что Англия фактически и стала в 17-18, ну, 17 век, еще можно сказать, что она конкурировала с Францией, но 18-19 век, два века подряд, это век Англии. И вот заложена вся вот эта вот мощь была именно при Елизавете после вот этих вот всех этих битв, которые я вам рассказывал. Вот такая вот история. Так, 718-303-90-90. Если кто-то хочет поговорить по поводу ситуации в Европе, вот, понимаете, мы говорим о англичанах, которые когда-то были очень даже воинственны. Сейчас почему-то не могут собственную страну защитить. Непонятно почему. Добрый день, вы в эфире.
5: Добрый день, вы в эфире.
6: Алло, здравствуйте.
4: Да, слушаю. Добрый день.
5: Да, слушаю.
6: Ты, падла, пока не поздно обратись.
4: Добрый день, вы в эфире.
7: Александр, доброе утро. У нас столько много разных проблем, а вы нам устроили урок истории.
4: Потому мы наши проблемы обсуждаем 7 дней в неделю. Но я 5 дней с вами тут обсуждаю. Когда я вижу, что вы никого это не интересует, никто не хочет позвонить и никто не хочет ничего обсуждать, почему? Потому что это тяжело обсуждать, особенно если обсуждать честно. То очень многие люди именно мне пишут постоянные имейлы и письма с просьбой обсудить что-то другое, что действительно, как говорится, в жизни происходило, приводит к каким-то урокам. Вот я это и делаю. Один раз в две недели. Потому что точно жаловаться вам не на что. Добрый день, вы в эфире.
8: Доброе утро.
4: Доброе.
8: Сейчас одна страна за другой начинает запрещать правоверным женщинам ходить в намордниках в общественных местах. У меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, а вот на документы с фотографией, они тоже фотографируются в намордниках или все-таки снимают? Если снимают, так это же нарушение. Это же их потом кто-то там должен наказать за такие вещи. Как вы считаете?
4: Я могу считать как угодно. Насколько я понимаю, что они это на фотографии не снимают это для только с разрешения мужа это происходит. То есть, если муж разрешил это сделать замужней женщине, то она может снять целиком вообще свой головной убор, как таковой, обнажив всю свою голову. Если нет, то это считается грехом. Не с покрытой головой ходят только незамужние женщины. Но вот в Афганистане, где еще более жуткие порядки, даже девочки незамужние ходят вот с полностью закрытой вот этой вот буркой, то есть фактически полностью закрытым лицом. То, что это надо вести в Америке, как, вот, как это сделано вот сейчас, в Европе это абсолютно правильно. Это абсолютно правильно. Это один из вот шагов, которые надо сделать. Нам еще надо очень серьезно начать, как говорится, трясти все вот эти происламские организации, которые у нас процветают, разные вот эти вот богадельни, собрания вот этих вот всех фондов и так далее, которые у нас процветают в Соединенных Штатах. которые, к сожалению, на сегодняшний день у нас не трогаются. Ну, тут можно по-разному сказать, почему их не трогают. Может быть, это потому что республиканцы, в принципе, с этими всеми шейхами в хороших отношениях, что это именно при демократах их начинают трясти. Ну, не знаю. Тут можно много чего говорить, но, в общем, я считаю, что, конечно же, все вот эти вот благотворительные организации нужно начать серьезно уничтожать. Но, к сожалению, пока это не сделано. Пока это не сделано. Не знаю, будем надеяться. Добрый день, вы в эфире. Так, окей. Добрый день, вы в эфире.
9: Добрый день, вы в эфире.
6: Что ты хуйню-то несешь?
4: Бай, боже, ну сколько можно звонить? Дамочка, вам пора лечиться, вы понимаете? Лечиться, лечить голову. Ну, слушайте, вам делать нечего. Позвоните кому-то другому, ну. Добрый день, вы в эфире. Куда же вы беретесь-то, боже мой? Ой. Так, не работают телефоны. Добрый день, вы в эфире.
10: Доброе утро.
4: Доброе.
10: Скажите, пожалуйста, какого черта мы распускаем сопли? Люди приезжают в Америку для чего? Жить. Приезжаете жить сюда, живите по законам Америки. Почему надо эти хиджабы? Почему надо молиться на Таймс-сквер? Почему надо в Сити-холл приглашать на молитву людей? Приехали в страну, живите законами этой страны. Не хотите? Ну,
4: смотрите, смотрите, вот то, что вы сказали, то все, что вы перечислили, не является противозаконным. В том-то вся беда. Что это не противозаконно молиться на Таймс-сквер, прийти в Сити-холл и вот устраивать эти представления. Это просто считалось раньше непринятым. Но это не является противозаконным. Они именно используют наши с вами свободы для продвижения своей повестки. Вот в этом вся беда. Что если мы хотим даже вот каким-то образом это прекратить, то тут же встает вопрос, а как это прекратить? У них что, нет права на свободу вероисповедания? Есть. У них что, нет права на свободу шествия и митингов? Тоже есть. Значит, что мы делаем? Нарушаем Конституцию в этом? То есть вот в этом вся беда, вот в этом все основные вопросы, которые мы связываем вот со всем этим феноменом, с которым мы сталкиваемся, что европейские страны, свободные страны фактически падают один за другим под влияние вот этих совершенно чуждых им, ей враждебных элементов, которые приезжают сюда, прежде всего из-за самой европейской, американской системы ценностей, прав и обязанностей. Вот мы начинаем думать, тут начинается раздумье, а как это прекратить? Вот здесь очень много разных разговоров и вернее, теорий, а что делать дальше? Это вот можно тоже поговорить, потому что, ну, это как бы тема сама по себе. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго, до свидания. Шаббат шалом. Как говорится, хорошего уикенда. И уже на следующей неделе встретимся и поговорим дальше. Пока.

Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692.

0: $1,350,000 паре с руки.
1: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
2: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
3: Мой адвокат.
4: Юрий Прохин.
3: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
9: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Davidson Radio. Самые горячие новости, радиоигры, конкурсы в прямом эфире, аналитические программы и радиомосты. Davidson Radio. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Davidson Radio 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
4: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Федеральный суд отменил правила задержания мигрантов в зданиях судов. Судья признал недействующей применяемую политику иммиграционной службы, позволявшую проводить задержание людей в судах и непосредственно возле них. Для Нью-Йорка решение особенно существенно. Подобная практика неоднократно становилась предметом споров между городскими и федеральными властями. Транспортное управление Нью-Йорка предупреждает о возможных крупных потерях федерального финансирования. Руководство МТА заявляет, что предлагаемые в Вашингтоне изменения могут создать серьезную дыру в бюджете общественного транспорта. Ведомство добивается изменения федеральных положений до того, как они станут постоянными. Соединенные Штаты временно приостановили обычную работу своих консульств в Бразилии. Госдеп сослался на соображения безопасности перед президентскими выборами в стране, которые состоятся в воскресенье. Американским гражданам рекомендовано пока не посещать дипломатические учреждения без крайней необходимости. Конкретный характер угрозы наши власти публично не раскрыли. Disney готовит новую реорганизацию телевизионного бизнеса. По данным, опубликованным сегодня со ссылкой на Wall Street Journal, изменения могут привести к сокращению сотен рабочих мест и объединению ряда подразделений. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США отправляют на Ближний Восток еще один авианосец. ICE планирует нанять 5000 новых сотрудников для расширения депортации. Украинские мигранты могут потерять временный защищенный статус и возможность работать уже 19 октября, если администрация Трампа не продлит TPS. В налоговой декларации добавят вопрос об иммиграционном статусе. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 80%, 82% по Фаренгейту, плюс 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности. Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
6: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
5: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
6: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
5: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
6: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
5: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
6: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
5: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
6: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
5: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
6: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
5: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue, и в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
6: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
5: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
6: Спасибо вам большое.
0: 620 AM радио. Дэвидсон радио.
7: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прахин.
17: Опыт. Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
21: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
22: С
14: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: Итоги недели.
1: Итоги недели.
2: Вчера была среда, вчера был четверг.
0: Мировые новости.
1: Происходящее в стране.
0: События города.
1: Самое главное.
0: В программе Алексея Наксина.
1: Итоги недели.
0: Итоги недели.
3: Добрый день. С вами Алексей Наксин. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, мы начинаем. 30 сентября 2026 года на борту самолета авиакомпании Fly Dubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, рейс FZ-1073, произошла попытка захвата воздушного судна, который официальные лица Израиля назвали попыткой джихадистского террористического акта. Об этом наш первый час. 29 сентября 2026 года в Белом доме президент Трамп подписал соглашение об усилении контроля за развитием технологий. Этот документ, который президент назвал «Конституцией для отрасли», заключен на фоне растущих хакерских угроз. Об этом мы поговорим во втором часе.
0: Итоги недели.

Находясь в небе над Саудовской Аравией, вблизи границы с Иорданией, лайнер Boeing 737 рейс FZ-1073 неожиданно подал общий сигнал бедствия, код 7720, затем код 7520, означавший гон и незаконное вмешательство. Самолет начал резко терять высоту, снизился примерно на 5,6 километров или на 18 400 футов менее чем за 2 минуты. Согласно данным израильских СМИ и спецслужб, виновником ЧП стал второй пилот, гражданин Омана. Он напал с ножом на командира экипажа и ранил его, намереваясь перехватить управление и разбить самолет, на борту которого было чуть более 170 израильских граждан, возвращавшихся домой из отпуска. Вот об этом мы с вами поговорим, и с каждым часом появляется все более каких-то уточняющих моментов, и, на мой взгляд, к этому часу практически все уже известно, кроме, наверное, самого главного, но об этом мы поговорим с вами в ходе программы. А вначале представим слово нашим спонсорам. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзу любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителя купите тоже здесь вдвое дешевле. Еще приобретая пару очков с оптическим линзой, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает всю неделю, бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 Нью-Бруклине, угол Ист 18-й стрит, 718-998-8400. Vision Palace, ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: Самолет Boeing 737 MAX рейса FZ-1073 авиакомпании Fly Dubai вылетел из международного аэропорта Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах в среду в 07:05 по местному времени, следуя международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. На борту самолета находилось более 170 человек. По словам Нетаньяху, почти все были пассажиры израильтянами. Данные сайта отслеживания рейсов FlightRadar24 показывают, что примерно через 2,5 часа после взлета около 9:21 самолет начал стремительное снижение на территории Саудовской Аравии, потеряв высоту более чем на 17 тысяч футов, это 5180 метров, менее чем за 2 минуты. Через несколько минут самолет передал сигнал общей чрезвычайной ситуации, код 770, а затем переключился на код 7520, означающий незаконное вмешательство, то есть угон. В 09:40 самолет, недолго вошедший в воздушное пространство Иордании, развернулся и вернулся в Саудовскую Аравию, где позже начал ручное снижение для посадки. В 10:58 самолет приземлился в аэропорту Табук на северо-западе Саудовской Аравии. В первоначальных сообщениях израильских средств массовой информации со ссылкой на израильских официальных лиц говорилось, что между двумя пилотами разразилась драка. Однако уже в среду днем премьер-министр Нетаньяху подтвердил более позднее сообщение о том, что один из пилотов нанес ножевое ранение другому, после чего, по всей видимости, как он сказал, попытался разбить самолет. Он сообщил, что один из израильских пассажиров сказал ему, что самолет вошел в штопор и начал резко снижаться, после чего пассажиры и члены экипажа ворвались в кабину и обезвредили пилота, совершившего нападение с ножом. Президент Израиля Исаак Герцог заявил в четверг, что сигнал тревоги первоначально подала израильтянка Тали Манес, которая слышала шум, доносившийся из кабины, и предупредила других пассажиров, как следует за заявление его администрации. Муж Манес Цвика вместе тремя другими израильскими мужчинами, Янивом Хаюном, доктором-стоматологом Шатой Мусаевым и Асафом Раджаном, бросились на помощь и ворвались в кабину через дверь, которую капитан корабля Мачхар открыл после нападения, сказал герцог. Они обезвредили нападавшего, а Хаюн при этом удерживал управление самолетов, добавил президент. После того, как нападавшего обезвредили, Мусаев оказал жизненно важную медицинскую помощь тяжело раненому капитану воздушного судна. Избежать катастрофы помог в первую очередь именно он, 39-летний гражданин Индии Смит Мачхар. Второй пилот нанес ему ножевые ранения, в том числе в голову и руки, однако Мачхар сумел открыть дверь кабины. Пассажиры смогли попасть внутрь и обезвредить нападавшего. По информации Reuters, капитан Мачхар работает в авиации около 15 лет, а во Flight Dubai перешел в 2022 году. Храбрость Мачхара уже отметил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Перед лицом глубочайшей опасности, несмотря на серьезные ранения, он проявил огромное мужество и непоколебимую решимость защитить жизни других. Затем подменный экипаж авиакомпании Fly Dubai, летевший этим рейсом, смог войти в кабину пилотов и стабилизировать самолет, после чего самолет благополучно приземлился в Табуке. Репатриационный рейс Fly Dubai с пассажирами на борту вылетел из Табука в 14:40 по Гринвичу в 17:40 по местному времени и прибыл в Тель-Авив около 15:40. По данным посольства Индии в Саудовской Аравии, капитан Мачхар находился вначале в стабильном состоянии больницы в Табуке, а затем его перевезли в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Он пришел в себя и впервые рассказал о случившемся. Он поговорил с премьер-министром Индии Моди по видеосвязи из больницы, где проходит сейчас лечение. Запись разговора опубликовал журналист Сидхант Сибал. Мачхар рассказал, что после нападения пилота он лежал раненый на полу и чувствовал, что самолет падает. Тогда он решился сделать последние усилия, попытаться открыть дверь кабины изнутри. Мачхар подчеркнул, что хотя он боролся за свою жизнь, но понимал, что вместе с ним могут погибнуть и другие люди. Вот что он сказал. «Я понимал, что самолет падает, я упал на пол, я сказал себе, дверь совсем рядом, просто открой ее. Мне удалось это сделать, и люди вошли». Отдавая дань уважения Мачхару, премьер-министр Нетаньяху назвал его настоящим героем и заявил, что он спас жизни 174 человек, включая граждан Израиля и других стран. В интервью BBC Яниф Хаюн рассказал, что, ворвавшись в кабину, увидел одного пилота на полу, а нападавшего между креслами у приборной панели. Хаюн схватил нападавшего, взял его на удушающий захват и вытащил из кабины. Вот что он сказал. Я схватил нападавшего и начал душить. Первым делом я вытащил его оттуда. Здесь я хочу обратить ваше внимание, что в этот момент самолет резко снижался, то есть он был наклонен. И все это происходило в тот момент, когда самолет, мы точно не знаем под каким углом, но под каким-то углом стремительно снижался по направлению земли. Это тоже, на мой взгляд, очень важный момент, чтобы понять, что происходило. То есть даже вытащить нападавшего из кабины тоже было делом очень непростым, потому что Хаюну надо было тащить его, по сути, вверх. Затем, когда другие пассажиры подхватили этого террориста, Хаюн сам попытался вывести самолет из пикирования. Вот что он сказал. «Я снова запрыгнул внутрь кабины, схватился за штурвал и начал тянуть его на себя, и самолет понемногу начал выравниваться. Хорошо, что я смотрел сериалы, передачи, расследования авиакатастроф. Мы удерживали террориста 55 минут британским пилотом из подменного экипажа. Понадобилось время, но в конце концов они пришли в себя и посадили самолет». Да, действительно, на борту находились два британских пилота, один из них по имени Джеймс вошел в кабину и взял управление. Вот что сказал Хаюн. «Я обязательно должен упомянуть Джеймса, если не ошибаюсь, именно он взял управление, сумел стабилизировать и потом посадить самолет. Почему на борту был подменный экипаж? По одной простой причине, что этого экипажа уже был расходован лимит времени, и поэтому подменный экипаж летел на борту, чтобы потом уже после посадки в Тель-Авиве сесть за штурвалы, а уже этот экипаж, который привел, должен был пассажирами вернуться в Дубай». Ну, вот такая история. То есть мы с вами уже знаем, это тоже была такая история, когда называли совершенно разные имена, разные люди, что на борту были два британских летчика. И это тоже, на мой взгляд, очень интересный момент, потому что эта компания Flight Dubai, она в основном сформирована за счет иностранцев. И очень многие иностранцы хотят работать в этой компании, потому что там очень высокие зарплаты. Поэтому там могут быть любые пилоты. Британские пилоты или какие угодно другие, индийские, или вот этот террорист, который был гражданин Омана. Израильтянка Цвика, израильтянин Цвика Ман вспоминает момент спасения. Это было настоящее чудо, самолет уже входил в пикирование, но удалось его стабилизировать. Еще один из героев, доктор Шата Мусаев, стоматолог грузинского и бухарского происхождения, спасший жизнь индийскому пилоту, рассказывал в интервью. «Я из семьи врачей, мой покойный отец был кардиологом, покойная мать биологом, поэтому перед лицом раненого пилота я знал, что делать. Жена сначала пыталась меня остановить, но увидел, что там герой, и присоединился к ним. В тот момент мы ни на секунду не думали о собственной жизни в контексте того, что случится с нами, и только о том, как спасти самолет». Он также рассказал, пилот был в очень тяжелом состоянии. Мне удалось остановить кровотечение, его состояние оставалось относительно стабильным до самой посадки. Но перед заходом на посадку ему стало немного хуже. У нас было несколько отважных ребят, мы одолели террориста и связали его. Конечно, было тяжело, но мы справились. Террорист буйствовал, но мы связали ему руки и ноги, пока он не понял, что находится в наших руках. А командир, капитан корабля, общался с нами, пока лежал на полу, рассказал, что ему 39 лет, у него двое детей. Террорист нанес ему ножевые ранения, проклинал его. Парень по имени Яниф был первым, кто бросился на них и увидел, что происходит что-то неладное, рванулся вперед, не дожидаясь, пока кто-то позовет на помощь. Ну, во всем происшедшем, конечно, было много случайностей, начиная от девочки, пошедшей в туалет, и заканчивая Янифом и остальными, бросившим на помощь пилоту, а также дополнительными пилотами, находившимися на борту. И как уже свидетельствуют другие пассажиры, когда двери кабины открылись, тогда первым ворвался Янин Хаюн. То есть это уже подтверждено, и я думаю, что мы уже все смотрели, это было в интернете, различные кадры, когда именно этот человек, уже когда в аэропорту Бен-Гурион, когда он уже был в зоне, где уже в зоне прибытия, к нему подошел премьер-министр Нетаньяху и обнял его. И если вы внимательно смотрели, то этот человек, Янин Хайон, был в окровавленной ти-шорт, он был в носках, и носки у него тоже были окровавлены. Сам он не пострадал, но это можно себе представить, что как раз это была кровь капитана корабля. Все это, то, что происходило, конечно же, можно охарактеризовать, ну, допустим, как чудо. Чудесным образом, там, чудесным образом тяжело раненый капитан корабля смог дотянуться до кнопки и открыть дверь, потому что снаружи бронированную дверь открыть невозможно. Только когда кто-то изнутри нажимает на эту кнопку, только тогда дверь эту можно открыть. И тоже чудесный случай, что рядом с дверью находились люди, потому что дверь сама не открывается, надо нажать. То есть кто-то нажал на эту дверь. Ну, все, что там происходило, конечно же, это совершенно удивительно. И то, что этот человек, который видел пилотирование только по телевизору, обладал совершенно потрясающим присутствием духа, сел в одно из кресел, мы пока не знаем, в какое, в левое или правое. Напомню, что левое кресло – это кресло капитана воздушного судна, а правое кресло – это кресло второго пилота. И он потянул штурвал на себя. Казалось бы, все очень просто. Он это видел по телевидению, но представьте себе, с какой холодной головой был этот совершенно не просто отважный человек, а человек, который абсолютно владел собой. По своей специальности он сантехник. Ну, вот такие потрясающие люди живут в Израиле. Ну, конечно же, и доктор Шатам Мусаев, он врач-стоматолог, у него с собой не было медицинского чемоданчика, никаких, конечно, у него не было ни бинтов, ничего, но он смог перевязать правильно тяжело раненого капитана корабля и тем самым спас ему жизнь. Ну, и остальные тоже, два, и Асаф Раджан, владелец компании в сфере страхования, он ворвался в кабину одним из первых, принял на себя удар во время борьбы с террористом и помогал удерживать и связанным почти час до посадки. Причем он не пострадал, но, в общем-то, все было нормально. Ну вот, и Цвика Манес, топ-менеджер, руководитель инвестиционной компании, человек из мира финансов, влетевший женой и дочерью, мгновенно включился в борьбу, помогая удерживать нападавшего, организовать безопасность в салоне. Разные люди, незнакомые между собой, абсолютно разные профессии. Руководитель страховой компании, сантехник, врач, финансист. В обычной жизни их пути вряд ли бы пересеклись бы так близко. Но в ту секунду, когда между жизнью и гибелью сотен людей стояли считанные мгновения, они оказались в нужном месте, проявили высокое мужество и доказали, что действительно настоящие герои есть совершенно обычные люди. И как теперь уже пишут, до падения воздушного лайнера оставалось всего лишь 90 секунд, полторы минуты. Причем специалисты говорят о том, что из-за того, что он во время падения набирал скорость, ту, на которую сам этот самолет не рассчитан, он даже мог не врезаться в землю, он мог просто развалиться в воздухе. К счастью, этого не произошло. А какие вопросы сейчас задают специалисты? Ну, вот это мы с вами поговорим уже после перерыва, потому что пришло обычное время прерваться. Продолжим с вами после перерыва.
1: Говорим о том, что действительно важно. Дэвид Зен Радио, 620 AM. Середина часа. Краткие новости на Дэвид Зен Радио.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. На фоне высоких цен и дорогих кредитов доверие американских потребителей в сентябре опустилось почти до самого низкого уровня за 12,5 лет. Особенно заметно ухудшились ожидания относительно рынка труда. При этом общая экономика пока продолжает расти, а массового сокращения рабочих мест статистика не показывает. Таким образом, основные экономические показатели остаются относительно устойчивыми, но настроение американских семей становится значительно более тревожным. Министр войны Пит Хегсет объявил о создании в Пентагоне управления по делам религии, которое будет подчиняться непосредственно ему. Новая структура должна заниматься поддержкой военных священнослужителей и религиозными потребностями военнослужащих и их семей. Критики решения выражают опасения, что новая политика может отдавать предпочтение христианству. Пентагон заявляет, что управление не будет предоставлять преимуществ какой-либо одной религии. Нью-Йорк готовится к последствиям ужесточения федеральных требований программы продовольственной помощи. Изменения затрагивают требования к работе для части трудоспособных взрослых и правила получения пособий некоторыми категориями жителей. Городские власти намерены проводить дополнительную работу с теми, кому потребуется повторное оформление или подтверждение права на выплаты. Для малообеспеченных жителей города это одно из наиболее существенных социальных изменений нынешней осени.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
4: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
2: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью, хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома – все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.
3: Итоги недели.
4: Итоги недели.

0: Итак, уже очень мне известно многое из того, что произошло на борту авиалайнера. Но сейчас, наверное, самым главным является вопрос, что стоит за нападавшим. И рассматриваются две версии. Первая версия – террорист-одиночка, одинокий волк. Такое хорошо известно, когда они делагеризируются на интернете и принимают решение совершить теракт. Подобных случаев, я имею в виду подобных не в плане управления самолетом, а когда один человек принимает решение совершить теракт и стать шахидом. Это вариант номер один. Вариант номер два, что он принадлежал к осколкам какой-то из известных террористических организаций, а их множество в исламском мире, осколки Аль-Каиды, осколки ИГИЛа, и он принадлежать к этой организации. И он делал то, что было запланировано, или то, что ему было приказано, ну, в общем, что-то в этом духе. И вариант номер три. За его действиями стоит разведслужба какой-либо страны, ну, чтобы не заниматься эвфемизмами, конечно же, спецслужбы Ирана. Это третий вариант. И мы с вами понимаем, что если израильские спецслужбы, израильское правительство придет к одному из каких-то выводов, то об этом будет известно. Известно по действиям правительства. Одинокий волк – одна ситуация, осколки Аль-Каиды или ИГИЛа – совершенно другая ситуация. Но нас больше всего волнует третий вариант, что если расследование приведет к спецслужбам Ирана. Что это означает? Это означает, что немедленно последуют ответные действия Израиля. Какие? Ну, мы уже видели два эпизода войны, которые вел Израиль против Ирана, но если это действительно был теракт организованный, или попытка, точнее, теракт организованный Ираном, мы можем себе представить, что ответ Израиля будет сокрушительным. Но не будем забегать вперед, посмотрим, каким образом будет развиваться эта ситуация. Сейчас давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
1: Здравствуйте, Алексей. Я коснусь коротко, только технической стороны. Вы сказали, что специалисты думают, почему самолет не развалился в воздухе. Дело в том, что современные самолеты, в том числе 737 МАКС, изготавливаются из композитов. Что это означает? Композиты – это материалы, которые не имеют прошлого. Это совершенно современные материалы, они на углероде, углерода делаются очень многие. У них очень высокая устойчивость к напряжениям различного рода. И косыми, и прямыми, и так далее. Ну, Обама-то учил тут. Вот нагрузки. И в том числе современный самолет, в том числе и такой, изготавливается из титана. Значит, корпус этого самолета, фрейм, рама этого самолета из титана, крепления, все крепления делаются титановыми, потому что композит больше ни на чем не может крепиться, как на титане. Вот. И эти самолеты, они получаются легче и более устойчивы к перегрузкам, причем значительным перегрузкам. Это не значит, что их специально на это рассчитывают. Но, во всяком случае, видите, оно сработало. В частности, в том числе, если вы при посадке в самолет обращаете внимание на лопасти турбин двигателя самолета, так вот эти двигатели, эти лопасти теперь делаются почти всегда. Делаются из композита титан-алюминий 50-50%. 50-50. Они легче, они очень крепкие и так далее. Вот. Ну вот я хотел, чтобы ваши слушатели и вы понимали, что это не случайность, то, что самолет не развалился. Ну, до какой-то степени это случайность, конечно. Но в принципе этот самолет изготовлен из очень прочных материалов, которые позволяют выдерживать такие перегрузки. Титан, композиты и так далее.
0: Все. Очень хорошо, Очень хорошо, спасибо.
1: Конечно,
0: Марк, ну вы обратили внимание, на что фотографии самолета не было руля направления, радар, который просто отвалился.
1: Да, да, да.
0: Вот.
1: Но это уже другая история. То не титан, то алюминий.
0: Угу. Понятно. Хорошо. Марк, спасибо вам огромное. Вместе с вами мы начали наш общий разговор. Давайте послушаем теперь вас. Здравствуйте, вечер.
2: Алло, здравствуйте, господин Нахсон. Это Феликс. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Ну, конечно, это опять трагедия. Ну, окончилась она без смертей. Это, слава богу, что это все так. Вот. Но я хочу вам коснуться одного вопроса, о котором почти не говорят. Не, в общем-то, упоминают. Дело в том, что вот всех этих террористов называют террористами. И они отдают свою жизнь ради вот этой химеры, которую им вдалбливают. И очень мало говорят, и необходимо просто вдалбливать, что это все чушь. Они считают, что они выполняют указ Всевышнего и окажутся в райских кущах, и будут иметь там одни удовольствия. На самом деле этого ничего же, конечно, не будет. Будет просто небытие. И нужно как-то это максимально говорить об этом. Потому что они просто теряют свою жизнь. Их будут вспоминать как кусок дерьма. Потому что они губят ни в чем не повинных людей. И не более того. Вот я считаю, что это очень важно. И даже когда случилась трагедия вот 11 сентября, постоянно говорили, что это террористы. Это понятно, это безусловно так. Но это зомбированные люди. И надо пытаться сопротивляться этому зомбированию. Понимаете, вот вы же сейчас перечислили, какие могут быть варианты. Значит, их зомбируют. Ну и как-то надо говорить на самым широким образом, что дурит вас, ничего вы не будете иметь. Я не упоминаю сейчас имя Бога, который там фигурирует, но самый большой зверь в мире сегодня Путин, он тоже идет в церковь по праздникам и осеняет себя крестным знамением. Он считает, что он делает Божью работу. А на самом деле, вы же понимаете, что это дикость. Об этом надо максимально много говорить и буквально вдалбливать это дикарям. Вот это я хотел сказать. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, Феликс. Ну тут, понимаете, есть какой очень важный момент. Они живут в своем информационном пространстве. И они за пределы этого пространства никуда не выходят. Поэтому обращаться к ним с помощью, ну, допустим, американской прессы или американских видеоблогеров, или там британских, или израильских, абсолютно бесполезно, потому что они живут в абсолютно замкнутом информационном пространстве. И пробиться к ним со стороны невозможно. Это должны делать, это должно произойти внутри исламского общества. И это не происходит, как мы с вами понимаем, или происходит не везде, ну, допустим. Ну, допустим, жители как раз Объединенных Арабских Эмиратов, они совершенно иначе относятся к их жизни и ко всему, чем, допустим, жители там других каких-то стран, того же Омана, который с ним граничит. То есть эта проблема именно внутренняя, и решать должны ее внутри. Тут ничего снаружи сделать ни у кого не получится. Давайте послушаем вас, что вы думаете. Здравствуйте, в эфире.
3: Добрый вечер, Алексей. Вообще, это интересная тема, которую Феликс затронул. И я так подумал, его пацифизм, он запредельный. А не собирается ли он такую идею подать? А может заниматься, надо заняться реабилитацией террористов? Ну как же так? Они свою жизнь отдают. Они как-то зомбированный, как-то, ну вот, начать с ними работать. А может, начать надо работать с людьми, которые вот высказывают такие вот вещи. То Феликсу было жалко Иран, как же так, война началась. А как же это возможно? Иран большая страна. Я считаю, что здесь есть всего одна ошибка. Когда мы говорим, что вот эти люди, они зомбированы, они то, все. Ну, например, у каждого человека есть вот своя позиция. Ну, свой взгляд на жизнь. Он чем-то должен быть аргументирован, на чем-то основываться. Но, наверное, моя позиция такая. Безусловно, не все мусульмане террористы. Ну, что все, вернее, ну, что все террористы мусульмане. У меня сомнений нет. А потом, когда мы говорим о чем-то человеческом, надо задать вопрос, а люди ли они вообще? Ценности разве у них есть какие-то человеческие? И сколько надо было жить, прожить лет? Ну, я думаю, что, допустим, такие люди, как Феликс, прожили достаточное количество лет, у них уважаемый возраст, чтобы до сих пор не понять, что мы живем совершенно в разных мирах и в разной цивилизации. Или Феликс не знает, что такое религиозный догматизм? Или он не знает, что мы неверные? Ну, знаете, это все гротескно. Я вам хочу сказать, что сейчас в результате этого чуда, этой трагедии, которая не произошла, если еще пару минут, мы бы уже сегодня жили в другом мире, потому что там могла бы быть отдана команда Биби сбивать этот самолет. Представляете, премьер-министр дает команду сбивать самолет в основном, где израильтяне. В то время, как в операции «Антеба» его родной брат Йони был единственный погибший, который спасал евреев. А если бы Биби был в позиции, что надо отдать команду сбивать самолет с евреями. Но я вам хочу сказать, что вот моя позиция, мое осмысление, что произошло, я бы, конечно, был бы очень удовлетворен, если бы следы привели в Иран. Ну, а далее по тексту. Спасибо, Алексей.
0: Спасибо, Александр. Спасибо, что нашли время и приняли участие в нашей программе. У нас есть немножко времени, давайте послушаем теперь и вас. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Добрый вечер, Алексей. Это
0: добрый.
4: Ну, я хочу сказать Галя, большое приветствую. Спасибо Александру, который сказал правду насчет Феликса. Это действительно так, и я просто поддерживаю. И когда я это сказал, то вы, наверное, меня отключили. Но, слава Богу, за меня другие это делают. Спасибо вам.
0: Спасибо, Лев. Ну, как видите, я вас не отключал и не собирался это делать. Я отключаю в исключительно редких случаях. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Добрый вечер, Алексей. Я, когда это случилось, вообще 2 дня не мог оторваться от своего экрана телевизора. И компьютера я просто переживал тогда все это. Ну... По моим понятиям, этот самолет буквально на 99% должен был упасть. Это какой-то вот 1% истечения счастливых вот этих обстоятельств, что эта женщина пошла в дочку в туалет, услышала, что позвала мужа такого рукастого этого водопроводчика, который и скрутиться умел, и штурвал смог с пике вывести самолет. И удача то, что там летчики находились, запасные, они...

0: населять наше государство, наши города. И мы с этим поделать пока ничего не можем. Вот такое мое мнение, Алексей.
1: Да, Эдуард, спасибо, спасибо за ваше внимание к этой программе и за то, что вы позвонили.
0: Еще один момент, конечно,
1: да,
0: я
1: да,
0: горжусь, что там бухарские евреи получили деньги. Для меня это, знаете,
1: да там вообще совершенно земля. Были какие-то абсолютно фантастические люди, понимаете? Это же не то, что там тренированный спецназ, еще кто-нибудь. Обычные граждане. Они действовали так, как будто они были к этому готовы всю жизнь. Эдуард, спасибо вам огромное. У меня просто уже время подходит к завершению этой части программы. Оставайтесь с вами. Во второй мы поговорим о совершенно других вещах.
2: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
3: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
5: тараканы. Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
6: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
7: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенора.

0: тембра исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
1: В Нью-Йорке час ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
4: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Страны Большой Семерки договорились совместно высвободить из резервов 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов, чтобы сдержать резкий рост цен на топливо. Особое внимание уделят дизельному топливу, которое в США в последние месяцы заметно подорожало. Высвобождение запасов будет происходить в течение 4 месяцев, причем значительную часть дизельного топлива планируется направить на рынок уже в первые 20 дней. Решение принято на фоне продолжающегося конфликта с Ираном и перебоев в мировой торговле энергоносителями. Верховный суд начинает новый судебный год. Среди вопросов, которые окажутся перед судьями, иммиграционная политика администрации Трампа, полномочия федеральных ведомств, ограничения для трансгендерных военнослужащих и ряд споров об оружии. Предстоящие процессы могут существенно уточнить, насколько далеко Трамп в праве действовать без отдельного разрешения Конгресса. Министерство внутренней безопасности заявило, что не планирует массово направлять сотрудников иммиграционной службы на избирательные участки во время ноябрьских выборов в Конгресс. При этом ведомство не исключает отдельных операций, если они будут связаны с конкретными угрозами безопасности. Правозащитные организации опасаются, что даже появление сотрудников иммиграционной службы возле участков может отпугнуть часть избирателей. Поэтому в ряде штатов уже готовят юридические группы и общественных наблюдателей. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США отправляют на Ближний Восток еще один авианосец. ICE планирует нанять 5000 новых сотрудников для расширения депортации. Украинские мигранты могут потерять временный защищенный статус и возможность работать уже 19 октября, если администрация Трампа не продлит TPS. В налоговой декларации добавят вопрос об иммиграционном статусе.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 2 октября. Сегодня на бирже был положительный день, но это не спасло неделю. Закончилась рабочая неделя, закончилась рабочая пятница. Индекс Dow Jones сегодня прибавил 250 пунктов, 0.5%. 51177 был конечный результат, но за неделю Dow Jones потерял 1% с четвертью. Standard & Poor's 500 сегодня прибавил 56 пунктов, почти 0.75%. 7723 была конечная точка за неделю. Standard & Poor's 500 потерял 4%. NASDAQ прибавил 319 пунктов, 1,2%. 27191 была конечная точка за неделю. NASDAQ поднялся почти на 0.5%. Транспортный индекс сегодня плюс 2%. И за неделю транспортный прибавил 2% с четвертью. И Russell 2000 индекс маленьких компаний сегодня поднялся на 0.9%. И за неделю потерял 0.2%. Нефть плюс 61 цент. Один баррель Брента стоит $102.92. Золото $30.90. $4171.40 стоит унция золота. Унция серебра стоит $60.83. 1 евро равен $1.13. Пятилетняя госбумага. бумаги дают 5,59% за 10 лет, можно получить 5,277% и за 30 лет ложь бумаг можно получить 5,629%. За границей сегодня Англия плюс 3%, Франция плюс 8%, Германия плюс 1,2% и Швейцария плюс 0,3%. В Азии японский Никей минус 0,9%, Гонконг минус 2,6%. Из экономических новостей сегодня было объявлено, что количество работ у нас в стране за сентябрь месяц было создано значительно меньше, чем ожидалось. Уровень безработицы находится на отметке 4,2%. На индексе Standard & Poor's 500 лучше всех сегодня был Teradyne, Hewlett Packard, EcoStar Corporation, он семикондукторы, Monolithic. А хуже всех были Western Digital, Seagate, Essentia, Corteva и AppLovin. На NASDAQ Teradyne, Space Exploration, Monolithic, Arm Holding и Rocket Labs поднялись. Упали Western Digital, Seagate, Anlin Pharmaceuticals, AppLovin и SanDisk Corporation. На Dow Cisco Systems, Caterpillar, United Health, Alphabet, Google и Nvidia поднялись. И Nike, IBM, Amgen, Johnson & Johnson упали. Причем Nvidia пробила отметку $230 за акцию и закрылась на отметке 233.95. Более того, в течение дня Nvidia была на отметке 237.88. То есть тот факт, что Nvidia начала выкупать свои собственные акции, играет большую роль. Microsoft сегодня прибавил 4.73, Oracle плюс 4.23, Meta плюс 2.15, Amazon поднялся на 3.29. AMD поднялся на $18.18, Lockheed Martin немножко упал, Broadcom прибавил 11.50, Devon Energy поднялся на 49 центов, Apple плюс 3.37 и Visa плюс 81 цент. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэдмонд Джеймс, по всем финансовым вопросам, мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-886-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-886-9839.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
4: Дэвидсон Радио. Твой компас в мире информации. Включай 620 AM.
5: Итоги недели.
6: Итоги недели.
7: Вчера была среда. Вчера был четверг.
5: Мировые новости.
6: Происходящее в стране.
5: События города.
6: Самое главное.
5: В программе Алексея Наксона.
6: Итоги недели.
5: Итоги недели.
8: Итак, второй час. Руководители ведущих американских компаний-разработчиков искусственного интеллекта встретились в Белом доме с президентом Дональдом Трампом и подписали соглашение об усилении мер контроля за искусственным интеллектом, за его моделями. Во встрече участвовали глава Google Сундар Пичай, генеральный директор Anthropic Дарио Амадей, глава Meta Марк Закерберг, президент OpenAI Грег Брокман, руководитель XAI Илон Маск и глава NVIDIA Дженсен Хуанг. В соглашении, в числе прочего, идет речь о контроле возможностей искусственного интеллекта модели при обучении и привлечении независимых аудиторов, которые должны будут оценить, работают ли системы искусственного интеллекта так, как задумали их разработчики. В некотором смысле это почти как конституция, сказал Трамп, комментируя соглашение. И самые большие люди в мире подписали это, я подписал как президент. Это действительно форма защиты. Последние месяцы разработчики искусственного интеллекта несколько раз сообщали, что их агенты во время теста вышли из-под контроля, взломали сторонние компании, даже государственные структуры. После этих случаев ведущие разработчики, включая OpenAI Anthropic, призвали замедлить развитие искусственного интеллекта. А сейчас я предложу вам отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». Таможенный агент Фишер был непреклонен. По его словам, самолеты зарегистрированы в Соединенных Штатах. Это означало, что им не разрешат улететь. Шиндлер все понял. Агенты должны были найти причину, чтобы задержать вылет его самолетов. «Я вернусь через пару минут», — сказал Шиндлер, и направился в ангар. Когда он возвратился, с ним были два авиатехника. У одного было бедро с синей краской, у другого — лестница. Вначале на фюзеляже ближайшего Си-46 появилась большая буква «Р», затем «Х» и следом панамский регистрационный номер 135. Графическую композицию завершала надпись «Лапса». Вскоре все четыре самолета сверкали новенькой панамской регистрацией. Но Фишер не был впечатлен, приказал поставить их автомобиль перед головным Си-46-м. Шиндлер из ангара позвонил в отель-14 и попросил Бернсона протестовать в федеральном суде решение таможенной службы. «Да, мы постараемся, но это займет некоторое время», — ответил Бернстин. Тем временем черный седан стал как вкопанный, никуда не двигаясь. Большое оранжевое солнце величаво клонилось к горизонту, словно ему не было никакого дела до противостояния на аэродроме. Шиндлер с горечью осознал, что их план на грани срыва. Если они задержатся еще дольше, то не позволят прилететь в Панаму, как они собирались завтра днем. «Все, баста!» Шиндлер принял решение. Он подошел к Фишеру, который стоял вальяжно, опираясь на капот автомобиля. «Эти самолеты немедленно взлетают», — заявил он решительно. Затем, не дожидаясь ответа, дал сигнал своим экипажам, чтобы они запускали моторы. Таможенник во всю глотку заорал, что им запрещено покидать территорию Соединенных Штатов. Его коллеги выбрались из машины и встали рядом с ним. Картина, достойная кисти русского художника Васнецова. Четыре богатыря в фетровых шляпах. Но летчики их проигнорировали и дружно устремили к своим машинам. «Если вы хотите остановить их, — крикнул Шиндлер Фидлеру, — вам придется стрелять!» Агент, казалось, обдумал это предложение, когда раздался оглушительно рычащий звук нескольких футов от его головы. Это был левый мотор Си-46-го «Арбаха». Большой, четырехлопастный воздушный винт вращался все быстрее. Через несколько секунд завертелся и правый пропеллер. Двигатели трех других Си-46-х тоже запускались, кашляя и урча, как проголодавшиеся дикие звери. Таможенники будто оцепенели, а Орбах развернул самолет и покатился по рулежной дорожке, направляясь к летно-посадочной полосе. Его левое крыло прошло точно над головами агентов, разметав в стороны их шляпы. Шиндлер с волнением наблюдал за этой сценой. Сердце стучало так, как будто собиралось выпрыгнуть из грудной клетки. Будут ли они действительно принять оружие, если они перекроют взлетно-посадочную полосу? Тогда придется плохо. В несколько минут он получил ответ. Мерцающими огнями Си-46-й Хал-Арбаха с ревом несся по полкилометровой полосе бетона. За ним по очереди проследовали остальные самолеты. Агенты таможни угрюмо наблюдали, как за их бортовые огни исчезают на юге. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com, lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон». «Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mgraphics, Dashbooks и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, как традиционно печатном, так и новом электронном, для тех, кто предпочитает читать с экрана своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: Люди свойственно думать о будущем как в своем личном, так и своей страны, всего человечества. Появление искусственного интеллекта уже сейчас изменяет многие аспекты нашей жизни. Что же нас ждет в будущем? По каким путям можно ожидать развития искусственного интеллекта? Эксперты, футурологи, социологи выделяют несколько ключевых путей и сценариев развития искусственного интеллекта. Вот давайте пройдемся по этим сценариям. Итак, номер один, самый оптимистичный. Экономика изобилия, безусловно, основной доход – это сценарий Илона Маска. Этот путь предполагает, что искусственный интеллект и автоматизация возьмут на себя весь физический и рутинный интеллектуальный труд. То есть, производство товаров и услуг станет невероятно дешевым. Прибавочный продукт будет настолько велик, что государства смогут ввести высокий, безусловный, основной доход и или сокращение BODB. Результат. Люди освободятся от необходимости выживать и работать ради куска хлеба. Человечество сможет посвятить себя искусству, науке, философии, саморазвитию, как делали это граждане античных полисов. С той лишь разницей, что вместо рабов будут трудиться машины. Давайте назовем этот сценарий цифровыми Афинами. Ну и в самом деле, что может быть лучше, когда тебе не надо думать о том, чтобы каким-то образом заработать на кусок хлеба. А можно заниматься всем тем, что хотелось бы заниматься, чем хотел бы заниматься в юности, но не получилось. Да, стать живописцем, музыкантом, кем угодно. Тебя обеспечат все эти замечательные машины. Это, на мой взгляд, самый оптимистичный сценарий. Можно назвать его розовым сценарием, но тем не менее, такой сценарий существует, и об этом часто говорит как раз Илон Маск. Но давайте поговорим о прямо противоположном сценарии, который уже получил название технофеодализма и цифровой олигархии, или еще проще, сценарий технофашизма. Этот сценарий материализуется, если технологии искусственного интеллекта и вычислительной мощности останутся монополизированными несколькими гигантскими корпорациями. В чем суть? Владельцы искусственного интеллекта платформ, технобароны, сосредоточат в своих руках беспрецедентное богатство и контроль над информацией. Традиционные институты власти, то есть правительство, могут оказаться в зависимости от этих корпораций, а по сути бессильны. В результате огромная масса людей теряет работу из-за автоматизации, но не получает компенсации вот этого самого базового основного дохода. Общество резко расслаивается на сверхбогатую элиту, то есть девелоперов и владельцев искусственного интеллекта, и, цитирую, «бесполезный класс». Это термин философа Юваля Ноя Харари. Лишенный экономических рычагов и влияния, контроль над поведением масс осуществляется через алгоритмы и цифровой след. Сценарий номер три. Киборгизация и трансгуманизм, то есть слияние с искусственным интеллектом. Этот путь активно продвигает сам Илон Маск через свой стартап Neuralink. Он считает, что биологический мозг не сможет конкурировать с компьютерным, поэтому единственный способ не остаться на обочине истории – соединиться с ним. В чем суть? Создание высокоскоростных нейроинтерфейсов, то есть мозг-компьютер, искусственный интеллект становится не внешним инструментом, а расширением человеческого когнитивного аппарата. Результат – появление Homo technologicus, то есть вместо Homo sapiens появляется Homo technologicus. Граница между человеком и машиной стирается. Это можно как решить проблему неравенства перед искусственным интеллектом, так сказать, новое биологическое неравенство между теми, кто может себе позволить этот апгрейд, и теми, кто нет. Четвертый путь. Государственный цифровой авторитаризм. В отличие от корпоративного технофашизма, здесь искусственный интеллект становится главным орудием в руках государства для тотального контроля над гражданами. В чем суть? Внедрение систем распознавания лиц, предиктивной аналитики, правонарушений, социального скоринга или рейтинга. Результат? Государство получает абсолютный инструмент для подавления инакомыслия и манипулирования поведением людей. Алгоритм определяет, кому доступны страховка, кредиты, путешествия, высшее образование, кому вообще можно жить, условно говоря, по-человечески, а кому и нет. Пятый путь. Демократизация искусственного интеллекта и open source. Альтернатива монополиям, которая активно развивается прямо сейчас благодаря так называемым открытым моделям. Лама Атмета, Мистрал и так далее. Суть. Мощные технологии искусственного интеллекта остаются доступными каждому, от независимых разработчиков до малого бизнеса. Что здесь очень важно? Искусственный интеллект развивается децентрализованно. В результате, вместо одной сверхмощной системы, мир получает миллионы специализированных, локальных искусственных интеллектов. Это стимулирует малый бизнес, горизонтальные связи в обществе и мешает установлению диктатуры, как корпоративной, так и государственной. Шестой сценарий. Сценарий сингулярности или потери контроля. Путь, при котором развитие искусственного интеллекта выходит из контроля человека после создания так называемого искусственного общего интеллекта или AGI, превосходящее человечество. В чем суть? Искусственный интеллект начинает самосовершенствоваться по экспоненте, создавая новые версии самого себя буквально за секунды. Человечество теряет способность понимать мотивы и логику машины. В результате исход зависит от того, удастся ли решить проблему выравнивания. Такой очень важный термин, по-английски alignment problem. Сделать так, чтобы ценности искусственного интеллекта совпадали с человеческими. В худшем сценарии человечество ждет вытеснение как неэффективного биологического вида. В лучшем случае искусственный интеллект станет доброжелательным опеком человеческой цивилизации. Какой из этих путей возобладает, зависит не от самих технологий, а от политических и социальных решений, которые принимаются прямо сейчас. Законов о регулировании искусственного интеллекта, налогов на роботов, поддержки открытого кода и так далее. Ну и тут надо сказать, что геополитический контекст и культурный код играют решающую роль в том, какую форму принимает развитие искусственного интеллекта в разных регионах мира. Технологии не развиваются в вакууме, они встраиваются в уже существующие социально-политические матрицы. Итак, давайте посмотрим на старушку Европу, где традиционен курс на регулирование права человека. Европейский Союз первым в мире принял всеобъемлющий закон об искусственном интеллекте, или AI Act, который жестко ограничивает использование систем распознавания лиц и социального скоринга, ставя во главу угла защиту гражданских прав. Здесь действительно силен вектор в сторону демократизации искусственного интеллекта и защиты человека от диктата технологии. А что происходит в нашей стране? Американская модель исторически движима свободным рынком и венчурным капиталом. Концентрация колоссальных вычислительных мощностей и талантов в руках буквально 5-6 мегакорпораций Microsoft, Google, Apple, Meta, Amazon, OpenAI создает реальные риски перехода к цифровой олигархии или технофеодализму, где правила игры диктуют советы директоров, ну а не Конгресс Соединенных Штатов. Еще этот путь называют технофашизмом. Еще одна очень важная страна, или даже важный регион мира, это Китай. В КНР технологии искусственного интеллекта изначально развиваются в тесном симбиозе с государством. Система умного города, предиктивного контроля, элементы социального рейтинга показывают, как технологии могут служить укреплению государственной стабильности и вертикали власти. То есть государство полностью контролирует искусственный интеллект, и искусственный интеллект служит государству, где государство становится какой-то всеобъемлющей, контролирующей, диктующей силой. Государство в этом случае все. То есть мы с вами видим, что те технологии, которые развиваются сейчас, они существуют в вакууме, не могут существовать в вакууме, они встраиваются в уже разработанные существующие модели. Европейская модель – это, скорее всего, модель будущих цифровых Афин. Наша модель – технофашизм, ну а Китай? Китай – это всеобъемлющее государство. Но давайте посмотрим, что может произойти, если произойдет так называемая сингулярность. Как только будет создан сильный искусственный интеллект, или AGI, искусственный общий интеллект, или суперинтеллект, ACI, национальные границы, культурные традиции, законы отдельных стран могут мгновенно потерять значение по нескольким причинам. То есть глобальный охват интеллекта. Цифровой суперинтеллект не будет привязан к одной географической точке. Он сможет мгновенно распространяться по сетям, преодолевая любые фаерволы и юридические запреты. Субъективность машины. Достигнув точки сингулярности, искусственный интеллект перестанет быть инструментом. Неважно чьих. В руках китайского государства, в руках наших корпораций, или Европы, и станет субъектом, Его решения будут продиктованы собственной логикой оптимизации, которую человеческий мозг, возможно, даже не сможет расшифровать. Это экзистенциальный шок. Перед лицом интеллекта, превосходящего все человечество вместе взятое, различия между европейским гуманизмом, американским капитализмом, китайским коллективизмом могут стереться. Человечеству придется решать одну общую задачу – как выжить рядом с новым видом. По сути, до точки сингулярности мир движется по сценарию локальной конкуренции ценностей. Но сама сингулярность – это горизонт событий, за которым законы, привычные им социологии и геополитики, перестают работать. И поэтому проблема выравнивания, или alignment problem, это, пожалуй, самый сложный инженерный этический вызов в истории человечества. Его суть проста. Как гарантировать, что искусственный интеллект, превосходящий нас по возможностям, будет разделять наши человеческие ценности и действовать нам во благо, а не во вред? Сложность заключается в том, что выровнять искусственный интеллект гораздо труднее, чем кажется на первый взгляд, из-за нескольких фундаментальных ловушек. Вот это, на мой взгляд, то, что мне хотелось бы с вами сегодня обсудить в нашей завершающей части, причем мы сможем вернуться как и к тому, на мой взгляд, совершенно потрясающему событию, которое произошло в небе над Саудовской Аравией, что мы с вами обсуждали в первой части, так и в этой второй части, где я вас познакомил с несколькими буквально базовыми понятиями путей, по которому может развиваться искусственный интеллект. Прервемся. Пришло время нашего перерыва. Продолжим в четвертом, завершающем сегменте этой программы.
1: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
2: Середина часа. Краткие новости на Дэвидсон Радио.
3: У микрофона Лен Вишневецкая. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летисия Джеймс назначена специальным прокурором для расследования дела о предполагаемом групповом изнасиловании студентки Карнельского университета. Губернатор Кэти Хокул заявила, что первоначальное расследование вызывает серьезные вопросы к действиям полиции и прокуратуры. Теперь дело фактически будет пересмотрено на уровне штата. Власти намерены установить не только обстоятельства предполагаемого преступления, но и выяснить, почему первоначальное расследование не привело к уголовному преследованию. В Нью-Йорке через несколько дней вступит в силу новый городской закон, запрещающий продажу определенных средств женской интимной гигиены, если они содержат ряд потенциально опасных веществ. Производители должны будут учитывать новые требования к составу и маркировке продукции. За нарушение магазину или поставщику может грозить штраф до $250 за каждый случай. Закон начинает действовать 10 октября и станет одним из новых городских правил в сфере защиты здоровья и потребителей. Власти Нью-Йорка объявили о расширении городской программы празднования Хэллоуина. В октябре отдельные улицы во всех 5 районах будут временно закрываться для автомобильного движения и превращаться в пространство для детских праздников, игр и раздачи сладостей. Мэрия называет нынешнюю программу крупнейшей за все время ее существования. Она является частью более широкой инициативы по временному освобождению городских улиц от автомобилей для общественных мероприятий.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
6: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 сквер-фит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Мы продолжаем нашу программу. Итак, по традиции, в завершающем четвертом сегменте мы с вами можем обсудить как ту тему, которая прозвучала в первой части программы, так и в этой завершающей. Давайте начнем с вас. Здравствуйте, в эфире.
1: Шаббат шалом всем, Алексей. Алексей.
0: Спасибо, Лали.
1: Да, шаббат шалом. И вы знаете, вот сейчас Суккот и время радости. Такой радости, как это случилось с этим самолетом. Там собрались все герои разных национальностей. Каждая секунда как будто была измерена. Это уму непостижимо, как если вот как начиная с этой маленькой девочки, которая услышала вот это все. С мать, потом и потом подключились. А вот это первый пилот, это вообще как он до двери вообще достиг этих целей, я не знаю. Но это настоящее чудо, конечно. И слава Богу, и много-много радости Израилю. И говорят, это рейс 10:37, расшифровали сразу. Знаете, 10 месяц, 7 октября, и 3 года. Вот так я слышала тоже это.
0: А, вот так, 10:73, вот.
1: Да, 10:73, вот так они, в общем, сложили.
0: Интересно.
1: Вот это все. Да, ну, в общем, я даже в кошмарном сне не могу представить, если бы это бы все произошло, это я не знаю, что было, знаете. А сейчас такая радость, и вот это все. Еще наш Крузин, он выступал, каждое телевидение его приглашало. Ну, очень хороший человек, это что-то. Сейчас насчет искусственного интеллекта, я тебе рассказала, что Господь создал человека по образу и подобию, а вот что человек сделал с Господом, мы все знаем. А сейчас человек создал по образу и подобию, а вот что они с нами делают, это еще пока никто не знает, но, наверное, нам скажут скоро, ребята, хватит там вам.
0: Да, когда вместо Homo sapiens появится Homo technologicus.
1: Знаете, вот, что значит, вот воздух, да, воздух. Мы все возим дух Господа. Вот потому что, когда вот начинаешь говорить, мы же вдыхаем воздух, вот так как, вот разговор так начинается. А это железо, которые вот эти несколько человек взяли и украли у всего человечества за 21 век, что создал человека, вложили в это. Они над этим сели, вот это сколько там человек. Ну и все сейчас. Я не знаю, что будет, но я знаю, что мы не сыр в этой вселенной. И что будет, он как решит,
0: Лали,
1: так и решит.
0: Ваша вера позволяет вашему духу опираться на вашу веру. Это очень важно, Лали.
1: Вы знаете,
0: это
1: вот
0: очень важно.
1: Есть 19:18 псалом Соломона. Имя Господа – высокая башня. Верующий убегает и возвышается. Я очень часто убегаю с этого уже ужасного. Я возвращаюсь всегда с Господом. И дай Бог всем многих лет жизни. И он знает, что и как будет. И главное, процветание Израиля. Я обожаю Израиль.
0: Лали, огромное вам спасибо. Вместе с вами мы начинаем на этой оптимистической ноте наш четвертый сегмент. Лали, спасибо. Давайте теперь послушаем и вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Здравствуйте. Если можно, вопрос по первой части. Мила звонит. Я очень благодарна и Александру, и Марку за очень глубокий анализ всей ситуации с самолетом. У меня очень простой наивный вопрос. Как удалось второму пилоту пронести нож на такой серьезный рейс? И очень маленькое соображение, что в основе всего чье-то головотяпство. Да, есть герои, слава Богу, что они есть, это настоящий героизм. И слава Богу, что их больше, чем злодеев, я надеюсь. Но очень много зла происходит от обычного головотяпства. Отчего просто кто-то недостаточно серьезно осуществляет контроль, во всяком случае, того коллектива, который будет управлять самолетом. Вот мои соображения.
0: Милая, постараюсь ответить на ваш вопрос. Буквально сегодня утром я смотрел стрим Сергея Слендера, и он показал для меня, во всяком случае, необычную вещь. Вроде бы шариковая ручка – это стилет. И он сказал, что вот такая шариковая ручка-стилет могла быть просто в боковом кармане этого террориста, и она ничем, в принципе, не отличалась бы от обычной шариковой ручки, значит, только за исключением того, что внутри не пишущая часть, а лезвие, стилет. Это такой форме мог быть нож. Но он говорил еще об одной очень важной вещи. Вам тоже будет интересно посмотреть его стрим. Он говорил, что можно подготовить таким образом террориста, что он может использовать любой предмет как орудие убийства, как орудие нанесения смертельных ран. И оказывается, в спецназе этому учат. И в любой предмет можно превратить в орудие убийства. Ну, он просто привел предмет, вот это вот шариковая ручка стилет, но он приговорил, что таких предметов огромное множество. И был ли это настоящий полноценный нож, как описывает его, я об этом сказать не могу. Если это был нож, то, конечно, это прямое головотяпство служб контроля в аэропорту Абу-Даби. Если это было нечто другое, ну что тут можно с этим поделать? У меня такое ощущение, что, знаете, террористы-самоубийцы в особенности, они обладают, вот воспользуясь теперь уже тем, что у нас говорила Лаля, некой дьявольской энергией и предприимчивостью. Они могут любой предмет превратить вот в такое средство. Посмотрите сегодня у Слендера, он очень информативен. Вот то, что я могу сказать по этому поводу.
2: Лали. Большое спасибо, да, большое спасибо. Мила. И только еще дополню, только что я верю в то, что человечество учится на своих ошибках, и это чудо послужит еще одним уроком для человечества, чтобы все-таки и против этого нашли какое-то средство. Спасибо большое за внимание, всего доброго.
0: Мила, огромное вам спасибо, огромное спасибо за то, что нашли время, позвонили в эту программу. Давайте послушаем и других наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Добрый вечер, Алексей.
0: Добрый.
3: Я хочу присоединиться к вашему мнению, что это действительно было чудо, и почему, и высказать предложение одно. Значит, почему это чудо, я считаю? Потому что, вот как вы сказали, 90 секунд оставалось лететь самолету. И буквально, могли случиться любые, как задержка небольшая могла привести к тому, что пилоты не успели бы заскочить в самолет. И что эта женщина услышала вовремя и тоже рано сообщила. И что нашлись врачи, врач нашелся, присутствовал на борту. И также пилоты. Это все вот такое, я считаю, счастливое стечение обстоятельств. И привело к чудесному спасению. И люди, которые находились на борту этого самолета, я думаю, теперь должны праздновать вот этот день как свой второй день рождения. Вот это тут никакого преувеличения нет. Они были на волоске от гибели. А какое у меня предложение будет по первому по первой части? Потому что вот Феликс позвонил, и он предложил перевоспитывать вот этих исламистов. Но мне кажется, что я не знаю, каким надо обладать сознанием, чтобы понять, чтобы догадаться, что это невозможно совершенно. Это люди упертые, они не будут никого слушать. Это чужой вера, это 100%. И просто мне хочется обратиться к приложению к Феликсу, что он бы показал бы нам сам пример. Он еще такие люди, которые просто под действием фактов, самых разнообразных фактов, которые показывают, что Трамп сделал очень много для нашей страны хорошего. А он все равно продолжает уже порядка 10 лет грязью поливать упрямо. Твердолоба с такой же упрямостью, как вот этот террорист, мне кажется, как эти вот исламисты. Вот он бы сам бы попробовал изменил свое мнение. Потом, мне кажется, вот это было бы неплохо бы с его стороны. Ну, спасибо, что выслушали.
0: Спасибо за ваше... Ну, конечно. Спасибо за ваше участие в программе. Давайте послушаем и других наших радиослушателей. Сегодня у меня в селении горят. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер, радиослушатели. Ну, по первой части хотел бы что сказать. Хоть и высокопарные слова, но в жизни всегда есть место подвигу. Вы знаете, если бы каждый вот сейчас наш радиослушатель задал бы себе один вопрос. А как бы я поступил в этой ситуации? Вот интересно, как они ответили бы на этот вопрос? Просто ради интереса. Это очень интересный психологический был бы тест. Как бы они поступили вот в этой ситуации? Эти ребята в самолете, они свой выбор сделали. Этот выбор мы знаем. Он спас людей. Я уже не говорю за самолет. Главное, это человеческие жизни. И, конечно, глубокое уважение их, можно сказать, человеческому подвигу. Я вообще считаю, что вот у нас есть Нобелевские премии в науке, в литературе, в искусстве. Почему нам не сделать Нобелевскую премию человечности? Вот за такие подвиги, вот такие люди должны награждаться Нобелевской премией за человечность. Это, мне кажется, эта премия, она бы была бы одной из самых уважаемых вообще в Нобелевской вот этой наградной неделе. Каждый, конечно, заслуживает за свои достижения, но вот человечность, а это тут проявилась именно человечность, потому что люди встали, они не знали, чем закончится это противостояние, но они это сделали, понимаете? Это по первому моменту. По второму моменту искусственный интеллект. Как только говорят об искусственном интеллекте, я вспоминаю гиперболоид инженера Гарина. Конечно, сейчас самый главный момент, на мой взгляд, это как человек распорядится вот той возможностью, которую дает ему искусственный интеллект. Какие руки и какую власть получат эти люди, которые будут обладать этим. Ведь мы знаем, что наша жизнь, она соткана из противоположностей. Ночь, день, там, земля, небо. А есть человечность, а есть противоположность человечности. Преступники, которые с удовольствием используют достижения человека. Мы знаем об этом. Поэтому, мне кажется, это очень интересный момент в этой ситуации. Ну, я считаю, что сегодня, на сегодняшний день, нужно собираться международному сообществу и ставить этот искусственный интеллект под наблюдение международного сообщества. Потому что, как говорится, промедление смерти подобно. Когда он выйдет из-под контроля, это может закончиться очень плохо для человечества. Особенно воспользуются те, кто хочет иметь власть над людьми. А мы знаем, где хотят это сделать. И кто хочет овладеть властью над людьми. Поэтому, мне кажется, нас ждут очень интересные моменты, как будет международное сообщество решать этот вопрос и какими путями он пойдет. Вот это то, что я хотел сказать, Алексей.
0: Спасибо. Спасибо, Эдуард, за ваше размышление, с которым поделились с нашими радиослушателями. Ну что ж, давайте послушаем и других у меня, наших радиослушателей. У меня есть ровно 3 минутки. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
5: Здравствуйте. Мое, например, мнение – резко остановить их популяризацию и образовывать их. Как советская власть держала их в руках? Паранжу сняла с них, они стали культурные более-менее. Из них многие врачи стали, многие писатели стали. Вот это мое мнение. Иначе мы все погибнем. Вот и все. Каждый должен жить в своей стране.
0: Спасибо, спасибо за ваше мнение. Ну, знаете, когда мы говорим о Советском Союзе, то мы знаем, что советское государство было очень сильным, если не использовать термин «тоталитарным». И, конечно же, те люди, которые находились на территории Советского Союза, были полностью во власти государства. И тогда советское государство могло сделать практически все, в том числе снимать паранджу. Но если мы говорим о независимых странах, о независимых мусульманских странах, то там некому это делать, наоборот. Они разделяют свои ценности, эти государства разделяют свои ценности. Есть очень приятные исключения, как эти самые Эмираты, которые, будучи страной мусульманской, тем не менее, страной очень благополучной, гуманной, развивающейся по каким-то своим законам. Вот. Ну, в общем-то, кто будет снимать паранджу, я не знаю. Что у меня со временем? Ну, есть еще минутка, давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
6: Я не знаю. Здравствуйте.
0: Ну вот, вы ушли. А зря. Ну хорошо, давайте тогда будем суммировать эту программу, потому что время подходит ее завершение. Я еще раз подчеркну один момент, который, наверное, не следует именно подчеркнуть в завершении программы, когда мы говорим об искусственном интеллекте. Исход развития отношения человека и искусственного интеллекта зависит от того, удастся ли решить

заниматься тем, чем они хотят, а всю черную работу, вообще любую работу, будут как раз делать за нас машины. Ну вот, так что мне хотелось бы завершить эту программу на такой уже очень хорошей оптимистической ноте, потому что это может произойти именно так. Ну, как всегда, у нас время подошло нашего музыкального календаря, и сегодня я бы хотел напомнить о том, что 28 сентября 1991 года ушел из жизни легендарный джазовый трубач Майлз Дэвис. Ему было всего 65 лет, и он умер от банальной пневмонии. Влияние Дэвиса на свое творчество признают музыканты всех стилей и всех направлений в музыке. Я благодарен вам всем, кто слушал, кто позвонил. Паша, как обычно, спасибо тебе за прекрасный эфир. Давайте послушаем, на взгляд, одну из лучших композиций Майлза Дэвиса «Осенние листья». Спасибо, пока.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Рынок труда замедлился. В сентябре американская экономика создала всего 29 тысяч новых рабочих мест вместо ожидавшихся примерно 90 тысяч. В августе прирост составлял 133 тысячи. Кроме того, данные за июль-август пересмотрели вниз в общей сложности еще на 60 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы поднялся до 4,2%. При этом массовых увольнений пока не наблюдается. Число новых обращений за пособием по безработице остается очень низким. Экономисты характеризуют нынешнюю ситуацию как резкое замедление найма. Средняя почасовая оплата труда в стране увеличилась примерно на 3% за год. Это самый слабый годовой рост с мая 2021 года. Для Федеральной резервной системы это еще один показатель того, что рынок труда постепенно охлаждается. Министерство внутренней безопасности заявляет, что не планирует массово направлять сотрудников иммиграционной службы на избирательные участки. Правозащитная организация, однако, готовит наблюдателей и юридическую помощь для избирателей, опасаясь, что отдельные действия иммиграционных служб могут отпугнуть часть граждан от голосования. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США отправляют на Ближний Восток еще один авианосец. ICE планирует нанять 5000 новых сотрудников для расширения депортации. Украинские мигранты могут потерять временный защищенный статус и возможность работать уже 19 октября, если администрация Трампа не продлит ТПС. В налоговой декларации добавят вопрос об иммиграционном статусе. В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 80%, 82% по Фаренгейту, плюс 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Хорошая музыка – это прекрасно. А хорошая музыка в правильной компании – еще лучше. Сбрасываем рабочее напряжение и переключаемся на легкую, легенькую волну. С вами Дэвидсон Радио.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
8: По пятницам с 4 до 5.
9: Пульс дня на RTN в студии Артем Андросов. Здравствуйте, начинаем.
10: В рамках нашей сегодняшней программы интервью с политиком из Висконсина Юрием Рашкиным, которое мы записали накануне. Дональд Трамп представил веб-сайт America.gov, единый портал государственных услуг, по замыслу похожий на российские госуслуги. Одно окно, где можно продлить паспорт, оформить Medicare или подать на помощь после стихийного бедствия. Работает он как чат-бот, собирающий данные примерно с 29 тысяч государственных сайтов, а отвечает за него системы искусственного интеллекта, которую, кстати, Трамп официально переименовал в суперинтеллект. Президент подписал указ, обязывающий все ведомства интегрироваться с порталом, и заявил, что сайт, цитата, «теоретически невозможно взломать», а личные данные не собираются и не хранятся. Ну вот, Юрий, давайте начнем с этого последнего эпизода про то, что невозможно взломать. А неделю назад мы с вами обсуждали историю со взломом данных сотрудников ФБР. Насколько, по-вашему, это звучит убедительно?
11: Я думаю, что в сегодняшней Америке мало кто поверит заверениям кого угодно о том, что система безопасна в принципе. А когда это делает Трамп, то когда мы видим, что то буквально на днях был взлом в систему ФБР, и у них вычистили всю информацию про их сотрудников. Я не думаю, что вопрос здесь в доверии, вопрос здесь в том, насколько мы вообще согласны работать с искусственным интеллектом, насколько мы хотим, чтобы система была наша жизнь централизована. Тут много разных вопросов от моральных и этических до технических, которые мы знаем, эта администрация никогда не в состоянии решить. Но, с другой стороны, особенно перед выборами, что они хотят сделать, и они хотят централизировать голосование и, в принципе, чтобы вся информация была не разрозненной, в чем сила нашей системы, а объединена в одну, как, скажем, в России. Потому что тогда проще, конечно же, контролировать, следить. И, опять же, надо признать, что многие поклонники Трампа, мага не хорошо относятся к идее искусственного интеллекта, отрицательно к ней относятся, опасаются ее по достаточно хорошим причинам безопасности. И когда Трамп рекламирует то, что он поддерживает суперштучный интеллект, как хотите, так и называйте, Трамп-интеллект, не знаю, то это просто приводит к последствиям, что мы не доверяем технологии, мы не доверяем, что это может быть взломано, не взломано, если они возьмут нашу информацию, что они с ней будут делать. Сейчас мы только что узнали, что Трамп, например, очень рекламирует свою идею Trump Accounts, которая будет для детей. Так он решил теперь всех детей сразу, автоматически, чтобы они получили эти Трамп-аккаунты, потому что, ну, кто будет против? Потому что, хорошая идея, все, всем делаем прямо сразу, и вы там не выступаете. Так что авторитаризм, в принципе, у нас проглядывает, и Трамп сейчас перед выборами, потому что ему нужны какие-то победы, ему нужны какие-то достижения. Война с Ираном, ну, не идет. А вот новый веб-сайт запустить, на котором можно усложнить жизнь американцев, сказать, что это вам упростит жизнь, это пожалуйста. А если что-то получится не так, можно обвинить подрядчика, можно обвинить террористов, кого угодно. Мы смотрим, мы помним, что произошло у Трампа с его бассейном, когда сам подрядчик говорил, что это были проблемы, связанные с их работой, а Трамп говорил, нет-нет-нет, это вандалы, там, барбариенс, в общем, террористы, которые что-то бросили или плюнули в его бассейн. Так не его, конечно, а государственный. Так что для американцев идея госуслуг на таком уровне тоже как-то непривычна. В конце концов, даже функция паспорта, подавляющее большинство американцев не имеют паспорта. Поэтому это выглядит как пиар-акция перед выборами, которая должна показать, что Трамп все больше и больше цифровизуется. И как сказать, понимаете, я не против того, чтобы жизнь была удобна, и для того, чтобы у нас был апп, который мог продвигать какие-то вещи и помогать нам решать какие-то государственные госуслуги проблемы. Но надо понимать, что это делается постепенно. Мы помним, как произошло, когда Обама запускал свою систему здравоохранения, и просто потому, что там был веб-сайт, который вначале не работал, республиканцам и критикам этого плана удалось намного убедить людей, что эта система не работает, и этот веб-сайт не работает. Постепенно все заработало. Но вот делать такие объявления, мне кажется, достаточно, ну, не понимать, на что происходит, потому что если люди пойдут на этот веб-сайт, хорошо, до выборов, и начнут им пользоваться, и выяснится, что он не работает, я думаю, что это только навредит Трампу на выборах, потому что будет еще больше истории о том, как его государство не работает. Но Трампу нужно, а, доказать, что он что-то делает, и, б, продолжать продвигать искусственный, штучный суперинтеллект, который его база ненавидит.
10: Ну вот в России госуслуги работают давно, и я уверен, наши зрители хорошо знают и плюсы, и минусы такой системы. Там рассылают повестки в армию, да, как мы знаем, штрафы всякие, и автомобильные, и административные. А вот в Соединенных Штатах, как вы считаете, удастся ли объединить все эти системы? Или у меня была такая идея, может быть, это просто какой-то элемент для пропаганды, и для этого я даже зашел на веб-сайт и спросил его, а кто действительно выиграл выборы, по мнению этого веб-сайта, в 2020 году? Джо Байден или Дональд Трамп, как считает наш действующий президент? Так вот, этот веб-сайт сказал, что Джо Байден на самом деле выиграл эти выборы в 2020 году. Я просто не совсем понимаю, какие еще госуслуги, как можно объединить, допустим, штаты, у которых разные совсем системы, порой даже там совершенно разный софтвер, да, разных производителей. Как это можно было бы объединить?
11: Это большая работа, на которой никто не хотел заниматься, потому что это 50 штатов, у которых абсолютно разные системы. И более того, мы доверяем, потому что это местное. Американцы имеют невероятно высокий уровень уверенности в наших выборах, по крайней мере, до Трампа, потому что мы видим, как это происходит у нас на глазах, наши клерки избираются, они следят за выборами. А если это все идет через центральные руки, то я даже не знаю, что нужно здесь. Понимаете, если бы была система, в которой можно было доверять, то, с одной стороны, можно пытаться что-то сделать постепенно, но на это нужно просто время. И это то же самое, что сказал Верховный суд Трампу, когда его послали с его идеей там, использовать почтовую службу для того, чтобы усложнить процесс голосования, потому что он не может контролировать выборы, но он может контролировать почтовую службу как президент, и что все бюллетени должны идти через его людей, почтальонов, которым это нафиг тоже не нужно. Но Верховный суд сказал, что ну типа да, но не в этот раз. Что вам нужно больше, когда у вас будет больше времени, вот тогда может быть. И это все очень, вот мы постоянно сейчас видим от Верховного суда, что он дает Трампу разрешение, но не в этот раз. И это еще раз напоминание о том, насколько это все лежит перед нами, как избирателями. Если мы скажем, а, нас все это устраивает, то тогда Верховный суд скажет, окей, теперь у вас есть время, делайте что хотите, вперед. А если избиратель скажет, нет, мы не будем, мы на это не согласны, это противоречит нашему пониманию идеи демократии, то Верховный суд скажет, ну вот, мы пытались, мы дали Трампу то, что он хотел, он просто не дотянул до того момента, когда он мог это полную силу использовать. Что, к сожалению, означает, что следующий республиканский президент сможет иметь невероятную силу. Можно было бы сказать, следующий демократический президент. Но я не верю в то, что демократический президент будет использовать ту юридическую силу, которую сейчас президентом дал Верховный суд, а наоборот будет пытаться ограничить ее через какой-нибудь законопроект, возможно, конституционную поправку. Для демократов будет очень важно, к сожалению, не показать, что они не такие агрессивные использователи государства, государственной силы для того, чтобы, ну, я не знаю, арестовывать своих врагов, чем как республиканцы. Поэтому я думаю, что все вот эти попытки организовать людей, построить, чтобы мы шагали шеренгами, да нам, в принципе, что нам нужно от федерального правительства? Мы сами, в общем-то, разбираем все наши проблемы на штатном уровне, и просто я думаю, что будет оппозиция. Мы видим часто оппозицию от того, что называется state rights. Если происходит какая-то реформа, которая забирает у штатов права, и республиканцы об этом долго говорили, они говорили, ну, мы не против абортов, мы против того, чтобы каждый штат мог принимать свое собственное решение. А когда они получили всю власть и смогли как-то более-менее начать запрещать аборты по стране, они плюнули на все эти права штатов с высокой колокольни. Так что, по крайней мере, идея о том, что у штатов есть права, и это важно для Конституции, и присутствует в нашем дискурсе. Я думаю, это будет тоже противостоянием, но чем дольше мы будем поддерживать этих людей у власти, тем больше у них будет времени, чтобы изменить весь процесс в свою сторону. А тут вопрос правил. Кто контролирует правила, кто контролирует подсчет. Ну, как было сказано ни одним диктатором, не важно, кто голосует, важно, кто считает. И Трамп, конечно, вот хочет быть здесь на кассе, чтобы проследить за чтобы результаты были правильные для него, чтобы, ну, тогда мы, опять же, это люди, которые жили в России и в Советском Союзе, видят здесь очень много знакомых параллелей. И я думаю, что они даже достаточно намеренные, потому что у Трампа такие хорошие близкие отношения и уважение к Путину, что когда Путин говорит, ни в одной нормальной стране не голосуют по почте, он, видимо, имел в виду Россию, ненормальную страну, потому что там вроде голосуют по почте. Трамп говорит, ну, видите, Путин сказал, значит, нам нужно бороться с избиранием, что по почте. Это главная проблема. А что хотел Трамп? У него главный был приоритет на его законодательной сессии, тут, чтобы прошел закон, который ограничивает права людей, способности голосовать по почте в первую очередь. Это главное, что его волновало на выборах. Поэтому сказать здесь, что это не важно, это очень важно. Это краеугольный камень контроля, авторитарного контроля, к которому Трамп здесь стремится. Но это займет время. И посмотрим. Я надеюсь, что у нас не будет появиться какой-нибудь демократ, который скажет, а что, неплохая идея, давайте все соберемся вместе, это будет более эффективно и так далее. В принципе, мне кажется, что сейчас демократы будут больше за децентрализацию, а республиканцы будут больше за централизацию, что в каком-то смысле переворачивает с ног на голову наше обычное понимание того, что делают республиканцы, потому что они обычно, как я сказал, за права штатов, а демократы за права федералов государства.
10: Продолжим тему Верховного суда, который временно разрешил администрации Трампа возобновить ускоренные депортации людей в так называемые третьи страны, то есть не туда, откуда человек родом. Правовую суть дела суд будет разбирать позже, слушания назначены на декабрьскую сессию. Пока что это вызывает большие возмущения в обществе, хотя, вот, знаете, я думаю иногда, может быть, и неплохая на самом деле идея, если мы говорим про каких-то, допустим, антикремлевских активистов, проживающих в Соединенных Штатах. Ну вот наверняка вы слышали, блогера Евгения Таранова задержали ICE на прошлой неделе, и в соцсетях это бурно обсуждают. Так вот, этот человек, на его примере просто скажу, много раз выступал против Путина, против российской власти, против Кремля. И, как мне кажется, депортация в третью страну могла бы просто помочь такому человеку не оказаться в российской тюрьме, не сгнить в российской тюрьме, не попасть на войну и так далее. То есть условно из Сальвадора или из какой-то африканской страны, как мне кажется, опять же, выбраться гораздо проще, чем из российской тюрьмы. Но хочу спросить вас, Юрий, куда реально, по-вашему, отправляют этих людей и что получают взамен эти страны, которые согласились принять мигрантов?
11: Я думаю, что, к сожалению, ситуация здесь выглядит достаточно однозначно и тревожно, потому что эта администрация попытается показать жестокость специально. Хотя заменили министра, с Нэнси, как это, Ноам, Кристи Ноам, на Маркуэйна Моллана, потому что он меньше показывает жестокости, вот, которую сейчас мы показываем на экране. И это важно, потому что база Трампа, конечно, ей нравится то, что гнобят хоть кого-то, и гнобят не их, а кого-то другого. Но большинство американцев относятся ко всей этой идее очень отрицательно. Мы считаем, что мы страна иммигрантов, что это нехорошо, это неправильное поведение. К чему это приведет? На этих выборах главная повестка – это будет цена бензина на заправке. Второе, я думаю, это будет, ну, цена на бензин связана с войной в Иране. Следующее, это будет искусственный интеллект, который, как бы мы его ни называли, я его буду звать искусственный, пока он явно не натуральный. И тут, в общем-то, все понятно, мы это обсудили. А третье, я думаю, что это будет много чего, для чего люди, которые обижены на эту администрацию по серьезным, как сказать, valid reasons, за действительные причины, за реальные причины, и они придут на выборы. И первые, кто, мне кажется, в этой группе это будут те, кто адвокаты, связанные с иммигрантами. Потому что это не просто люди, которые помогают беженцам. Это также люди, которые женились или вышли замуж за иммигрантов, которые видят, как их мужа, жену могут депортировать, арестовать. Непонятно, что происходит. Выглядит это все абсолютно беззаконно. Когда мы видим, что венесуэльского водителя, в него выстрелили, и после этого ему предъявили обвинение за то, что он якобы своим зеркалом там, значит, причинил вред агенту ICE, это говорит о том, что они будут вести себя незаконно, а после этого использовать закон для дополнительного давления на людей, если они показывают какое-то противостояние. И надо признать, что это наименее непопулярная часть повестки Дональда Трампа, но, с другой стороны, он теряет людей, которые зависели от этих мигрантов как служащие, и он теряет латиноамериканцев как группу избирателей. То, что происходит у нас на Среднем Западе, когда фермеров не хватает людей, чтобы собирать урожаи, когда служащие даже с бумагами не выходят на мясокомбинаты, потому что боятся, что будут аресты, это приводит к тому, что люди вот эти, которые никогда бы за демократов не проголосовали, теперь начинают подумать о том, что эта политика антимиграционная бьет по их карману. Что очень важно, потому что это вот нужно проснуться и понять, что это влияет на тебя. Не просто там это сосед, а это уже влияет на твой доход, потому что это твои служащие, которые не могут прийти на работу, которых ты потерял. И мы это видим по всей стране. А с другой стороны, латиноамериканцы, как группа голосующая, стали очень важной частью трамповской коалиции. Настолько важной, что когда сейчас Трамп, когда в попытках спасти себя на выборах, попытался перерисовать округа в разных штатах, я думаю, что для него это не обязательно будет большая помощь, а наоборот, может плохо кончиться, потому что это базируется на результатах последних выборов. А на последних выборах латиноамериканцы намного больше поддерживали Трампа, чем они сейчас поддерживают его и республиканскую партию. Интересно, почему? Поэтому мне кажется, что все вот эти очень умные ребята, которые все посчитали, могли сделать себе очень, нанести себе, так сказать, удар по своим же кандидатам, потому что они разбавляют собственные округа, чтобы уничтожить демократические округа. Если люди против Трампа, то это может не изменить ситуацию радикально.
10: Ну, кроме того, пришла новость о том, что иммиграционная служба планирует нанять 5000 новых сотрудников до конца года, увеличив штат примерно на 17% за счет денег, выделенных Конгрессом. Большинство новобранцев станут офицерами по депортациям, но неделю назад Счетная палата писала, что ведомство тратит деньги без стратегического плана. То есть были потрачены миллионы долларов на какие-то проекты, чтобы попробовать их. Потом эти проекты не прижились, были признаны неэффективными, но деньги потрачены, и вот иммиграционная служба продолжает какой-то найм. Как вы считаете, для чего эти новые ставки? Есть какая-то проблема у нас, какое-то действительно узкое место где-то?
11: Ну, смотрите, я здесь вижу, что, во-первых, у нас есть иммиграционная полиция, которая чувствует себя лояльной только к президенту Трампу, и там идут массовые наборы. Интересно, что перед выборами или в районе выборов, и сейчас это важно объяснить людям, что мы набираем, что мы увеличиваемся, это сигнал о том, что у нас все хорошо, и дальше будет еще лучше, то есть иммигрантам нужно будет еще больше бояться. Это сигнал для своей собственной базы, что вот, радуйтесь, как у нас идут хорошо дела. А с другой стороны, у них абсолютно невероятный сказочный бюджет, который они получили до конца каденции Трампа. И очень мало подотчетности. Когда мы видим, что конгрессменов арестовывают за то, что они сидят рядом или там протестуют мирные протесты, то понимаем, что у этих ребят очень серьезная власть на данный момент. Но они понимают, насколько они находятся под угрозой, потому что они прячут свои лица. И для меня люди, которые прячут свои лица, это люди, которые боятся ответственности. Это люди, которые боятся, что что-то будет не так, что они что-то делают не так, за что им нужно прикрывать свое лицо. Это выглядит очень однозначно, и для американцев это выглядит позорно, потому что мы требуем от нашей полиции, чтобы на них были камеры, чтобы они были опытные, тренированные, чтобы они слушались суда, вот это все. ICE, они делают, кажется, что хотят, и мы имеем результаты, которые имеем, и я думаю, что это будет часть того, что такая большая антиреклама этой администрации. Хотя вот интересно, насколько Брайтон Бич может сказать: «А нам все равно». А мы все равно берем Трампа, хоть он всех нас будет ловить и депортировать обратно в Россию. Вот, кстати, вопрос по поводу третьих стран тоже интересен, потому что Соединенные Штаты сейчас налаживают отношения с массой разных диктаторов. Ну, как интересно. И если они хотят улучшить себе отношения с нами, то возьмите наших, значит, незаконно находящихся здесь людей. Насколько это поможет этим людям, потому что они избегут худшей участи, я не знаю. Я знаю, что Ирану направили людей, которые из Ирана сбежали, и нам важнее то, что они нелегально в Соединенных Штатах, чем то, что мы воюем с Ираном сейчас. Поэтому мы их отправляем обратно в Иран. Или то, что мы сейчас выводим наши войска из Ирака, что подавляет, что возвращает Ирак под иранское влияние. Но у нас просто одна рука не знает, что другая делает. Одна воюет с Ираном, а другая посылает в Иран нелегальных иммигрантов.
2: Середина часа. Краткие новости на Дэвидсон Радио.
12: У микрофона Лена Вишневецкая. Верховный суд в понедельник начинает новый судебный год. В повестке уже находятся дела, связанные с полномочиями Трампа, иммиграционной политикой, правами трансгендерных граждан и ограничениями на определенные виды оружия. Решение суда в течение ближайших месяцев могут определить границы ряда полномочий федеральной исполнительной власти. В Калифорнии водолазы обнаружили тело пациента, считавшегося пропавшим после падения вертолета в океан возле острова Каталина. Таким образом, число погибших увеличилось до 3 человек. Еще 2 находившихся на борту выжили. В Нью-Йорке официально началась заморозка арендной платы для более чем 1 000 000 квартир. Новое правило действует с 1 октября для квартир со стабилизированной арендой и распространяется на 1-2-летние договоры, заключенные после 30 сентября. Владельцы недвижимости оспаривают решение в суде, однако суд разрешил ему действовать на время разбирательства. В Арканзасе найден алмаз весом около 6 карат. Посетитель государственного парка кратеров Diamonds Джек Пирадин обнаружил камень, который по предварительным оценкам может стоить около $1 миллиона. Мужчина занимается поиском драгоценных камней около 12 лет. В этом парке посетителям разрешается оставлять себе найденные алмазы.
13: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
14: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
15: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
14: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Тараканы, тараканы, тараканы.
4: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
5: Я хочу добавить, что 58 человек с начала второй каденции Трампа умерло в детеншенах, иммигрантов, 58 человек, и на прошлой неделе был еще один случай, иммигрант, не помню из какой страны, умер, у него был сахарный диабет, и ему отказали в инсулине, он просил, в течение недели плохо себя чувствовал, и вот, соответственно, умер. Вы уже сказали о том, что Конгресс выделил до конца срока Трампа деньги иммиграционной службе ICE. И все-таки хочу спросить, по-вашему, будет ли какая-то перемена в отношениях с ICE после ноябрьских выборов, если Конгресс сменится?
6: Я думаю, что ICE будет одним из самых лакомых кусочков для демократов, потому что это большая организация, которая не пользуется большой популярностью. И поэтому атаки на ICE, в смысле на уровне законодателей, будут восприниматься, в принципе, позитивно, по крайней мере, демократическими избирателями уж точно. И я думаю, что положить какие-то тормоза на ICE – это то, что хотят сейчас подавляющее количество демократических избирателей. И я думаю, что демократические конгрессмены будут это использовать как могут. Например, мы видели, как наше государство закрылось на какое-то время, потому что требовали, чтобы на них были, на этой армии айсовцев были камеры, чтобы они сняли маски. И эта борьба идет с переменным успехом, но, по крайней мере, Конгресс понимает, что у них есть власть кошелька, и что они могут еще остановить все остальное государство, если нужно, несмотря на то, что иммиграционная служба будет профинансирована. Но просто вопрос в том, насколько демократы решат пойти ва-банк. Если они будут говорить, что, знаете, если мы закроем государство, это будет хуже для нас на выборах, это одно. Если они будут говорить, избиратель хочет, чтобы мы противостояли Трампу везде, где только возможно, и чем больше мы противостоим, тем больше мы выигрываем на выборах, окей, то это будет приведет к другим последствиям, другим результатам. И все это параллельно мы видим, как Трамп пытается задействовать Национальную гвардию, которая занимается абсолютно не своим делом, как эти люди, которые занимаются миграционной службой, абсолютно не выглядят, как они в той форме, которая заслуживает той опасной работы, которой они, по идее, должны заниматься. В общем, все это выглядит как больше политическое действие, когда, как обычно, Трамп атакует тех, кто не имеет права голоса. В данной ситуации иммигранты – это очень лакомый кусочек, потому что они голосуют? Нет, они не голосуют. Прекрасно. А с другой стороны, сама иммиграционная служба становится лакомым кусочком для демократов, для расследований, для попыток урезать их финансирование, для попыток провести стандарты внутри. Потом за этими стандартами нужно следить. Значит, можно назначить какого-нибудь спецпрокурора, можно инспектор дженерал что-нибудь придумать. Есть масса вариантов, потому что когда у нас есть работающие checks and balances, то это означает, что у другой партии есть возможность серьезно замедлить процесс другой. Республиканцы это делают десятилетиями, просто вставляют палки во все, что делают демократы, а потом говорят, видите, у них не получилось, голосуйте за нас. А сейчас мы видим, что республиканцы дают демократам массу причин просто быть обструкцией и таким образом набирать очки у своих собственного электората, которые не особенно считают, что демократы знают, что они делают. Просто это будет голос против Трампа, против Айса и против всего того, что они творят в Соединенных Штатах.
5: Министр войны Пит Хексет объявляет о сокращении числа генеральских и адмиральских должностей на 20%. По словам чиновников, увольнять никого не собираются, часть должностей понизят в ранге, часть просто ликвидируют. Выступает Хексет снова в Квантика, но в отличие от прошлогоднего сбора генералов со всего мира, теперь перед рядовыми военными, отобранными по безупречному внешнему виду. Это так заявлено. Я хочу напомнить, что год назад точно так же Хексет говорил в зале о жирных генералах, это цитата, и воинском духе. Что реально изменилось в армии за этот год, по-вашему?
6: Ну, как сказал публицист Томас Фридман, он назвал Пита Хексета клоуном. Поэтому мне кажется, что здесь это более важное описание, что клоун Пит Хексет, потому что чего он министр, не так важно. Он ведет себя как клоун, он позорит наши вооруженные силы. С другой стороны, это абсолютная чистка нашей армии, где избавляются от женщин, где избавляются от нацменьшинств. У нас есть доказательства этого. Много-много людей, которые потеряли работу в Пентагоне после прихода этой администрации, потому что они считают, что черные люди не способны достичь чего-либо своими собственными силами, что если они там оказались, то это обязательно потому, что им кто-то помог, а сами они ничего не могут, и давайте их всех отсюда быстро выведем. Это очень расистский взгляд на вещи, который поэтому частично почему-то Хексета называют клоуном. Если вы придерживаетесь таких взглядов, то вы, ну, как минимум, клоун и параллельно расист. Поэтому Пита Хексета масса недоброжелающих. С другой стороны, он просто преступно опасно ведет войну. То, что он должен заниматься, министр войны, это сейчас большая проблема для Соединенных Штатов, потому что мы влезли в войну в Иране, в которой мы абсолютно, у нас нет никакой стратегии. У нас есть просто президент, который хочет иметь массу вариантов, чтобы мог нажать на разные кнопки, которые ему понравятся. И этот клоун готов ему помогать в этом, потому что у этого клоуна без Трампа нет никакого будущего. А теперь он подумывает о том, чтобы избираться в президенты. Президент Хексет, а? Так что я думаю, за последний год наша армия очень пострадала, и для меня то, что вот сейчас возвращается или вернулся авианосец Абрахам Линкольн, на борту которого 8 моряков или 8 военнослужащих пытались покончить жизнь самоубийством, говорит не о том, что наша армия сейчас в очень тревожном состоянии, и она натянута слишком тонко и слишком, да, усилена. И мы, с одной стороны, когда меня люди спрашивали при Байдене, а могут ли Соединенные Штаты одновременно воевать и помогать и Украине, и помогать Израилю, и или это уже слишком? Я говорю, нет, наши Соединенные Штаты, мы можем. Как говорил Байден, нет ничего такого, что мы не могли бы, когда мы это все делаем вместе, как американский народ. Но при том, что эта администрация устроила в Иране, Это абсолютно выглядит так, как будто наша национальная безопасность подорвана, наша способность защищать себя адекватным образом подорвана. И этот президент, который ходит вокруг своей шапочки, потому что, ну, вот такой у него боевой вид, это опасно еще и потому, что людей, которых они заменяют, они увольняют одних, а они возвышают других, и мы видим много репортажей от военных, анонимных, о том, что все больше военных лидеров говорят о войне в Иране и, в принципе, о своей функции как в таких апокалиптических тонах, и то, что Трамп — это мессия, и вот это все, что делает нашу армию более слабой и менее боеготовной, и менее боеспособной, несмотря на то, что заявляет министр войны, который думает, что если он будет отжиматься, то он тогда покажет, какая наша армия сильная. Он просто пытается сделать из нашей армии пушечные мясо, и ему никто это не позволит. Правда, когда людей увольняют, когда говорят, кто же там, наши военные работают по закону. Если им сказали, что вы здесь больше не работаете, то они встают и выходят. И это то, что должно происходить. Люди должны следовать правилам. Просто когда у нас такие люди, которые безответственно относятся к своим обязанностям и не думают о будущем страны, а думают о своих карьерном потенциале, то мы имеем такие результаты, когда человек выступает и выглядит как клоун, и говорит о том, что он даст всем, значит, служащим доступ к достаточному количеству тестостерона. Хотя мы знаем, что где самый высокий уровень тестостерона? В тюрьмах. Потому
5: вот
6: что
5: стали, кстати, раз... проверять уровень эрекции по утрам в армии. Вы знаете об этом?
6: Не слышал.
5: Да. В тестах появился вопрос, есть ли эрекция утром. Это серьезно, я не шучу.
6: Как вам сказать? Это один из показателей, как из армии устроить, как провести чистку в армии по самым тупым правилам. То есть это, видимо, фундаментально означает, что у вас, если у вас нет пениса, то у вас не может быть эрекции, тогда что вы тут делаете? Это не имеет никакого отношения к боеспособности наших вооруженных сил, и более того, это их ослабляет. И если они все будут, у них будет тестостерон из ушей капать, это не делает нашу армию никаким образом лучше. Посмотрите на то, что происходит в Украине. Каким образом уровень тестостерона связан с тем, что Россия идет в проигрышную войну, которую она проигрывает? Это не про тестостерон, это не про конфликт между двумя людьми, это про системы. И как эти системы управляются. И наша администрация пытается просто уничтожить каждое министерство. Они ставят человека, который возглавляет его, который пытается уничтожить это министерство, сделать его неработоспособным. Либо это Хексет, либо это RFK Jr., либо это Министерство образования. Найдите то министерство, которое вас волнует, посмотрите на министра, вам станет страшно.
5: Идем дальше. Бывший специальный прокурор Джек Смит заявил юридическому комитету Сената, что не станет молчать под угрозой уголовного преследования, и обвинил администрацию Трампа в травле агентов, прокуроров и сотрудников своей команды. Именно Смит вел 2 дела против Трампа о попытках отменить результаты выборов 2020 года и о секретных документах. Оба эти дела были закрыты. Республиканцы в ответ обвинили его в злоупотреблении полномочиями и сборе информации о республиканских политиках и организациях. Что происходит сейчас? Как вы это видите, Юрий?
6: Я вижу, что Трамп натравил республиканских сенаторов на этого человека, который, возможно, будет следующим генеральным прокурором при следующем демократическом президенте, Джек Смит, специальный прокурор. И большинство американцев просто его поддерживают и поражены. Те, кто смотрели за этими слушаниями, что не волнует так много людей, но те, кто это видели, однозначно было видно, что мало того, что республиканцы нападали не по делу и не могли оспорить ничего что он сказал конкретно по поводу 6 января или по поводу того, что Трамп прятал документы у себя в туалете в Мар-а-Лаго. Это не оспаривали. Они оспаривали его. С ним было проще бороться. И он сказал, что я не буду молчать, что были совершены преступления. Я уверен, что мы наше дело мы бы победили в суде. И самое здесь, конечно, стало пикой этого всего, когда республиканский сенатор решил его атаковать Джека Смита за то, что он якобы был на игре баскетбольной команды в городе Атланте за день до того, как там выяснилось какой-то скандал с генеральной прокуроршей штата. Но это все был полный бред, потому что, как выяснилось прямо перед камерами, этот сенатор спутал Атланта Хокс с Айова Хокайз. То есть это другая команда, другая лига. Они просто решили пришить этому прокурору обвинение, дело в том, что он якобы был в Атланте. Он говорит, это было в Мэриленде, вы можете проверить. Вот была игра, я пришел туда, потому что там была известная женская баскетболистка Кейтлин Кларк. И тут же проверили, да, была игра, и да, она забила свои 30 очков, забросила. Так что это выглядит непрофессионально, это выглядит жалко. И это выглядит так, как будто эти люди пытаются по их задаче сейчас красоваться перед Трампом, потому что для Трампа мы знаем, что краеугольный вопрос, как вот вы проверили тогда искусственный интеллект или штучный на то, что он знает, кто победил на выборах. Вот это сейчас вот республиканской партии пытаются уничтожить всех, кто спорит с этим в институциональном формате. Это означает, что люди, команда Джека Смита была уволена. Он считает, что против него пытаются создать какое-то дело. Это очевидно. Он сидит как на минном поле, давая показания, понимая, что любое слово, которое будет неправильное, может быть использовано для него как «О, он врал Конгрессу, срочно его арестовать, бросить в тюрьму и выкинуть ключ». Мы здесь видим очень постоянную ситуацию. И интересно, что это не первое слушание этого комитета. Они провели, кажется, 8 слушаний про Джека Смита без Джека Смита. И вот, наконец, решили перед выборами провести такое слушание. Я не думаю, это помогло какому-либо республиканцу.
5: Действия этого комитета. Я имею в виду, ну, допустим, могут ли бывшему спецпрокурору действительно предъявить обвинение? Или это просто такое постановочное шоу перед выборами, чтобы сейчас вот нагнать какую-то суету, показать какую-то картинку, опять же, вызвать его за месяц до выборов и потом забыть?
6: И, как сказать, ложные заявления в показаниях перед Сенатом – это серьезное преступление. Многие люди после прошлой администрации провели время в тюрьме после этого. И я уверен, что они сидели и ждали, когда он что-нибудь скажет, когда вот опять же, когда ему задают вопрос, а где вы были тогда, на этой баскетбольной игре или нет, это желание поймать человека в лжесвидетельстве прямо вот на камеру, его подставить таким образом, вывести его из себя, что-то так, вот такое провести, когда один сенатор говорит, задает вопросы, и тут же перебивают, не дают ответить на вопросы. Республиканцы просто не хотели, чтобы он рассказывал про то, что Трамп натворил. Поэтому они тут же его пытались прервать. Поэтому мне кажется, что опасность и угроза для Джека Смита здесь была очень реальной, и мы не знаем, чем это закончилось, потому что они всегда... Было бы преступление, как сказал сам этот сенатор, пытаясь цитировать Лаврентия Берию, что было бы преступление, был бы человек, преступление, закон найдется. Это то, чем сейчас занимается республиканская партия, и, конечно же, они должны в этом обвинять всех вокруг, потому что так мы не будем следить, что это именно то, что они сейчас делают.
5: Идем дальше. Транспортная безопасность, TSA, убирает стулья с пунктов досмотра в аэропортах. Проверять документы сотрудники теперь должны стоя. В ведомстве объясняют это тем, что так укрепляется, цитата, «и наша готовность к угрозам, и гостеприимство, офицеры на ногах и на чеку». Профсоюз работников с такой логикой не согласен. Я хочу напомнить, что в начале года несколько недель мы не платили зарплату, я имею в виду правительство не платило зарплату, потому что была задержка и не согласование с Конгрессом. И вот теперь стоячая смена по 8 часов минимум, иногда больше, иногда меньше. Юрий, это про безопасность, по-вашему?
6: Я думаю, что это связано с тем, что администрация хочет, чтобы люди, которые сейчас имеют защиту профсоюза, поуходили оттуда, сказали, мне это не нужно, нашли другую работу, а на их место взять иммиграционную полицию, которая сейчас набирает массу новых людей. Проблема в том, что это ставит всю нашу безопасность под угрозу, потому что иммиграционная полиция понятия не имеет о безопасности в аэропортах. Но создать кризис и заменить этих людей на других, создать для них нефункционирующие, неработающие условия, выглядит как попытка от них избавиться. И мы знаем, что Рейган в свое время уволил всех диспетчеров, потому что они объявили забастовку. Поэтому почему бы здесь не подождать, пока у людей будет забастовка, потому что они недовольны тем, что они должны стоять на ногах, когда их специально до этого довели 8-10 часов в день, они устроят забастовку, их всех уволят, на их место поставят ICE, вперед, приехали.
5: По-вашему, профсоюз может оспорить такое решение?
6: Конечно, они будут оспаривать это всегда в судах. Ну, вы знаете, что это означает? Это означает, что будет суд, будет апелляция, будет пересмотр дела по существу и так далее, и так далее. И за это время люди должны все это время стоять. Я помню, я был в аэропорту, когда было последнее закрытие государства, и как служащие говорили, вот я стоял, значит, только что прошел этот металлоискатель, собираю себя, и стоят, значит, ребята и говорят, слушайте, что происходит в Вашингтоне? Они еще голосовали, они еще не голосовали. То есть люди в аэропортах, которые служащие, они понимают, что их зарплаты, их жизнь решается в Вашингтоне очень часто, потому что они бюджетники. И это означает, что они, естественно, будут не так голосовать за республиканцев, как они будут голосовать за демократов, потому что они понимают, что демократы больше будут за их права. Это тоже и профсоюзы. Это все как бы становится демократической базой. Поэтому для Трампа их уволить, избавить нас от всех, а на их место поставить людей, которые будут проверять всех, если ты нелегальный иммигрант, то это намного более важнее, чем если ты угроза или нет, потому что они специализируются на вот этих документах, насколько я понимаю. Это, видимо, никого не волнует. Поэтому у нас выборы, потому что мы видим, куда это идет, как эта администрация расставляет капканы, как она пытается поймать людей. И единственное, что у нас для этого есть, это выборы, потому что меня все время спрашивают, куда смотрит Америка, что делают американцы, как вы можете этому... Друзья, у нас выборы через несколько недель, и это то, что мы и можем сделать. После этого мы знаем, что Трамп будет пытаться сделать все угодно, что угодно, чтобы не объявлять о своем поражении. Он патологически не способен признать поражение. Но это те инструменты, которые у нас есть, мы будем их использовать, и будем смотреть, что будет после этого. А до тех пор, ну, я думаю, что, возможно, если цены на бензин взлетят, как они, в общем-то, показывают, они вполне способны, то, возможно, людей, которые способны заплатить за авиабилет, просто будет меньше. Будет меньше людей тогда в аэропортах, и не будет тех очередей. Кто его знает?
5: Юрий, ну и еще одну тему в завершении о коррупции. Сенаторы-демократы Пэтти Мюррей и Крис Мерфи написали министру внутренней безопасности Марквейну Малину,

0: заплатили государственные деньги, то тогда все, видимо, нормально. Но я думаю, что это больше антиреклама, в конце концов, для этой администрации, потому что народ от них настолько озверел, что чем больше они будут себя показывать в негативном свете, каждая реклама, на которой внизу написано «Вы», налогоплательщики Соединенных Штатов, за это заплатили, то есть US government paid for this, or paid for this by US government, тем больше это будет бесить людей. В каком-то смысле, я думаю, это будет добавлять к тому стрессу, который мы чувствуем на заправках, и когда эта администрация выльет эту рекламу о том, какой великий Трамп, и мы никогда не дадим Америке стать коммунистической страной, хотя социализм становится сейчас все более и более популярным в Соединенных Штатах, но это правда, коммунизм продолжает быть непопулярным. Каждая эта реклама, которая показана за государственные деньги, то есть за деньги налогоплательщиков, я думаю, будет просто напоминать зрителям и про войну в Иране, и про цены на заправки, и про то, что все это связано с Трампом. Это большая проблема для республиканской партии. Мы сейчас видим, как республиканские кандидаты бегут от Трампа, потому что если с ним соглашаться, то ты будешь непопулярен. Поэтому они с ним не соглашаются. А что делает Трамп? Он напоминает всем, насколько эти выборы не про какого-то там конгрессмена или сенатора, а про Трампа и его политику. Пусть напоминает.
1: На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
3: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за ваш...
5: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
4: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Регулярная физическая активность укрепляет не только мышцы сердца и легкие, но и иммунную систему. К такому выводу пришла международная группа исследователей, изучившая клетки иммунной защиты у пожилых людей, много лет занимающихся выносливыми видами спорта – бегом, плаванием, велоспортом, греблей и ходьбой. Ожирение и малоподвижность ускоряют старение.

0: клеток иммунитета. Поэтому в новом проекте ученые решили проверить противоположный эффект. Могут ли многолетние тренировки сохранить защитные функции организма? И оказалось, что у тренированных пожилых людей НК-клетки работают эффективнее при воспалении и лучше расходуют энергию. Можно сказать, что физическая активность тренирует иммунную систему, поясняют исследователи. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzinradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidzin Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidzin Radio. Новости в реальном времени.
2: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
3: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway After School Program в СК Learning Center.
4: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 34 95, Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
0: Внимание! 4 октября с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.

0: Добрый день, дорогие друзья. Это передача «Открой Америку с Верой». Я Вера Лейкина. Я представляю организацию Education for New Americans. У меня сегодня два гостя, папа и сын. Папу зовут Геннадий Резников, а сына зовут Семен Резников. Семен – школьник нью-йоркский. Вот, он сам вызвался прийти ко мне на передачу. Это первый раз у меня такой. Очень интересная пара. Спасибо большое, что вы пришли. Ну, расскажите нам, пожалуйста, откуда вы, Геннадий, откуда вы приехали? Я так понимаю, что все-таки родной язык у вас русский.
1: Да, мы общаемся дома. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Геннадий Резников. Мы приехали originally from Ukraine.
0: Из Украины.
1: Да. Город Могилев-Подольский, Винницкая область. Это очень красивый, утопающий в зелени город на границе Украины и Молдавии. Он второй по величине город, но по красоте и по доброте своей душевной, наверное, первый в области Винницкой. Люди очень добрые там.
0: Вы приехали и сразу попали в Нью-Йорк?
1: Нет, нет. Первые 8,5 лет мы жили в Сан-Франциско, город в стиле диско. Потом переехали
0: в Нью-Йорк.
1: Ну, да.
0: Семен родился, он американский гражданин, не по натурализации, а он родился здесь, да, Семен? Ты родился в Нью-Йорке?
2: В Нью-Йорке, Бруклине.
0: В Бруклине, то есть ты всю жизнь живешь в Бруклине и учишься в Бруклине.
2: Да.
0: Ну, расскажи, пожалуйста, первое, на каком языке вы общаетесь дома? И второе, на каком языке ты общаешься вне дома чаще всего?
2: Первое, мы дома общаемся только по-русски, как говорится, когда общаешься, язык становится живым, когда перестаешь, язык становится мертвым. И вот так вот с 3 лет, когда мне было 3 годика, мне очень нравились советские фильмы смотреть, там, русские. Я мог даже, был такой сериал, называется «Сваты», я мог напечатать в Ютубе, допустим, фильм «Кавказская пленница», я мог напечатать «Укротительница тигров», «Операция», и вот эти все дедушкины советские фильмы. Я еще изучал алфавит русский.
0: Еще дома?
2: Дома, да.
0: То есть папа убедился, что ребенок должен быть русскоязычным, да?
1: Да, он очень способный к языкам, он самостоятельно выучил русский язык. Мало того, он в школе очень хорошо изучил испанский язык.
0: Ага. Да. То есть у тебя вообще интересы, способности к языкам. Ну, это очень здорово. И это очень тебе повезло, что ты живешь в Нью-Йорке, в котором такие возможности языковые.
2: Да-да.
0: Потрясающие.
2: Потрясающе.
0: Да. И ты изучал испанский с какого по какой класс?
2: У нас был испанский с 8 класса. Я там сдал Regents испанский на 85. Потом...
0: В каком классе ты сдавал
2: испанский? В 8 и в 9. В 9 это был как колледж класс, тоже испанский продолжение. Мы там тоже писали сочинения на испанском. Мы там еще писали письма, там тоже был Regents.
0: То есть ты брал, для тех, кто не понимает, Regents – это такой государственный экзамен, который обычно сдают в 11 классе. Ты его сдал значительно раньше.
2: Да, раньше.
0: И ты продолжаешь говорить на испанском?
2: Да, я каждый день использую, называется, Duolingo.
0: Ты пользуешься Duolingo?
2: Duolingo. Я к этому серьезно отношусь. У меня есть репетитор по испанскому из Эквадора. Мы с ним занимаемся раз в неделю. Я уже умею составлять предложения. Я, конечно,
1: по интернету.
0: Папа, этот репетитор, это вы просто частным образом наняли?
1: Да, да.
0: Он приходит к вам домой?
1: Нет, он приходит к нам на интернет.
2: Это мы на Zoom.
0: На Zoom вы работаете. Окей. А как получилось, что ты стал официально изучать русский язык? Я понимаю, что ты начал его изучать дома. Но в какой момент ты стал в школе его изучать?
2: Ну, в смысле, русский язык?
0: Русский язык.
2: Честно говоря, я никакие классы не брал по русскому языку. Я самоучка, я знаю грамматику русского языка.
0: Откуда же?
2: Откуда? У меня было желание, мотивация.
1: Ну, я ему немножко подсказывал.
0: Угу. Да. То есть он в школе не изучал русский,
2: не
0: брал русские предметы.
2: Никакие классы.
1: Там нет русских классов.
2: У нас просто нет русского предмета. А если даже брать какие-нибудь там классы, так это очень дорого, там правит урок. Так что я уже решил сам изучить русский язык.
0: И читаешь, и пишешь?
2: И читаю, пишу. Да.
0: Ну, расскажи нам, например, что ты читал на русском языке.
2: Я читал книги на русском, я даже иногда читал стихи на русском, например, Александра Сергеевича Пушкина я читал. Вот.
0: Ну, твоим родителям нужно просто памятник золотой поставить. Mm-hmm. Это просто потрясающе, что вы, будучи в Америке, берете ребенка, у которого, в общем-то, первый язык должен быть английский.
2: Английский.
0: Думаешь, что на каком языке?
2: Можете повторить?
0: На каком языке ты думаешь?
2: На каком языке?
0: Вот когда тебе нужно что-то посчитать, например, на каком языке ты считаешь мысленно?
2: А в мыслями, как когда? Если мой собеседник американец, то я начинаю мыслить на английском. А если это, несмотря на то, что он хоть у него русский, скажем, хромает, я все равно с американскими русскоязычными детьми на русском общаюсь.
0: Я хочу сказать тебе, что дай бог всем, чтобы русский так у них хромал. У тебя очень хороший русский. У тебя очень мягкий акцент, почти нет его. И у тебя хорошее грамматическое построение. Это очень здорово, потому что вообще-то русский для англоязычного человека не легкий язык.
2: Не
0: легкий язык. Грамматика совершенно другая, структура предложения совершенно другая. Ты большой молодец. Я считаю, что испанский тебе было, наверное, легче учить после английского, чем русский. Просто у тебя русскоязычная среда дома. Вот
2: да,
0: это,
2: русскоязычная среда, да.
0: И ты продолжаешь смотреть, слушать передачи на русском?
2: Передачи, музыку слушать, общаться, и таким образом язык становится живым.
0: А сколько времени ты посвящаешь, скажем так, в неделю языкам?
2: Каждый день.
0: Каждый день ты занимаешься испанским и русским?
2: Да.
0: Каждый день. Ну, сколько времени? Час? Больше?
2: Ну, когда как. Иногда час, иногда бывает 45, бывает даже и дольше, 3 часа испанским. Я там использую Google переводчик. Я все время начинаю повторять, и потом я укладываюсь в голове, и я уже могу составлять предложение на испанском.
0: Это потрясающе. А другие предметы, помимо языков, математику, физику, там, науки, историю, сколько времени ты занимаешься уроками? Ты в 11 классе.
2: В 11.
0: Это очень важный класс.
2: Важно.
0: Почти все Regents экзамены в этом классе.
2: Угу. Там уже SAT тоже будет весной.
0: SAT. Да. Значит, сколько времени ты вообще делаешь уроки каждый день?
2: У меня сейчас очень много домашних заданий задают. У меня сейчас репетитор по английскому, там интегралы, то есть pre-calculus, там еще по геометрии, чтобы подготовиться.
0: Calculus, для тех, кто не понимает, это то, что мы называли высшая математика.
2: Интегралы.
0: Высшая математика и геометрия.
2: Угу.
0: То есть ты сдаешь госэкзамены в этом году?
2: В этом году, да.
0: Сколько тебе госэкзаменов будет летом?
2: Сколько у меня будет экзаменов летом? Сначала у меня будет SAT, два экзамена, английский, математика. Затем еще два экзамена по геометрии и глобальная история.
0: Да. Science?
2: А science, я science уже был, мы уже проходили там биологию, геология, у меня были предметы.
0: Earth science.
2: Earth science.
0: Ну, человек, который тебя не знает, судя по тому, что ты говоришь, считал бы, что ты пойдешь, собираешься идти в высшее учебное заведение, там, в университет на какие-то языковые специальности. Чем ты хочешь заниматься в будущем, как специальностью?
2: Моя перспектива стать экологом. Для этого... Для этого я планирую поступить в колледж в Верхний Манхэттен, не доходя Бронкса, называется The Grove School of Engineering.
0: Engineering?
2: Да.
0: Или... А почему engineering?
2: Почему engineering я выбрал?
0: Как это связано с... Это семейная традиция у вас?
2: Мой папа был бывший начальником, он был инженером. Он работал еще в цехе на Украине.
0: То есть папа инженерное образование имеет и инженерную специальность?
3: Да, у меня высшее техническое образование. Я закончил Тамбовский институт химического машиностроения.
0: Таких сложнейшая только... специальность.
3: Нет, объясню сейчас. Таких институтов на весь бывший Советский Союз было всего два. Это Московский институт химического машиностроения, сокращенно по первым буквам МИХМ, и Тамбовский институт химического машиностроения, тоже сокращенно по первым буквам ТИХМ. Но я заканчивал технологический факультет, который, как в любом политехническом институте, у меня специальность вообще практически не была связана с химией. У меня специальность в дипломе, значит, написано «Инженер-механик по металлорежущим станкам и инструментам». Угу. То есть я работал инженером-технологом в цехе, работал инженером-технологом в техотделе. Но потом дальше я был и старшим инженером ОТ, и был начальником отдела снабжения.
0: Еще карьеру вы сделали.
3: Да, и на Украине, и в Молдавии.
0: А здесь, в Штатах?
3: Здесь, в Штатах, я сдал, тоже был 4 года отработал на инженерской должности. Я был инспектором по строительству в лаборатории. Это чисто узкая специализация. Я сдал на компьютере на этот лайсенс и 4 года проработал в Хиггсвилле инспектором по строительству в лаборатории. Инженерскую должность.
0: То есть фактически развивали свою же специальность.
3: Да, да. Но получилась такая проблема, что я за это время 3 попадал, к сожалению, в автоаварии.
0: Ага.
3: Причем 2 абсолютно не по своей вине, а 1 раз посчитали 50-50, 50 на 50. И не столько за себя, сколько за мою маму. Там она волновалась, очень переживала. Ну, знаете, еврейские мамы, они все такие.
0: Ну, еврейские мамы, да. Это их работа.
3: Да, да. И, короче, как только мне подвернулась работа, я очень доволен, я перешел, я добирался на работу 1.5 часа с работы. То есть полный рабочий день по 8 часов. Но когда я уже подвернулась мне работа канцлером в еврейской организации,
0: ага.
3: Я с удовольствием перешел, и здесь я всего 20 минут на своей прекрасной машине добирался, а не 1.5 часа назад.
0: То есть это основная была причина?
3: Да,
0: сколько
3: это была основная
0: правда?
3: Причина, что долго добираться, и то, что в аварии попадал. И, слава Богу, больше не попадал в аварии. Вот, и успешно проработал 15 лет канцлером еврейской организации.
0: Это очень интересно, как да. В общем, вы свой, я бы сказала, эмигрантский опыт тоже начали применять для того, чтобы помогать другим людям.
3: Да, можно сказать,
0: это... В общем-то, это очень похоже на меня, потому что, я вам скажу, дорогие друзья, я до сих пор езжу на работу по 1.5 часа, но пока я работала в департаменте образования, я жила севернее Северного Бронкса и ездила каждый день в Южный, в Бруклин. И так продолжалось 34 года. Так что я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите.
3: Я вообще вам скажу такое, что... 85% эмигрантов в Америке не работают по своей специальности. И только 15% Ну, например, если ты был медиком, ты и остаешься медиком. Вот. Так они работают в основном...
0: Ну, это имеется в виду приехавшие мигранты.
3: Да,
0: здесь из, работают...
3: да, из приехавших. Я не говорю тех, что родились здесь.
0: Ну, я как раз не отношусь к этой группе. Я работала учительницей в Харькове и продолжала работать долгое время учительницей, пока не стала замдиректором.
3: Ну, я 4 года на инженерской должности отработала.
0: Да. Ну, я хочу сказать, что явно инженерная жилка передалась вашему сыну, который хочет быть инженером.
3: Да.
2: Как говорится, ген от гена передается.
0: Да.
3: У него
0: я
3: мои
0: думаю,
3: прекрасные гены,
0: гены
3: от гена.
0: А общая психология семьи.
2: Да, у нас много чего общего есть. Вот.
0: Как ты будешь использовать свои знания языков в этой профессии? Расскажи мне.
2: Интересный вопрос. Знание языков своей профессии...
0: Ты собираешься практиком быть или ты собираешься ученым стать?
2: Ученым.
0: Ну, тогда языки тебе действительно нужны очень.
2: Они необходимы, да. То есть там могут быть, скажем, сейчас, одну секунду. Там
0: ну, будут, скажи по-английски.
2: По-русски. Иностранцы, вот.
0: Да, там будут иностранцы. Люди, которые приезжают из других стран. И вообще тебе надо общаться с людьми из всего мира. Потому что наука – это... такая область, в которой нужно общаться с другими.
2: Общаться, да.
0: Безусловно. Угу. То есть ты будешь читать, скажем, научную литературу, не только на английском, но точно на русском и испанском. Есть ли какие-то еще языки, которые ты бы хотел в будущем, чтобы тебя интересовало?
2: После того, как я буду уже более-менее свободно владеть испанским языком, я планирую изучить иврит, а затем, может быть, польский выучить.
0: Почему польский?
2: Почему польский? Ну, какой-то, знаете...
0: Потому что он такой, родственный немножко тоже славянский язык?
2: Родственный язык, то есть как бы очень похож на украинский.
0: На украинский.
3: И на украинский. А что там похоже? Ну, может быть, цибуля слово. Там
2: они тоже говорят, допустим, робишь, а русский говорят, делаешь. Например, украинцы и поляки говорят... процевать, а русский говорит работаю. То есть много чего общего есть в словах.
0: Ну, безусловно. Исторически тоже украинская территория была ближе к Польше. Конечно, языки влияли друг на друга. Но что иврит, это тоже очень интересно. Это совершенно другой группы язык.
3: Угу.
0: По твоей...
3: Мы были дважды в Израиле. Мы обожаем Израиль. Это наша историческая родина.
0: Да, и мы должны.
3: Шалом, Израиль, ам Израиль. Хай.
2: Да.
0: Хорошо. У тебя есть какие-нибудь, кроме языков, хобби?
2: Мои хобби – шахматы, волейбол. Я предпочитаю смотреть баскетбол. Не люблю особо играть в баскетбол. Вот это мои хобби.
0: Ты не играешь в баскетбол, только смотришь.
2: Я обычно смотрю, чем играю.
0: А шахматы? Ты
2: шахматы я играю повседневно. Я участвую в турнирах. Однажды я занял первое место. Это было в 2023 году в ноябре в Филадельфии. Мы с папой...
0: Как давно ты играешь в шахматы?
2: Когда мне было почти 5 лет... Папа меня хотел приучить играть в шахматы. Для меня это был как темный лес. Я просто не понимал, как ходят фигуры. То есть я понял, что...
0: 5 лет.
2: Я понял, что это не мое. Далее папа меня отправил к репетитору, шахматному репетитору в школе Шостаковича. Я не знаю, я очень сомневаюсь, если он сейчас там работает. Я только понял, как, помните, так говорили раньше, лошадью ходи, как воли не видать, как
0: крыше ходить. Он говорил на английском или на русском?
2: Он объяснял и так, по-русски и по-английски.
0: То есть он был русскоязычный
2: репетитор.
0: Двуязычный, я бы сказал.
2: Да, и потом я только знал, как буковкой «Ж» ходить лошадью.
0: Шахматы – очень сложная игра.
2: Стратегическое, критическое мышление, то есть как бы склад ума, как говорится. Вот.
0: И у тебя звание какое-то есть? Или?
2: У меня пока нет звания, но я у некоторых мастеров уже повыигрывал. допустим, там этот называется блиц-шахматы, быстрые шахматы. Я у них там повыиграл в турнире. Вот. Хотя у меня нет никого.
0: Ты в основном на интернете играешь в шахматы?
2: На интернете я хожу в шахматный клуб на Брайтоне.
0: Как вот. Часто?
2: Раз в неделю.
0: Слушай, у тебя очень богатая жизнь интеллектуально. А какие книги ты любишь читать? Или ты в основном фильмы смотришь?
2: Я в основном смотрю спорт и книги. Я люблю читать классические там книги, скажем.
0: Ну, например?
2: Про детектив, может быть, могу прочитать там.
0: Вот. На каком языке ты предпочитаешь читать все-таки? На английском?
2: Я читаю и на русском, и на английском. Да. То есть я читаю на обе, то есть на русском.
0: Ты знаешь, очень жалко, что ты не берешь русский язык в школе.
2: Почему?
0: Я преподавала русский язык в школе, и мои ученики читали серьезные книжки. «Мастера Маргариту» читали.
2: Слышал.
0: Ну, ты слышал.
2: «Джульетта», «Ромео».
0: Я не знаю твой...
3: «Ромео и Джульетта».
0: Языка это сложное, философское.
2: Философия, да.
0: Да. Угу. Ну, я надеюсь, если Пушкина читаешь, я думаю, до «Мастера Маргариты» в конце концов дойдешь. А кто подтолкнул тебя? Кто еще играет у тебя в доме в шахматы?
2: Папа, он играет силу американского мастера, то есть рейтинг там 2200. Да.
0: То есть папа формирует тебя с самого
2: папа
0: начала.
2: Формирует, да.
0: Папа большой,
2: да, он
0: молодец.
2: Он мой тренер, скажем. Он мой тренер.
3: Вообще считается, можно я добавлю? Вообще считается, вот даже тот тренер, который его тренирует, он говорит, самый лучший тренер – это папа. Второй идет брат. А потом уже сам тренер.
0: Ага.
3: Вот. А почему, значит, ну, что касаемо меня, ну, речь идет в данном случае о моем сыне, но я хочу добавить, почему ему передались мои гены от гены. Ну, я, например, в 2018 году стал чемпионом Бруклина по шахматам.
0: Ага, то есть вы серьезно занимаетесь?
3: Ну, я с детства, знаешь...
0: Активно занимаюсь.
2: С 10 лет.
3: Я с 10 лет, исключая только... 4 лет в институте, я 5 лет в институте учился. На первом курсе я еще играл за институт, а уже потом более серьезные предметы я перестал играть, но когда вернулся, опять начал играть в шахматы. И вот, например, вот сейчас, минуточку. Сейчас. Вот этот кубок.
2: С кубком.
3: Это я взял.
0: Покажите на экран, если будет.
2: Смотрите, телеведущий, смотрите, зрители.
3: Сейчас, минуточку.
2: Простите нас. Вот, зрители...
3: Затемняется экран, я не знаю почему. Вот.
2: Okay. Мой папа занял в 2018 году первое место.
0: Ну, звание, слушайте, так вы действительно всерьез занимаетесь продолжением как бы своей линии интеллектуальной. Это просто здорово. А какую музыку ты любишь?
2: Я люблю поп-музыку. С детства мне нравился рэп, а сейчас я как-то думал, ну, там бессмысленно там как бы все.
0: Ага,
2: рэп.
0: Перерос
2: этого.
0: Но ты не играешь на инструменте.
2: Я не умею играть на инструментах. У меня, правда, есть двоюродный брат, он прям как Моцарт, он играет двумя руками, все укладывает.
3: Да.
2: И он прям
3: племянник.
2: Племянник, да. Он, то есть это...
0: Мне кажется, что тебе надо заняться инструментом.
3: Он не чувствует тягу к этому.
0: Ну, пока не чувствует, да. Конечно, не надо. В какой-то момент дело в том, что я просто по моему опыту вижу, что это человек, которому нужно это.
3: Да. Вот угу. Я играл на скрипке 4 года, потом бросил в детстве из-за того, что мои друзья говорили, о, ты маменькин сыночек.
0: Да, были такие еврейские ребенок на скрипке.
3: Да, пиликаешь на скрипке, а мы вот в футбол играем, а мне очень хотелось играть в футбол. И поэтому я играл хорошо и в унисоне, все, но я завидовал тем ребятам, которые играли. Я бросил скрипку и играл в футбол, там, ну, конечно, на любительском уровне, не на профессиональном. Вот, шахматы полюбил. А потом, когда я уже учился в институте, когда приехал, мы встретились с друзьями и пошли в ресторан, а там был один мой, не сокурсник, но он тоже в музыкальную школу ходил по классу скрипки. И он уже играл в ансамбле на гитаре. А я говорю, вот видите, если бы я вас не послушал тогда, а продолжал бы играть на скрипке, какой я был...
0: Ну, на гитаре был.
3: Да, что я вас послушал и бросил играть на скрипке, потому что вы подсмеялись. Они говорят, а мы были какие дураки, что смеялись над тобой.
0: Вот. Да.
3: Надо было продолжать играть.
0: Все родители, все родители делают ошибки, да. Они потом, мы все живые люди.
2: Вот. Но все живые люди.
0: Тот, что...
3: Ну, я играю сейчас на гитаре, да. Ну, для себя, не для славы.
0: Ну,
3: не
0: важно,
3: славы,
0: это
3: да.
0: Важно, что это присутствует у вас.
3: Да.
0: И это же безумно важно, да. что и вы, и ваш сын очень разносторонние, как бы развитые люди. Это же
2: очень
0: крайне важно. Какой твой любимый школьный предмет? Вот что ты в школе любишь больше всего?
2: Честно говоря, мой любимый предмет – математика. Мне нравятся формулы, тригонометрия, уравнения, вот эти все. Да.
0: Математика – любимый предмет.
2: Математика – мой любимый предмет.
0: Это безумно мне интересно, потому что это у тебя сочетается с хорошими лингвистическими способностями. Потому что как бы
2: стратегия
0: упрощенно
2: еще.
0: Считается, что это разные части полушарий. А вот ты, получается, очень разносторонне развитый человек. Это
2: да.
0: Очень хорошо. А что самое сложное в школе?
2: Что самое сложное? Мне сложно дается история. Да, история. Ну, я люблю математику, литературу. Я люблю еще науку, там, знаете.
0: Естественные науки.
2: Естественную науку, да. А менее любимая – это история.
0: Почему же, интересно, если ты любишь литературу? История – это же почти литература.
2: Я понимаю, да. У них это все гуманитарное. Почему мне...
0: Что тебе? Слишком много фактов. Что тебе? Или это конкретный преподаватель? Или это материал? Что тебе не нравится?
2: Что мне не нравится? Трудный вопрос. Мне не нравится... Мне там не нравится... ну, скажем, там про конституции, знаете, там все.
0: Недостаточно точная наука, мне кажется.
2: Да,
0: мне
2: конституции.
0: Нужно, точно все было по правилам. Недостаточно...
2: Ну, поправки мне вот эти как-то...
0: Точно наука.
2: Мне сложнее дается, скажем.
3: Хотя у него память хорошая, он запоминает все даты. Я не могу не помнить там, что было позавчера, но могу помнить, что было там лет 20 назад.
0: Ну, тогда. Естественно, да.
3: Да. А он помнит каждый день, где у кого какой день рождения, где мы были в такого-то дня, там, в 19-м году, такого-то числа, в такое-то время. В этом отношении удивительно просто. Да.
0: Скажи мне, вот была глобальная история, всеобщая история, и есть американская история. Какая тебе труднее?
2: Мне труднее дается... больше мне труднее дается американская.
0: Американская.
2: Глобально там как бы иностранные, там про Рим, древние Греции. То есть как бы там...
0: То есть, как бы, это там... тебе легче, потому что
2: легче.
0: Это как бы ближе к литературе.
2: Литературе, да. Там, в Древней Греции там была философию создали, демократия. Вот. А Рим...
0: Философия, это все еще тебя ждет в любом университете здесь.
2: Mm-hmm,
0: независимо
2: да.
0: от того, какой специальность ты будешь осваивать.
2: Mm-hmm.
0: И философия, и литература. А что тебе кажется вообще в американской школе ты бы поменял?
2: Что бы я поменял? Я бы поменял... Ну, что бы я поменял...
0: Папа, а что бы вы поменяли? Вот вы знаете же, какая...
3: В американской школе?
0: Да.
3: Ну, во-первых, я бы поменял отношение к учителям.
0: Ха!
3: Да, должно быть какое-то уважение, а не наглое такое... встал, там, ха-ха-ха, взял, ушел.
0: То есть вы считаете недостаточное уважение к учителю?
3: Да, может быть, это как-то немножко несовременно, но...
2: Немножко беспардонно.
3: Когда мы учились, например, было уважение к учителям.
0: Я вам хочу
3: сказать, приходили, мы вставали.
0: Я вам хочу сказать такую вещь.
3: А здесь учитель сядет на стол и с ним болтает, или сядет на пол.
2: Ноги на стол ставят.
0: Я преподаю в туры в Graduate School of Education как раз учителям. И я это обсуждаю с ними. Исторически, к сожалению, так сложилось в Америке, что к учителям относятся как к слугам.
3: Да.
0: Вот вы живете на наши налоги, и мы вам будем диктовать, как вы должны себя вести. Это исторически так сложилось, потому что первые школы в Америке, они были организованы людьми, которые имели больше всего собственности. Какая собственность была? Земля. До сих пор школы существуют на налоги от земли. И вот это отношение, оно, я с вами абсолютно тут согласна, потому что я как раз это изучаю очень всерьез, сравниваю разные системы образования в разных странах. Вот это общее от общества пренебрежительное отношение к учителям и к учительству как к профессии, оно приводит к очень нехорошим результатам. И учителя теперь хотя бы стали писать об этом, пишут, что если мы это не поменяем, трагедия будет. Потому что учителей искусственным интеллектом заменить невозможно. Живых людей искусственным интеллектом заменить невозможно. Как бы он совершенен ни был. А как ты относишься к искусственному интеллекту, к этой идее, что многие работы будут уже не существовать?
2: А как я отношусь к искусственному интеллекту? Иногда он там... Может,
0: ты пользуешься искусством?
2: Да, иногда использую, но иногда, допустим, я не понял вопрос, я могу там послать искусственный интеллект, и иногда он даже может дать неверный ответ. То есть, на мой взгляд, некоторые дети, у них не хватает критического мышления, они не желают делать уроки, они используются искусственным интеллектом, и иногда даже искусственный интеллект, я не знаю, если это намеренно, но может быть он может дать...
0: То есть это используется как костыль, в общем, как ненужная подпорка, ты считаешь?
2: Да.
0: Я, в общем, тоже боюсь этого очень.
2: Что искусственный интеллект, то есть там многие дети, то есть в колледже запрещают использовать это, чтобы не было плагиата, скажем.
0: Плагиат – это очень серьезная история, и действительно есть такое, очень легко занять идею искусственного интеллекта. Я согласна. Сколько времени ты проводишь на компьютере в день?
2: Сколько я провожу время в компьютере?
0: Онлайн.
2: Я понимаю. Сейчас я уже стал уже дольше использовать компьютерами, так как много домашних заданий уже там задают. Я хожу к репетитору, вот, чтобы подготовиться к SAT.
0: Это другой вопрос. Ты намеренно используешь. А для себя, для общения? Как ты общаешься? Ты общаешься больше с живыми детьми?
2: Я больше социальный, я общительный, я экстраверт. Вот. Я еще использую компьютер, чтобы в шахматы играть на интернете. Вот, я иногда там Facebook, Instagram смотрю.
0: Ага.
2: Да.
0: Ну, у тебя есть группа друзей в школе там или вообще живьем, не через компьютер?
2: Есть. У меня есть два друга. Они тут живут на Кони-Айленде. Мы с ними летом ходили часто на пляж. Мы в школе.
0: То есть вы проводите время живьем,
2: да,
0: общаться?
2: Да, мы проводим время живое общение. когда у нас там перемена, мы можем там...
0: Они с тобой в школе учатся?
2: В школе, да, мы можем там в карты поиграть, допустим, Уна, можем поиграть в дурачка, ну, мы так... Можем еще поиграть покер, ну, не на деньги, естественно.
0: В карты даже играешь. Но это тоже стратегическая игра.
2: Это психологическая игра.
0: В общем, это связано с твоим шахматным мышлением. Папа, вас, как вас беспокоит наличие технологии, наличие телефона? Вот многие родители очень жалуются, что дети перестают вообще общаться. Они все время на телефоне, на компьютере. Есть эта проблема у вас?
3: У меня, моя...
0: Нет, личность, в вашей семье.
3: В нашей семье? Ну, да, конечно. Вот, ну, я жил в его возрасте в такое время, когда не было ни компьютеров, ни селфонов. Были стационарные телефоны в моем классе, там, у 4 человек. И казалось бы, что интересного, но у нас была гораздо веселее жизнь, больше общения. Мы встречались, играли в шахматы, в теннис, в футбол, разговаривали о литературе, много читали, эрудированные были. А они сейчас зомбированы, вот они поселились в компьютере, в интернете все поселились, понимаете, и шаг влево, шаг вправо, уже не знают, что делать.
0: Вы как-то это контролировали вообще когда-то? Куда он идет, какие
3: сайты? Да, да, он всегда с нами на связи, куда он идет, он всегда звонит, сообщает, или по текст-месседжу мы общаемся. То есть... Но мы стараемся, чтобы он общался с хорошими ребятами, а не с какой-то шпаной.
0: То есть вы все-таки самый близкий человек у тебя, самый близкий друг у тебя папа. Это.
2: Самый близкий друг это папа и Бог.
0: И Бог. Ну, Бог понятно.
2: Бог создал планету, нас создал.
0: Это большое счастье, что у вас с папой такое взаимопонимание.
3: У нас большая любовь.
0: Это такие отношения. Это большое счастье. И многие, я уверена, зрители и слушатели вот думают, я хочу, чтобы у меня были такие отношения со своим сыном или с моим папой. А дедушки, бабушки есть у вас?
2: У меня есть по папе, по маме. Они тоже живут в Бруклине.
0: Ты с ними общаешься на русском?
2: Только на русском. Они другого языка не знают. И даже если бы они знали русский язык, я все равно продолжал бы с ними на русском. Они знали бы английский, скажем, или еще какой-нибудь иностранный язык, то я бы снова продолжал с ними по-русски бы общаться.
0: Uh-huh. А в шахматы ты с ними играешь?
2: Раньше с дедушкой играл в шахматы. Он тоже... Меня тоже как-то учил, как там ходят, знаете, как там фигуры.
0: Ну,
2: то есть...
0: в общем...
3: Он играет, вас... конечно, слабенько, дедушка, его в шахматы. Не на нашем уровне. Но когда Семик играл на начальном уровне, он с ним играл на равных и даже проигрывал.
2: Даже проигрывал, да. Еще я хотел добавить, когда мне было 9 лет, я только... То есть спустя 5 лет, когда мне исполнилось 9 лет, я только знал, как ходят фигуры. Я даже проигрывал новичкам. Я еще не умел составлять планы, строить комбинации. Затем наступила пандемия, многие школы, клубы позакрывались, и потом у меня пропал интерес к шахматам.
0: Пандемия на всех повлияла, конечно, и все они присели за компьютеры во время пандемии. Это было такое, когда она была, я помню, я тоже все уроки я вела на Zoom, и я помню, говорила, что мы еще это как общество расхлёвывать будем долгое время, то, что происходит. Дети просто влипли в этот экран, и взрослые тоже, кстати.
3: Поселились в интернете.
0: Да, и взрослые, кстати, тоже. И это, в общем, до сих пор это, смотрите, вот я преподаю в Тура-университете, большинство Тура-университета, которые готовят учителей, большинство классов только на интернете. Это ужасно, я считаю, потому что
3: там много плагиатов.
0: Люди должны учить. У меня огромная группа, потому что я отказываюсь преподавать на интернете, потому что люди понимают, что они должны общаться друг с другом для того, чтобы научиться общаться с детьми.
3: Да.
0: И слышать друг друга. Мы должны продолжать слушать друг друга. Угу. Где-то вот во взрослом времени, когда ты вырастешь, когда ты уже выучишься, где бы ты хотел жить?
2: Где я хотел бы жить? Я хотел бы жить в районе Парк Слоуп, там, где проспект Парк. Там
0: будет... Ну, в Бруклине.
2: В Бруклине, все. Да.
0: А почему в Парк Слоуп?
2: Ну, скажем, он такой спокойный район, там, недалеко даунтаун, там небоскребы. То есть там будет недалеко моя будущая профессия, там промышленности, магазины. Вот, чтоб, было...
0: То есть тебе нравится Парк Слоуп сейчас?
2: Обожаю Парк Слоуп.
0: Ты ходишь в Парк Слоуп гулять?
2: Да.
0: Я хочу тебе сказать, что когда я приехала в Нью-Йорк в 89-м году, это был страшный район, туда было страшно пойти.
2: Там
0: Парк Слоуп был, ну, просто днем могли украсть сумку. Было просто страшно. Он совершенно поменялся. Потому что такие люди, как ты, молодые, решили, что там все-таки дешевле, и стали туда переселяться, и поменяли характер Парк Слоуп. В Нью-Йорке вообще все меняется.
2: Все меняется. Сейчас уже все подорожало, бензин.
0: Ну, подорожало это да, но Нью-Йорк это, в общем-то, для... Америки, я считаю, что это центр мира для Америки.
2: Центр.
0: То, что происходит в Нью-Йорке, потом происходит во всей остальной Америке.
2: Да,
0: в культурном смысле, в интеллектуальном смысле. Я хочу сказать, в свое время была такая вот история знаменитая, Джон Леннон, ты, наверное, знаешь, папа точно знает, Битл. Он очень хотел поселиться в Нью-Йорке. Ему долгое время не давали по разным причинам. Он из Британии. И вот он добивался, какой-то корреспондент его спросил, ну что вам так этот Нью-Йорк? Ну что такое? Вы можете себе позволить жить где угодно. Угу. Он сказал, если бы я жил во времена Римской империи, я бы хотел жить в Риме. А сейчас я должен жить в Нью-Йорке. Это Нью-Йорк для меня. К сожалению, он был убит в Нью-Йорке.
3: Да.
0: Очень жалко.
3: Марком Чапманом.
0: Да, Чапман. Да. Но Нью-Йорк это действительно в этом смысле, в смысле культурного обмена, в смысле языковой среды, в смысле интеллектуальной среды, это, конечно, потрясающее место. Это Нью-Йорк отличается от всей остальной Америки. Это я тебе говорю совершенно точно. Папа, который был в Сан-Франциско, который тоже, в общем-то, очень такой космополитический город, сравнить даже
3: да.
0: нельзя.
3: Сан-Франциско... Там в одном городе 7 климатических поясов, только в одном городе. Выезжаешь с Ла-Плайя, там пасмурно, прохладно, и доезжаешь до Мишен, там уже жара.
0: Ага.
3: Вот так.
0: Ну, в Нью-Йорке, смотри, в школах, только в школах говорят на 200 языках дети.
2: На сколько?
0: 200 языков.
2: 200 языков.
0: И мы переводим, Управление образования штата Нью-Йорк переводит документы для родителей на 65 языков. Это просто, я когда начинала в 90-х, переводили на 5, может быть. Но русский был один из них, но теперь переводят на 65. А говорят дети на 200 языках.
2: Да.
0: Так что мы, конечно, уникальная совершенно в этом смысле среда. И то, что ты вот так серьезно занимаешься испанским, вот это очень здорово, что и русский, и испанский. И чем больше языков, вообще-то в смысле то, что мы по-английски говорим employability, того, как ты сможешь устроиться на работу, чем больше языков ты знаешь, безусловно, тем лучше. Это безусловно. И значит, ты идешь в университет, но учиться, но университет находится на север от нас, да? Он находится, университет
2: это как бы верхний
0: рядом с Манхэттеном в Бронксе.
2: Да, то есть не доходя Бронкса, верхний Манхэттен.
0: И где же ты будешь жить? Ты будешь жить в общежитии, ты хочешь, или дома будешь жить?
2: Я буду жить в общежитии, то есть я буду жить отдельно, но все равно буду в Бруклине жить.
0: Ну, в университет ты пойдешь и будешь жить прямо там, да?
2: Нет. Я там буду учиться, может быть, 4 года.
0: То есть... Ну, когда ты учиться будешь, ты хочешь ездить на метро, на автобусе?
2: На метро буду ездить. А как по-другому? Ну, можно, конечно, на машине. Но на машине там надо через это все Гаванас, там надо через...
0: Это вот так, как я еду на работу.
2: Через 10-78, это все.
0: Да. То есть ты все равно будешь жить дома. Папа не представляет, что он пойдет.
3: Я не могу представить, как мы можем жить раздельно друг от друга. Я его с пеленок воспитываю.
0: Да, это хочу сказать. Сейчас. Это вот наша общая ментальность.
3: Ну, не я только, и мама, то есть моя супруга, жена.
0: Постсоветского пространства. Потому что мы привыкли, что мы семья, и мы поддерживаем друг друга. Угу. И просто так дети не уходят. А дети уходят, когда они там живут. Женятся, это другое дело. А просто так, просто потому, что мне 18 лет, а вот у американцев много лет подряд, много лет, была такая идея. 18 лет, все, ребенок должен жить отдельно.
3: И даже 16, по-моему.
0: Да, ну, 16 это еще раньше. Ну, и просто потому, даже был такой момент культурно, что считалось, ребенок, который живет с родителями в 20-25 лет, он какой-то маменькин сыночек. Угу. И это, в общем, поменялось. В соответствии еще в связи с экономической ситуацией, что это совсем не так легко жить одному и снимать квартиру одному, или это покупать квартиру одному. Это не так легко, но у вас крепкая, тесная семья. Понятно. Ну, будешь добираться в университет.
3: Я просто, извините, я вас перебью. Можно?
0: Ну, конечно.
3: Я с 18 лет, с 18 с половиной лет жил отдельно, ну, потому что я поступил в институт в России, ну, на чужбине, как говорится, так получилось. На Украине был, извините, страшный антисемитизм.
0: Ага, и, извиняться нечего, это правда.
3: Да, это правда, и я со своими хорошими знаниями, способностями, все, мне не давали возможности, то есть мне, ну, невозможно было поступить евреем. И пришлось поступать в России, но я поступил и без единой копейки, сам закончил, получил высшее образование, старался сам себя воспитывать и быть более эрудированным. Кстати, благодаря этому я даже вас, я сейчас шокирую, может быть, попадал дважды как лучший из лучших из миллионов на суперпопулярную передачу «Поле чудес». И покойный Влад Листьев меня лично поздравлял телеграммой поздравительной.
0: Ну, это очень интересно.
3: Я был дважды на этой телепередаче, меня видели.
0: То есть вы сами себя вырастили?
3: Да.

0: это была тема финал Аргентины против Испании и матч за третье место. То есть, скажем, Аргентина, это был такой необычный матч. То есть Аргентина играла больше в защите, а испанцы атаковали, они более агрессивнее играли. Вот. И когда был овертайм уже, на 106-й минуте Испания забила. На мой взгляд, Испания играла сильнее. Объективно.
1: Это безумно интересный разговор. У тебя такой спектр интересов.
0: Да.
1: Это просто приятно слушать. Я считаю, что... Вот это то, к чему мы должны стремиться. Вот я открываю для себя Америку. Вы – это пример успеха иммигрантов, которые приехали из бывшего Советского Союза, так как я, приехали, бежали от антисемитизма, от тупости советской. И вы добились всего. И вот это того, чего вы добились. И мы этим должны гордиться. У нас осталось 2 минуты. Что вы посоветуете родителям, недавно приехавшим сюда с детьми из бывшего Советского Союза?
2: Я посоветую родителям, которые недавно прибыли из бывшего Советского Союза, в первую очередь давать детям культуру воспитания. И не давать, чтобы дома вообще не было ни единого матерщинного слова. Я ненавижу мат.
0: Режет уши.
2: Я когда учился и жил в общежитии, приходилось, как говорится, с волками жить, по волчьи выйти. Мат, и перемат, все. Но потом я понял, что это просто жлобство. Это режет уши.
0: И грех на душу.
2: Да, не хватает им лексикона, они заменяют матом, но это только позорище. Они матерятся, как сапожники. А я ненавижу это.
1: Ой, это такой вопрос, мы еще не поднимали. Я с вами абсолютно согласна. У меня было несколько таких моментов. Я шла, например, впереди молодых студентов, которые между собой говорили жутким языком. И когда я им сказала, что «Да что же вы делаете?», они сказали: «Мы же не с вами говорим».
2: Да.
1: То есть следите за качеством своего общения со своими
2: и
1: детьми.
2: Воспитывайте своих
1: потому
2: детей
1: что когда
2: в культуре,
1: это
2: в
1: становится нормой, 30 секунд. Спасибо вам большое. Замечательная была встреча. Я надеюсь, еще раз встретимся. Это была «Открой Америку с Верой». Передача «Будьте здоровы». До следующей пятницы.
2: Спасибо.

0: радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
1: В Нью-Йорке 4 часа утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости. Новости вне политики.
4: Новости вне политики.
5: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособия по безработице из-за масштабной модернизации системы, которой больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления, подтверждать право на еженедельные выплаты или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках выплат, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, в том числе со смартфона, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службу занятости и сделает оформление пособий более комфортным. Продюсер Харви Вайнштейн, которого суд приговорил в общей сложности к 31 году тюрьмы за сексуализированное насилие, дал новое интервью из-за решетки. В нем 74-летний преступник назвал свою главную ошибку и сравнил себя с легендами Голливуда. Далее прямая речь. «Женщины сами ко мне тянулись», – заявил продюсер изданию Daily Mail, вспомнив времена расцвета своего влияния и отметив, что все контакты происходили по взаимному согласию.

0: Своей главной ошибкой он назвал отказ выплатить 750 тысяч в качестве досудебного урегулирования по иску о сексуальном насилии, поданному его ассистенткой Мириам Хейли. Он признался, что если бы тогда заплатил деньги, никакого уголовного преследования, скорее всего, не случилось бы, а его карьера не оказалась бы разрушена. 64-летний Джим Керри тайно женился на 32-летней художнице Мин Ха. Свадьба прошла в тайном формате в Лос-Анджелесе. Пара вместе несколько лет. Керри был женат дважды. В 87-м он женился на Мелиссе Уомер, в том же году родилась их дочь. В 96-м он женился на своей партнерше по фильму «Тупой и еще тупее» Лорен Холли, но через год развелся. В 2010 году актер стал дедушкой. Родился его внук Джексон Райли.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине. Угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш московский корреспондент Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно, Иван. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, провел, как сказано, конструктивные переговоры с американскими чиновниками по вопросу урегулирования украинского конфликта. Так сообщает Reuters и ТАСС со ссылкой на источники. Итак, прошла встреча в Вашингтоне. Там обсуждались возможные американо-российские энергетические инициативы после завершения конфликта. Это очень важно уточнить, поскольку мы сегодня с вами будем касаться нескольких тем, связанных с деятельностью Кирилла Дмитриева. Там постоянно идет разговор о том, что Кирилл Дмитриев вводит за нос американцев, он им предлагает различные пакеты очень интересных бизнес-идей, бизнес-проектов, которые принесут, я напомню, мы, по-моему, даже с весной с вами или в начале лета говорили, там цифра такая прозвучала, 12 триллионов долларов. Ну что-то вообще невыразимое. 12 триллионов долларов. Вот такой объем может быть работы между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Как от этого можно отказаться? Я тогда говорил о том и вам, и нашему украинскому корреспонденту, что, а может быть, все наоборот как раз. Кирилл Дмитриев думает, что он таким образом собьет американцев с украинской темы, и они просто ослепленные вот этими будущими барышами, прибылью, они перестанут помогать Украине и пойдут в объятия России. А может быть, наоборот все происходит? Может быть, американцы говорят, ну хорошо, мы согласны с вами, посмотрите, что будет, если вы прекратите военные действия в Украине. Вот тогда действительно и вам, и нам будет очень выгодно сотрудничать. Но пока вы не прекратите эти действия, мы ни на что не пойдем. Это продолжающаяся уже многие месяцы позиция Соединенных Штатов Америки. Она и здесь подтверждена. Так что, когда мы с вами будем говорить о том, насколько американцы идут на какую-то подвижку в сторону Кирилла Дмитриева или еще по другому вопросу, надо учитывать. Соединенные Штаты говорят однозначно, вы должны закончить военные действия, прекратить войну. После этого мы с вами пойдем на самые разные контакты, нет вопросов. Так что здесь очень важный этот момент, его нельзя не упоминать постоянно. Иван.
1: Да, в российских средствах массовой информации этот визит особенно, кстати говоря, и не комментируется. То есть пока только такие общие расплывчатые комментарии, что прошло конструктивно, что стороны удовлетворены. Песков там тоже что-то такое невнятное сказал, что пока рано говорить и как-то комментировать. Ну и раз российские средства массовой информации эту тему не развивают, то вообще автоматически напрашивается вывод, что ничего там особенно Дмитриев не добился. Потому что если бы его поездка увенчалась успехом, то, разумеется, это было бы во всех заголовках, что все у него удалось, и американцы со всеми предложениями согласились, и все замечательно. А пока, ну вот, такое впечатление, что да, что-то съездил, что-то предложил, а американцы, ну как в комедиях сатирических на бюрократическую тему, сказали, мол, мы дадим знать. И Дмитрий вроде бы ничего там и не добился. Ну, повторяю, это домыслы, но вывод напрашивается один. Если российские мейнстримные средства массовой информации не ликуют, обходят поездку, ну, не то чтобы молчанием, но не ставят ее на первые полосы, ну, значит, там, видимо, ничего особенно не получилось у Дмитриева.
0: Ну, насколько можно понять, Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина перестала уничтожать НПЗ, энергетические объекты, в свою очередь, чтобы Россия перестала уничтожать, там мы вчера только говорили с нашим корреспондентом с Украины, уничтожают не только нефтеперерабатывающие заводы в Украине, но и уничтожают последовательно заправочные станции. То есть вы приезжаете на заправку, и в это время может прилететь какой-нибудь дрон, а то и ракета. Иными словами, прекращайте уничтожать энергетику, но Россия на это не пойдет. У России такое впечатление, что совершенно четкий план уничтожения Украины этой зимой. Поскольку близятся холода, мы, помнится, говорили и в прошлой зимой о том, как пережила с большим трудом Украина уничтожение электростанций, ТЭЦ. Я так понимаю, что это план Российской Федерации – оставить Украину без тепла, без электричества, без воды, без энергии. Я думаю, что бессмысленно разговаривать сегодня с Путиным, который считает, что он добьет Украину тем самым. Вчера только наш корреспондент с Украины говорил о том, что не нагнуть украинцев такими действиями, украинцы не сдадутся, и они переживут, и какая-то уже получается, шестая зима будет по счету. Иными словами, мне кажется, что как бы Кирилл Дмитриев не выкручивался, не выворачивался, какие бы он золотые горы не сулил, американцы четко понимают, с кем они имеют дело.
1: Ну, скорее всего, понимают, но как себя вести, тоже пока американцы, от этого, по-моему, американцы понять не могут. И это не в первый раз тоже. Тут дело не только, повторяю, в Трампе. Это историческая традиция, тенденция, как угодно это называйте, что западные политики, ну, не знают, как себя вести с политиками из Советского Союза или из России. То же самое и здесь, потому что, да, сейчас американцы пытаются реализовать вот это энергетическое перемирие. Зеленский говорит, что для украинцев это не просто удары по нефтяным, по НПЗ, это жизни на кону, но готов пойти на это. А Лавров и Путин повторяют, что мы ничего не прекращаем, победа за нами, даже в случае переговоров боевые действия продолжатся. Ну и как вот эти вот точки зрения свести к какому-то общему знаменателю? Естественно, это не получается, и я не уверен, что получится. Вот поэтому и происходят вроде бы встречи, переговоры, а дело-то не движется, потому что, я уж не помню, как-то раз это все время ее забывают, красивая геометрическая формулировка, что круг в квадрат не превратит, а квадрат, соответственно, в круг. А сейчас получается именно это. У американцев красивые идеи и понятные о том, что экономическое развитие, примирение и так далее, а у российской стороны война до победного конца.
0: Вот это самая главная фраза. Россия не собирается прекращать войну. Мы на этой неделе говорили о том, что расходы на военные расходы, хотел сказать, расходы на оборону, но для сегодняшней Российской Федерации эта известная формулировка, она не подходит. Это военные расходы, расходы на нападение на Украину. Они были подняты до 17 триллионов 100 миллиардов рублей. Примерно около 13 триллионов, простите. В этих цифрах можно запутаться. Это какие-то уже совершенно астрономические такие суммы. 13 с чем-то, сейчас точно не могу сказать, триллионов рублей планировалось выделить на на нападение России на Украину в 2027 году. Так вот, практически на 23% увеличились эти расходы до 17 триллионов 100 миллиардов долларов. Вообще разговор идет о том, что там общее количество там экономических расходов – это около 45, по-моему, триллионов. 17 триллионов – это уже больше трети. Но если учитывать еще и сопутствующие расходы, не обязательно военные, на то, чтобы поддерживать войну, это самые разные области, то, в принципе, это где-то около 50%. 50% получается ВВП Российской Федерации будет идти на нападение на Украину. О каких разговорах о мире может идти речь? Каким образом можно вообще разговаривать с Путиным о том, чтобы он пошел на какие-то уступки, если наоборот, он вкладывает все больше и больше? Кстати, на 28-й год планировалось там 13 с чем-то триллионов рублей. Но уже на 27-й год 17 триллионов 100 миллиардов рублей будет потрачено на военное нападение. Иными словами, вот вам весь расклад. Вот вам можно говорить о том, что мы не знаем, что у людей в голове, что у руководителей, что у кремлевских руководителей в голове и так далее, но цифры говорят однозначно. У них продолжение войны в голове. Иван.
1: Совершенно верно, тем более в октябре опять будет повышение цен очередное, но официально только в области коммунальных услуг, но довольно серьезное. А обычно, ну, за этим и другие цены тоже растут, поэтому деньги, естественно, из населения, ну, нужно, от населения нужно получать. И коммунальные платежи – это всегда безотказный способ. Численность вооруженных сил снова увеличена последним указом того же Путина. Там тоже уже цифры точно я не помню, но что-то около 2,5 миллионов человек. А я, например, помню те времена в 90-е, когда говорилось, что России армия больше миллиона человек вообще не нужна. Это было, это озвучивалось российскими лидерами в 90-е, повторяю. Сейчас около 2,5 миллионов, и вряд ли это предел. Разговоры о мобилизации пока поутихли, но кто знает, что и как. Опять же, реклама и призывы всем срочно идти на контракты, они никуда не деваются, их, этих рекламных роликов и объявлений огромное количество. То есть, когда американская сторона вдруг говорит о том, что в Кремле очень хотят мира, это очень странно звучит для стороны российской.
0: Для стороны российской, да, но это не странно для стороны американской, которые ведут себя дипломатически. И отсюда такие заявления. У меня к вам вопрос. Я вот только что, буквально перед нашей программой, прочитал, у меня знакомая, ну, еще по 80-м годам, литератор известный, она написала у себя в Фейсбуке, я так понимаю, что она в свое время вернулась в Россию с Франции. Она жила во Франции, потом в 90-е годы это произошло, она очень скучала по Москве, по своим внукам, как она пишет. Я как раз написал, что было бы хорошо, если бы так семантически, если бы просто рейсы из Парижа летели во Внуково. Вот, во Внуково скучаю по внукам. Вот, прилетела во Внуково, потому что скучаю по внукам. Но рейсы из Парижа летят в Шереметьево. Даже не по деду в Домодедово она скучает, и по внукам во Внуково. В общем, такая история. И она написала, она там живет, вот последние десятилетия. Выступала, кстати, против российской агрессии и так далее. Но она живет, продолжает жить в Москве. И я прочитал у нее, она говорит, видимо, она живет на даче. И в свое время, когда я жил в Москве, она жила где-то там в центре, на Колхозной площади. Площадь, по-моему, переименовали. И вот она пишет, что из всех заправочных станций, на которых они побывали, естественно, чтобы заправить свою машину, всего две работали. Все остальные станции были закрыты. автозаправка, АЗС. У меня к вам вопрос. Мы давно эту тему не поднимали. Ну, как давно? Я был в отпуске, до отпуска там пару недель. А что происходит в этом плане? Мы в середине лета говорили о том, что россияне просто в шоке, поскольку эти все удары по НПЗ, по нефтеперерабатывающим заводам, ну и не только поэтому, они привели к тому, что негде заправиться. Ну, Крым вообще обречен. Я так понимаю, что там просто коллапс экономический, и он брошен. Кремль вообще... Я смотрел недавно программу такую обзорную по поводу Крыма, что там происходит. Там люди бегут оттуда, если могут убежать. А в принципе там не только бензина нет, там и продуктов нет, подвозки нет и так далее. Ну, украинцы активно стреляют по Крыму, и поэтому там возникает ситуация, ну, абсолютного экономического коллапса. Кремль об этом даже не думает. Крым брошен просто. Вот что хотите, то и делайте. Но это ожидаемо. Свои регионы не нужны, а уж Крым, который присоединили в 2014 году, ради чего присоединили. Ну, вот теперь становится понятно, что да так, это было очень нужно для того, чтобы император почувствовал, что он расширяет свою империю. То же самое, наверное, касается и Украины. Так вот, что по поводу НПЗ? Как, не НПЗ, а автозаправочных станций. Какова сейчас ситуация? Я, насколько понимаю, исходя из того, что вот она поставила этот пост, ничего не изменилось к лучшему.
1: Тут, знаете, есть, опять же, математическая закономерность. Чем дальше от центра, тем хуже. То есть...
0: Ну вот она была на даче, видимо, это не центр, ну,
1: да,
0: Москвы.
1: Да, это за пределами Москвы, как я понимаю, за чертой города. То есть в центре, ну, проблем, по-моему, особых нет, судя по тому, что я вижу. В городе тоже, ну, более-менее как-то ситуация такая спокойная, насколько я могу судить. А вот когда лично мне пришлось за пределы города выезжать, это, правда, было недели две назад, но тем не менее, вот то же самое, что было летом, действительно. Чем дальше отъезжаешь от Москвы, а мне надо было там на 60 километров от Москвы отъехать по своим делам, а вот чем дальше... то либо бензозаправка пустая, просто бензина нет, либо она, да, работает, но там огромная очередь из автомобилей. А еще дальше просто все бензозаправки действительно закрыты и пустые. Поэтому вот это было две недели назад. Вот такая ситуация. Чем дальше от Москвы, тем хуже.
0: Ну, это известная ситуация. Я еще помню по Советскому Союзу, там, как это, 101-й километр, да, за МКД, за Московской кольцевой дорогой, жизнь у людей совершенно иная, чем внутри вот этой Московской кольцевой дороги, чем в самой Москве.
1: Ну, вот примерно то же самое. Даже некоторые заправки, которые летом работали, они как раз сейчас закрыты. Те, что вот я видел тогда, и те, что видел в конце сентября. Поэтому в Подмосковье я вот не представляю, как люди вообще обходятся и живут.
0: Ну, главное побольше тратить на нападение на Украину. 17 триллионов 100 миллиардов рублей будет потрачено в 2027 году. Это, я еще раз говорю, это прямые расходы, непосредственные расходы военные. А там еще дополнительно хватает еще на столько же, а то и больше. В российских СМИ ухватились за материал издания «Атлантик». Президент Дональд Трамп согласился... на идею своего спецпосланника в Беларуси Джона Коула. Я бы об этом говорил очень осторожно, согласился или нет. Это вот в этой торжественной риторике, торжество России, там все сказано. Что вот они сразу говорят о том, что с Трампом все понятно, он согласился, спецпосланник Беларуси, убедил Трампа о том, что нужно ослабить антироссийские санкции в обмен на освобождение России и некоторых заключенных. Об этом и пишет «Атлантик». И я бы здесь очень осторожно говорил о том, каково мнение в данном случае Трампа. Все это сказано в издании, которое антитрамповское. Мы с вами тоже говорили о том, что такое издание «Атлантик». Леволиберальное издание, абсолютно направленное против политики Трампа. Там неоднократно были статьи, которые потом просто-напросто, что называется, были шиты белыми нитками. Ну вот эта тема. В России просто счастливы. Они говорят, что у Беларуси ведь получилось получилось. Какие-то санкции против Белоруссии действительно Белый дом ослабил в обмен на освобождение каких-то лиц. То же самое очень Россия бы хотела, чтобы это произошло и в отношении нее.
1: Да, эта тема, она интересна не столько даже для обсуждения американской политики, я почему, собственно говоря, и считаю ее интересной и важной, сколько для того, как выборочно работает российский обзор западной прессы. Атлантик, совершенно верно, все, что пишет Атлантик будем называть, на тему Трампа, это все надо принимать с очень большой долей скепсиса. За всю свою историю издание, по-моему, 5 или 6 раз поддерживало президентские кандидатуры, из них 3 раза против Трампа. Да, это показатель уже, то есть вот 16-й, 20-й, 24-й, они всегда против него, и, естественно, любая сплетня, любой слух против действующего президента, они ее охотно опубликуют.
0: Иван, мне вспомнилось в свое время в Советском Союзе было такое определение «рупор». Вот это издание «Рупор капиталистических там сил» и так далее. Вот «Атлантик», так же, как «Нью-Йорк Таймс», так же, как «Вашингтон Пост», так же, как CNN, вот это рупор всего леволиберального американского движения. Вот, это четко совершенно. Они будут исходить с желчью. Они будут постоянно говорить о том, насколько ненавистен Трамп, какой был прекрасный Байден. Причем они тоже, можно было ведь и промолчать в ситуации, когда видно, что за президента мы получили под номером 46. Но тем не менее, какой замечательный был Байден. Теперь они говорят о том, что ну да, мы в чем-то как бы не договаривали. Это признание «Нью-Йорк Таймс» и журнала «Атлантик». Но в данном случае мы говорим о том, что это абсолютно вот рупор всей этой волны, которая идет против республиканцев, против МАГА и против, естественно, Дональда Трампа. Рупор. Вспомнил это слово.
1: Да. Да, я, естественно, не считаю, что Трамп должен быть вне критики. У меня к нему, конечно, сами знаете, свои претензии, но критики Трампа очень часто вынуждают меня занимать его сторону, потому что уж очень они отвратительные сами по себе. И поэтому то, что делает журнал «Атлантик», ну вот понятно, что просто это пропаганда откровенная. В России очень многие люди, оппозиционно относящиеся к Кремлю, свято верят всему, что пишет западная пресса. Раз написал «Нью-Йорк Таймс», «Атлантик», значит, так оно и есть. Поэтому, кстати, в российской оппозиции такая нелюбовь к Трампу. Есть люди, которые понимают, что и как, а есть те, кто просто раз «Нью-Йорк Таймс» написал или «Атлантик», то значит, так оно и есть. Что касается российских официальных средств массовой информации, то им-то вообще все равно. Они выуживают любых правых, левых. Карлсон, который, Такер, я имею в виду, вроде себя относит к правым, но уже, по-моему, совсем помешался и стал критиком республиканцев и Трампа, и уже законченным антисемитом. Когда Карлсон критикует Трампа, естественно, это попадает на российские полосы. Первое, что вот выдающийся журналист вот смело говорит Трампу все, что надо. Когда левое издание, как «Атлантик», публикует подобный материал, то это тоже поддается как то, что это уже все свершившийся факт. Завтра Трамп обязательно послушается Коула и сделает все вот так, и санкции с Россией снимут. И вот последние уже 2-3 дня я вижу, что да, эта тема очень и очень активна. Даже не скажу, что обсуждается, но навязывается читателю уже почти как свершившийся факт. То есть все это все уже готово, вот прям чуть ли не завтра, послезавтра, ждите, кого-то мы освободим, и Трамп санкции снимет. Хотя, ну, конечно же, я думаю, в Америке прекрасно понимают, что Беларусь при всех ее особенностях и особенностях господина Лукашенко и Россия, Это две разные вещи. И подход тут один и тот же работает, ну, никак не сработает. И да, вот просто какой-то там слух, сплетни, утечка информации, в России они возводятся в ранг доказанного факта, и таким образом получается странным образом и официальная пропаганда, и оппозиция в это верят. Это, на самом деле, интересная тема. Да, может, американским зрителям, слушателям она не так интересна, но вот чтобы понять, какое странное, извращенное впечатление об Америке и у российских проправительственных и антиправительственных граждан, вот эта история с новостью от «Атлантик», на нее стоит внимание обратить.
0: Ну, вы говорите о том, что Украина, что Белоруссия и Россия – это разное. Это разное прежде всего в том, что Белоруссия, она фактически, то есть официально она не воюет с Украиной. А Россия уже почти 5,5 лет с Украиной воюет. Поэтому снятие санкций, обмен на заключенных, обмен на каких-то политических заключенных с Белоруссией – это, что называется, одно и совершенно противоположное, совершенно другое. Это какой-то разговор по поводу снятия санкций в обмен на заключенных, воюющие сегодня против Украины Россией. Поэтому я хотел бы, чтобы мы опять-таки вспомнили то, с чего мы начинали. Позиция Соединенных Штатов. Мы будем с вами сотрудничать. 12 триллионов долларов. Это просто слепит глаза. Вот это будущая перспектива работы с Россией после того, как вы закончите военные действия в Украине. И с санкциями мы будем говорить, со снятием их, с обменом на заключенных. Вся эта тема тоже после того, как вы закончите войну в Украине. Нужно не забывать, это сегодня позиция Соединенных Штатов, ее никто пока не менял и не отменял. Глава МИД России Сергей Лавров, у нас совсем немного времени осталось, встретился с немецким коллегой Йоханом Ведефулем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Вы знаете, я смотрел в одном из стримов, выходит Лавров после этой встречи. Я, правда, смотрел в переводе на английский, это была английская программа, в смысле американская. Вот, и там перевели это достаточно грубо. Но, наверное, так Лавров и сказал. Он говорит, что вот мы 20 минут встречались там с моим немецким коллегой, он меня отчитал, вот, для того, чтобы пойти на такую встречу, ну, типа, вообще не нужно было даже начинать. Зачем он это делал, это все бесперспективно. Если они хотят что-то нам высказать, пусть там высказываются у себя там едва ли не в туалете. Такое абсолютно грубое, хамское такое отношение к своему немецкому коллеге и к тому, что произошло на этой встрече. Я, насколько понимаю, эта встреча ни к чему не привела, но даже сам хронометраж 20 минут, встречаются главы российского и немецкого дипведомств. С 22-го года, по-моему, этой встречи не было. 20 минут они пообщались, Лавров вышел, и потом, ну, опять-таки, в переводе на английский я слышал, он был очень раздражен тем, что вот такая была встреча, кому она нужна, зачем вообще нас попросили. Я так понимаю, что просто очень низко в ноги кланялись немцы для того, чтобы Лавров встретился со своим немецким коллегой. Кстати, предыдущая встреча ведь была с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Москве. Это было, ну, когда? В 22-м году, по-моему, в начале 22-го года. Больше после этого с немцами не встречались, ну, с представителями дипведомства. И тут вот такое раздражение у министра иностранных дел Российской Федерации.
1: Ну, да, Лавров известный своим хамским поведением персонаж, полная противоположность от того, кем должен быть дипломат. Но вот да, эта встреча, она тоже чем интересна, потому что, ну, с одной стороны, российская сторона пытается подать ее как успех, ну вот они с нами встретились. А с другой стороны, ну, поведение Лаврова открыто указывает на то, что это, ну, точно не успех, потому что явно немецкий министр, да, действительно, с ним тоже общался при закрытых дверях не слишком вежливо. Немецкая сторона, кстати, пресс-служба МИДа немецкого дала хороший комментарий, что российская пропаганда будет это использовать в своих целях, эту встречу. Но вот мы сейчас считаем, что надо действительно такие встречи проводить, чтобы обозначить свою позицию. Но это вот то, о чем тоже мы с вами последние недели говорим, что нужно ли встречаться с российскими политиками высокопоставленными. С одной стороны, да, это дает вроде бы пищу для пропаганды, а с другой стороны, показать им, что о них думают на Западе, ну, по-своему полезно.
0: Я должен сказать, что там же любопытный момент произошел. Я не знаю, как вы это восприняли. Встреча была завершена, и главе немецкого МИДа обратились представители СМИ, ну, чтобы он охарактеризовал, как это все прошло. Он сказал «доброе утро», поблагодарил присутствующих, а затем он предупредил, чтобы они соблюдали осторожность и смотрели под ноги. Что это значит? Но в таких случаях мне показалось, что дальше, кстати, отвечать на вопросы немецкий министр не стал. Что значит «смотрите под ноги и будьте внимательны»? Видимо, собачьи вот какие-то экскременты, наверное, да? Когда вы идете на встречу с российским министром, смотрите под ноги, будьте внимательны. Там немало дерьма вы найдете.
1: Но если учесть, что у Лаврова кличка «печальная лошадь», то тут даже скорее не собачий.
0: Ну, как вы считаете, это Ведефуль это имел в виду?
1: Я с вами согласен, у меня была такая же реакция.
0: То, что он назвал встречу напряженной, вот, это одно. Но вот это «смотрите под ноги и будьте осторожны» – это характеристика, прежде всего, его отношения к делам дипломатическим российским и к самому российскому министру, конечно. Но это, я думаю, Лаврову все и не понравилось. Он человек не глупый, он это все понял.
1: Вне всякого сомнения. Немецкий юмор мы не так высоко ценим, как американский или английский. Но здесь он себя, я имею в виду министр, проявил остроумным человеком.
0: Иван, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время подошло в первой части программы к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До встречи.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.

Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день, Геннадий, добрый день вам и нашим уважаемым телезрителям. Я сразу хочу принести извинения. Я сейчас в таких нахожусь несколько походных условиях. Я на работе, мне пришлось выйти из здания. Могут помешать нам шумы машины, мотоциклы.
0: Нет, пока все
1: я
0: в порядке.
1: Я надеюсь, что все будет нормально, да. И что... А, кстати, завтра, Геннадий, с Божьей помощью, я буду уже сидеть в суке. Вот, и, так сказать, смогу снова вам с большущим удовольствием показать мою суку, нашу суку, и это будет, собственно говоря, прощание с сукой, потому что праздник, увы, заканчивается, все когда-то заканчивается.
0: Нет, все прекрасно слышно, вся вас видно, замечательно все.
1: Спасибо.
0: А давайте начнем с темы номер один, главенствующей уже несколько дней, и в Израиле, кстати, и в мировых СМИ, продолжается расследование инцидента в самолете, который летел из Дубая в Тель-Авив. Инцидента, поскольку благодаря мужеству, героизму капитана этого воздушного судна, это все не переросло в катастрофу и трагедию. На борту, по-моему, находилось 174 пассажира, немало израильтян. Все были спасены, поскольку второй пилот, он из Омана, он напал на капитана во время полета, он его ранил ножом несколько раз, но у капитана, он его не убил, и у капитана хватило сил нажать на кнопку, которая открывает, кабина пилотов заблокирована, туда вообще невозможно попасть, она открывается только изнутри во время полета. У капитана хватило сил нажать на кнопку, которая разблокировала эту кабину, и уже люди, понимая, что происходит, там и турбулентность появилась. Ведь происходила эта битва прямо во время полета в кабине пилотов, и, видимо, как-то и за штурвалом не могли его держать и один, и второй пилоты во время этой драки. Когда разблокирована была дверь, тогда и один из пассажиров, и несколько человек там тоже находились. Это просто, я не знаю, там масса вещей, которые говорят о том, что это было чудо. Вот то, что это действительно можно назвать инцидентом, а не катастрофой. Но то, что это террористический акт, на мой взгляд, это совершенно однозначно. Так вот, они ворвались в кабину пилотов и скрутили вот этого вот второго пилота, который, ну, видимо, хотел убить капитана и потом совершить теракт. Это происходило уже во время полета в сторону Израиля. Вам слово, Евгений.
1: Да, Геннадий, это, конечно же, тема номер один и в израильских средствах массовой информации мировых, американских, французских, канадских, британских и так далее. И я хочу отметить, что, ну, действительно, вот вы сейчас сказали, что, в общем-то, произошло, ну, настоящее чудо, если говорить действительно вот таким, если называть вещи своими именами. Да, это чудо, что не погибли 180 человек. Там было почти 180 человек на борту этого самолета. Сейчас уже многие из них доставлены в Израиль с помощью разных авиарейсов. И тут наши ВВС подключились, Саудовская Аравия позволила это сделать. Ну и, собственно, многие сейчас из них уже рассказывают о случившемся. Кстати, я не могу не отметить и тот факт, что президент Дональд Трамп обратил внимание на мужество израильского, как он выразился, сантехника, который умудрился, благодаря просмотренным им фильмам, каким-то материалам, умудрился как-то взять турбал, что ли, в свои руки, ну и как-то вот умудрился посадить самолет, что, в общем, ну, потом, видимо, ему помогли другие пилоты, что, в общем, тоже можно расценивать как самое настоящее чудо. А вот что касается Геннадия, того человека, гражданина Омана, который, по всей видимости, да уже практически наверняка и пытался совершить собственное, так сказать, самоубийство и убийство вот этих 180 пассажиров и членов экипажа. Вот что касается него, то тут пока далеко не все столь очевидно, далеко не все ясно, или, говоря иными словами, даже совсем не ясно. Первоначальная версия о том, что он действовал по наводке, по заданию иранских спецслужб, она сейчас рассматривается. Она не главная. Не исключаются и другие. Ну, например, что это был не Иран и не иранские спецслужбы, а, например, какие-нибудь террористические группировки. Например, та же Хизбалла или какие-нибудь палестинские организации наподобие Хамаса, наподобие исламского джихада и так далее. Но есть и третья версия. Вот это две. Одна иранская, иранский след, след каких-то террористических группировок. Но есть и третья. И третья версия, она, вы знаете, она, наверное, наиболее, возможно, правдоподобна. По крайней мере, так вот представляется на данный момент. Хотя не факт, что это все подтвердится. Тем не менее, версия говорит о том, что никакие спецслужбы за этим не стоят. А что речь идет просто об обычном таком одиночке, о маньяке, о фанатике-одиночке, который просто вот сам взял и решил совершить вот такой теракт. Вот эта версия сейчас наибольшим, так сказать, образом, наиболее глубоко рассматривается, изучается, хотя еще раз подчеркну, не исключены и какие-то еще новые версии, которые сейчас нам всем просто в голову не приходят, но, в общем, это тоже... Такие варианты тоже исключать нельзя. Но как бы там ни было, а в Израиле сейчас все сотрудники, представители, высокопоставленные представители силовых структур, конечно, очень бурно обсуждают вот этот, ну как мы действительно его называем, вы правильно сказали, инцидент. Мы не можем назвать это трагедией, ведь никто не погиб, абсолютно никто не погиб, все живы, слава богу. И даже пострадавший индийский пилот, он, кстати, был капитаном. Капитаном экипажа, он тоже жив, хотя и получил тяжелые ранения, но проявив геройство, вот, так сказать, предотвратил теракт. Так вот, понимаете, Геннадий, вопрос сейчас наиболее острый, который рассматривается израильскими спецслужбами, сводится к тому, что вообще, ну вот, никто ведь не даст гарантию, что нечто подобное, только более успешно, слово «успешно» я беру, разумеется, в кавычки, не произойдет в ближайшем будущем, где угодно. Практически в любой стране мира. Это может произойти и в Азии, и в Африке, и в Европе, и в Южной Америке, и так далее, где угодно. Как это все предотвратить, в общем, не очень пока понятно. Однако, некоторые представители, пока не названные силовых структур, говорят о том, что вроде бы уже достигнуто некое продвижение в переговорах между Израилем и теми странами, я обращаю особое внимание наших телезрителей на это, теми странами, у которых нет на данную минуту дипломатических отношений с Израилем. Тут таких стран, конечно, очень много. Авиарейсы совершаются. Израильтяне бывают в этих странах, если их пребывание там не запрещено. Ну, как, например, в Иране там и так далее. И вот тут действительно возникает такая очень серьезная проблема. Но еще раз повторю, как будто бы наметилось некое ее разрешение. Ну, как говорится, будем надеяться, поживем и видим.
0: Этого Стива Мачкары, так ее зовут, капитана, его называют героем и Нетаньяху, и, кстати, Нарендра Моди, премьер-министр Индии, вот, поскольку он родился в Мумбаях, он индус. И здесь тоже несколько моментов, почему чудо? С другой стороны, ведь это тоже интересный такой, нужно отметить то, что обсуждается в прессе, такой фрагмент. А когда самолет начал терять высоту, причем все это происходило стремительно, за самолетами следят военные, и тут же были подняты несколько самолетов израильских, которые пошли, собственно, на перехват этого самолета. Иными словами, если бы... Там показан был фрагмент, когда какой-то человек внутри, видимо, из пассажиров, он обращается, говорит, что мы уже поймали террориста, мы его скрутили, не уничтожайте наш самолет. Это тоже такой очень важный момент. Как, на самом деле, о чем мы говорим? Это террористический акт, похожий на 9-11. Ведь тогда, 11 сентября 2001 года, были захвачены 4 самолета, 2 из которых были направлены в Нью-Йорк, один упал под Бостоном, и один летел в сторону Вашингтона, должен и упал, собственно, разрушив часть здания Пентагона. Вот. Все 4 самолета были угнаны. Иными словами, это теракт, который осуществляется при помощи угнанного самолета. Вот что нужно рассматривать. Точная ситуация 9-11. Ну, понятно, что на этот случай уже у спецслужб выработана программа действий. Иными словами, поднимаются военные самолеты в воздух, и если видят, что вот этот идет самолет, он летит, штопоры, я не знаю, то его просто-напросто, видимо, сбивают, не дожидаются, когда он там по каким-то целям ударит по городу, упадет в город и так далее. И вот здесь это тоже, я считаю, что это тоже чудо. Каким-то образом военные поняли, что ситуация на борту изменилась, и поэтому они этот самолет не уничтожили. Это, конечно, там масса вещей, которые говорят о том, что это Божья воля произошла, и благодаря этой воле люди спаслись, и не произошло действительно страшной трагедии. И здесь нужно отметить и политический момент. А если бы эта трагедия произошла накануне выборов, я думаю, что это серьезно ударило бы по Нетаньяху. Как вы считаете, весь этот случай?
1: Да, вне всякого сомнения, это и так может ударить. Даже, вы знаете, я бы даже сказал, не только по Нетаньяху, а просто по всем. Вот просто буквально по всем, так сказать, израильским политическим и военным деятелям. А особенно, кстати, особенно по руководству сил безопасности, служб безопасности. Но то, Геннадий, о чем вы сейчас сказали, вот только что, то, о чем вы сейчас сказали, это очень-очень важный момент. А именно, вот именно, что военные самолеты не нанесли в последний какой-то миг удара по нему, потому что, видимо, поняли, что что-то там, так сказать, наладилось, что действительно в самом деле и произошло. Потому что тут возникает очень такая, знаете, очень-очень суровая, серьезная, я вам сказал, даже страшная дилемма. Ну, допустим, если нанести удар по такому самолету, вот я представляю себя на месте, так сказать, генералов, да, высокопоставленных военных, нанести удар по такому самолету, то как бы мы сами, так сказать, мы военные, как бы становимся, ну, приводим к гибели людей, многих людей. Но если мы этого не делаем, то, как вы отметили, Геннадий, напомнив сейчас о событиях 11 сентября, то действительно, кто знает, куда бы этот самолет впилился, мягко говоря, извините за такое неновостное слово, куда бы он рухнул, на что бы он был направлен. Так что дилемма чрезвычайно серьезная, ответа однозначного на вот этот вопрос, конечно же, нет. Да, наверное, и быть пока не может. Но еще раз повторим, что слава богу, что все закончилось именно так, как закончилось. И никто, я еще раз повторю, никто в этом инциденте, к счастью, не погиб.
0: Пока о втором пилоте вообще мало что известно. О первом много говорят, его называют героем, вот это Стив Мачара. Но второй пилот, который напал, мне не совсем понятна вся эта история, о которой вы говорите, связанная с сантехником. Там ворвался в кабину, когда ее разблокировал капитан этого воздушного судна, ворвался какой-то израильтянин, которого потом Нетаньяху благодарил. Он именно, насколько понимаю, и обезоружил этого второго пилота. И там находилось еще одно чудо. Там находилась команда пилотов, которая должна была уже из Израиля вести этот самолет. То есть это запасная команда. Они взяли, собственно говоря, пилотирование этого самолета в свои руки и таким образом, ну, спасли. Если бы не было людей, которые умеют управлять самолетом, один связан, второй раненый, кто бы мог вывести из пике этот самолет? А он находился уже в пике. Иными словами, зашли, заскочили в эту кабину человек, который обезоружил этого второго пилота, и команда, которая, собственно, вывела этот самолет на траекторию, когда, видимо, военные как раз и увидели, что пилот вышел из пике, вышел на какую-то траекторию полета. Наверное, там что-то произошло, и они не уничтожили, они не ударили по этому самолету. Но, в принципе, мне не совсем понятно, о каком там сантехнике речь идет, поскольку штурвал взяли в руки профессионалы. Вот это запасная команда.
1: Да, но это первоначальная версия, может быть. Она, кстати, все еще будет проверяться, мы еще узнаем подробности. Но это первоначальная версия, такая немножко, знаете, эпатажная. Она была высказана и Дональдом Трампом, и некоторыми другими. Возможно, кстати, все прояснится. И действительно, как-то
0: что-то не так. Я напомню, что 9-11, вот этот самолет, который упал в поле. А ведь на самом деле, те, кто находились на борту, они обезоружили вот этих террористов. Да, там, по-моему, их четверо было. Всего было 19 террористов на 4 воздушных судна. Так вот, тот самолет, который упал в поле, они захватили уже этот самолет, люди. Но там не было людей, которые могли справиться с пилотированием Боинга. Вот в чем вся проблема была. Поэтому они все погибли. В отличие от этой счастливой ситуации, 9-11, вот та ситуация закончилась трагически. Никто не знал, как управлять Боингом. А здесь была запасная команда пилотов. к счастью.
1: Да, совершенно верно, так оно и было. Да.
0: Евгений, время в программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра. Может быть, завтра будут какие-то новости, так что тему эту можем продолжить.
1: Вполне возможно. Большое спасибо за внимание. Всего самого-самого доброго. И до завтра. До свидания.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Бейрден Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа «Диджея Дуси».

Добрый вечер, дорогие друзья, с вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну программа же музыкально-познавательная, да и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

Барон Ковакс. Именно так, а не Шерон Ковач, или иначе транскрибируется на русский ее имя с голландского языка. Новое европейское джазовое открытие. Голландская певица, автор песен Шерон Ковакс, родилась 15 апреля 90 года в Эйндховене и начала петь раньше, чем говорить. Музыке в детстве она не училась и даже бросила основную школу, чтобы пойти работать. Но пение для нее всегда было на первом плане. Она слушала много разных исполнителей. Билли Холлидей, Эту Джеймс, Нину Симон, Эллу Фицджеральд, Дину Вашингтон, Тину Тернер, Дженнис Джоплин. И, как говорит сама Шерон, я слушала певиц личностей тех, кто действительно жил свою жизнь и чьи эмоции слышны в их голосах.

Работая официанткой в одном из баров, она однажды приняла участие в вокальном конкурсе «Открытый микрофон» и сорвала овации. А после этого последовала добрым советам и пошла на прослуживание в «Рок-Сити» при музыкальной школе в родном городе и была принята в число студентов, исполнив пару песен своим проникновенным голосом.

Затем было знакомство с продюсером Оскаром Холлиманом, который получил от нее через интернет образцы раннего творчества и был поражен глубиной ее голоса. Обычно я не слушаю такие вещи, но от скуки послушал и был завербован этим голосом. Когда я встретил ее, она выглядела совершенно иначе, чем я себе представлял. Хотя ее голос звучит невероятно черно, она белая девочка с бритой головой. Я был полностью очарован, и поэтому мы начали сотрудничать. В дополнение к их сессиям в Голландии, Ковак совершила путешествие на Кубу, в Гавану, и сотрудничала с местными музыкантами в Egrim Studios, и эта работа повлияла на окраску некоторых ее песен с дебютного альбома.

без трудностей Шерон закончила музыкальное образование, так как ее устоявшаяся манера пения создавала для педагогов определенные трудности. Они не знали, что с ней делать, и даже советовали уйти и поискать более подходящее занятие вне стен учебного заведения. Однако упорство Шерон, а также ее постоянные поиски самовыражения привели к определенным успехам. Сейчас в ее багаже есть достижения. Ее сингл «My Love» достиг верхних позиций чартов. Это поразительное танго в стилистике саундтреков к фильмам о Джеймсе Бонде было записано в одной из студий Гаваны. Дебютный альбом Covax «Shades of Black» вошел в чарты 36 стран, возглавил хит-парад на родине музыкантов Голландии и попал в топ-10 Германии.

публику ожидает феерическое представление нидерландской звезды с уникальным вокалом Шерон Ковакс. У Ковакс глубокий грудной голос, пронзительный взгляд и острые тексты о страсти, отношениях и предательстве.

Каждый концерт Шэрон Ковакс – это драматический спектакль с непредсказуемой развязкой. И британские музыкальные критики уже успели окрестить ее шоу самым честным и вдохновленным за последнее десятилетие. Пресса пишет, что Шэрон Ковакс поет так, будто училась вокалу у Билли Холлидей и любит нуар, за что ее уже окрестили новой Эми Уайнхаус.

Примечательно, что Шэрон Ковакс является не только популярной певицей, но и востребованной моделью. После головокружительного успеха солистка подписала контракт с парижским домом моды, что принесло ей еще больше популярности. Просмотры видеоклипов коллектива в сети выросли до 100 миллионов, а группа стала хедлайнером европейских фестивалей и отправилась в совместный тур с Робби Уильямсом. Шэрон говорит, что музыка делает ее более счастливой, и она готова поделиться этим счастьем со всеми в зрительном зале.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
2: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
3: Какую промывку мозга?
2: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
4: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
5: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Песни нам пропой, веселый ветер.
9: Где-то песни поют ветер. А в Нью-Йорке Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ. Настраивайся.
0: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки

0: подарит нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души. Виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
1: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзер Росс. Социум» каждый вторник с 4 до 5.
3: Осень, лес остыл и листья сбросил.
4: Осень.
5: Осень на Дэвидсон Радио.
6: В Нью-Йорке 6 часов утра.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
8: WSNR, Jersey City.
6: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
9: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. В Нью-Йорке вступило в силу правило «click to cancel», обязывающее компании сделать отмену регулярной подписки такой же простой, как ее оформление. Например, если Джим позволяет оформить подписку онлайн, он не может требовать от клиента телефонного звонка или личного визита для ее отмены. Горожане, испытывающие трудности с отменой регулярных платежей, теперь могут подавать жалобы городским властям. Нью-Йорк стал первым муниципалитетом в стране, где такое правило вступило в силу. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособий по безработице из-за масштабного апгрейда системы, которой больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках Unemployment Benefits, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, в том числе со смартфона, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службу занятости и сделает оформление пособия более комфортным. Джон Гальяно и Зара представили совместную коллекцию. Это первый проект кутюрье в масс-маркете. В коллекцию вошли 157 вещей и аксессуаров. По словам Гальяно, идея сотрудничества зародилась у Марты Артеги Перес еще в 22 году. Сначала дизайнер отказался от предложения, тогда он был занят работой в Maison Margiela, но после ухода из бренда его отношение изменилось. Контракт Гальяно с Зара рассчитан на 2 года. За это время он должен выпустить 4 коллекции. С Наоми Кэмпбелл сняли запрет на руководство благотворительными фондами. В 2024 году комиссия по делам благотворительности Великобритании запретила супермодели в течение 5 лет занимать должность попечителя. Но суд постановил, что Кэмпбелл не знала о серьезных нарушениях в работе Fashion for Relief и не была причастна к нецелевому расходованию средств. Фонд Кэмпбелл основала в 2005 году для помощи пострадавшим от урагана Катрина. В 2023 его закрыли.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению, подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле, сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, фортепиано есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих, или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла, или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть фортепиано. Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в Фортепиано ждем вас.
13: Новости,
14: аналитические передачи,
13: репортажи, мнения экспертов
14: и прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучше.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Легче мира на
16: острые села. Внимание! 4 октября с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
17: Дэвидсон Радио, 620 AM.
18: От Нью-Йорка до всего мира.
17: DavidsonRadio.com. До самой сути. Программа.
7: Программа Марины Левинсон.
8: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Станичем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. И, наверное, воспользуюсь моментом, чтобы потом не забыть, всех поздравляю радиослушателей с наступившим еврейским Новым годом. Хорошо, я надеюсь, вы провели добросовестно Йом-Кипур, Суккот. Всех поздравляем, кто это отмечает. И предлагаю сегодня тему, она у меня возникла, ну, потому что в последнее время мне приходилось говорить на эту тему. Интеллигентные или там знаменитые люди за евреев. Я предложила Геннадию, ему это показалось интересным. Да, Геннадий, здравствуйте.
19: Доброе утро, Марина. Приветствую Акмара, приветствую аудиторию Дэвидсон Радио. Да, мне показалось, что это действительно интересно и приятно, чего греха таить. Тем более таким.
8: Кого вы занесли в этот список? Да, в этот список, кого вы внесли?
19: Знаете, прежде всего, я бы, конечно, хотел вспомнить тех, кто не только как бы словами, да, отзывался положительно и почтительно евреев, но тех, кто многие сделали для евреев, в частности, на ум прежде всего приходят те, кого называем мы праведниками мира, да, те, кто спасали евреев во время Второй мировой войны, прежде всего, это такие люди, как Оскар Шиндлер, Рауль Валенберг, Ирена Сандлер, Тиуна Сугихара. Это известные люди, которые действительно спасли не одну еврейскую жизнь. А по поводу того, конечно, высказывания какой-либо нации, прежде всего, запоминаются, когда они звучат из уст каких-то известных людей, политиков, деятелей культуры. Мы знаем, что много комплиментарных слов звучало в адрес еврейской нации, таких людей, как Уинстон Черчилль, Марлон Брандо, Максим Горький, философ Николай Бердяев, певец Вертинский, Никита Богословский, второй президент Соединенных Штатов Америки Джон Адамс сказал, что евреи сделали для воспитания людей больше, чем любая другая нация. Очень так любопытно и даже, ну, мне кажется, забавно, интересно звучит, звучат слова такого известного художника, как Илья Глазунов, когда он рассказывал, в общем-то, он такой был, можно сказать, державник, да, он всегда выступал как бы с болью, с горечью, там, о русской нации, но он такой был, некоторые его считали как бы русским националистом. И вот он как-то рассказывал, что когда он, кроме того, что писал картины, также у него заработок был, когда он оформлял декорации к театральным спектаклям, да, к спектаклям в театр. И, например, когда там были разборы худсовета, он вспоминал, когда я сделал декорации, для ставилась в одном из театров «Тихий Дон», встал один критик, ну, он тоже был художник в прошлом, он был еврей по национальности, и сказал, что товарищ Глазунов создал декорации, это русский шовинизм, нельзя такие декорации, вот то, что он подает к этому, этой пьесе, значит, постановке «Тихий Дон». И тут же он со смехом вспоминал, что когда он сделал декорации к спектаклю, по-моему, это театр Моссовета ставил «Скрипач на крыше», ну, Теви Молочник по произведениям Шлома Лейкома, да, и он, кстати говоря, спектакль всего три раза прошел, потом его запретили, сняли тогда, это было начало 80-х, также на обсуждении худсовета стал тоже критик, который был еврей по национальности, и сказал: «Я еврей, но я интернационалист, а вы, товарищ Глазунов, создали, говорит, сионистские декорации к этой пьесе».
8: Ну, потому что глаза большие. У его всех героев, у Глазунова, большие глаза, может быть, из-за этого.
19: Да, так же, как у Шагала были вот эти полеты, да, людей, то у Глазунова это была его фирменная фишка, он всегда со смехом говорил, хотя при всем он всегда с уважением отзывался о евреях. Лично мне нравится больше всего, я не знаю, с какой долей юмора или иронии, но, на мой взгляд, по-моему, серьезно это произнес человек, причем мне вдвойне было приятно, что это еврей сказал человек по вероисповеданию мусульманин, да, известный танцор Махмуд Эсимбаев. Вот он в свое время на вопрос корреспондента, что как вот вы относитесь к евреям и так далее, такой вопрос был, он сказал, что евреи это те же люди, только у них мозгов побольше. А это было очень приятно, но я бы хотел дословно привести короткое высказывание знаменитого актера, нами любимого Олега Басилашвили. Он сказал, на мой взгляд, вот он очень точно обозначил такую проблему, он как-то сказал, что в основе антисемитизма лежит бездарность, когда изъявляет претензию на то, что Эйнштейн, открывший закон относительности еврей, что еврей Фрейд, еврей Бергсон, то это есть претензии бездарности, в этом есть что-то жалкое. Есть только один способ борьбы против того, что евреи играют большую роль в науке и философии. Делайте сами великие открытия, будьте великими учеными и философами. Вот добавить к этому даже что-нибудь трудно, потому что в основе
20: любой
19: ксенофобии ненависти, да, в частности, к евреям лежит, прежде всего, это комплекс зависти и вот бездарности, какой-то комплекс неполноценности.
20: Ну вот Лихачев Дмитрий Сергеевич, вспомните, интеллигентнейший русский человек. Да. Когда ему что-то вот подобное кто-то процитировал или сказал там против евреев, он так смутился и сказал, что с вами неправильно, что с вами происходит. Что это за тема вообще? Как можно человека по национальности судить? Как мы всегда говорим простую истину, в любой национальности есть замечательные люди и есть негодяи. Абсолютно в любой. И вот это вот кто-то когда-то придумал, и невежество и мещанство... Ну, я не знаю, там, черта оседлости, может быть, вот оттуда пошло, может быть, боялись, что религия войдет, и евреев боялись просто, вот, что они захватят, может быть, религией или умом своим, не знаю. Ну, такой вот от религии, наверное, все.
19: Да, я согласен с вами, Марина. Раздражает всегда определенные какие-то отличия, да, которые поддерживаются какой-либо группой населения или национальностью веками. Понимаете, вот если одним словом как бы обозначить, евреям не могли простить их пассионарности, да, вот что-то вот как бы государство, ну, после того, как рассеяны они были по всему миру, что вот не отрекаются от своей веры, верят, ну, в большинстве своем, да, верят в то, что когда-то будет воссоздано государство, кушают какую-то свою пищу, как-то не так одеваются, как-то более-менее замкнута община, или наоборот, не замкнута, слишком ассимилированы, повсюду лезут в какое-нибудь государство, да, как-то вот какие-то свои песни, культуру поддерживают, вот какие-то они не такие, как все, и это вызывало определенное такое, знаете, вот фобии, страх, раздражение. Но если мы помним Советский Союз, ведь там, ну давайте честно говорить, там мало было каких-то ортодоксальных, действительно, евреев верующих, да, все верили в создание нового типа советского
20: человека. Никаких не было, Геннадий,
19: да,
20: религия вообще была табу.
19: Да, кроме фамилии, да, да, да. И тем не менее вызывало раздражение, все подсчитывали, в каком колене какая национальность, сколько где каких там заместителей с еврейскими фамилиями, все как-то под лупой рассматривали, такое квотирование негласное было, да, и это тоже вызывало раздражение, понимаете, и как бы протест выражать же ведь можно не агрессией, вот не противление, значит, противление
20: добром,
19: то есть, да, культ, как всякая там, допустим, какая-то притесненная община даже, если, допустим, даже неофициально, что в качестве протеста, доказать, что ты в 10 раз лучше этого. Хочешь поступить в институт, значит, ты должен показать в 3 раза больше знаний. Отсюда шел определенный в еврейских семьях, советских, и не только в советских, культ вот учебы, получения образования, настоящего хорошего образования, каких-то хороших профессий, профессиональных навыков. Все это, вы понимаете, вот на примере того, что произошло в странах Прибалтики, Марина, я просто общаюсь с людьми, которые там живут, и здесь, которые там жили, а там сейчас с русскими общинами произошло примерно то, что было с евреями в Советском Союзе. И когда вот они под определенным таким прессом давления оказались, ну вы понимаете, когда после восстановление независимости Прибалтийского страны в 1991 году, когда вот начали там звучали лозунги часто, может, даже и неофициально, что значит чемодан вокзал России, вы оккупанты, вот нечто подобное. Они более как бы объединились, стали более жестче. Вот в первые годы, особенно в 90-х годах, как посмотришь, там лучшие спортсмены, чего до этого не было, на чемпионатах прибалтийских стран, масса, большинство русских фамилий, победы там в конкурсах, танцы, знаете, детские олимпиады, вот эти математические, бац, все больше русских фамилий. То есть они как-то, находясь под прессом, начали сплачиваться, и вот это такая форма, своеобразная форма как бы протеста, даже не протеста, а противопоставления этому давлению. То, чем на протяжении веков и занимались евреи, находясь в тех странах, где они оказались до того, как было воссоздано государство Израиль.
20: Ну, всегда вот запрет... Он всегда порождает революцию, да, вот часто очень говорят, что евреи сделали революцию. Почему это произошло?
19: Марина, а потому что это неправда, не делали евреи революцию. Если мы посмотрим все типы, национальный состав первого совнаркома, там может одна-две еврейских фамилии, по партийной линии, да, там было много... людей с еврейскими фамилиями. Но эта революция была не еврейская, это революция была нацменов. Нацменов и, по сути дела, посмотрите, кто в первых рядах шел. Это люди с польскими фамилиями, с армянскими, с грузинскими, да, с еврейскими, Латвия, с украинскими. Да. За прибалы латышские стрелки. Да и их деятели все, которые занимали одни из высших постов, в нарождающейся Советской России, да, Рудзутак, Вацетис, и военные, и в том числе те, кто возглавлял потом службу разведки, Берзин, Петерс, Артузов, этот Фрауч, он швейцарец был, да. Но как бы эти фамилии говорят о том, что это не евреи. Да, евреи приняли участие, потому что была эта душившая черта оседлости, ну, то, что отменили февральскую революцию, ну, сколько там было, продержалось временное правительство, чуть больше полугода. А все это показание того, что не был решен национальный вопрос в Российской империи большой. Но в первую очередь жертвой стали этой революции сами русские. Это количество людей, сколько погибло во время гражданской войны, сколько уехало потом из России. Ну и впоследствии то, что уже при строительстве Красной империи, при Сталине, то, что произошло и сделали с крестьянством. Да и пролетариат был ведь только номинально как диктатурой, главой государства. Главой государства стали вершить при той идеологии в Советском Союзе, это была номенклатура. Она называлась главой государства, практически правило. Вот, и периодически возникали опять вот эти чистки какие-то, вот то, что знаменитая кампания против космополитов и дело евреев-врачей, вот надо было, до этого были, в 30-х годах разгромили украинских интеллигенцию, культуру во главе с Лесем Курбасом, всех их расстреляли почти. Точно такое происходило с прибалтийскими деятелями культуры. Потом взялись за евреев. То есть я отрицаю вот этот термин, что евреи сделали революцию. Евреи, российские евреи, да, участвовали в революции, как одно из нацменьшинств, очень активно приняли участие. Причем в основном на стороне, да, на стороне большевиков, на стороне, ну, там партия Бунт была еще, на стороне, как бы, Красной Армии, но точно так же некоторые из них принимали участие, как ни странно, на стороне белого движения. Но большинство было, да, за красных. Это правда. Да, я согласен.
20: Геннадий, но вот это мы потом нацменов. Да. Призовем к участию наших радиослушателей. Но мне просто вот хотелось, знаете, еще о чем поговорить, что негласный закон был, вот пятая графа. Ну, я думаю, тут вы не будете спорить, что это существовало на нашей не с вами
19: буду,
20: родине.
19: Да, не буду. Пятая графа, конечно, очень значимая была. Я понимаю. Когда в 70-х годах родился знаменитый анекдот, что когда собрали ректоров вузов и сказали сионистов больше не принимать, в вузах должны учиться только евреи. Один ректор вуза спросил, а как можно отличить сиониста от еврея? Это очень просто. Это тот, кто уже учится в университете, это еврей. Тот, кто хочет поступать, сионист. Поэтому...
20: Это все, ну, понятно, вот все-таки, чуть-чуть возвращаясь к заявленной теме о знаменитых людях, да, просто это те, о которых мы знаем, которые были, да, что называется, за евреев. Я умышленно упростила предложение. Да. Вот я, например, знаю историческую совершенно, ну, происшествие, так скажем, да, вот Сергей Владимирович Образцов, знаменитый кукольник, руководитель театра,
19: да,
20: он в свое время вступил в спор с властями, и это был 1952 год, вообразите, да, вот как раз дело врачей, наверное,
19: да-да,
20: ну или чуть попозже, вот, значит, отец моего мужа, Наум Борисович Левинсон, выдающийся театральный директор, администратор. Он, что называется, делал погоду в театре, да, его Образцов просто на него, что называется, Бога молился. И когда они должны были ехать куда-то за границу с гастролями, Наума Борисовича вычеркнули. И Образцову, значит, говорят, что вот Левинсон не едет. Почему? А потому что он еврей, сказали Образцову открыто, прямо в лицо. И Образцов сказал, а я без этого еврея не поеду. И Наума Борисовича опять вставили в этот список. Ну, там была, конечно, наверное, беседа, проработка, обсуждение. Но в результате вот Образцов в 52-м году... Вы представляете, как рисковал вообще своей даже, ну, я не скажу жизнью, но карьерой точно. И вот его послушали, я не знаю, или вот такой убедительностью такой он обладал, или еще не успевали другого оформить, уж не знаю. Но вот такая история абсолютно документальная.
19: Это характеризует с положительной стороны Образцова. Я помню воспоминания Зиновия Герда. Вы же помните, он много лет проработал в театре Образцова. Он же озвучивал эту знаменитую куклу конференция.
20: Ведущий.
19: Апломбов. Апломбов, да, ведущий конференция, необыкновенный концерт. И Герд как-то сказал уже после того, как ушел из театра, говорит, я когда ушел, я на собрании там все им высказал. Про этот гадюшник и Образцову сказал и так далее. Но он имел в виду интриги, любимчики, как всякий диктатор в театре, а Образцов был создателем диктаторности этого театра. Он, говорит, имел своих любимчиков, там было предвзятое отношение и так далее. Он все это выступил, говорит, на прощание сказал. Но, говорит, сейчас Игорь сказал, когда спустя много лет, я скажу вам точно, Образцов за своих глотку рвал, он никого не давал обидеть, ни с каких, чтобы чиновники не обижали никого из его театра, и он всегда к евреям очень положительно относился, и он был принципиален в этих вопросах, и я считаю его при всех каких-то недостатках и замашках, говорит, он был глубоко порядочным человеком. Это что лишний раз подтверждает то, что вы сейчас оставили.
20: Это вот в подтверждение ваших слов еще раз произнесу фразу, которую я очень люблю. Образцов, как и очень многие другие, был настоящий русский интеллигент. Давайте сделаем перерыв.
0: До самой сути. Продолжение после рекламы.
21: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
21: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
13: Новости,
14: аналитические передачи,
13: репортажи, мнения экспертов
14: и прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучше.
23: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
17: Davidson Radio. 620 AM.
18: От Нью-Йорка до всего мира.
17: DavidsonRadio.com.
0: Самой сути. Программа Марины Левинсон.
8: Интернациональная творческая радиобригада в составе Геннадия Стальнича, Акмали Тахирова и меня, Марина Левинсон, в рамках программы «До самой сути» приветствует вас, уважаемые слушатели, в эфире Davidson Radio на волне 620 AM. Пожалуйста, если вы хотите присоединиться к нашему диалогу, уважаемые слушатели, 718-303-9090. Если быть краткой, то по-простому я предложила такую тему: «Люди за евреев». Кого вы помните из своей, может быть, истории, когда вам кто-то что-то сделал хорошее, и он не еврей, например, так. Ну, или более расширенная тема.
19: Даже когда британцы, Англия кичится своим отношением к евреям, прежде всего вспоминают премьер-министра Дизраэля, который был евреем, вспоминают Черчилля. Тем не менее, у них в истории тоже достаточно много таких позорных пятен. В частности, вот то, что сейчас говорил слушатель наш. Но я считаю, Марина, что больше всего, как ни странно, мне кажется, иной раз сами представители нашей национальности, иной раз о евреях такое что-нибудь скажут, мерзкое, а потом сразу другие какие-нибудь антисемиты подхватывают. Вот видите, вас же евреи вот такое же о вас самих сказал. И тут, конечно, возразить, наверное, сложно, потому что как бы хотелось бы, чтобы люди понимали, отчетливо знали, да, вот как известная одна писательница приехала в Израиль, российская, в Америку, там, с лекциями, потом приехала в Москву и написала, более жалкой эмиграции, диаспоры, чем в Америке и Израиле, я не видела. А другой писатель приезжал там в Нью-Йорк и тоже сказал, что ой, ну такая какая-то, говорит, не производит впечатления, это община еврейская, русскоязычная в Америке. А вот тогда, после событий 22-го года, тем не менее, вот он приехал в США и работает теперь в нашем, одном из наших американских университетов, да? То есть я к тому, что не плюй в колодец, пить пригодится.
20: Ну, вот, вы знаете, я почему придумала сегодняшнюю тему, я помню как-то в одной из моих телевизионных и радиопрограмм воскресных позвонил Юра из Харькова. Он довольно часто звонит к нам на радио, и мы даже обмениваемся поздравлениями с праздниками. Вот, и он сказал, нас ненавидят. И я помню, тогда не согласилась. Я знаю, что моя мама в жизни, ей даже в голову это бы не пришло. И у них в деревне, я уже неоднократно это рассказывала, многим это нравится, там различали, допустим, по цвету волос, могли сказать там, этот черный, этот белый, этот кудрявый, у этого прямые волосы, вот так они говорили. А чтобы даже некоторые не знали такое слово «еврей». Вообще не знали, потому что им на это наплевать. Тем более, если кто-то там женился или замуж вышел, где-то из армии кто-то привез, предположим, татарку. Никто никогда по национальности никого не угнетал в деревне, в жизни никогда. Единственное, что вот я как-то рассказывала историю, когда мы приехали, я замуж вышла за Сашу Левинсона, мы приехали и пришли тетки смотреть, ну, деревня. И одна говорит, ой, Маринка, он у тебя какой черный, он грузинец. Я говорю, нет, он не грузинец, он еврей. Яврей! Вот у меня есть яблоня, сорт называется яврейки. Я говорю, почему же это такой сорт? Ну, как же, вот прошлый год была засуха, все кругом посохло, а эта яблоня впитала в себе всю влагу и родила, и был урожай на этой яблоне. Сорт называется яврейка. Вот только на таком уровне были разговоры.
19: Да, моя вторая жена, она родом в Сочи, так получилось, там мало евреев. И там, кстати говоря, они считают, что это Северный Кавказ. Там не горские евреи живут, а ашкеназы, такие, как мы. Но их мало. Она за всю жизнь там знакома была с одним человеком, он руководил джаз-бандой, да, и то она не знала, что он еврей. Это я уже потом по фамилии ей объяснил. Когда она своей маме сказала, что вот улетает в Америку и выходит замуж за американца, русскоязычного еврея, мне было приятно, когда она мне сказала. Говорит, моя мама сказала, ой, говорит, евреи такие хорошие семенины. Говорит, еще,
20: говорит, да, моя говорит, тоже отреагировала.
19: Да, это они не пьют, они не пьют. Но я не знаю, откуда это клише взялось, что они пьют евреи. Я тут, знаете, за свою жизнь видел.
20: Ну, и опять же, если брать в массе своей.
19: Ну, в массе, да.
20: Да, я тоже знаю тех и других.
19: Да, вдвойне приятно, конечно, приятно, вот как тема вашей заявленной передачи, когда вот слышишь объективное мнение, допустим, от неевреев по отношению к еврейской нации. Да даже, допустим, если какое-то отношение дифферентное, допустим, ну, евреи, ну и что? Ну, а вот есть эти, то, ну, как бы, различий нет. Это уже говорит о внутреннем воспитании, о внутренней культуре человека. Да.
20: Верно. Моя мама тоже сказала, примерно как и вашей жене, когда я привела знакомиться с Сашей, она меня отвела в сторонку, увидела, как Саша за мной ухаживает, и говорит, позовет замуж, иди. Я была так удивлена, я волновалась немножко, думаю, ну, мы русские, и вдруг вот как бы иностранец, да? И она говорит, замуж позовет, иди. Я говорю, мама, почему? Она, да ты погляди, как он тебе, Мариночка, чайку налить? Да какой же русский так скажет? Она, это мама моя говорит. Какой же русский так тебе предложит? Ну, в общем, короче говоря, я к чему? Вот сегодня начинается Суккот, и мы через тернии к звездам, да, через печальные, к сожалению, примеры, которые, что греха таить, существовали, существуют и, наверное, будут. Но мы работаем над тем, чтобы интеллигентные люди, особенно выдающиеся личности в истории, в науке, в философии, в искусстве, их было очень много, которые даже стеснялись этой темы. Там, я не знаю, начиная со Льва Толстого, Короленко, Горький, Шостакович, Соловьев, Бердяев, Евтушенко, Шаляпин. И этот список можно продолжать бесконечно. И это воистину интеллигентные люди, так же, как в любой другой, наверное, национальности, в любом народе. Вот как звонит Эстер и рассказывает, как вместе жили соседи в одном дворе, узбеки и, допустим, бухарские евреи. Никто никогда никого не принижал. Это все зависит от государственной политики. Вот я почему не люблю ни страну и ни простой народ, например, да, я против руководства, который ведет определенную политику и внушает всякие гадости и бессмыслицу. Любую страну, любой конфликт возьми, уверяю, простой народ просто хочет жить своей жизнью. Кто-то пасти овец и делать сыр, и делать оливковое масло, кто-то сочинять стихи, петь песни под гитару и так далее. Все хотят жить обыкновенной жизнью, потому что мы рождаемся и уходим одинаково, с разным цветом кожи, размером глаз, разрезом, носом, чего хотите. И для меня вот это, ну, я выросла в простоте, вот так скажем. И подружки у меня всегда были: одна татарка, другая еврейка, третья литовка. Даже нам в голову не приходило, кто есть кто. Ну, имена немножко такие, допустим, там, экзотические были, да. Вот и все, я не знаю. Ну, конечно, это рождает противодействие, потому что когда угнетают, люди объединяются. Вот.
3: Да, совершенно верно. Тяжело. И две важных составляющих, Марина, вот отношения к каким-либо национальностям. Первое, в очередь какая-то, если государственная идеология есть, да, как помните, как в пьесе у Шварца «Убить дракона», когда архивариус рассказывает Ланселоту, что цыгане с их песнями, с их антигосударственностью, это же опасно. А он спрашивает: а вы когда-нибудь видели цыгана живого? Он отвечает ему: нет, но наш дракон нам о них рассказывал. Так же, как и второе, это идет из семьи. То, что семье в детстве человек подчеркнул. Вот вы помните два фильма «Брат» и «Брат 2», да? Очаровательно снятый Балабановым покойным, и также покойный Бодров младший, великолепно сыграл героя, который этот, он играл Данила Багров, Бодров фамилия актера, Данила Багров, по-моему, фамилия по фильму этого молодого человека, который лично для меня он отрицательный персонаж, потому что он вершит самосуд, молотит кучу народа, непонятно, исходя там из своих каких-то принципов и убеждений. И его такой маленький монолог, когда диалог, вернее, в первом «Брате», когда он познакомился с этим там полубомжом с кладбища, Кузнецов его играет, и говорит: как твоя фамилия? Гофман. А он говорит: а ты что, еврей? Он говорит: нет, я не еврей. А он говорит: это хорошо, потому что еврей как-то не очень хорошо. Он говорит: я немец. Ну, немец еще ладно. То есть, понимаете, ну, видимо, он как бы показывает, что вот так вот из семьи, может, шло. Ага, немец, который, ну, казалось бы, в генетической памяти, да, то, что они натворили во время Второй мировой войны, и сколько истребили русских, это еще как бы ничего. А вот еврей... Ну, это как-то не очень, он говорит. Я понимаю, что в данном случае Балабанов хотел показать как бы его измышление, простоту этого героя, у которого, собственно, какие-то клише, принципы, и он им руководствуется по жизни. И простота его решений чуть что хвататься за оружие, чтобы навести справедливость, как он считает, что в чем сила брат, сила в правду.
19: Но, тем не менее, это было показательно, вот, особенно для того времени, для середины 90-х. Немец, ну, еще так, еврей, ну, знаешь, как-то не очень.
20: Да вот именно, что, к сожалению, вот то, что называется великорусский шовинизм, понимаете, вот сначала русский, потом уже ты, как говорится, второй сорт, если ты не русский. Вот это для меня никогда, я не могла это воспринять. Надо отталкиваться от человека, от того, какой он есть. Вот я, кстати, забыла про Шварценеггера. У него папа же был наци. И все это знают. И он,
19: ну, да, он
20: с ним поругался, наш Арнольд. И в частности, вообще это была его жизненная позиция и взгляд. И во-вторых, три, что ли, человека, и все трое евреи, которые помогли ему здесь вот, подняться на такую высоту, которые его пригласили, работали с ним и так далее. И, может быть, это, может быть, просто уже другое поколение, наверное, да. Опять же, это говорит о воспитании, о том, что это нужно просто не занимать какую-то там страшную антагонистическую позицию, а, ну, чтобы был баланс, чтобы дать возможность жить людям любой национальности, веры, цвета кожи. Я понимаю, что звучу наивно, но это в идеале.
19: Ну, Марина, поэтому я придерживаюсь принципа, как бы лейтмотив, может быть, эпилог нашей программы, что люди, не делите людей на национальности, делите людей на хороших и плохих.
20: Именно. И вспомним Льва Толстого, который, ну, поговаривает, что чуть ли он не разговаривал на иврите. Ну, я не очень в этом уверена, но то, что он мог читать, наверное, может быть, там, с подстрочником или как-то.
19: Он изучал, то есть ему это было все интересно. Его вдова, да, его вдова утверждала, что он хотел какие-то там произведения, древние свитки, читать в оригинале, а не в переводе, и с этой целью изучал иврит. Да.
20: Так же, как Шаляпин, там, я не знаю, дружил и с Левитаном, и с Серовым, и даже однажды своего друга Марка Галинкина, он был еврей, порекомендовал в Мариинский театр дирижером, потому что у него были выдающиеся какие-то способности, вот, и его не приняли. Марка вот этого Галинкина, сказали, ну как это мы еврея возьмем? И Шаляпин был возмущен, просто возмущен. И потом выступал в благотворительных концертах, пел «Атикву», кстати, вот гимн Израиля. И там, я не знаю, Максим Горький, наверное, все об этом знают, усыновил Залмана Свердлова. Брата,
19: младшего знаменитого, брата, да,
20: да, да, да, да, да, Зиновий Пешков,
19: Пешков
20: его звали.
19: Пешков, он, Зиновий Пешков, он сделал потом карьеру в этом французском иностранном легионе, получил орден.
20: Да, а, даже так, я продолжение не знала.
19: Руку, потерял руку на войне, да, у него очень достойная военная карьера сложилась, и да, до конца жизни он носил фамилию Пешков, Зиновий Пешков, да.
20: И Горький написал когда-то и статью в 1906 году о евреях, так она и называется, и такой исторический вклад евреев в культуру, он об этом говорит. И дружил он с Шалом Алейхомом и Бяликом, Нахмана, печатал еврейских писателей в вот, «Общество знаний», вот это вот издание.
19: И вы обратили внимание, Марина, тогда после революции было модно у многих мужчин, там, где советских деятелей, жены были еврейки, ну, в частности, Молотов, а тот же Свердлов, у евреев были жены русские, какая-то как мода поветрия была. Такое.
20: Ну да, да, менялись.
19: Горький всегда, да, Горький всегда с уважением, очень приятно мне было, что он отзывался о евреях как нации, чего, увы, не скажешь о Достоевском, ну, что поделать, гения в своей...
20: Ну и Чехов тоже оскорбился, говорят.
19: Ну, Чехов, да, он считал, что все евреи ошибаются, они должны принять христианство. Поэтому и сломал жизнь своей младшей сестре, не дав на разрешение на ее брак с художником Левитаном. Очень жаль. Ну, вот так тоже случается, увы.
20: Короче говоря, дорогие друзья, живем и дружим. Сегодня день рождения, дорогие друзья, Анатолия Соловьяненко. Он из Донецка родом, из шахтерской семьи. Простого происхождения человек, который обладал уникальным совершенно голосом. Самоучка, можно сказать, потом совершенствовался в своем образовании и в Италии учился. И вот давайте послушаем песню на украинской мове, подчеркивая наш интернационализм. Спасибо вам большое, всего самого-самого доброго. Спасибо, Геннадий и Акмаль.

0: самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте Goal BMI. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
2: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, фортепиано есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в фортепиано. Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в фортепиано ждем вас.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.

0: четверки, 7 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу вспомнить о прекрасной американской певице украинского происхождения, о Квітці Цісик. Родилась Квітка Цісик 4 апреля 1953 года, и в этом году ей бы исполнилось 70 лет. Уникальный тембр этой певицы и ее удивительно элегантная вокальная манера пленяли слушателей. Даже не имея звания народной артистки Украины и не дав ни одного концерта на своей исторической родине, Квітка Цісик завоевала вечную народную любовь и уважение украинцев по обе стороны Атлантики. В Америке голос Квітки знал любой житель, несмотря даже на то, что она никогда не была звездой шоу-бизнеса.

Владимир Цысок и Ивана Лев, родители Квитки Цысок, познакомились в тяжелые годы Второй мировой войны. В 1944 году они поженились. Скрывались на Западной Украине от отступающих немецких войск. А потом попали в лагерь перемещенных лиц в немецком городе Байрот. Там же у Владимира и Иваны родилась первая дочь Мария. В США семья перебралась в 1949 году, где Владимир Цысок стал соорганизатором и преподавателем в Украинском музыкальном институте в Нью-Йорке. 4 апреля 1953 года в семье Цысоков появилась вторая дочь, которую назвали Квиткой. Отец Квитки был львовским скрипачом. Он виртуозно играл на скрипке. В свое время окончил Львовскую консерваторию, поэтому Квитка начала заниматься музыкой уже с 4-летнего возраста. В детстве ей хотелось, подобно отцу, стать профессиональной скрипачкой. Но тяга к пению повернула судьбу девочки в другое русло. Юность Квитки Цысок прошла в привычной для украинской эмигрантской семьи атмосфере. По будням она училась в обычной американской школе, а на выходных отправлялась в школу украиноведения, куда ее записали родители, чтобы сохранять связь с родиной и украинскими традициями. К слову, в семье Цысоков всегда говорили на украинском языке и чтили обычаи своего народа. Кроме того, большинство детей украинских иммигрантов старались попасть в юношеские пластунские организации. И какой бы доход ни имела семья, делом чести было отложить деньги на летний лагерь для ребенка. Не было исключением и семья Цысоков. В школе Квитку приглашали солировать в различные группы. Конечно, начинала она с исполнения кантри, джаза, ведь это была американская школа. Аккомпанировала юной Квитке старшая сестра Мария, которая позже стала знаменитой пианисткой. Она была руководителем консерватории в Сан-Франциско и давала мастер-классы в знаменитом Карнеги-Холле. Лето 1971 года Квитка провела в Бельгии на семинаре «Европейская опера», выиграв стипендию на стажировку в Генской консерватории. Там ей посчастливилось изучать оперное пение рядом со звездами Нью-Йоркской «Метрополитен-опера». Она даже пела в постановке «Риголетто» Джузеппе Верди. Это дало возможность начинающей певице непосредственно наблюдать за профессионалами высшей пробы. По итогам стажировки состоялось сольное выступление Квитки Цысок, на котором она получила похвальные отзывы мастеров оперной сцены. Вернувшись в Нью-Йорк, Квитка продолжила обучение в Маннес колледже по классу скрипки. Но, в конце концов, вокальное искусство перевесило, и в следующем году она перешла в класс академического пения.

что унаследовала от него виртуозную технику, но всегда мечтала петь, поэтому чувствует вину перед отцом за то, что бросила скрипку. Квитке с легкостью давался любой музыкальный жанр. Она имела уникальное колоратурное сопрано и училась вокалу у преподавателя Себастьяна Энгельберга, хранителя традиционной венской оперы. К тому же Квитка умела петь так называемым «белым голосом». Это своеобразная манера женского фольклорного пения, которая распространена в карпатских селах. Позже Квитка Цисок записала несколько песен в этой исполнительской манере. Еще во время учебы Квитка Цисок придумала себе псевдоним Кейси, как производная от инициалов Кей-Си. В 1971 году от инсульта умирает отец Владимир Цисок, и Квитка была вынуждена зарабатывать себе на жизнь.

певица выступала в клубах Нью-Йорка и постоянно раздавала свои записи рекламным агентам и продюсерам. Подрабатывала записями на радио «Свобода», и в конце концов это стало приносить результаты. Она свернула с оперной стези и отчаянно ворвалась в рекламный бизнес, где ее ждала настоящая слава. Кейси регулярно приглашали в коммерческие проекты. Она стала звездой диджеев. Ее голосом пели многие герои рекламных роликов. С помощью утонченного пения Квитки Цисек создавали себе имидж и поднимали продажи всемирно известной корпорации. Кейси, которая начинала свой творческий путь с оперного пения, со временем превратилась в обладательницу одного из самых узнаваемых в эфире голосов. Много лет она была бессменным исполнителем джинглов лидера автомобилестроения компании Ford. Вскоре Квитка стала одной из самых высокооплачиваемых певиц в рекламном бизнесе.

важным этапом в жизни Квитки Цисек стал 1977 год, когда на экраны вышел американский фильм «Ты осветила жизнь мою». Одноименную песню «You Light Up My Life» в киноленте исполнила Кейси Цисек. Композиция мгновенно стала хитом и получила в следующем году премии «Оскар» и «Золотой глобус». Также была номинована на награду Грэмми в категории «Песня года». Казалось бы, невозможно представить себе лучшего старта для вокальной карьеры. Но после выхода фильма случилось непредвиденное. В обход Квитки Цисек эту же песню записала дочь известного поп-певца Пэта Буна, Дебби Бун. Именно эта запись легкой руки Буна оказалась в ротации радиостанций. Сингл взлетел на первую строчку хит-парада. Все лавры достались Дебби. Квитка пыталась в суде добиться справедливости, но безуспешно.

шоу-бизнес уже не мог обойтись без ее голоса. Сисек наперебой приглашали для записи американских джазовых, популярных и рок-композиций. Она помогала таким поп- и рок-певцам, как Роберта Флэк, Майкл Болтон, Карли Саймон, а также великому аранжировщику и продюсеру Квинси Джонсу, который открыл миру Майкла Джексона. Кстати, с будущим королем поп-музыки Квитка Сисек частенько пела в хоре.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
2: Ну, граждане, кто хочет поработать?
3: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия. Или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Дэвидсон Радио в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
2: Кто хочет поработать? Я! Подождите.
4: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Американское радио на русском языке.
6: Радио, радио, радио.
7: Дэвидсон Радио.
8: Мелодии украинской души.
9: Мелодии украинской души.
8: А в душе Квітка Цісик всегда оставалась украинкой и чувствовала потребность что-то делать для своей этнической родины. Всем знакомым продюсерам она постоянно твердила о том, насколько мелодична украинская музыка и какой певучий ее народ. К сожалению, браться за продюсирование украиноязычного альбома никто не хотел. Тогда Квітка поняла, что должна сама, во что бы то ни стало, реализовать этот проект. И не для своих родных или знакомых, для украинцев всего мира, которых жизнь разбросала по разным континентам. Квітка Цісик мечтала, чтобы о ней услышали и в Украине. Но тогда о ее песнях в Советском Союзе не могло быть и речи. Хотя она ненадолго приезжала с матерью к родственникам в Украину в 1983 году.

украиноязычных альбомов Квітка Цицик обязана двум своим мужьям, которые были музыкантами. Первым ее супругом стал композитор-аранжировщик Джек Корнер. Он знал об Украине только со слов Квітки. Квітка переводила каждую песню, чтобы он понял и почувствовал их смысл. И Джеку удалось сделать пластинку «Квітка» или «Songs of Ukraine» максимально аутентичной.

Между этими двумя событиями в личной жизни певицы произошли перемены. В 1983 году ее вторым мужем стал инженер звукозаписи Эдвард Ракович. Он поддержал идею Квитки выпустить еще один альбом, невзирая на то, что заранее знал о его финансовой бесперспективности. Спонсоров для записи диска не нашлось, и тогда Квитка и Эдвард вложили в этот проект свои 200 тысяч долларов. Они собрали для работы 40 лучших студийных инструменталистов Нью-Йорка. Партию на рояле исполняла Мария Цисик. Эпиграфом к этому альбому стали слова: «Этот сборник песен – желание моего украинского сердца вплести радостные нотки в растрепанное жизнью полотно, на котором вышита судьба нашего народа». Квитка не раз повторяла, что оба альбома не были бизнес-проектами. Наоборот, это скорее семейное дело, подарок для всех украинцев, музыка для души и дань памяти о своих корнях.

Квитка Цисек жила с Эдвардом в центре Нью-Йорка. У него была своя студия звукозаписи, на которой записывались известные музыканты. В семье родился сын, которого назвали Эдвардом Владимиром. Квитка всегда пела ему перед сном украинские колыбельные и разговаривала с ним на родном языке.

Она обожала конные прогулки за городом и быструю езду на спортивном ягуаре. Этой машине певица никогда не изменяла, хотя могла себе позволить ездить на последних моделях Ford. Компания Ford дарила ей каждую новую модель. А потом Квитка узнала о страшном диагнозе – раке груди. Она изо всех сил боролась с болезнью, при этом продолжала работать и просила мужа закончить этот проект, даже если ее не станет. 29 марта 1998 года сотни радиостанций США передали сообщение о том, что прекрасный голос Кейси Цисек покинул мир живых.

никогда не усиливала исполняемые песни мощной техникой и никогда не пела под фонограмму. На фестивале Западной Канады 1988 года впервые в истории были отмечены люди, которые внесли значительный вклад в развитие украинской музыки. Квітка Цісик получила 4 главные награды. Самая любимая певица, самая популярная пластинка, непревзойденная продукция, это за альбом «Квітка», и нетанцевальная украинская народная песня, больше, чем любой другой исполнитель.

К сожалению, передача «Мелодии украинской души» подходит к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
3: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
4: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
5: Это передача, которую вы все любите.
6: Я приветствую вас на волне 620 AM.
5: Передача, которая выходит в эфир только раз в неделю.
6: Втроем у нас триумвират. Паша, я, Акмаль.
5: Где вы можете поделиться своими искренними мыслями.
6: Ну разве можно остаться равнодушным?
5: И ее нельзя пропустить.
6: Доброе утро.
7: Доброе утро.
8: Здравствуйте.
9: Доброе утро, это Лев.
10: Меня зовут Жанна.
5: Программа Марины Левинсон «До самой сути».
6: Ой, как интересно.
5: С 10 до 11 по пятницам.
6: А я вас обнимаю и говорю до скорой встречи.
11: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.

Но одет мой седой, усмехался в усы, все кричал: «Он шальной, а? Весь в отца, сукин сын!» Тот был тоже мостом.

Бог, смотри, сыночек, пропадешь, скруче дурнем сброшенный. Только знал я, что не подведешь ты меня, хороший мой. Так что, милый, скачи, скачи, на людей позови. Что-то обруч стальной сильно сердце сдавил. Ну а будет напрасным далекий твой путь, ты себя сбереги, ты меня не забудь.

печаль в моих глазах не тоска, а досада на внезапную грусть. Ну и пусть ты далека-далека, ну и пусть я одинок, ну и пусть не расходятся холмы.

0: Продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. В Нью-Йорке 8 часов утра.
3: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Три дня пышных церемоний, военные самолеты над Белым домом, государственный ужин с самыми богатыми людьми планеты и переговоры, о которых Вашингтон предпочитает говорить скупо. Лидер Китая Си Цзиньпинь впервые за 11 лет побывал в Белом доме. И Дональд Трамп встречал его так, как не встречал ни одного иностранного гостя за свой второй срок. Он лично ждал Си у трапа самолета, а такого на базе Эндрюс не случалось со времен Джона Кеннеди. Си Цзиньпин прилетел в Вашингтон с государственным визитом, и договоренность об этом зрела почти год. Впервые Трамп пригласил китайского лидера в США на встречу в Пусане 30 октября 2025 года. Во время своего визита в Китай в мае 2026 он позвал Си в Белый дом на сентябрь, а 23 июля назвал точную дату 24 сентября. Это первый визит Си в Белый дом за 11 лет и второй его государственный визит в США после 2015 года. Официальный Пекин назвал обмен визитами двух лидеров в течение полугода событием исторического масштаба, ведь еще весной 2025-го две крупнейшие экономики мира вели торговую войну, и взаимные пошлины в какой-то момент превысили 100%. Перемирие удалось заключить только в октябре на встрече в южнокорейском Пусане. Именно там Трамп впервые пригласил Си в Америку. У визита есть и политическое измерение. Для Трампа он пришелся примерно за полтора месяца до промежуточных выборов в Конгресс, а Си Цзиньпин по возвращении в Пекин начнет подготовку к важнейшему съезду коммунистической партии. За несколько дней до визита стороны провели интенсивные переговоры. 20 сентября вице-премьер Китая Хэли Фэн встретился в Нью-Йорке с министром финансов Скоттом Бессентом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром. Там договорились начать диалог по искусственному интеллекту. Накануне визита стороны также продлили тарифное перемирие на два месяца до января. Пекин при этом заранее обозначил свою позицию. Посол Китая в США Сэ Фэн в статье для Жэньмин Жибао перечислил четыре красные линии. Тайваньский вопрос, демократия и права человека, путь развития и политическая система, а также право на развитие. Трамп лично встретил Си Цзиньпина у трапа самолета, и такое случается крайне редко. Последний раз американский президент встречал иностранного лидера на базе Эндрюс в 1962 году. Тогда Джон Кеннеди приветствовал британского премьера Гарольда Макмиллана. Самолет Air China прокатился мимо выстроенных на летном поле шести истребителей F-16 и шести F-22. Трамп с первой леди подъехали на президентском лимузине и прошли по красной дорожке к самолету. Оркестр ВВС исполнил гимны обеих стран, прозвучал салют из 21 залпа, над базой пролетели два бомбардировщика B-1. Трамп проводил Си до машины и улетел в Белый дом на вертолете. Наутро Трамп написал, что Си выглядит сильным, энергичным и подтянутым, а его супругу назвал красавицей. Второй день визита начался с торжественной церемонии. Си с супругой Пен Ли Юань прибыли в Белый дом в 10:07 утра. Трамп в приветственной речи назвал их отношения большой дружбой, которая началась еще в 2016 году. Он напомнил, что во время Второй мировой войны американские летчики воевали на стороне Китая. А еще он рассказал, что морская пехота США позаимствовала у китайцев выражение «ганг-хо», которое означает «работать вместе». По словам Трампа, стороны уже добились больших успехов, в том числе в

0: сравнивании торговли и открытии рынка для американских фермеров. На переговорах предстояло обсудить безопасность, технологии и сверхинтеллект. Си Цзиньпин приехал не с пустыми руками. В ответной речи он объявил, что Китай отправит в зоопарк Атланты двух больших панд – Пин-Пин и Фушуан. Он также пригласил 100 тысяч новых молодых американцев в ближайшие 5 лет учиться в Китае по программам обмена. Си поздравил американцев с 250-летием независимости и призвал вести здоровую конкуренцию в разумных рамках. По его словам, это должна быть гонка, а не борьба, где один победитель. Он заявил, что так называемую ловушку Фукидида, то есть неизбежный конфликт растущей и действующих держав, можно преодолеть. Закончил он тем, что возрождение китайской нации и лозунг «Сделаем Америку снова великой» могут идти рука об руку. Кульминацией торжественной встречи стал военный смотр в Розовом саду Белого дома. После приветственных речей Трамп, Си Цзиньпин и их супруги прошли по колоннаде, вдоль которой висят портреты американских президентов. В саду их встретила рота флейтистов и барабанщиков Старой гвардии, одетая в мундиры колониальной эпохи. Больше всего внимание привлек почетный караул. Военные с американскими и китайскими флагами выстроились прямо на крыше колоннады западного крыла. BBC отметила, что солдаты по стойке смирно над овальным кабинетом – зрелище крайне необычное, а прием китайского лидера намного пышнее, чем у других глав государств во втором сроке Трампа. Смотр длился около 15 минут. Выступил взвод морской пехоты, который выполняет сложные упражнения с винтовками без единой команды. Играл оркестр морской пехоты, а другой военный оркестр исполнил боевой гимн республики, одну из самых известных патриотических песен Америки. Завершился смотр пролетом над Белым домом стелс-бомбардировщика B-2 и 4 истребителей F-22. Гонконгская South China Morning Post включила появление B-2 в число главных моментов визита. Накануне при встрече Си на авиабазе над ней пролетели бомбардировщики B-1. На церемонии присутствовали вице-президент Джей Ди Венс с супругой Ушей, министр финансов Скотт Бессент и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Была и дочь президента Иванка Трамп, которая не занимает государственных постов, вместе с дочерью Арабеллой. С китайской стороны рядом с Си стояли его ближайшие соратники, руководитель канцелярии ЦК Компартии Цай Ци и министр иностранных дел Ван И. Сразу после смотра Трамп пригласил гостя в овальный кабинет, где начались переговоры. В них с американской стороны участвовали вице-президент Венс, госсекретарь Рубио, министр финансов Бессент, глава аппарата Уайлз и Пит Хексет. С китайской стороны Цай Ци, Хэли Фан, министр иностранных дел Ван И, глава Госкомитета по развитию и реформе Джейн Шанзе и министр коммерции Ван Вэньтао. Хексет присутствовал в должности министра войны. Встречи длились около 3 часов, но значительную часть времени Трамп потратил на личную экскурсию для гостя по Южной Лужайке. Он показал Си вертолет Marine One и новую вертолетную площадку, пояснив, что Си – знаток камня и любит хороший гранит. На Аллее славы президентов Трамп подвел гостя к рамке с автоподписью вместо портрета Байдена. У фотографии с их майской встречи в Пекине он пошутил: «Кто это? Не узнаю». Гонконгская South China Morning Post отметила, что шутка про автоподпись вызвала у Си редкий смех. Ну а пока лидеры вели переговоры, у первых леди была своя программа. Мелания Трамп и Пен Лиюань посетили Национальный музей азиатского искусства Смитсоновского института. Они осмотрели нефритовый диск эпохи Шан, знаменитую павлинью комнату и фарфор 18 века периода правления императора Цяньлуна. Пен Лиюань поблагодарила США за возвращение Китаю культурных ценностей. Для первых леди выступил детский хор местной китайской школы с песней «Цветок жасмина». И Пен призвала ребят продолжать изучать китайский язык и культуру. Ну а вечером в восточном зале Белого дома состоялся государственный ужин. Он пришелся на канун праздника середины осени, поэтому гостей встречали популярной китайской песней «Луна – это мое сердце». Столы украсили красными скатертями, свечами и цветами, подали суп, велюте из желтой тыквы, сибаса в кунжутной корочке и ванильный десерт с мороженым на меде с пасеки Белого дома. Тост произнесли с калифорнийским игристым в память о тосте за мир, который Ричард Никсон и Чжоу Эньлай подняли в Пекине в 1972 году. Среди гостей были Илон Маск, Дженсен Хуанг из NVIDIA, Марк Цукерберг, Тим Кук, Сундар Пичаи, Сэм Альтман, Джефф Безос, а также трое судей Верховного суда и спикер Палаты представителей Майк Джонсон. На ужине Трамп подарил Си скульптуру белоголового орлана, символа Америки. Высота скульптуры около метра. Президент заявил, что отношения двух стран никогда не были лучше. В качестве особого угощения он предложил гостям первыми заглянуть на стройку нового бального зала Белого дома. Си в ответной речи напомнил, что Джордж Вашингтон коллекционировал китайский фарфор. Дружбу двух народов, по его словам, закалила совместная борьба с Японией во Второй мировой, а затем укрепила пинг-понговая дипломатия времен Никсона. Си добавил, что лидеры достигли взаимопонимания по многим вопросам, но конкретики не привел. Заключительный день начался с чаепития в Красном зале Белого дома. Трамп пообещал, что американские фермеры будут очень довольны итогами и назвал визит очень продуктивным. Си, в свою очередь, сравнил себя и Трампа с двумя капитанами, которые прокладывают курс большого корабля китайско-американских отношений. Затем лидеры с супругами отправились в Национальный архив, где осмотрели Декларацию независимости, Конституцию и Биль о правах. Трамп пошутил, что американской истории 250 лет, а китайской 6 тысяч, так что разница есть, но своими 250 годами американцы гордятся. Проводы на базе Эндрю сопровождались салютом из 21 залпа, а вдоль дороги в аэропорт гостей приветствовали китайские студенты и эмигранты с флагами обеих стран. Но за парадной стороной визита стояли острые разногласия. По данным агентства Синьхуа, Си призвал Трампа выступить против независимости Тайваня и подходить к этому вопросу осмотрительно. Еще после майской встречи Трамп отложил одобрение пакета вооружений для Тайваня на 14 миллиардов долларов. Однако посол США в Китае Дэвид Пердью заверил, что политика Вашингтона в отношении Тайваня не изменилась. Второй острый вопрос – Иран. По словам Пердью, Трамп дал понять Си, что любая помощь Ирану в войне недопустима, и Пекин заверил, что такой помощи не оказывает. Ранее Wall Street Journal сообщила, что китайские компании передали Ирану спутниковые снимки базы в Иордании перед ударом, при котором погибли трое американских военных. Главные практические темы – торговля и искусственный интеллект. Торговый представитель Джеймисон Грир говорил о создании американо-китайского торгового совета. Совет определит ограниченный перечень товаров, которые стороны договорятся выводить из торговых споров, например, простые потребительские товары и часть сельхозпродукции. По искусственному интеллекту Грир признал, что ничего принципиально нового не достигнуто, кроме запуска диалога. Он сравнил этот канал с красным телефоном между Кремлем и Белым домом времен Холодной войны. Американская сторона называла тему не искусственным интеллектом, а сверхинтеллектом, и МИД Китая заявил, что уважает такую формулировку. Официальные итоги визита первым обнародовал Пекин. 26 сентября, на следующий день после отъезда Си Цзиньпина, китайское правительство объявило о консенсусе из 8 пунктов. Стороны договорились строить конструктивные и стратегически стабильные отношения на основе уважения, справедливости и взаимности. Особое внимание привлек пункт об Иране. Лидеры сошлись на том, что Тегеран должен выполнить обязательство не создавать ядерное оружие. Кроме того, стороны договорились, что ни одна страна или организация не вправе взимать плату за проход по международным водным путям. Прежде всего, речь об Ормузском проливе, через который идет значительная часть мировых поставок нефти. Стороны также подтвердили договоренность о взаимном снижении тарифов на 30 миллиардов долларов, создании торгового совета и продлении ранее достигнутых торговых договоренностей. Отдельно они отметили работу антинаркотических ведомств, которая привела к десяткам арестов в обеих странах. Военные двух стран намерены как можно скорее подписать меморандум о предотвращении кризисов и продолжить поиск останков пропавших американских военнослужащих в Китае. Белый дом при этом о конкретных результатах говорил скупо. На вопрос о достижениях Трамп ответил, что достигнуто все, но подробностей не привел. Пышный прием понравился в Вашингтоне не всем. Республиканец Роджер Уикер, глава Сенатского комитета по вооруженным силам, заявил, что не советовал бы устраивать Си столь роскошную встречу. Демократ Крис Ван Холлен обвинил Трампа в заигрывании с авторитарными лидерами, а республиканец Рэнд Пол, напротив, поддержал встречу: чем больше переговоров, тем меньше войн. У Белого дома протестующие скандировали лозунги в поддержку Гонконга и Тайваня. Ведущие телесети отказались транслировать церемонию встречи в знак протеста против отстранения CNN и других изданий от освещения работы Белого дома. И Трамп раскритиковал их за это в своей соцсети Truth Social. Путин заявил, что Россия приветствует диалог США и Китая, а Трамп после отъезда гостя обсудил итоги переговоров с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Следующие встречи Трампа и Си запланированы на саммит ОТЭС в ноябре и саммит Большой Двадцатки в Майами в этом декабре. Таким был этот день, каким его увидели мы в редакции программы. Через несколько минут моя коллега Наталья Быстрицкая с постскриптумом, а мы увидимся с вами в понедельник в программе «Рикошет» в 5 вечера по Нью-Йорку, как обычно. Я желаю вам хороших выходных и до свидания.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: У крокодила 60 зубов. Он может быть расточительным. У муравьеда зубов нет. Ему терять нечего. Кому из них лучше? А лучше тому, кто лечится у хороших дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин.
5: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
6: Берес и Залкин. Адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
8: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
9: Благотворительная организация Be Proud приглашает зрителей и болельщиков на конкурс «Ваше Величество, бабушка», который состоится 25 октября в воскресенье в 12 часов дня в ресторане «Татьяна» по адресу 3152 Брайтон 6 стрит в Бруклине. Вход с бардвока. Для зрителей – лотерея и юбилейный сюрприз. Конкурс бабушек, которому исполняется 25 лет, отмечает свой серебряный юбилей. Это уникальное, красочное, веселое шоу, праздник талантов, для которых года не беда. Приходите, не пожалеете. Резервируйте места в ресторане «Татьяна» заранее по телефону 718-891-5151. 718-891-5151.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Бизнесмен Илон Маск вернется в администрацию Белого дома в качестве советника. Верховный суд США разрешил администрации Трампа возобновить программу высылки мигрантов в третьи страны без предоставления им возможности оспорить депортацию по основаниям, связанным с правами человека. Военный министр Пит Хексет сообщила о сокращении на 20% численности американского генералитета. Связанные с сыновьями Трампа стартап по производству дронов планирует вывести украинские технологии на рынок США. Соединенные Штаты пригрозили запретить импорт американского дизеля в Европу, если страны Евросоюза откажутся высвобождать запасы топлива. Самолет Fly Dubai, летевший из Дубая в Тель-Авив 30 сентября, едва не потерпел крушение после того, как второй пилот напал на капитана воздушного судна прямо в кабине, и появляются подробности в средствах массовой информации. 50-летняя Криста Пайк, осужденная за убийство, выжила после двух смертельных инъекций пентобарбитала. Пайк должна была стать первой за 200 лет женщиной, казненной в штате Теннесси. Google представила новую модель искусственного интеллекта Gemini 4 Argon. Google готовит первый орбитальный эксперимент, целью которого является проверка возможности размещения мощных вычислительных систем искусственного интеллекта, то, что вот дата-центры называют, в космосе. Игровую майку легендарного баскетболиста Майкла Джордана продали на аукционе за 12 миллионов 260 тысяч долларов. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Верховный суд постановил, что администрация Трампа может проверять номера социального страхования, гражданство и другие данные, чтобы определить право граждан на участие в голосовании на промежуточных выборах 3 ноября, отменив постановление суда нижестоящей инстанции и тем самым обеспечив Белому дому временную победу по одному из приоритетных вопросов президента Трампа. В решении, подписанном формулировкой per curiam, без указания конкретного автора, шестеро консервативных судей заявили, что Министерство внутренней безопасности США DHS может использовать систему Systematic Alien Verification for Entitlements, SAFE, для проведения индивидуализированных проверок, то есть вот такая формулировка. При этом суд предупредил, что в избирательном цикле 26-го года уже слишком поздно для того, чтобы власти штатов и местные органы массово исключали людей из списков избирателей. В июне окружной судья США по округу Колумбия Спаркл Сукнанан запретила DHS использовать SAFE, 40-летнюю базу данных, созданную для предотвращения предоставления государственных пособий лицам, не являющимся гражданами США. Позднее система была модернизирована в соответствии с указом президента Трампа от марта 2025 года, направленным на то, чтобы гарантировать участие в национальных выборах только американским гражданам. Министерство внутренней безопасности США, DHS, добавило в реестр граждан, родившихся в Соединенных Штатах, и разрешило проводить массовый поиск по базе данных с использованием имен, дат рождения и номеров социального страхования, вместо специальных идентификационных номеров, выдаваемых самим ведомством. В 75-страничном решении Сукнанан написала, что Конгресс установил, цитирую, меры защиты, призванные предотвратить именно создание такого типа централизованного банка данных, и обвинила администрацию Трампа в том, что она, как было сказано, беспорядочно объединила и перепрофилировала личную информацию миллионов американцев, включая данные о гражданстве, которые, как администрации было известно, были ненадежными. И это позволило штатам, как она пишет, активно исключать граждан США из списков избирателей на основании неточной информации. Большинство судей Верховного суда с этим не согласилось, заявив, цитата, «Федеральное правительство обязано отвечать на запросы государственных и местных избирательных органов, стремящихся проверить гражданство избирателей. Решение Сукнанан не позволяет федеральному правительству использовать программу, которую оно считает наиболее подходящей для выполнения этой задачи». Конец цитаты. Ну, по меньшей мере, 25 штатов добровольно использовали SAFE для проверки своих списков. SAFE, еще раз я говорю, это аббревиатура S-A-V-E. Они использовали эту программу для проверки своих списков избирателей с апреля 2025 года. Через эту программу было проверено по меньшей мере 67 миллионов регистраций, главным образом в штатах, где преобладают республиканские избиратели. Однако критики опасаются, что действительные избиратели могут быть ошибочно исключены из списков. Вред, цитирую, причиненный созданием препятствий для законно голосующих граждан или лишением права голоса даже нескольких таких избирателей, перевешивает несуществующий ущерб, который испытывает правительство, когда ему препятствует в осуществлении действий, на которые у него, вероятно, нет полномочий. Так написала в своем особом мнении либеральная судья Кетанджи Браун Джексон. К ее мнению присоединились, естественно, другие либеральные судьи Лена Каган и Соня Сотомайор. Лига женщин-избирателей, Центр электронной информации о конфиденциальности, Electronic Privacy Information Center и 5 неназванных граждан США подали иск против DHS, Министерства юстиции и Управления социального обеспечения, SSA, утверждая, что обновленная программа SAFE нарушает право американцев на неприкосновенность частной жизни и избирательные права. В заключение Amicus Curiae, это друга суда, так называемого, представленным должностными лицами округа Трэвис в штате Техас, куда входит столица штата Остин, сообщалось, что они проверили 97 избирателей, отмеченных системой SAFE, и установили, что по меньшей мере 11 из них были гражданами США. Округ призвал Верховный суд отклонить апелляцию администрации, тогда как штат Техас представил собственное заключение в защиту этой базы данных. Несмотря на то, что использование программы SAFE было заблокировано в течение нескольких месяцев, администрация заявила в судебных документах, что сотрудники DHS продолжали использовать данные Управления социального обеспечения, SSA, как было отмечено в определенных случаях для проверки информации и содействия в установлении того, могло ли иметь место незаконное голосование. В августе DHS начало собственное расследование с целью выявления избирателей, не являющихся гражданами США, в списках избирателей штатов, согласно заявлению федерального информатора. В нем утверждалось, что эта работа ведется в спешке, содержит множество ошибок и потенциально нарушает законы штатов. DHS настаивала, что расследование проводится тщательно и профессионально. Соединенные Штаты планируют завершить вывод оставшегося военного контингента из Ирака к 30 сентября из Ирака. К 30 сентября это положит конец военному присутствию, определявшему облик этой ближневосточной страны на протяжении более чем 2 десятилетий. Военное присутствие Соединенных Штатов в Ираке началось с вторжения 2003 года, приведшего к свержению Саддама Хусейна. Оно продолжалось в условиях межрелигиозных конфликтов и многолетних боевых действий против местных повстанцев. Американские войска уже покидали Ирак в 2011 году, но вернулись в 2014, чтобы помочь разгромить ИГИЛ, исламское государство. Очередной вывод войск происходит на фоне конфликта с Ираном, из-за которого американские военные в Ираке оказались под угрозой ударов со стороны Тегерана. Эксперты полагают, что влияние США вряд ли исчезнет вместе с выводом войск. С тех пор, по сообщениям СМИ, Соединенные Штаты еще сильнее сократили свое присутствие, оставив лишь небольшой контингент в иракском Курдистане. Сменявшие друг друга правительства Ирака сталкивались с политическим давлением внутри страны. Многие расценивают военное присутствие США как посягательство на суверенитет, объясняет Дугал Силиман, занимавший пост посла США в Ираке в 2016-2019 годах. Сейчас он возглавляет Институт стран Персидского залива в Вашингтоне. Цитирую, несколько иракских правительств под давлением проиранских группировок и части населения, преимущественно шиитов, добивались вывода этих сил из страны, заявил Силиман. Американские войска покинули Ирак в 2011 году при президенте Бараке Обаме, но вернулись 3 года спустя по просьбе Багдада, после того, как ИГИЛ захватил обширные территории страны. В дальнейшем от участия в боевых действиях они перешли к обучению, консультированию и обмену разведданными. Аналитики говорят, что выбор времени для вывода войск в этом месяце обусловлен скорее соображением безопасности, чем официальным завершением миссии по борьбе с исламским государством. Вашингтон все чаще рассматривал остающийся там контингент как уязвимую цель для Тегерана. Представители США и Ирака ранее обсуждали возможность сохранения небольшого американского контингента даже после завершения миссии коалиции. Свержение Саддама Хусейна привело к тому, что иранские агенты агенты влияния проникли в государственный аппарат Ирака, потому что Вашингтон устранил то, что выступало противовесом. Однако Ирак по-прежнему далек от той стабильной демократии, которую представляли себе американские политики, начав вторжение в 2003 году. Коррупция повсеместна, наряду с официальными государственными структурами, власть по-прежнему удерживают вооруженные формирования, в частности, радикальные группировки в составе так называемых сил народной мобилизации. Это сеть преимущественно шиитских ополчений, которые Багдад пытается полностью поставить под государственный контроль. США по-прежнему сохраняют значительные рычаги влияния, поскольку Ирак зависит от продажи нефти, которая продается за американские доллары. Ну и кроме того, Ирак продолжает закупать у США вооружение и нуждается в американской дипломатической поддержке для урегулирования проблем в отношениях с соседями по региону. Часть этих рычагов связана с дипломатическим присутствием Вашингтона. Самая большая неопределенность связана с поддерживаемым Ираном ополчением. Премьер-министр Ирака Али Аз-Зейди изначально планировал полностью подчинить их государственному контролю к той же дате, 30 сентября. Однако, по сообщениям, эти вооруженные группировки добиваются отсрочки до конца 27 года. Мнения экспертов о реалистичности даже этого графика расходятся. Эти формирования глубоко укоренились в политической и финансовой системе Ирака, представлены в парламенте и поддерживают связи с Тегераном. Возможный плюс ухода американских войск, противостояние их присутствию было мощным объединяющим фактором, и без него ополченцы лишаются важного политического оружия, при этом Багдад получает больше возможностей для давления на тех, кто отказывается подчиняться. СМИ также опасаются возрождения исламского государства, проводя параллели с ситуацией, сложившейся после вывода войск в 2011 году. После вывода американских войск правительство в Багдаде, возглавляемое шиитами, начало арестовывать суннитских лидеров и отстранять их от участия в политической жизни. Эти репрессивные меры подтолкнули многих суннитов к экстремизму и способствовали усилению исламского государства. Сейчас суннитские общины снова обеспокоены тем, как с ними будут обращаться, и Саид предупреждает о высоком риске распространения экстремизма. Но, с другой стороны, сейчас иракские силы безопасности намного сильнее, чем 10 лет назад, и лучше подготовлены к тому, чтобы пресекать такую угрозу. По словам экспертов, вывод войск снова поднимает вопрос о балансе сил между США и Ираном в Ираке. Иран, как сказано, постарается закрепить свое влияние, если представится такая возможность. Но на вывод войск не стоит смотреть как на необратимый шаг. Американские войска уже покидали Ирак в 2011 году, но спустя несколько лет вернулись в страну, напоминает один из экспертов. Это лишь завершение одной из глав истории, а не ее финал.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
3: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и пить. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
2: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
4: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: самый яркий концерт сезона. Нуца и музыканты-виртуозы.

0: Прокуратура округа Томпкинс, штат Нью-Йорк, возобновила расследование предполагаемого группового изнасилования в Корнеллском университете. Университет входит в Лигу Плюща. Как утверждает бывшая студентка, ее изнасиловали 7 членов студенческого братства, предварительно заставив принять наркотики. Обвинения так и не были предъявлены, а университет якобы применил к участникам мягкие наказания, вроде написания эссе. После того, как девушка решила подать на университет в суд, а прокуратура сообщила о возобновлении расследования, дело получило широкий общественный резонанс. Пострадавшая студентка фигурирует в деле под именем Джейн Доу. Это условное имя, которое используют в англоязычных странах, когда настоящее имя женщины неизвестно или скрывается. Джейн Доу подала гражданский иск 16 сентября. В качестве ответчиков названы более десятка человек и организаций, в том числе 7 предполагаемых насильников. Корнеллский университет и братство Чи Пи. В иске утверждается, что в ночь на 19 октября 2024 года 20-летняя на тот момент Джейн Доу приехала в дом студенческого братства Чи Пи при Корнеллском университете навестить друга. К тому моменту девушка уже была выпившей. Друг и еще один член братства налили ей еще и заставили вдохнуть через нос кетамин. После этого, будучи не в состоянии дать согласие, она подверглась сексуальному насилию, говорится в иске. Один из мужчин отправил в групповой чат братства, в Snapchat, сообщение, побудившее присоединиться к изнасилованию еще нескольких членов братства. Как пишет CNN, часть этой переписки есть в материалах дела. Джейн Доу заявила об инциденте в полицию Корнеллского университета 8 ноября 2024 года. Уголовное дело было открыто, однако так и не дошло до предъявления обвинений, а университет не отреагировал на ситуацию должным образом. Среди дисциплинарных мер, примененных к подозреваемым, было написание эссе. Джереми Салланд, адвокат одного из фигурантов иска, отрицает обвинение. Его клиент, утверждает адвокат, отреагировал на ситуацию и оставил незрелый комментарий в Snapchat, но больше ничего не делал. Как утверждает Салланд, молодой человек не участвовал ни в каких действиях сексуального характера, не прикасался к экстице и не употреблял кетамин. Адвокат Джейн Доу Томас Джифра заявил, что считает первоначальное расследование ненадлежащим. Цитирую, «Мне сложно понять, как могло быть проведено тщательное уголовное расследование, если она ни с кем не разговаривала, кроме сотрудника полиции, который принял ее первоначальное заявление», подчеркнул адвокат. По его словам, после этого с ней не связывались следователи окружной прокуратуры округа Томпкинс или, как он отметил, какие-либо следователи, прошедшие подготовку по проведению опросов переживших изнасилования. Цитирую, «Я ожидал бы, что ее как минимум несколько раз допросят, правоохранительные органы соберут доказательства и сформируют материалы дела. Таков стандартный порядок расследования тяжких преступлений», объяснил адвокат в комментарии CBS. Полицейское управление города Итака, в котором находится университет, выпустило заявление. В нем сказано, что сообщений об инциденте им не поступало. Они узнали обо всем из СМИ и только сейчас. В иске Джейн Доу говорится о том, что университет должным образом не наказал участников предполагаемого преступления и, как сказано, защищал их от общения с правоохранительными органами. Как заявил адвокат Доу, двое были отчислены, а остальные получили менее суровое наказание – отстранение, участие в воркшопах и написание эссе. «Ни один из парней не был арестован, ни один», подчеркнул он в комментарии CBS, добавив, что его подзащитная после случившегося бросила учебу. По его словам, первые дни после произошедшего она пребывала в состоянии шока и оцепенения, не могла нормально функционировать или осознать весь ужас случившегося. Истица требует проведения суда с участием присяжных для определения размера денежной компенсации. Корнеллский университет заявил, что, здесь еще одна цитата, «ни одному из обвиняемых лиц не предлагали написать эссе в качестве единственного последствия их участия в случившемся». Конец цитаты. Университет проводил собственное расследование отдельно от уголовного процесса, рассматривало дело и принимало решение о наказаниях специальная комиссия, состоящая из специально подготовленных, как отмечено, преподавателей и сотрудников. Наказания, как утверждается, были разнообразными, в том числе исключения и отстранения. Более конкретную информацию о дисциплинарных мерах университет не приводит, ссылаясь на федеральный закон о защите конфиденциальности информации о студентах, однако обещает дать более детальный ответ в рамках судебного процесса. И университет подчеркивает, что закрыл открытие братства, отделение братства ЧИПИ, оно не имеет права вести деятельность на территории кампуса. Как говорится в заявлении, опубликованном в понедельник, Корнеллский университет поддерживает решение прокурора округа Томпкинс предоставить возможность изложить историю потерпевшей перед большим жюри в рамках уголовного дела. Любое утверждение о том, что университет не применил существенных наказаний к причастным к этому лицам, является ложным, говорится в заявлении. Продолжать распространять ложный нарратив о минимальных последствиях этого случая безответственно. Это заставит переживших подобное чувствовать себя менее защищенными и лишает их поддержки, а также будет способствовать тому, чтобы о случаях сексуального насилия сообщали реже, чем следует. В 2024 году, реагируя на распространившуюся информацию о серьезных и глубоко тревожных обвинениях в употреблении наркотиков и сексуальном насилии в доме студенческого братства ЧИПИ, университет сообщил, что его полицейская служба ведет расследование о деятельности местного отделения ЧИПИ, как и статус ряда студентов, временно приостановлены. В университете также заявили о начале внутреннего расследования и проверки на предмет соблюдения гражданских прав в рамках закона Title IX, запрещающего дискриминацию по признаку пола в учебных заведениях, получающих федеральное финансирование. Как объяснил прокурор округа Томпкинс Мэтью Ван Хаутен, выступая в понедельник с заявлением о возобновлении дела, 2 года назад его офис пришел к выводу, что свидетельства, приведенные в заявлении Джейн Доу, не соответствовали юридическому порогу для предъявления обвинений и отличались от приведенных в иске. То есть речь идет о том, что девушку изнасиловали, но это не соответствует юридическому порогу для предъявления обвинений в университете. Цитирую, в показаниях Джейн Доу, данных под присягой в ноябре 2024 года, не было утверждения о том, что ее против воли накачали наркотиками или подвергли групповому изнасилованию, заявил Ван Хаутен. Напротив, заявление Джейн Доу, ее участие в употреблении наркотиков и сексуальном поведении описывается как добровольное, осознанное и по согласию. По его словам, адвокаты потерпевшей не связывались с ним, чтобы сообщить, что ее первоначальное заявление было неточным, или попросить его пересмотреть решение не выдвигать обвинения. Однако он признал, жертвам сексуального насилия могут потребоваться годы терапии или лечения, чтобы полностью осознать и понять, что с ними произошло. По его словам, он обратился к Джейн Доу и ее адвокатам за дополнительной информацией, пока готовился передавать дело большому жюри. Правовой системе США, напоминает пресса, это суд, состоящий из большого количества присяжных, который анализирует доказательства и свидетельские показания и решает, есть ли достаточное основание для предъявления уголовного суда, jury duty. Как только мы определимся с соответствующими обвинениями, дело будет рассматриваться максимально объективно и беспристрастно, пообещал адвокат. Адвокат Доу, тем не менее, утверждает, что эта информация была своевременно передана представителям Корнеллского университета, а первоначальное заявление существенно не отличалось от того, что содержится в иске. Защитная позиция, которую я усматриваю в заявлениях окружной прокуратуры, наводит меня на мысль, что там осознают допущенные упущения и пытаются их оправдать, заявил он. В интервью CNN Ван Хаутен не смог точно ответить, когда получил копии сообщений, которыми обменивались члены братства и которые он сам назвал совершенно вульгарными и отвратительными. Изначально они не входили в наш анализ, но, насколько я понимаю, они были у Корнелла, и университет передал их нашей команде, сказал Ван Хаутен. После иска и объявления о возобновлении расследования о деле заговорила вся страна. Ситуацию прокомментировали многие известные люди, в том числе актриса Флоренс Пью и член Конгресса США Александрия Окасио-Кортес. Ну, как без нее? По словам Софии Дассер, главного редактора студенческой газеты «Корнелл Дейли Сан», в кампусе царят возмущение и шок. Однако одновременно с этим ощущается огромная волна солидарности со стороны людей по всем Соединенным Штатам. Редакция газеты опубликовала имена фигурантов иска и призвала провести независимое расследование того, как рассматривались сообщения об инциденте и принимались решения по этому делу. «На мой взгляд, — заявила Дассер, — значительная часть недовольства вызвана тем, как мало информации на самом деле получали студенты за последние 2 года по этому делу, а также непрозрачностью процедур, предусмотренных разделом Title IX. Конец цитаты. По словам Дассер, другие университеты при рассмотрении случаев сексуального насилия публикуют обезличенные данные о ходе разбирательств и примененных наказаниях, а Корнеллский университет этого не делает. Дальше она подчеркивает, поэтому все, чего мы требуем, настоящей прозрачности для студенческого сообщества, особенно с учетом того, что университет несет ответственность за безопасность студентов. Конец цитаты. Но мэр города Итака призвал ввести мораторий на выдачу разрешений на проведение любых студенческих и специальных мероприятий. Запрет будет действовать до тех пор, пока университет не проведет ревизию, как отмечено, своих протоколов по предотвращению преступлений, связанных с сексуальным насилием и реагированию на них. И, как заявил университет, еще в 2025 году была создана рабочая группа по проблемам сексуального насилия в кампусе. Она разработала рекомендации, часть из которых уже внедрена, а остальные находятся в стадии проработки. Опрос, проведенный в университете в 2025 году, показал, что 35% студенток и 8% студентов столкнулись с сексуальным насилием за время учебы.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Я приветствую зрителей телеканала РТН. В эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. Через месяц, 3 ноября, пройдут промежуточные выборы. Сейчас обе палаты контролируют республиканцы, и потеря даже одной из них заметно ослабит их позиции. Это скажется на всем – от экономической политики до Ирана и российско-украинского урегулирования. Избиратели обеих партий воспринимают голосование как возможность высказаться о Дональде Трампе. Сам хозяин Белого дома этот настрой всячески подогревает. На съезде республиканской партии он попросил сторонников представить, что в бюллетене напечатано его имя, хотя на самом деле нет. Между тем, для республиканцев такое вмешательство президента чревато дополнительными рисками. Промежуточные выборы в Америке почти всегда оборачиваются наказанием для партии действующего лидера. С 1934 года партия действующего главы государства прибавляла места в Палате представителей лишь трижды. В 1934, 1998 и 2002 годах. На первых для Трампа промежуточных выборах в 2018 году республиканцы потеряли 41 место. На недавнем республиканском слете Трамп пообещал в последние 30 дней кампании объехать 35 точек на карте, где идут ключевые сражения. Правда, начал он октябрь не с них. Первые митинги прошли в Оклахоме и Алабаме, двух из самых республиканских штатов. Насчет того, окажется ли вмешательство президента во благо, мнения расходятся. Аналитики считают это вполне возможным. На прошлых промежуточных выборах республиканцы пробовали дистанцироваться от президента и почти всегда проигрывали. Продемократически настроенные социологи возражают. Дескать, военная операция в Иране, непопулярные пошлины, дорогой бензин и высокие цены делают обстановку катастрофической для республиканцев, и электорат знает, кого во всем винить. Наша непостоянная, но любимая рубрика «Как насчет картошки дров поджарить?». Выступая в Далласе, Трамп заявил, если республиканцы удержат контроль над обеими палатами Конгресса, каждый взрослый получит в подарок 5 000 долларов. Белый дом выпустил пресс-релиз, но механизма финансирования в нем названо не было. По подсчету специалистов, выплата обойдется более чем в 1 000 000 000 долларов, дороже 3 раундов ковидных чеков вместе взятых, а дефицит бюджета вырастет с ожидаемых в этом году 5,8% ВВП до 9,4%. Экономисты назвали предложение финансово опасным и в корне несерьезным. Часть необходимых на выплату денег, по словам вице-президента Джейди Венса, даст тарифная выручка. Но чистые таможенные поступления за первые 11 месяцев 2026 финансового года, по данным казначейства, составили около 167 миллиардов и уже учтены в прогнозах дефицита. Демократы, конечно же, не упустили новые возможности раскритиковать президента. Республиканца. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что президентство Трампа настолько провалилось, что тот пытается подкупить народ ради голосов. А вице-председатель демократической фракции Палаты представителей Тед Лью отшутился, мол, если его соратники победят, каждый американец получит дивиденд 10 тысяч, лошадку, пони и бесплатное мороженое пожизненно. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис на просьбу Трампа представить, что он в бюллетене, ответил: «Господин президент, нам не нужно ничего представлять. Вы действительно в бюллетене. Ваша провальная экономика в бюллетене». На съезде Трамп уверял, что сбивает цены вниз. Статистика пока говорит обратное. Годовая инфляция в августе составила 3,4%. Конечно, избиратель не дурак, делает выводы. Политику президента в отношении инфляции, согласно агрегатору Real Clear, одобряют 27,3%, не одобряют 69%. Большинство опрошенных выступают против новых пошлин и против конфликта с Ираном. Именно его 80% связывают с ростом цен на продукты и бензин. Сам Трамп предсказывает, если республиканцы не выиграют промежуточные выборы, демократы найдут повод для импичмента. Список целей у демократов, судя по всему, уже есть. Они, по данным CNN, готовят расследование войны с Ираном, строительство бального зала, бизнеса семьи Трампа и работы администрации с файлами Эпштейна. Конгрессмен Джейми Раскин, который может возглавить влиятельный юридический комитет, пообещал использовать все инструменты из набора. При большинстве у демократов будет гораздо больше полномочий для обращений в суд. Некоторые демократы, по данным канала, считают, что раньше самого президента под импичмент может попасть Пит Хексет. Но это уже совсем другая история. Семья американской гражданки Рене Гуд, убитой в начале года иммиграционной и таможенной полицией, в Миннеаполисе подала в федеральный суд два иска. Ответчиками по одному стало правительство страны, по другому стрелявший в женщину агент и ряд чиновников администрации. Поэтесса и мать троих детей погибла 7 января во время волнений. Протесты возникли из-за начавшейся операции по борьбе с нелегалами, в ходе которой в город прибыли 3000 федералов. Гуд находилась за рулем автомобиля, когда агент АИС Джонатан Росс воспринял ее действия как угрозу своей жизни и открыл огонь. Гибель 37-летней женщины привела к обострению ситуации, а вскоре в Миннеаполисе иммиграционными агентами был убит еще один гражданин США, Алекс Претти, которого заподозрили в попытке применить оружие. Родственники Гуд незадолго до подачи иска выступили на форуме в Вашингтоне, организованном членами Конгресса, на тему применения силы федеральными властями. Мать убитой Дана Генджер отметила, что сама является республиканкой и поддерживала политику Трампа. Как заявили адвокаты семьи, агенты АИС превысили свои полномочия и нарушили 4-ю поправку. Она защищает от необоснованных обысков и задержаний и регламент DHS о применении силы. Среди претензий указаны халатность, смерть вследствие противоправных действий и нанесение морального ущерба. Истцы, брат погибшей Брент Генджер и ее партнерша Ребекка Гуд потребовали суд назначить компенсацию. Сорокалетнюю актрису и многодетную мать Меган Фокс раскритиковали за рекламу Виагры и увеличение ягодиц. В своих соцсетях она опубликовала ролик, в нем она изображает саму пилюлю в красном облегающем комбинезоне. В комментариях под постом подписчики недоумевают, как звезда трансформеров согласилась на подобную рекламу, а также упрекнули ее за сделанные ягодицы и изменившееся лицо. 2 года назад Фокс призналась, что неоднократно делала операцию по увеличению подтяжки груди. Актриса также отметила, что всегда хотела увеличить 5-ю точку. Год назад женщина родила 4-го ребенка, дочь Сагу Блейд от певца Колсона Бейкера, он же Машин Ган Келли. Еще во время беременности актрисы пара рассталась. Последние годы карьера Фокс переживала серьезный спад, сопровождавшийся номинациями на антипремию «Золотая малина». Этим летом стало известно, что она сыграет в сиквеле «Тело Дженнифер», который, по мнению экспертов, может перезапустить карьеру. Напомним, что в год своего релиза фильм столкнулся с коммерческим провалом. Ленту разгромили критики, а Меган Фокс позже признавалась, что на фоне хейта перенесла психологический срыв. Но спустя годы фильм подвергся тотальной переоценке, закрепившей за собой статус культовой классики нулевых. Пока это все новости к данному часу. Мы прервемся на небольшую рекламу, после которой вернемся в студию. Я, Наталья Быстрицкая, продолжу знакомить вас с главными событиями дня. Оставайтесь на РТ.
1: Анатолий работает в компании, которая подпиливает деревья. Они работали в городе Баффало, штат Нью-Йорк. Кусок дерева упал на лестницу, и в результате Анатолий полетел вниз и сломал себе колено и порвал сухожилие. Он очень переживал, что его уволят с работы, и позвонил мне. Я связал Анатолия с лучшим адвокатом штата Нью-Йорк, который занимается только падениями на рабочем объекте. Он судил хозяина этой территории, используя особый закон, Labor Law, сумел получить для пострадавшего 1 200 000 долларов и оплату всего лечения еще на 120 тысяч. Также выплату по больничному около 4 тысяч в месяц. При любом падении звоните мне по телефону 718-256-5610. Наберите его прямо сейчас на интернете и загрузите мою визитку.
2: Доктор Слава Познянский представляет врачей-имплантологов. Вы не представляете, какие они замечательные. Имплантологи с 20-летним стажем. Выпускник Гарварда Дэниел Ройзман и выпускница Пенсильванского университета Дарья Ройзман. Так что обращайтесь к ним и лечитесь на здоровье. Наш адрес 8405 Bay Parkway, телефон 718-331-6100. Повторяю, 718-331-6100. 718-331-6100. А цены у нас не кусаются.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
0: Напоминаю нашим зрителям, в эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая. Рассказываю о главных событиях. Мы продолжаем. Конгресс проголосовал за окончательное прекращение производства одноцентовой монеты «Пенни», которая выпускалась на протяжении 234 лет. Сенат одобрил соответствующий законопроект без голосования поименно, и теперь документ направлен президенту Трампу. Монетный двор прекратил выпуск «Пенни» еще в прошлом году, но теперь решение должно получить законодательное оформление. Выпуск одной монеты сейчас обходится почти в 4 цента, поэтому

0: Имя Наталья Бустрицкая. 50-летняя Криста Пайк находится в критическом состоянии в больнице Нэшвилла. Накануне ее должны были казнить с помощью инъекции пентобарбитала, но две попытки казни подряд оказались неудачными, после чего осужденную госпитализировали. Губернатор Теннесси Билл Ли распорядился приостановить все запланированные казни в штате до конца года и провести независимую проверку. Пайк приговорили к смертной казни после того, как в 95-м она вместе со своим бойфрендом Тадарилом Шипом и еще одним сообщником заманила свою однокурсницу Колин Слэмер в лес, где они подвергли ее пыткам и убили. Пайк тогда было 18, ее жертве 19. Советник президента Эмиратов Мухаммада бен Заида Анвар Гаргаш впервые назвал попытку сорвать рейс авиакомпании «Fly Dubai» в Тель-Авив терактом. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X. В своем сообщении Гаргаш отметил индийского пилота Смита Мачхара, который, несмотря на полученные им ранения, сумел открыть дверь кабины, благодаря чему пассажиры смогли ворваться внутрь и обезвредить нападавшего. Саудовское министерство внутренних дел по результатам первоначального расследования сообщило, что второй пилот напал на командира самолета, и оба получили ранения. После оказания медицинской помощи они были переданы властям Эмиратов и доставлены в Абу-Даби. Следствие должно установить мотив второго пилота, выяснить, готовил ли он нападение заранее, действовал ли самостоятельно и имел ли связи с террористическими группировками. Президент Израиля Ицхак Герцог ранее сообщил о намерении представить президентской награде за гражданский героизм Янива Хаюна, Цвику Манеса, Асафа Раджуана и Шату Мусаева, участвовавших в спасении лайнера, обезвреживании нападавшего и оказании помощи раненому командиру. Сегодня британскому певцу, композитору и музыканту Стингу исполнилось 75 лет. За почти полвека на сцене он стал одним из самых узнаваемых исполнителей. Сначала как лидер The Police, а затем благодаря успешной сольной карьере. К слову, до профессиональной музыкальной карьеры Стинг работал учителем. Свое прозвище «Стинг» – «Жало» – он получил из-за черно-желтого полосатого свитера, в котором выступал с группой Phoenix Jazzmen. Стинг – обладатель 17 Грэмми и 4-кратный номинант на «Оскар» за песни кинофильмом. В 2003 году он был произведен в командоры Ордена Британской империи, а в 2014 удостоен премии Центра Кеннеди за вклад в американскую культуру.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуального.

Розов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральном кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
1: хорошо получается.
0: Мы дарим людям
1: хорошее настроение.
0: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
1: Дэвидсон Радио.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Воину салют, народ. Очередная пятница, мы очень рады. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Приветствуем всех на 620 АМ. Это наша волна, Дэвидсон Радио. С пожеланиями хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Ой, сегодня будет интересная тема, потому что новости не то чтобы пугают и не то чтобы не сильно радуют, но они, во всяком случае, меня лично настораживают. Именно те новости, которые касаются миллионов американцев, и особенно новости, которые важны для жителей нашего обожаемого города Нью-Йорка и его окрестности. А Нью-Йорк мы любим, всегда любили и будем любить. И вот по поводу тех новостей, которые настораживают и о которых нужно знать, мы сегодня поговорим с нашей дорогой Викторией Салкиндер, которая знает о том, как помочь, сохранить, спасти, подключиться. Ну, собственно говоря, подробности прямо сейчас. Вика, мы рады приветствовать тебя в эфире.
1: Привет, Лена. Привет, Акмаль. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Вика, ну что, сегодня мы поговорим серьезно об общей системе нашего медицинского страхования. Потому что все знают, и я в этом не сомневаюсь, что мы живем в эпоху серьезных перемен. Вот, а как говорят мудрецы, не дай нам Бог жить в эпоху перемен. Будем говорить о Медикейте. Сокращается федеральное финансирование, дорожают очень сильно частные медицинские страховки. И вот уже больницы поговаривают о том, что большая финансовая нагрузка, и пациенты все чаще вопрошают, не случится ли так, что страховка вроде бы у нас есть, а вот получить необходимую медицинскую помощь становится все сложнее и сложнее. Что у нас с Essential Plan, что у нас с Медикейтом, а главное, что у нас с теми людьми, которые приблизились к такому возрасту и к такому состоянию, когда им необходима помощь.
1: Ну, а я хочу сказать прежде всего, ребят, давайте мы все-таки паниковать не будем, а будем конструктивно подходить к тому, что все-таки мы не можем какие-то вещи изменить, мы должны их принять, а самое главное понять и разобраться для того, чтобы идти с этим по жизни дальше, пока не наступит другое время перемен, и мы опять не будем жить в эту эпоху.
0: Ты хочешь сказать, будут бить, будете плакать, или все-таки лучше соломку подстелить? Что?
1: С тем, насколько происходят перемены, их много, какую бы соломку ты ни стелил, бить будут и плакать будем. Но давайте сегодня нас еще не бьют, точнее бьют, но не всех. И хотя бы те, кто находится в этой стране легально и официально, имеют грин-карту, а все-таки люди более защищенные, и, по крайней мере, эта сторона вопроса их очень сильно касается, но немножко меньше, чем те люди, которые совсем не находятся в иммиграционном статусе и не имеют совсем никаких привилегий. Хотя неизвестно, кому повезло.
0: Ну, я знаю, что ты всегда факты отделяешь от слухов. И я тебе хочу сказать, я совершенно случайно познакомилась с дамой, которая работает в страховой компании большой, не буду называть. Могу только сказать, что ее зовут Аманда, она работает в Бронксе. И вот говорят, что через 6 рукопожатий знакомы люди друг с другом. Здесь получилось, наверное, 2 рукопожатия. Когда она узнала, что мы с тобой дружим, она сказала, что я Викторию Салкиндер знаю уже более 15 лет, и она, наверное, номер один в городе, человек, который открывает кейсы. То есть вот так она мне сказала. Она никакого отношения к русскоязычным не имеет. вот случайно, опять-таки, повторяю, познакомились, и я говорю, что это такое? Она говорит, вот Виктория знает, как открыть кейсы, Виктория знает, как пациента обезопасить. Мне было очень приятно.
1: Ну, спасибо за добрые слова, как всегда, вам обеим, девочки. И я работаю не только с русскоговорящими пациентами. У меня очень много креол пациентов, кстати. Я их очень люблю, они потрясающие люди. Очень много пациентов в Бронксе. У меня есть испаноязычные пациенты, у меня есть американцы различные. То есть мы никого...
0: Не дискриминируем.
1: Нет, здесь дело не в дискриминации, а здесь дело в том, как ты относишься. И я хочу тебе сказать, очень много среди американцев незащищенных стариков и людей, наверное, больше, чем в нашей русской комьюнити. Да, особенно вот креол спикинг, африканская комьюнити и все. Но мы все-таки поговорим о наших дорогих земляках, выходцев из бывшего СССР. Для меня все равны, всех люблю, всех возрастов. И,
0: это взаимно, это взаимно.
1: Наверное.
0: Виктория, нет,
1: есть
0: мы
1: люди,
0: нем...
1: которые меня не любят.
0: Скажи мне, давай мы немножко вернемся к тому, что сказала наша с тобой общая знакомая из страховой компании. Что значит ты супер-профи открываешь кейсы? Это что значит?
1: Я открываю кейсы, потому что, ну, смотрите, во-первых, с 1 октября 26 года...
0: Это вступило, вот в смысле со вчерашнего дня?
1: Да, со вчерашнего дня. Сократили, стали ограничения на Medicaid и медикерные покрытия. Что это означает? Для всех обладателей Medicaid, Essential планов, и если кому-то не сократили еще, слава богу, страховку, это означает только одно. Проверяйте свои страховые биллы. Поддерживайте своих докторов. Очень много сократили сейчас страховые компании, сократили выплаты врачам и сократили выплаты госпиталям. На это по этому поводу очень многие госпиталя и врачи отказались сотрудничать с определенными страховыми компаниями. А дело в том, что есть такие страховки, Лена, ты ужаснешься, прошу прощения за мой косноязычный,
0: ничего, все в порядке,
1: косноязычное высказывание. Вот, дело в том, что, повторюсь, есть такие страховые компании, которые платят терапевту $5 за визит.
0: Какая прелесть.
1: Да. И есть пациенты, которые нуждаются не в одной минуте времени врача, а мы знаем с тобой, о ком я сейчас конкретно говорю, да, о каком враче, которая проводит огромное количество времени со своими пациентами. И безумно тяжело работать, потому что ты пациента бросить не можешь, и с другой стороны ты не можешь уделить, как бы, если ты
0: должное
1: уделяешь
0: время.
1: Должное время, то ты тогда по миру пойдешь. Поэтому, ребят, знаете что? Вместо того, чтобы бегать на 200 различных тестов, поддержите своих докторов. Вот просто своих докторов, которых вы любите, которых вы цените, к которым вы долго ходите, которые уделяют вам время. Поддержите их, не спорьте с ними за копейменты, не спорьте с ними, что «а мне нужно только лекарство выписать, а меня на визит зовут». Они зовут вас на визиты, потому что им тоже нужно жить, а им практически срезали всю практику. А многие добросовестные врачи, которые реально врачи, они продолжают вас принимать, ничего вам не говорят, хотя делают это уже абсолютно бесплатно. Таких немного, но они есть. Госпиталя, им сократили очень сильно дотации, очень сильно сократили все поступления финансов. Не знаю, стоит ли называть, на сколько миллиардов долларов это все
0: Ну, цифры
1: происходят.
0: Это,
1: да, цифры,
0: они как-то,
1: да.
0: Мы их, нам их трудно в голове даже представить, все эти миллиарды.
1: Нас политиканы забрасывают фразами и словами, а на самом деле будем говорить просто на простом человеческом языке. Сокращают, очень сильно сокращают, значит, оплаты иншуренсов. Оплаты ваших тестов в госпиталях, оплаты всего, а зарплаты госпиталя сокращают своим медсестрам. Соответственно, меняется очень сильно качество обслуживания. И вот здесь я хочу на собственном опыте вас просто предупредить. Следите за тем, что делают вашим близким в госпиталях. Полным-полно студентов, которые на ваших родителях и близких просто тренируются. Я никого не хочу обидеть. Действительно, нужно получать опыт работы студентам и всем. Но госпиталя теперь, вместо того, чтобы делать один какой-нибудь тест или одну процедуру, делают 5 процедур. И человек может выйти, еще не вышел из наркоза. А его уже на следующий день ставят на другую процедуру, потому что госпиталю нужны деньги. И вот это очень важные моменты. Есть люди, которые, не дай бог, ни про кого сказано, и это не касается вас, это всего лишь предупреждение, которые могут не проснуться от такого двойного наркоза. То есть следите. И потом проверяйте, если вы в состоянии или ваши дети в состоянии, проверяйте ваши медицинские билы. Что вам госпиталь прислал? Пошли ли вы к врачу? Пошли ли вы в emergency room? И пробыли вы там полтора часа, а вам прислали бил на 27 тысяч или меньше суток. Да, у меня такое было. Я потом человеку помогала снимать этот бил. Ему за 9 часов нахождения, даже на этаж не подняли, анализ крови сделали, прислали 27 500.
0: Ой, такой тоже есть. Очень, насчет вообще этих сумм, когда человек открывает конверт, можно сразу, по-моему, получить разрыв сердца. Давайте-ка я назову номер телефона Виктории Салкиндер, 917-834-3343. Если вашим родителям нужна помощь на дому, вам нужна помощь на дому, у вас таковой еще не было, если вам пришло какое-то непонятное письмо, понятно, если кому-то из родственников нужно, если у вас возникли какие-то проблемы со страховкой, если вам сократили услуги, отказали, или вы просто в чем-то сомневаетесь... В общем, пока ситуация не дошла до патовой, то есть до критической, звоните, вам поможет Виктория Салкиндер и документы подготовить, и кейс открыть, и разобраться с вашей ситуацией. И, кстати говоря, от себя добавлю, если ваше агентство, в котором вы оформлены, не готово оказать вам соответствующие услуги, и они не отвечают на ваш запрос, попробуйте поговорить с Викторией Салкиндер, попробуйте поговорить с теми, кто умеет отвечать на вопросы и отвечать за свои слова. Это важно. 917-834-33-43. Я почему сегодня такая серьезная? Потому что богатейшая страна, Вика. Ну, действительно, у нас в стране есть все. С кем не поговоришь, первый вопрос после цен на продукты – это возможность иметь страховое покрытие медицинское. Но невозможно, просто невозможно. И я вот читаю новости, у нас в сельских районах не хватает врачей общего профиля. 591 округ. Вот буквально недавно на этой неделе я рассказывала об этом в новостях. Не хватает психологов, психотерапевтов, хирургов узкой специализации. Это как раз к тому, о чем ты говорила.
1: Не и хватает если... терапевтов, которые... Прости, Лен, я тебя перебью, да. Как всегда, я же птица, да. Говорю.
0: Ну, давай, давай.
1: Не хватает, я тебе больше скажу, не хватает огромное количество детей-аутистов. огромное количество, и не хватает просто терапевтов, которые могут приходить к ним, и speech pathologist. У меня невестка занимается speech, как это,
0: логопед.
1: И она работает сейчас на, вот у нее контракт, она подписала на армию, и она ремотлы по всей Америке ей собирают деток. И вот она учит деток на Зуме, да, как бы по телевизору получается.
0: Дистанционно.
1: Она дистанционно, да. Я извиняюсь за свой язык.
0: Такой. Ничего, не надо извиняться, вот. Все в порядке, все понятно.
1: И вот она приходит мне со слезами на глазах, она очень трепетно относится к своим пациентам, к этим деткам, и она говорит: Вика, ну это что-то непередаваемое, так не должно быть, так не должно быть. А этот ребенок, он должен быть рядом со мной, я не должна... Два-три человека одновременно им объяснять. Это детки, которые разных возрастов, им нужно собственное время. Они должны смотреть мне в глаза. Я не могу коснуться руки этого ребенка и сказать: смотри мне в глаза. И технологии и все это безумно замечательно, но при этом всем мы должны стремиться к тому, чтобы в наших системах присутствовало как можно больше человечности. Я не буду сегодня рассуждать на эту тему, потому что у нас очень много информации. И она касается... То есть сокращать никогда такого не было, чтобы в штате Нью-Йорк сокращали детские страховки. То есть какого бы ты ни был статуса, какого бы ты ни был, кто бы ты ни был, детям всегда давали до 18 лет, всегда давали страховой полис, давали Child Health Plus, Child HIP называлась страховка, и она была либо абсолютно бесплатна, либо стоила... 7, 8, 10, 15, 20 долларов в месяц, что абсолютно affordable. Это зависело от того, какой инком у родителей. Максимально это было до 150 долларов, что-то подобное.
0: Тоже вменяемая цифра.
1: Да, это если уже у родителей был инком больше 150 тысяч. То есть деткам давали при любом, что бы ни происходило в этой стране, детки всегда детки и беременные женщины. Сейчас коснулись даже этого. Поэтому это не всем.
0: Вика, им автобусов не хватает? Каждый день в новостях рассказываю. Детям в Нью-Йорке с особенностями или автобусы вовсе не приходят, или приходят с задержками. Транспорта не хватает для этих детей.
1: Да, не хватает транспорта, не хватает... Даже, ты знаешь, может быть, не транспорта как такового, а не хватает сопровождающих, Лена. Не хватает людей, водителей, не хватает людей, которые работают с этими детками. То есть вот чего не хватает. Не автобуса, как автобуса, потому что я общаюсь с ребятами, которые держат водителей, нет, некому возить детей. То есть происходит очень много страшных вещей сейчас, и это зависит еще очень много людей, которые приехали сюда и имеют очень шаткий миграционный статус, люди прячутся, и поэтому не хватает рабочей силы, не дают людям работать, не дают. Говорите с вашими работодателями, а если вы хороший первоклассный специалист, вот это мне просто сейчас пришло в голову, пусть они делают на вас рабочие визы. Попробуйте. Это дает вам статус. Если вы первоклассный водитель, почему бы вам не обратиться к вашему работодателю для того, чтобы через компанию, в связи с тем, что не хватает рабочей силы, вам попробовали сделать рабочую визу. Может быть, так вы сможете легализоваться в этой стране, и вам это поможет. Дай Бог.
0: Давайте мы на этой ноте сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу. Вернемся в эфир с Викторией Салкиндер. Есть еще очень много вопросов, которые мы не обсудили. Я просто напомню ее номер телефона 917-834-3343. Повторяю, если вам или вашим родителям нужна помощь на дому, если пришли какие-то непонятные письма или проблемы со страховкой, или у вас не получается все, что вам положено получить, не гадайте, не ждите, пока ситуация станет критической. Звоните тем, кто умеет отвечать на вопросы и кто отвечает за свои слова и помогает людям. Виктория Салкиндер, 917-834-3343.
2: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.
5: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
6: Только в нашем эфире.
7: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Dark.
1: Еще раз здрасте, Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. В студии с нами Виктория Салкиндер, человек, который готов прийти на помощь в любой момент всем тем, кто нуждается не только в помощи на дому, но и в советах, рекомендациях, в оформлении, в открытии кейса. Мы сегодня говорим о тех изменениях, которые грядут не только со следующего года, но и о тех изменениях, которые начались вот буквально 1 октября. Речь идет о том, как меняются требования, процедуры, страховые планы, правила оформления медицинских страховок. Речь идет о том, что нам пока что ничего не добавляют, у нас пока что только забирают сначала по чуть-чуть, а у кого-то совсем множко. Вика, скажи мне, пожалуйста, к тебе ведь не только люди обращаются, я знаю, что к тебе обращаются за консультациями другие агентства, которые работают, так сказать, с вами на одном поле в Большом Нью-Йорке. А почему?
2: Потрясающий вопрос, Лен. А самое главное, очень каверзный. Почему? То есть ты хочешь, чтобы я сама о себе сказала? Потому что я открыта для помощи. Потому что я, наверное, как не очень многие люди, умеет складывать 1 плюс 1, 2 плюс 2 и 3 плюс 3. То есть я смотрю на ситуацию немножко, находясь в этом бизнесе достаточно долго. Я, как говорил Райкин, умею пошить костюм.
1: Ага, понятно.
2: Да, пришить рукава туда, куда положены определенной длины. То есть просто я смотрю на ситуацию с медикейтом, не только вот, допустим, на ситуацию с медикейтом. Это касается и фудстемпов. Я смотрю на ситуацию, которая возникает в хоум-кере, то есть я ее просматриваю не только со стороны, допустим, иншуренсной компании, ну это просто такой гипотетический пример, а со стороны, с каким статусом сюда приехал человек и почему может быть такая ошибка или почему происходит именно так. Вот, например, вчера мне позвонили ребята, они замечательные, кстати, наш сын, зять бабушки, он постоянно наш с тобой слушатель. Вот. И они спросили, вот если у дедушки восьмая программа, а он совершенно одинокий человек, ему 93 года, и они его перевозят, они хотят его перевезти в Стэттен-Айленд, они живут в Стэттен-Айленде. А вот теперь дальше очень интересная вещь. Они не переживают за то, что он получает восьмую программу, потому что зять, владелец этого дома, как бы они дедушке как бы комнату и койку-место, комнату они ему могут предоставить. А здесь идет дальше игра слов. И вот в американских компаниях, в Social Security, в Medicaid, в иншуренсе на часах идут такие каверзные вопросы. Мы забираем дедушку к себе, вот по-русски нам все дальше понятно, нам не нужно дальше ничего объяснять. Да? А по американской системе нужно объяснить и указать слова, что дедушка будет продолжать платить $350, например, за комнату, я просто примерно говорю, и что у него будут затраты на жилье, что у него будут продолжаться затраты на питание, чтобы его не лишили фудстемпов. А потом оказалось, что дети, они работают 5-6 дней в неделю и в других штатах. И даже не каждую неделю приезжают как бы в дом, постоянно кто-то меняется, то есть муж работает где-то, по-моему, в Коннектикуте, я прошу прощения, если я ошибаюсь, жена или наоборот. И встречаются они после такой тяжелой трудовой недели там на 1-2 дня буквально, причем нужно делать еще какие-то свои собственные дела. У дедушки есть часы, но они даже не спросили этот вопрос при переезде в Стэттен-Айленд, а как бы останутся ли часы у них. Точнее, они вопрос задали, но при этом они люди не знают этого, что есть такие страховые компании, которые не покрывают определенные боро, то есть определенные города. Например, у вас прекрасно может быть страховка в Квинсе, в Бруклине, в Бронксе, а в Стэттен-Айленде нет.
1: Ой, я впервые об этом слышу. Да. Это вообще, по-моему, даже никто об этом на радио не говорил никогда.
2: Да, например,
1: серьезно,
2: Этна,
1: да.
2: Конечно, например, Этна. То есть вот вы живете в Бруклине 20 лет, у вас 20 лет Этна. У мамы, например, сплит-шифт 12-12, который вы так тяжело
1: добивались
2: и получали. Семья решает купить дом, например, дети в Стэттен-Айленде. Вы переезжаете в Стэттен-Айленд, и бабушку, естественно, хотите забрать как бы с собой, потому что у вас есть дополнительная квартира, которую вы бабушке можете предоставить. И как бы все хорошо, да, штат Нью-Йорк, ничего не меняется, Медикейд не меняется, SSI или ее заработанная пенсия, ничего не меняется. А на самом деле это все не так. Как только вы приезжайте в Стэттен-Айленд, так как Стэттен-Айленд не покрывает, Этна не работает в Стэттен-Айленде, а начинаются проблемы. Бабушка моментально теряет все часы. И если она заходит на другую страховку, то у нее пропадают тут же все часы. И вот здесь нужно найти правильный иншуренс, который сделает невозможное в Стэттен-Айленде и сохранить часы для вашего человека, за которого родителя, ребенка, не дай бог, неважно, кто человека, который нуждается в этой помощи. И вот такие вот маленькие детали, да, я их знаю, и не побоюсь этого слова, скажу и делаю это с удовольствием.
1: Спасибо тебе большое за это. Я просто сейчас, честно говоря, до речи потеряла на какое-то мгновение, потому что штат Нью-Йорк, переехал человек пожилой, раз, и ничего нет. Еще раз номер телефона Виктории Салкиндер для тех, у кого возникли сомнения по поводу своего статуса, в данном случае идет статус медицинской страховки, 917-834-33-43, 917-834-33-43. И я бы хотела подчеркнуть, что Виктория Салкиндер не является агентом страховой компании. Она не представляет ни Medicaid, ни Medicare, ни Этну, ни там Healthcare. Она просто работает с пациентами, которым нужна помощь, вне зависимости от возраста, открывает кейсы и очень глубоко, как, что называется, плавает в этой теме. 917-834-33-43. Вика, ну что, а если вот сегодня вот 760 тысяч человек потеряли страховку? Это было в новостях и неоднократно, и наверняка это коснулось, к сожалению, кого-то из наших слушателей. Если человек потерял льготы, потерял страховку, потерял часы, это что, все, приговор?
2: Нет, это не приговор.
1: А что делать надо? Ну, кроме того, что тебе позвонить вообще.
2: Да, спасибо. Кроме того, что мне позвонить, нужно понять, почему это произошло. И что можно сделать, если это произошло. То есть, если вы, вам после 65 лет, вы приехали сюда с статусом, например, U4U. У вас были все льготы, у вас был Medicaid, и вам это все сократили. Вы больной человек, и вы не можете быть без помощи. А такому человеку восстановить сразу же Medicaid не получится. И да, человек потеряет помощь на дому. Но медицинскую помощь человек может получить через госпиталь за страховку, которую он платит 15 или 20 долларов в месяц сейчас. Да, это лучше, чем ничего. По крайней мере, вам выписывают и дают лекарства, вы видите доктора, и вы не остаетесь один на один со своей болезнью. Это из, так сказать, худшего лучшее. что происходит с другими страховками. Например, если у вас легальный статус, и люди делают огромное количество ошибок по этому поводу. Если у вас легальный статус, особенно если вы находитесь в PPL, очень часто вас не предупреждают, что вы не прошли ресертификейшн. Точнее, никогда не предупреждают, что вы не прошли ресертификейшн. И очень многие люди, там делается очень много ошибок, я не буду туда углубляться, я вне политики, но когда такое происходит, и вы лишаетесь медикейта. И люди в связи с тем, что сейчас идет такой моральный, такой пресс,
1: огромный, давление серьезное,
2: идет очень большая. Люди боятся обратиться в медикейт, люди боятся обратиться куда-то и думают, ну ладно, пусть будет так, чтобы все остальное не забрали. Нет, неправильно. Нужно разбираться, что конкретно произошло в вашем конкретном случае. Еще хочу вас предупредить. К сожалению, и наши с вами соотечественники тоже, очень много аферистов. Точнее, люди, которые пользуются тем, что вы не знаете, вы, например, больной или пожилой человек, который не обладает полностью информацией или не может до конца разобраться. Это достаточно сложно. И вам говорят, такую чушь. Чушь, ладно, но это может привести к тому, что люди могут потерять сервис. А не далее, как вчера, у меня был очень нехороший случай, и не потому, что у меня кто-то пытался перевести какой-то человека в другое агентство. Дело не в этом. Дело в том, что у этого человека очень тяжелое заболевание. Хотя человек не пожилой и очень интересный, красивый, хороший, добрый, большой, высокий, потрясающий.
1: Это то, что мне рассказывала, да, с правами. Ой, это, кстати, да, обратите внимание, это касается всех родственников, близких людей, которые хотят как лучше. Но главное, чтобы не получилось, как всегда.
2: Да, и люди бывают одиноки. Вырастают дети, или как-то сложилась жизнь так, или дети совсем американцы, и не могут, не хотят, не знают уделять внимание своему человеку, которого они не воспринимают как больного человека. И вот в этот момент появляется... я не буду называть...
1: Кто-то извне, да. Появляется кто-то извне.
2: Появляется, да,
1: посторонний
2: очень
1: человек, да,
2: громко говорящий, да вот у меня компания, да вот я переведу на себя ваши health praxis, да вот я сделаю вот это, да вот я сделаю и еще и вот это. А на самом деле человек ставит пациента в безумную ситуацию, когда, зарабатывая свои 200, 300, 400, 500 долларов, неважно сколько, ставит человека под удар жизни и смерти. И не только своей, а кого-то еще. Потому что есть люди, которым нельзя иметь права.
1: Имеется в виду водительские
2: права. Есть люди, которые сегодня разговаривают с тобой, а завтра... Они не могут с тобой говорить, они не помнят.
1: Почему завтра? Это через 20 минут может произойти, и деменция так развивается,
2: да.
1: А с виду не скажешь, это опасная вещь очень.
2: Да. Есть люди, есть женщины, у которых заходят в жуткие панические атаки, и женщины, мужчины, неважно. И люди стесняются этого, боятся это признать, и в какое-то одно, вот кто-то на тебя вдруг не поднял трубку, люди, которые... Я говорю сейчас о себе, потому что, бываю перегружена звонками, и не только у меня сейчас очень насыщенная жизнь, как всегда, но сейчас особенно. И есть моменты, когда я просто физически не успеваю ответить на телефон. И как бы если вот... А для этого человека больного, вот если я 5 минут трубку не взяла, все, жизнь закончилась.
1: Паническая атака.
2: Паническая атака началась. И в этот момент появляется кто-то, кто собирается якобы изменить жизнь этого человека в прекрасную, замечательную сторону. Но ответственности за это все люди нести не хотят. Они не знают, что есть водители школьных автобусов, да, которые, помнишь, был такой трагический случай на Бетфорд, когда девочку ударил. Так вот это была моя хаматенда, бабушка этой девочки. И я знаю, сколько горя, и я знаю этого человека, который, все это сделал, и знаю, почему. Потому что человек был болен, и человек был на серьезном лекарстве. Но родителям ребенка это не вернет. И как бы это трагедия двух семей. Поэтому не делайте так, чтобы с одной стороны вы всего боитесь, и вы не решаете свои собственные вопросы, вы не знаете, как вам оформить правильно страховку, как вам правильно сделать пул траст, как вам правильно сделать траст, как правильно оформить финансы. И вы живете вдвоем на $900 в месяц, есть такие люди. Вот. Но при этом вы совершенно другие люди, не боятся не брать на себя ответственность за больных людей.
1: Я вот смотрю на Вику, и у нее полные глаза слез. И это говорит о неравнодушии и о чувстве эмпатии, которое в наши дни встречается крайне редко, к сожалению. 917-834-33-43. Вот по поводу водительских прав ты меня, конечно, тоже зацепила, потому что когда человек всю жизнь водит машину, и тут у него отнимают водительские права, и говорят, что это сделано для того, чтобы обезопасить и водителей, и окружающих. А он говорит, не лишайте меня последнего удовольствия. И кто-то этим пользуется и думает, ну как же так, конечно, чтобы он не впал в депрессию, вернем мы ему эти водительские права.
2: Нет, не чтобы он не впал
1: или
2: в депрессию,
1: чтобы, да,
2: чтобы проманипулировать.
1: Да, или да-да-да, ну это манипуляция сознанием, да-да-да, это тоже известно. Есть очень много интересных примеров и случаев. У нас, к сожалению, времени уже практически не остается. Спасибо тебе, Вика, за твой профессионализм, за твое неравнодушие. Как всегда, хотела задать еще 144 вопроса, но отложим их до следующей пятницы. Господа, нужна помощь, просто конкретная. Звоните 917-834-33-43. Виктория Салкиндер вам поможет всенепременно. А если вам чего-то не положено, она об этом вам тоже честно скажет. И помните, пожалуйста, еще о том, что надо поблагодарить всегда наши программы за поддержку. Вернее, нет, поддержку наших программ, или как сказать. Короче говоря, Насте Эдику огромное спасибо. Это Brooklyn Seafood, магазин Number One Caviar, семейный бизнес, мои друзья юности, первые во всем. Да, там вкусно, там первоклассно. Качество сервиса и очень вкусно. Завтрак туриста, банка черный, банка красный, жизнь удалась. 718-715-09-69. Этот телефон пригодится всем, кому нужно всего много и сразу. А вот кому просто поесть и устроить праздник, 718-701-0506, 282 Брайтон Бич. Number One Caviar – это лучший морской бутик в нашем прекрасном городе Бруклине. Будьте здоровы, берегите друг друга и помните, что помощь придет вовремя. Если вы знаете номер телефона Виктории Салкиндер, 917-834-33-43. Акмалюшка, огромное тебе спасибо. Вик, я тебя обнимаю. До следующей
2: Акмаль,
1: пятницы.
2: Акмаль, как всегда, огромное вам спасибо. Всего доброго, радиослушатели.
1: Давай!
0: товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.

0: В Нью-Йорке 10 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

интересные, некоторые менее интересные. Я буду стараться рассказывать о том, что для нас с вами может представлять особый интерес, как всегда. Поэтому сегодня мы будем говорить об опере, о балете, потому что сейчас очень интересное балетное время, как известно. А мы пойдем в музей, даже в два разных музея. Мы послушаем фрагменты из новых записей, которые выпускаются теперь очень активно, регулярно разными компаниями. И я надеюсь, что у нас будет время, чтобы ответить на ваши вопросы. Начинаем мы сегодня с Метрополитен оперы, как вы уже поняли. Дело в том, что сезон уже идет. Мы упомянули Макбет. Кроме этого, Кози фан тутте. Так поступают все Моцарта. Это очень красочная, интересная постановка, которая существует уже несколько лет. Но, естественно, в каждый раз, каждый сезон, а иногда и в течение сезона, одного сезона, когда возвращается старый спектакль, то там обычно новые исполнители. В этот раз очень хороший исполнительский состав. И сейчас я хочу, чтобы мы посмотрели вот это самое первое приготовленное мною видео, для того, чтобы мы вспомнили о тех спектаклях, которые можно будет посмотреть в течение первой половины сезона. Только первая половина сезона. Смотрите, слушайте и наматывайте на ус. Вот теперь можно давать видео. Пожалуйста.

этот. Премьера будет 19 октября. Новая опера. А главную роль исполняет Маттеи, великолепный певец. И опера эта современная, но на историческую тему, связанную с Линкольном. «Линкольн ин Бардо». Этот спектакль вы уже, возможно, видели. Он шел несколько сезонов назад. И там очень хорошие исполнители.

масле Григорян в роли Януфы в одноименной опере Яночика. Новая постановка специально для нее делается. Если вы соскучились по Айгуль Ахметшиной, то она появится в роли Далилы, Самсоне и Далиле. Это не новая постановка, довольно красочная, но главное, конечно, это

0: Лизотерапеза, которую мы помним по пуританам, великолепная колоратурная сопрано, появится в Марии Стюарт Доницетти. Ее голос как раз идеально подходит. Конечно, в празднике будет волшебная флейта. А это премьера новогодняя, видите, 31 декабря. Новая постановка оперы Пуччини «Девушка с Запада». Ну что ж, вот мы с вами добрались до 2027 года. И что будет во второй части сезона, мы об этом поговорим немножко попозже. А сейчас я хочу сказать, что это наименование, ну, достаточно разнообразные и достаточно интересные. Но для того, чтобы осуществить все эти постановки, как мы знаем, нужно очень много денег. И расходы растут, а доходы не очень. Поэтому Метрополитен Опера только что объявила кампанию по сбору средств. Задача объявлена – 1,5 миллиарда долларов надо собрать от частных и корпоративных дарителей. Это все частные деньги будут. А большая часть этой суммы, почти 800 миллионов, должна пойти в неприкосновенный запас, то есть в копилку, endowment, фонд, который существует во всех такого рода организациях, оперных труппах, оркестрах и так далее. И мы знаем, что в течение последних нескольких лет Метрополитен Опера свою копилку практически опустошила. Там сейчас 270 миллионов примерно. А теперь надо дополнить ее до 1 миллиарда, и тогда можно более или менее спокойно жить на проценты и потихонечку из этой, эти проценты вынимать на постоянные операции этого, этой компании. А вопрос в том, как это они соберут столько денег. Это очень и очень трудно. Пока что им обещали, это еще не значит, что выписали чеки, обещали около 400 миллионов долларов. Это меньше трети того, что надо собрать. И половина этих денег от членов Совета попечителей. А Совет попечителей, вы не можете стать членом Совета попечителей, если вы не выкладываете серьезную сумму в несколько миллионов долларов каждый год. Найдется ли больше таких желающих, мы не знаем. Но кампания объявлена, и я надеюсь, что Метрополитен Опера каким-то образом преуспеет в этой задаче. Вот теперь мы переходим ко второй инициативе, которая тоже была объявлена на прошлой неделе, практически в один день. Называется она «Опера для всех». «Опера для всех» – это не новое название, оно известно нам по инициативам, например, Венской оперы или Берлинской оперы. Это обычно бесплатные какие-то концерты, спектакли на площадях городов. В данном случае «Опера для всех» – это лотерея бесплатных билетов. Бесплатные билеты, которые огромное количество, никогда столько бесплатных билетов Метрополитен Опера не выдавала. Почему? Потому что, как показывает прошлый сезон, примерно треть зала пустовала. И вот для того, чтобы заполнить этот зал, вполне возможно раздать бесплатно билеты. Что Метрополитен Опера и делает? Причем они сделали очень такой красивый, эффектный жест. Я не знаю, поможет он или нет. Они объединились с мэрией Нью-Йорка. Пригласили мэра Мамдани, который на сцене Метрополитен оперы, на фоне сцен из «Богемы», сообщил об этой инициативе и призвал всех пользоваться этим. Давайте посмотрим это видео.
1: Welcome to a night at the Opera. Opera is one of the greatest art
0: forms. Добро пожаловать в оперу. Опера один из самых великих жанров в искусстве, и каждый должен получить возможность побывать в опере. 70 тысяч билетов. Никогда столько не выдавали. Это получается, что каждый месяц примерно 10 тысяч билетов будет выбрасываться в лотерею.
1: This will be a permanent ongoing partnership with the Met every year.
0: So if это будет продолжаться каждый год.
1: You'll have a chance next year and the year after that. And well, you get the idea. All you have to do is go to on.nyc.gov/opera.
0: Видите? nyc.gov/opera.
1: This art form was meant to be seen by everyone. Just get your glasses out and I'll see you at the show.

Другое дело, что выбрали для этой эффектной, как бы этого объявления, сцену умирания Мими. Я надеюсь, что это не будет пророчеством. Мы знаем, что серьезная музыка во многих частях Америки переживает кризис. Например, только что стало известно, что симфонический оркестр города Нашвилла, который является, как известно, столицей кантри-мюзик и довольно населенный пункт, большой, а симфонический оркестр там очень неплохой, руководит им замечательно известный дирижер Златкин, который когда-то возглавлял Вашингтонский национальный симфонический оркестр. Так вот, только что этот оркестр национальный, не национальный, который начал сезон в Вашингтоне, слава богу, только не в Кеннеди-центре, а Нашвиллский оркестр объявил, что у них так настолько не хватает денег, 10 миллионов, и они не знают, откуда их взять, что они просто отменяют весь сезон 26-27 года. Вот такая история, такая американская история, очень и очень печальная. Ну, а сейчас мы все-таки из Нашвилла давайте отправимся в город Нью-Йорк, где, ну, как бы с искусством не так еще все плохо. В частности, давайте послушаем вот эту прелестную пьесу, а потом я скажу, почему.

Это одна из 24 прелюдий для скрипки и фортепиано Леры Ауэрбах. Как видите, это переложение для саксофона. Очень красиво звучит. Это вообще 24 прелюдии Леры Ауэрбах, одно из самых ее популярных произведений. Его играют и скрипачи, и кларнетисты, и саксофонисты, кто угодно. И есть за что. Это прелестные совершенно пьесы. Что касается Леры Ауэрбах, мы ее хорошо знаем, потому что она пару раз приходила ко мне в программу в связи с исполнением ее произведений в больших важных концертных залах, в частности, в Карнеги-холле. Она очень плодовитый композитор, но мы знаем, что она еще и поэтесса, и прозаик. Она пишет и по-русски, и по-английски. Она занимается скульптурой, она рисует великолепно. Она написала книгу прозы под названием «Mirror» – «Зеркало». И сегодня, 30 сентября, в библиотеке Йорквилла, это Манхэттен, 79-я улица, между 2-й и 3-й авеню, дом 222. 222 Ист, 79-я улица. Там библиотека, и в нижнем, в цокольном этаже, там находится зал, где Лера Ауэрбах будет представлять свою книгу, будет читать фрагменты из нее и отвечать на ваши вопросы. Начинается это все в 5 часов вечера. Вы еще успеете. Я надеюсь, что вы сможете приехать, потому что это всегда очень интересно встретиться с автором глазу на глаз. Я не исключаю, что для тех, кто не живет в Нью-Йорке, я приглашу Леру рассказать об этой книге немножко через несколько недель. Сейчас у меня все уже следующие пятницы заняты интересными интервью. Но, может быть, она придет к нам тоже. Если, конечно, сможет. Она, как я вам уже сказала, очень и очень занятой творческий человек. Итак, 222 из 79-й улицы, Йорквилл Лайбрери, в 5 часов вечера. Это серия событий, лекций, которые организует Русско-американский культурный центр. А мы сейчас с вами займемся балетом, потому что заканчивается очень интересный в этом году фестиваль Fall for Dance в Сити-центре, 55-я улица, Манхэттен, между 6-й и 7-й авеню. Осталось две программы. Как известно, каждая исполняется дважды, два вечера подряд. Итак, программа номер 4. Сегодня и завтра. Как всегда, три компании исключительно интересные. Начнем с того, что сегодняшняя программа, она начинается реинтерпретацией знаменитого балета «Послеполуденный отдых Фавна», который был создан Нижинским на музыку Дебюсси по заказу русского балета Дягилева. Теперь современный, очень известный хореограф, чье имя я никогда не запоминаю, Сиди Лаури Шеркузи, создал свою интерпретацию под названием «Фавн». Вот с нее начнется вечер. Давайте посмотрим фрагмент из него, чтобы вы поняли, что это такое, как это выглядит. Это так же, как у Нижинского, это дуэт, но немножко по-другому представлено. Поехали. Поехали.

как вы знаете, в этом балете появляется еще и нимфа. Ну, это уже вторая часть этого балета. 15 минут идет этот балет. Туда добавлено немножко современной музыки для такой связки. Ну, посмотрим. Это должно быть очень интересно. Плюс в этот же вечер еще два новых балета из Германии. Из Штутгарта, и в частности балет очень известного израильского хореографа Хафеша Шехтера. Так что есть причины для того, чтобы пойти и посмотреть. И, наконец, последняя программа фестиваля Fall for Dance. Она начнется чрезвычайно интересным балетом. Это заказ Сити-центра. 70 хореографов представлены были в прошлых программах фестиваля Fall for Dance в общей сложности. И вот на основе их композиций создан вот этот новый балет, которым откроется пятая программа фестиваля. Это такая... Я не знаю, пастиш, как говорили когда-то. Реинтерпретация того, что видели зрители на протяжении последних 30 лет. Кстати говоря, 30 долларов стоит каждый билет на эти спектакли, что по нынешним временам совсем не так дорого. Второй номер программы, которая будет показана, как я уже сказала, 2 и 3 октября, это Алексей Ратманский. Балет, которого в Нью-Йорке еще мы не видели. Балет был создан для Майами-Сити балета и называется «Розы с юга». 3 вальса для Тоби. Кто такая Тоби? Тоби Лернер. Легендарная совершенно дама, которая фактически стала ключевой фигурой вообще в возникновении Майами-Сити балета. Она была достаточно образованная, из очень хорошей нью-йоркской семьи, вышла замуж, нет, не нью-йоркской, бостонской, вышла замуж за чрезвычайно богатого человека, и деньги, которыми она владела, использовала на то, чтобы сделать Флориду, а ей пришлось жить во Флориде, одним из центров исполнительских искусств Америки, чего до ее появления не было. Еще в конце 70-х годов она стала помогала привозить во Флориду известных исполнителей, классических пианистов, танцевальные компании, небольшие оркестры, все, что могла. И потом все больше и больше заинтересовывалась танцем и искала возможности создать собственную компанию балетную во Флориде. И вот тут появляется наш хороший знакомый Дэвид Иден. Те, кто давно живет в Америке, но приехал из бывшего Советского Союза, знают это имя. Дэвид Иден очень много хорошего сделал в качестве консультанта, работая со многими американскими организациями. И вот поскольку он был знаком с этой госпожой Тоби Лерер, то он ей познакомил ее с выдающимся танцовщиком из Баланчинского Сити балета Эдвардом Виллеллой. Они встретились, провели 3 часа в разговоре. Он объяснил ей, что нужно для того, чтобы создать балетную компанию, чего она до этого не знала. И она принялась работать над этим. Компания была создана, Виллелла был сначала консультантом, потом стал художественным руководителем. И теперь Майами-Сити балет – одна из лучших балетных компаний в Соединенных Штатах Америки и одна из самых богатых. Вот для них Алексей Ратманский создал
этот очаровательный совершенно балет, который можно будет увидеть в Сити-центре в пятницу и субботу 2 и 3 октября. А мы посмотрим с вами фрагмент. Поехали!

0: Музыка, кстати, замечательная. Это три вальса Иоганна Штрауса сына. Так что я думаю, что вам будет интересно. А на закуску австралийский балет со своей новой тоже работой. И надо сказать, что австралийский балет под управлением Дэвида Хольберга, одна из самых лучших теперь компаний в мире. И они совсем скоро вообще будут выступать в Сити-центре со своей отдельной программой, и в частности с балетом Кристофера Уилдена «Оскар». Вот такие балетные дела. Не забудьте, кстати, друзья, про Нью-Йоркский Сити-балет, который продолжает выступать в Линкольн-центре в театре Дэвида Кока. А мы с вами уйдем на рекламную паузу, после которой я вас поведу в два музея Нью-Йорка. Не уходите.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: В условиях экономического кризиса надо знать. Пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один парадонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца и музыканты-виртуозы.

Еще раз добрый день, дорогие друзья. Я вам обещала, что поведу вас в музей. И первый – это музей Гуггенхайма. Но напоминаю, что поскольку мы с вами живем в эфире, то я могу ответить на ваши вопросы. Если хотите, можете звонить, я откликнусь. Сейчас вам покажут наш номер телефона. Вот он на экране, 718-475-3200. Звоните. Итак, музей Гуггенхайма, знаменитое здание «Спираль» внутри, которое находится на 5-й авеню в районе 88-89 улиц. Сейчас полностью вся «Спираль» занята работами Тарин Симон. Кто такая Тарин Симон? Тарин Симон родилась и росла на Лонг-Айленде. Она родилась в 75-м году, то есть ей чуть больше 50 лет. Она училась в Браун-университете, она стала фотографом профессиональным и работал даже одно время в газете «Нью-Йорк Таймс», создавая фоторепортажи. Но со временем она от чистой фотожурналистики отошла и стала делать то, что мы теперь называем концептуальное искусство, используя фотографию. Но не только фотографию, инсталляцию, скульптуры, видео – все это всегда связано с определенным сюжетом, с определенным содержанием, с определенным рассказом. И вот в данном случае я должна вам сказать, что я была просто поражена, насколько это интересная выставка. Я же шла с таким скептическим отношением к этому, потому что думаешь, концептуальное искусство опять какие-то. Нет, это очень интересно. Но для того, чтобы по-настоящему получить удовольствие, я даже не знаю, можно ли сказать «получить удовольствие», потому что там много мрачных тем затронуто. Тем не менее, для того, чтобы получить excitement, волнение, быть взбудораженным этой выставкой, надо знать английский язык, надо читать. Расскажу сейчас, что читать. А дело в том, что когда, и с этого начинается выставка, когда Тарин была еще девочкой, ей было лет 9, она помогала папе своему оббивать одну из комнат в их Лонг-Айлендском доме специальными плашками из тика, такое дерево, которым обычно покрывают стены в домах Таиланда. Почему? Дело в том, что еще до ее рождения, в 60-е годы, ее отец работал в Таиланде, выполняя какие-то странные задания американского правительства. И его близкий друг, бизнесмен, и тоже такой, скорее всего, агент, имел такую вот комнату. Потом он пропал. Возможно, он был просто украден какими-то китайцами, как предполагал папа Тарин. Но как бы то ни было, вот эта загадка того, чем занимался отец, она все время осталась в сознании Тарин. Он очень редко рассказывал о том, что с ним было вот во время его поездок в Азию, что он там делал, чем он занимался. Единственное как бы свидетельство было огромное количество слайдов, которые хранились в подвале их дома. А через несколько лет у отца обнаружат признаки Альцгеймер, и уже спрашивать было фактически не у кого. Одну фразу Тарин запомнила отцовскую, которую он часто повторял. «Америка
самая лучшая в мире история. Если ты найдешь правильного человека, который может интересно ее рассказать. И вот Тарин такого человека, наверное, искала и в конце концов нашла. Выставка вся эта, причем нижняя часть спирали, если вы бывали когда-нибудь в этом музее Гугенхайма, вы знаете, что самая нижняя часть обычно так же, как и вся остальная спираль, белого цвета. В этот раз она обита таким же деревом, каким была обита детская комната Тарин. И там какие-то еще экзотические растения, то есть это напоминание о том таинственном Таиланде, где когда-то работал папа. Лет 10 тому назад Тарин, которая всегда интересовалась людьми с интересными судьбами, интересными профессиями, часто людьми, которые были несправедливо осуждены, как это на них повлияло, в общем, и так далее. И об этом она тоже делала выставки. И вот она нашла, случайно совершенно познакомилась с человеком, который был агентом FBR, но уже на пенсии. А поскольку он был на пенсии, то он мог уже кое о чем рассказывать. И вот он начал ей рассказывать. В течение 10 лет они встречались, и он рассказывал о различных эпизодах своей работы. Она, обладая очень хорошим литературным стилем, все это записывала и на основе этих эпизодов создала 42 секции вот этой выставки по хронологии, которые охватывают всю его профессиональную судьбу. А профессиональная судьба этого человека, имя которого неизвестно, оно не открывается, он все-таки агент был FBR, а связана была с ключевыми событиями истории, начиная с холодной войны, перестройки, Рейган, Горбачев, Киссинджер, и дальше ураган Катрина, September 11, Иракская война, Афганистан, террористические акты. В 96-м году, помните, самолет, летевший в Париж, рухнул в Атлантический океан недалеко от Лонг-Айленда. Во всех этих и многих других эпизодах герой этой всей выставки участвовал в разных ролях. Например, когда шло в 99-м году дело об импичменте президента Клинтона, он рассказывает о том, как они собирали огромное количество бумаг и записей и так далее, и тому подобное. Значит, рассказы его на стенке, это все можно прочитать. А рядом обобщение визуальное, что, какие ассоциации, какие метафоры эти рассказы вызвали у Тарин Симон. Получилось, на мой взгляд, очень и очень интересно. Она прекрасный фотограф, но она использует там и скульптуры, и постановочные фотографии, и документальные, но чаще всего постановочные. Иногда инсталируют, иногда собирают фотографии в очень интересные композиции. Давайте посмотрим несколько фотографий с этой выставки. Поехали. Вот вид части этой ротонды. Видите, даже по форме заметно, насколько разные там стили. А теперь более близко посмотрим на кое-что. Это первый большой зал.
знаменитый двухэтажный зал, с которого фактически ротонда и начинается. Яркий, интенсивный красный цвет. Время холодной войны. Если вы подойдете к этой стенке, вы там можете провести целый день. Потому что фотографии старой Москвы, портреты политических деятелей времен холодной войны, предметы московской жизни – это образ вот того времени, когда он работал немножко в Москве, немножко в Вашингтоне и так далее. Кстати, она использует вот такой как бы код цветовой. А если коммунисты, то это красный цвет. А вот следующая фотография, она связана с событиями, связанными с Саудовской Аравией. Зеленый цвет. Арабский, любимый. И видите, тут уже совсем другие фотографии. Тут это речь идет о раскопках каких-то деталей, когда искали одного там убийцу, нашли тело мертвое, и вот как это все раскапывали, вот такую она делает из этого композицию. Покажите дальше. Я вам говорила о Клинтоне, о документах. Вот она просто сделала эту вот фотографию. Это не то, что исторические фотографии. Это композицию, которую она придумала, показав вот эти вот горы материалов, которые были собраны для того, чтобы наказать президента Клинтона. Пошли дальше. Некоторые фотографии стоят как бы особняком. Это очень крупные фотографии. Здесь вот даже видно. Вот, посмотрите, как интересно. Американский флаг висит над водопадом. И радуга. Эта фотография во многом объясняет даже название этой выставки. А выставка называется «Отечество». Я все-таки люблю тебя, потому что не просто я люблю тебя, Родина, это легко сказать, потому что столько мрачного, столько крови, столько несправедливости, столько трагедий пережито было, в частности, и нами, я это чувствовала, я ходила по этой выставке, как будто собственную историю вспоминала. И все-таки я люблю тебя, как говорит этот герой этой выставки, этот неизвестный агент. Пойдем дальше. Есть юмор. Вот это очень интересная фотография, которая поставлена. Вы видите, женская рука прорезает рот этой маски греческой Диониса. Это на тему женщины в искусстве в античном. Это тоже здесь затронуто. Пойдем дальше. Он и в Греции был. Или вот эта вот очень забавная большая фотография. Просмотрите ее. Но много очень, как я уже говорила, трагического. Ну, например, вот это. Целая серия вот таких фотографий, которые вы даже сначала не понимаете, что это такое. А потом видно, что это как амбразура в какой-то каменной пещере сделанная. А если подойдете близко, посмотрите, там горный пейзаж. Афганистан или Ирак. Или вот эта огромная фотография, совершенно страшная. А на самом деле это просто пакетик, и написано «Family Size», охваченный огнем. Очень много интересного вы узнаете на этой выставке. Приготовьтесь потратить там несколько часов, но это стоит. Музей Гугенхайма. Если звонков больше нету, ау, нету звонков. Нету, почему никто не звонит, не знаю. Ну, наверное, хотят слушать мои рассказы. Тогда отправимся в музей Метрополитен, где только что открылась совершенно феноменально, вернее, она откроется на следующей неделе или в субботу, пока что идут превью. Я была уже, я видела, эта выставка под названием
Краснер и Поллок. О ней я буду рассказывать на следующей неделе. Она большая, она стоит очень подробного рассказа. Но кроме этого, там есть несколько еще интересных выставок. На одну из самых маленьких мы с вами пойдем. Она называется «Chasing Clouds», то есть «Гоняясь за облаками». Облака – это довольно эфемерное явление. Они движутся, они меняют форму прямо у нас на глазах. И запечатлеть их в произведении изобразительного искусства очень трудно. Но художники пытались, особенно в начале XIX века, в конце XVIII даже начали это делать, потому что романтизм зарождался. А романтики любили природу, любили устремлять взоры в небо. И облака, естественно, рисовать облака. Что было очень и очень сложно. Вот посмотрите эту картину. И на этой выставке целый ряд живописных произведений разных художников из постоянной коллекции музея. В данном случае это очень известный художник норвежский Даль. А следующая картина называется, принадлежит англичанину Джону Констеблю, знаменитому, и написана она в 1821-22 год. Абсолютный такой пик романтизма. И вот они пытались поймать атмосферу, вот эту воздух, как бы, что там это было. А более позднее время это Джон Сарджент, посмотрите его пейзаж. Часто это были только эскизы, эскизы к более крупным полотнам. Тем не менее, это очень красиво, это очень поэтично. Что особенно интересно, что кроме целого ряда произведений художников-живописцев, следующий зал отдан фотографии. Потому что мы знаем, что в то время, когда художники пытались на полотне, выходили на пленэр и пытались запечатлеть при помощи кисти и краски облака, появилась фотография в 1839 году. Вот тут как раз фотографы тоже начали думать, как же им вот эти самые облака запечатлеть. Что, опять же, поначалу было очень и очень сложно, потому что техника не позволяла передать оттенки цветов, не позволяла, потом надо было, если облака менялись, надо было очень долго держать фокус, чтобы сделать фотографию. Но технология развивалась, и знаменитый американский фотограф уже начала 20 века Альфред Штиглиц оказался великолепным мастером как раз фотографии этих самых облаков. Но сначала мы посмотрим фотографию Роджера Фентона. Покажите нам, пожалуйста. Вот это один из самых разных ранних образцов. Очень так интересно это все выглядит. Эта фотография сделана где-то в 50-е годы. Он был одним из самых больших мастеров вот таких облачных пейзажей. А вот его современник, более следующий, да, Густав Лерре, он француз. И, как видите, тут уже больше драмы и более эффектно, он был более модным. А дальше уже вот шестая и седьмая фотография – это Альфред Штиглиц. Это уже начало 20 века, 25-й год, 28-й год. Он более 200 фотографий сделал «Озеро Джордж». Вот это знаменитое озеро, где он фотографировал как раз небо над озером Джордж. И вот целую серию, несколько фотографий из этой серии, очень таких эмоциональных фотографий, вы сможете посмотреть.
Это маленькая выставка, она находится на втором этаже, рядом с Поллок и Краснер, рядом с выставкой об ориентализме и о том, как художники XIX века интерпретировали Восток, открывшийся им их взору, как они это делали. А в общем, есть что посмотреть на втором этаже музея Метрополитен. Если звонков больше нет, то нам есть смысл поговорить о музыке. Потому что квартет «Ариэль», созданный довольно много лет тому назад в Иерусалимской академии музыкальной, когда участники этого квартета были чуть ли не подростками и просто учились музыке, они создали этот квартет. Александра Козовская, Гершон Гершков, Ян Грюнинг и Алит Иван Той. И вот в этом составе они до сих пор вместе работают. Несколько десятков лет прошло. Мы знаем, что когда квартет играет вместе, то получается очень хорошо, когда они играют долго. Они должны дружить, они должны понимать друг друга, они должны чувствовать друг друга. А их история началась с исполнения одного из бетховенских квартетов. И сейчас они выпустили один за другим три альбома со всеми квартетами Бетховена. Давайте послушаем, как они играют один из фрагментов. Поехали!

А все квартеты Бетховена или один из этих альбомов вы можете купить, они теперь вышли в продажу. А мы закончим квинтетом Шумана фортепианным. Почему? Потому что 6 октября Орли Шахам, родная сестра знаменитого скрипача, выступает вместе с другим квартетом, Джульярским квартетом, в Меркин-холле в Нью-Йорке в специальной программе, посвященной Кларе Шуман, ну и Роберту тоже. А правда, записи их у нас нету, есть запись с участием Марты Аргерих, а квинтет Шумана – совершенно замечательное произведение. Не забудьте включить ваши приемники в пятницу. Я начинаю серию интервью, и в пятницу у нас должен быть очень и очень интересный гость. Так же, как во все остальные пятницы, я вам точно обещаю. Итак, спасибо за внимание, до новых встреч, квартет Шумана.

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Время программы «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. В рамках нашей сегодняшней программы мы покажем интервью с политиком из Висконсина Юрием Рашкиным, которое мы записали накануне. Дональд Трамп представил веб-сайт America.gov, единый портал государственных услуг, по замыслу похожий на российские госуслуги. Одно окно, где можно продлить паспорт, оформить Medicare или подать на помощь после стихийного бедствия. Работает он как чат-бот, собирающий данные примерно с 29 тысяч государственных сайтов, а отвечает за него системы искусственного интеллекта, которую, кстати, Трамп официально

0: взлом в системы ФБР, и у них вычистили всю информацию про их сотрудников. Я не думаю, что вопрос здесь в доверии, вопрос здесь в том, насколько мы вообще согласны работать с искусственным интеллектом, насколько мы хотим, чтобы система была, наша жизнь, централизована. Тут много разных вопросов, от моральных и этических до технических, которые, мы знаем, эта администрация никогда не в состоянии решить. Но, с другой стороны, особенно перед выборами, что они хотят сделать, и они хотят централизировать голосование, и, в принципе, чтобы вся информация была не разрозненной, в чем сила нашей системы, а объединена в одну, как, скажем, в России, потому что тогда проще, конечно же, контролировать, следить. И, опять же, надо признать, что многие поклонники Трампа, MAGA, не хорошо относятся к идее искусственного интеллекта, отрицательно к ней относятся, опасаются ее по достаточно хорошим причинам безопасности. И когда Трамп рекламирует то, что он поддерживает суперштучный интеллект, как хотите, так и называйте, Трамп-интеллект, не знаю, то это просто приводит к последствиям, что мы не доверяем технологии, мы не доверяем, что это может быть взломано, не взломано, если они возьмут нашу информацию, что они с ней будут делать. Сейчас мы только что узнали, что Трамп, например, очень рекламирует свою идею Trump Accounts, которая будет для детей. Так он решил теперь всех детей сразу, автоматически, чтобы они получили эти Трамп-аккаунты, потому что, ну, кто будет против? Хорошая идея. Все, всем делаем прямо сразу, и вы там не выступаете. Так что авторитаризм, в принципе, у нас проглядывает. И Трамп сейчас перед выборами, потому что ему нужны какие-то победы, ему нужны какие-то достижения. Война с Ираном, ну, не идет. А вот новый веб-сайт запустить, на котором можно усложнить жизнь американцев, сказать, что это вам упростит жизнь, это пожалуйста. А если что-то получится не так, можно обвинить подрядчика, можно обвинить террористов, кого угодно. Мы смотрим, мы помним, что произошло у Трампа с его бассейном, когда сам подрядчик говорил, что это были проблемы, связанные с их работой, а Трамп говорил, нет, это вандалы, там, барбариенс, в общем, террористы, которые что-то бросили или плюнули в его бассейн. Так не его, конечно, а государственный. Так что для американцев идея госуслуг на таком уровне тоже как-то непривычна. В конце концов, даже функции паспорта, подавляющее большинство американцев не имеют паспорта. Поэтому это выглядит как пиар-акция перед выборами, которая должна показать, что Трамп все больше цифровизуется. И как сказать, понимаете, я не против того, чтобы жизнь была удобна, и для того, чтобы у нас был апп, который мог продвигать какие-то вещи и помогать нам решать какие-то государственные госуслуги проблемы. Но надо понимать, что это делается постепенно. Мы помним, как произошло, когда Обама запускал свою систему здравоохранения, и просто потому, что там был веб-сайт, который вначале не работал, республиканцам и критикам этого плана удалось намного убедить людей, что эта система не работает, и этот веб-сайт не работает. Постепенно все заработало. Но вот делать такие объявления, мне кажется, достаточно, ну, не понимать, на что происходит, потому что если люди пойдут на этот веб-сайт, хорошо, до выборов, и начнут им пользоваться, и выяснится, что он не работает, я думаю, что это только навредит Трампу на выборах, потому что будет еще больше истории о том, как его государство не работает. Но Трампу нужно, а, доказать, что он что-то делает, и, б, продолжать продвигать искусственный, штучный суперинтеллект, который его база ненавидит.
1: Ну вот в России госуслуги работают давно, и я уверен, наши зрители хорошо знают и плюсы, и минусы такой системы. Там рассылают повестки в армию, да, как мы знаем, штрафы всякие, и автомобильные, и административные. А вот в Соединенных Штатах, как вы считаете, удастся ли объединить все эти системы? Или у меня была такая идея, может быть, это просто какой-то элемент для пропаганды, и для этого я даже зашел на веб-сайт и спросил его, а кто действительно выиграл выборы, по мнению этого веб-сайта, в 2020 году? Джо Байден или Дональд Трамп, как считает наш действующий президент? Так вот, этот веб-сайт сказал, что Джо Байден на самом деле выиграл эти выборы в 2020 году. Я просто не совсем понимаю, какие еще госуслуги, как можно объединить, допустим, штаты, у которых разные совсем системы, порой даже там совершенно разный софтвер, да, разных производителей. Как это можно было бы объединить?
0: Это большая работа, на которой никто не хотел заниматься, потому что это 50,

0: штатов, у которых абсолютно разные системы, и более того, мы доверяем, потому что это местное. Американцы имеют невероятно высокий уровень уверенности в наших выборах, по крайней мере, до Трампа, потому что мы видим, как это происходит у нас на глазах, наши клерки избираются, они следят за выборами. А если это все идет через центральные руки, то я даже не знаю, что нужно здесь. Понимаете, если бы была система, в которой можно было доверять, то, с одной стороны, можно пытаться что-то сделать постепенно, но на это нужно просто время. И это то же самое, что сказал Верховный суд Трампу, когда его послали с его идеей там, использовать почтовую службу для того, чтобы усложнить процесс голосования, потому что он не может контролировать выборы, но он может контролировать почтовую службу как президент, и что все бюллетени должны идти через его людей, почтальонов, которым это нафиг тоже не нужно. Но Верховный суд сказал, что ну типа да, но не в этот раз. Что вам нужно больше, когда у вас будет больше времени, вот тогда может быть. И это все очень, вот мы постоянно сейчас видим от Верховного суда, что он дает Трампу разрешение, но не в этот раз. И это еще раз напоминание о том, насколько это все лежит перед нами, как избирателями. Если мы скажем, а, нас все это устраивает, то тогда Верховный суд скажет, окей, теперь у вас есть время, делайте, что хотите, вперед. А если избиратель скажет, нет, мы не будем, мы на это не согласны, это противоречит нашему пониманию идеи демократии, то Верховный суд скажет, ну вот, мы пытались, мы дали Трампу то, что он хотел, он просто не дотянул до того момента, когда он мог это полную силу использовать. Что, к сожалению, означает, что следующий республиканский президент сможет иметь невероятную силу. Можно было бы сказать, следующий демократический президент. Но я не верю в то, что демократический президент будет использовать ту юридическую силу, которую сейчас президентом дал Верховный суд, а наоборот будет пытаться ограничить ее через какой-нибудь законопроект, возможно, конституционную поправку. Для демократов будет очень важно, к сожалению, не показать, что они не такие агрессивные использователи государственной силы для того, чтобы, ну, я не знаю, арестовывать своих врагов, чем как республиканцы. Поэтому я думаю, что все вот эти попытки организовать людей, построить, чтобы мы шагали шеренгами, да нам, в принципе, что нам нужно от федерального правительства? Мы сами, в общем-то, разбираем все наши проблемы на штатном уровне, и просто я думаю, что будет оппозиция. Мы видим часто оппозицию от того, что называется state rights. Если происходит какая-то реформа, которая забирает у штатов права, и республиканцы об этом долго говорили, они говорили, ну, мы не против абортов, мы против того, чтобы каждый штат мог принимать свое собственное решение. А когда они получили всю власть и смогли как-то более-менее начать запрещать аборты по стране, они плюнули на все эти права штатов с высокой колокольни. Так что, по крайней мере, идея о том, что у штатов есть права, и это важно для Конституции, и присутствует в нашем дискурсе. Я думаю, это будет тоже противостоянием, но чем дольше мы будем поддерживать этих людей у власти, тем больше у них будет времени, чтобы изменить весь процесс в свою сторону. А тут вопрос правил. Кто контролирует правила, кто контролирует подсчет. Как было сказано ни одним диктатором, не важно, кто голосует, важно, кто считает. И Трамп, конечно, вот хочет быть здесь на кассе, чтобы проследить за чтобы результаты были правильные для него, чтобы, ну, тогда мы, опять же, это люди, которые жили в России, в Советском Союзе, видят здесь очень много знакомых параллелей. И я думаю, что они даже достаточно намеренные, потому что у Трампа такие хорошие близкие отношения и уважение к Путину, что когда Путин говорит, ни в одной нормальной стране не голосуют по почте, он, видимо, имел в виду Россию, ненормальную страну, потому что там вроде голосуют по почте, Трамп говорит, ну, видите, Путин сказал, значит, нам нужно бороться с избиранием, чтобы по почте. Это главная проблема. Что хотел Трамп? У него главный был приоритет на его законодательной сессии, тут, чтобы прошел закон, который ограничивает права людей, способности голосовать по почте в первую очередь. Это главное, что его волновало на выборах. Поэтому сказать здесь, что это не важно, это очень важно. Это краеугольный камень контроля, авторитарного контроля, к которому Трамп здесь стремится. Но это займет время. Посмотрим. Я надеюсь, что у нас не будет появиться какой-нибудь демократ, который скажет, а что, неплохая идея, давайте все соберемся вместе, это будет более эффективно и так далее. В принципе, мне кажется, что сейчас демократы будут больше за децентрализацию, а республиканцы будут больше за централизацию, что в каком-то смысле переворачивает с ног на голову наше обычное понимание того, что делают республиканцы, потому что они обычно, как я сказал, за права штатов, а демократы за права федералов государства.
1: Продолжим тему Верховного суда, который временно разрешил администрации Трампа возобновить ускоренные депортации людей в так называемые третьи страны, то есть не туда, откуда человек родом. Правовую суть дела суд будет разбирать позже, слушания назначены на декабрьскую сессию. Пока что это вызывает большие возмущения в обществе, хотя, вот, знаете, я думаю, иногда... Может быть, и неплохая на самом деле идея, если мы говорим про каких-то, допустим, антикремлевских активистов, проживающих в Соединенных Штатах. Ну вот наверняка вы слышали, блогера Евгения Таранова задержали ICE на прошлой неделе, и в соцсетях это бурно обсуждают. Так вот, этот человек, на его примере просто скажу, много раз выступал против Путина, против российской власти, против Кремля, и... Как мне кажется, депортация в третью страну могла бы просто помочь такому человеку не оказаться в российской тюрьме, не сгнить в российской тюрьме, не попасть на войну и так далее. То есть, условно, из Сальвадора или из какой-то африканской страны, как мне кажется, опять же, выбраться гораздо проще, чем из российской тюрьмы. Но хочу спросить вас, Юрий, куда реально, по-вашему, отправляют этих людей и что получают взамен эти страны, которые согласились принять мигрантов?
0: Я думаю, что, к сожалению, ситуация здесь выглядит достаточно однозначно и тревожно, потому что эта администрация попытается показать жестокость специально. Хотя заменили министра, с Нэнси, как это, Ноум, Кристи Ноум, на Маркоина Молана, потому что он меньше показывает жестокости, вот, которую сейчас мы показываем на экране. И это важно, потому что база Трампа, конечно, ей нравится то, что гнобят хоть кого-то, и гнобят не их, а кого-то другого. Но большинство американцев относятся ко всей этой идее очень отрицательно. Мы считаем, что мы страна иммигрантов, что это нехорошо, это неправильное поведение. К чему это приведет? На этих выборах главная повестка – это будет цена бензина на заправке. Второе, я думаю, это будет, ну, цена на бензин связана с войной в Иране. Следующее – это будет искусственный интеллект, который, как бы мы его ни называли, я его буду называть искусственный, пока он явно не натуральный. И тут, в общем-то, все понятно, мы это обсудили. А третье, я думаю, что это будет много чего, для чего люди, которые обижены на эту администрацию по серьезным, как сказать, valid reasons, за действительные причины, за реальные причины, и они придут на выборы. И первые, кто, мне кажется, в этой группе это будут те, кто адвокаты, связанные с иммигрантами. Потому что это не просто люди, которые помогают беженцам. Это также люди, которые женились или вышли замуж за иммигрантов, которые видят, как их мужа, жену могут депортировать, арестовать. Непонятно, что происходит. Выглядит это все абсолютно беззаконно. Когда мы видим, что венесуэльского водителя, вы в него выстрелили, и после этого ему предъявили обвинение за то, что он якобы своим зеркалом там, значит, причинил вред агенту ICE, это говорит о том, что они будут вести себя незаконно, а после этого использовать закон для дополнительного давления на людей, если они показывают какое-то противостояние. И надо признать, что это наименее непопулярная часть повестки Дональда Трампа, но, с другой стороны, он теряет людей, которые зависели от этих мигрантов как служащие, и он теряет латиноамериканцев как группу избирателей. То, что происходит у нас на Среднем Западе, когда фермеров не хватает людей, чтобы собирать урожаи, когда служащие даже с бумагами не выходят на мясокомбинаты, потому что боятся, что будут аресты. Это приводит к тому, что люди вот эти, которые никогда бы за демократов не проголосовали, теперь начинают подумать о том, что эта политика антимиграционная бьет по их карману. Что очень важно, потому что это вот нужно проснуться и понять, что это влияет на тебя. не просто там это сосед, а это уже влияет на твой доход, потому что это твои служащие, которые не могут прийти на работу, которых ты потерял. И мы это видим по всей стране. А с другой стороны, латиноамериканцы как группа голосующая стали очень важной частью трамповской коалиции. Настолько важной, что когда сейчас Трамп, когда в попытках спасти себя на выборах, попытался перерисовать округа в разных штатах, я думаю, что для него это не обязательно будет большая помощь, а наоборот может плохо кончиться, потому что это базируется на результатах последних выборов. А на последних выборах латиноамериканцы намного больше поддерживали Трампа, чем они сейчас поддерживают его и республиканскую партию. Интересно, почему? Поэтому мне кажется, что все вот эти очень умные ребята, которые все посчитали, могли сделать себе очень, нанести себе, так сказать, удар по своим же кандидатам, потому что они разбавляют собственные округа, чтобы уничтожить демократические округа. Если люди против Трампа, то это может не изменить ситуацию радикально.
1: Ну, кроме того, пришла новость о том, что иммиграционная служба планирует нанять 5000 новых сотрудников до конца года, увеличив штат примерно на 17% за счет денег, выделенных Конгрессом. Большинство новобранцев станут офицерами по депортациям, но неделю назад Счетная палата писала, что ведомство тратит деньги без стратегического плана. То есть были потрачены миллионы долларов на какие-то проекты, чтобы попробовать их. Потом эти проекты не прижились, были признаны неэффективными, но деньги потрачены, и вот иммиграционная служба продолжает какой-то найм. Как вы считаете, для чего эти новые ставки? Есть какая-то проблема у нас, какое-то действительно узкое место где-то?
0: Ну, смотрите, я здесь вижу, что, во-первых, у нас есть иммиграционная полиция, которая чувствует себя лояльной только к президенту Трампу. И там идут массовый набор. Интересно, что перед выборами или в районе выборов, и сейчас это важно объяснить людям, что мы набираем, что мы увеличиваемся. Это сигнал о том, что у нас все хорошо, и дальше будет еще лучше. То есть иммигрантам нужно будет еще больше бояться. Это сигнал для своей собственной базы, что вот радуйтесь, как у нас идут хорошо дела. А с другой стороны, у них абсолютно невероятный сказочный бюджет, который они получили до конца каденции Трампа. И очень мало подотчетности. Когда мы видим, что конгрессменов арестовывают за то, что они сидят рядом или там протестуют мирные протесты, то понимаю, что у этих ребят очень серьезная власть на данный момент. Но они понимают, насколько они находятся под угрозой, потому что они прячут свои лица. И для меня люди, которые прячут свои лица, это люди, которые боятся ответственности. Это люди, которые боятся, что что-то будет не так, что они что-то делают не так, за что им нужно прикрывать свое лицо. Это выглядит очень однозначно, и для американцев это выглядит позорно, потому что мы требуем от нашей полиции, чтобы на них были камеры, чтобы они были опытные, тренированные, чтобы они слушались суда, вот это все. ICE, они делают, кажется, что хотят, и мы имеем результаты, которые имеем, и я думаю, что это будет часть того, что такая большая антиреклама этой администрации. Хотя вот интересно, насколько Брайтон-Бич может сказать: а нам все равно, а мы все равно берем Трампа. Хоть он всех нас будет ловить и депортировать обратно в Россию. Вот, кстати, вопрос по поводу третьих стран тоже интересен, потому что Соединенные Штаты сейчас налаживают отношения с массой разных диктаторов. Ну, как интересно. И если они хотят улучшить себе отношения с нами, то возьмите наших, значит, незаконно находящихся здесь людей. Насколько это поможет этим людям, потому что они избегут худшей участи, я не знаю. Я знаю, что Ирану направили людей, которые из Ирана сбежали, и нам важнее то, что они нелегально в Соединенных Штатах, чем то, что мы воюем с Ираном сейчас. Поэтому мы их отправляем обратно в Иран. Или то, что мы сейчас выводим наши войска из Ирака, что подавляет, что возвращает Ирак под иранское влияние. Но у нас просто одна рука не знает, что другая делает. Одна воюет с Ираном, а другая посылает в Иран нелегальных иммигрантов.
1: Я хочу добавить, что 58 человек с начала второй каденции Трампа умерло в детеншенах, иммигрантов, 58 человек. И на прошлой неделе был еще один случай. Иммигрант, не помню из какой страны, умер. У него был сахарный диабет, и ему отказали в инсулине. Он просил, в течение недели плохо себя чувствовал и, вот, соответственно, умер. Вы уже сказали о том, что Конгресс выделил до конца срока Трампа деньги иммиграционной службе ICE. И все-таки хочу спросить, по-вашему, будет ли какая-то перемена в отношениях с АИС после ноябрьских выборов, если Конгресс сменится?
0: Я думаю, что АИС будет одним из самых лакомых кусочков для демократов, потому что это большая организация, которая не пользуется большой популярностью. И поэтому атаки на АИС, в смысле на уровне законодателей, будут восприниматься, в принципе, позитивно, по крайней мере, демократическими избирателями уж точно. И я думаю, что положить какие-то тормоза на АИС – это то, что хотят сейчас подавляющее количество демократических избирателей. И я думаю, что демократические конгрессмены будут это использовать как могут. Например, мы видели, как наше государство закрылось на какое-то время, потому что требовали, чтобы на них были, на этой армии айсовцев были камеры, чтобы они сняли маски. И эта борьба идет с переменным успехом, но, по крайней мере, Конгресс понимает, что у них есть власть кошелька, и что они могут еще остановить все остальное государство, если нужно, несмотря на то, что иммиграционная служба будет профинансирована. Но просто вопрос в том, насколько демократы решат пойти ва-банк. Если они будут говорить, что, знаете, если мы закроем государство, это будет хуже для нас на выборах, это одно. Если они будут говорить, избиратель хочет, чтобы мы противостояли Трампу везде, где только возможно, и чем больше мы противостоим, тем больше мы выигрываем на выборах, окей, то это будет приведет к другим последствиям, другим результатам. И все это параллельно мы видим, как Трамп пытается задействовать Национальную гвардию, которая занимается абсолютно не своим делом, как эти люди, которые занимаются иммиграционной службой, абсолютно не выглядят, как они в той форме, которая заслуживает той опасной работы, которой они, по идее, должны заниматься. В общем, все это выглядит как больше политическое действие, когда, как обычно, Трамп атакует тех, кто не имеет права голоса. В данной ситуации иммигранты – это очень лакомый кусочек, потому что они голосуют? Нет, они не голосуют. Прекрасно. А с другой стороны, сама иммиграционная служба становится лакомым кусочком для демократов, для расследований, для попыток урезать их финансирование, для попыток провести стандарты внутри, и потом за этими стандартами нужно следить. Значит, можно назначить какого-нибудь спецпрокурора, можно инспектор дженерал что-нибудь придумать. Есть масса вариантов, потому что когда у нас есть работающие checks and balances, то это означает, что у другой партии есть возможность серьезно замедлить процесс другой. Республиканцы это делают десятилетиями, просто вставляют палки во все, что делают демократы, а потом говорят, видите, у них не получилось, голосуйте за нас. А сейчас мы видим, что республиканцы дают демократам массу причин просто быть обструкцией и таким образом набирать очки у своих собственного электората, которые не особенно считают, что демократы знают, что они делают. Просто это будет голос против Трампа, против АИСа и против всего того, что они творят в Соединенных Штатах.
1: Министр войны Пит Хексет объявляет о сокращении числа генеральских и адмиральских должностей на 20%. По словам чиновников, увольнять никого не собираются, часть должностей понизят в ранге, часть просто ликвидируют. Выступает Хексет снова в Квантика, но в отличие от прошлогоднего сбора генералов со всего мира, теперь перед рядовыми военными, отобранными по безупречному внешнему виду. Это так заявлено. Я хочу напомнить, что год назад точно так же Хексет говорил в зале о жирных генералах, это цитата, и воинском духе. Что реально изменилось в армии за этот год, по-вашему?
0: Ну, как сказал публицист Томас Фридман, он назвал Пита Хексета клоуном. Поэтому мне кажется, что здесь это более важное описание, что клоун Пит Хексет, потому что чего он министр, не так важно. Он ведет себя как клоун, он позорит наши вооруженные силы. С другой стороны, это абсолютная чистка нашей армии, где избавляются от женщин, где избавляются от нацменьшинств. У нас есть доказательства этого. Много-много людей, которые потеряли работу в Пентагоне после прихода этой администрации, потому что они считают, что черные люди не способны достичь чего-либо своими собственными силами, что если они там оказались, то это обязательно, потому что им кто-то помог, а сами они ничего не могут, и давайте их всех отсюда быстро выведем. Это очень расистский взгляд на вещи, который поэтому частично почему-то Хексета называют клоуном. Если вы придерживаетесь таких взглядов, то вы, ну, как минимум, клоун и параллельно расист. Поэтому Пита Хексета масса недоброжелающих. С другой стороны, он просто преступно, опасно ведет войну. То, что он должен заниматься, министр войны, это сейчас большая проблема для Соединенных Штатов, потому что мы влезли в войну в Иране, в которой мы абсолютно, у нас нет никакой стратегии. У нас есть просто президент, который хочет иметь массу вариантов, чтобы мог нажать на разные кнопки, которые ему понравятся. И этот клоун готов ему помогать в этом, потому что у этого клоуна без Трампа нет никакого будущего. А теперь он подумывает о том, чтобы избираться в президенты. Президент Хексет, а? Так что я думаю, за последний год наша армия очень пострадала, и для меня то, что вот сейчас возвращается или вернулся авианосец Абрахам Линкольн, на борту которого 8 моряков или 8 военнослужащих пытались покончить жизнь самоубийством, говорит не о том, что наша армия сейчас в очень тревожном состоянии, и она натянута слишком тонко. И слишком, да, усиленно. И мы, с одной стороны, когда меня люди спрашивали при Байдене, а могут ли Соединенные Штаты одновременно воевать и помогать и Украине, и помогать Израилю, и или это уже слишком? Я говорю, нет, наши Соединенные Штаты, мы можем. Как говорил Байден, нет ничего такого, что мы не могли бы, когда мы это все делаем вместе, как американский народ. Но при том, что эта администрация устроила в Иране, это абсолютно выглядит так, как будто наша национальная безопасность подорвана, наша способность защищать себя адекватным образом подорвана. И этот президент, который ходит вокруг своей шапочки, потому что, ну, вот такой у него боевой вид, это опасно еще и потому, что людей, которых они заменяют, они увольняют одних, а они возвышают других. И мы видим много репортажей от военных, анонимных, о том, что все больше военных лидеров говорят о войне в Иране и, в принципе, о своей функции как в таких апокалиптических тонах, и то, что Трамп — это мессия. И вот это все, что делает нашу армию более слабой и менее боеготовной, и менее боеспособной, несмотря на то, что заявляет министр войны, который думает, что если он будет отжиматься, то он тогда покажет, какая наша армия сильная. Он просто пытается сделать из нашей армии пушечное мясо, и ему никто это не позволит. Правда, когда людей увольняют, когда говорят, кто же там... Наши военные работают по закону. Если им сказали, что вы здесь больше не работаете, то они встают и выходят. И это то, что должно происходить. Люди должны следовать правилам. Просто когда у нас такие люди, которые безответственно относятся к своим обязанностям и не думают о будущем страны, а думают о своих карьерном потенциале, то мы имеем такие результаты, когда человек выступает и выглядит как клоун и говорит о том, что он даст всем, значит, служащим доступ к достаточному количеству тестостерона. Хотя мы знаем, что где самый высокий уровень тестостерона? В тюрьмах. Потому
1: вот
0: что
1: стали,
0: там,
1: кстати, раз... проверять уровень эрекции по утрам в армии. Вы знаете об этом?
0: Не слышал. Не слышал.
1: Да. В тестах появился вопрос, есть ли эрекция утром. Это серьезно, я не шучу.
0: Как вам сказать? Это один из показателей, как из армии устроить, как провести чистку в армии по самым тупым правилам. То есть это, видимо, фундаментально означает, что у вас, если у вас нет пениса, то у вас не может быть эрекции, тогда что вы тут делаете? Это не имеет никакого отношения к боеспособности наших вооруженных сил, и более того, это их ослабляет. И если они все будут, у них будет тестостерон из ушей капать, это не делает нашу армию никаким образом лучше. Посмотрите на то, что происходит в Украине. Каким образом уровень тестостерона связан с тем, что Россия идет в проигрышную войну, которую она проигрывает? Это не про тестостерон, это не про конфликт между двумя людьми, это про системы. И как эти системы управляются. И наша администрация пытается просто уничтожить каждое министерство. Они ставят человека, который возглавляет его, который пытается уничтожить это министерство, сделать его неработоспособным. Либо это Хексет, либо это RFK Jr., либо это Министерство образования. Найдите то министерство, которое вас волнует, посмотрите на министра, вам станет страшно.
1: Идем дальше. Бывший специальный прокурор Джек Смит заявил юридическому комитету Сената, что не станет молчать под угрозой уголовного преследования и обвинил администрацию Трампа в травле агентов, прокуроров и сотрудников своей команды. Именно Смит вел два дела против Трампа о попытках отменить результаты выборов 2020 года и о секретных документах. Оба эти дела были закрыты. Республиканцы в ответ обвинили его в злоупотреблении полномочиями и сборе информации о республиканских политиках и организациях. Что происходит сейчас? Как вы это видите, Юрий?
0: Я вижу, что Трамп натравил республиканских сенаторов на этого человека, который, возможно, будет следующим генеральным прокурором при следующем демократическом президенте, Джек Смит, специальный прокурор. И большинство американцев просто его поддерживают и поражены, те, кто смотрели за этими слушаниями, что не волнует так много людей, но те, кто это видели, однозначно было видно, что мало того, что республиканцы нападали не по делу и не могли оспорить ничего, что он сказал конкретно по поводу 6 января или по поводу того, что Трамп прятал документы у себя в туалете в Мар-а-Лаго. Это не оспаривали. Они оспаривали его. С ним было проще бороться. И он сказал, что я не буду молчать, что были совершены преступления. Я уверен, что наше дело бы победили в суде. Самое здесь, конечно, стало пикой этого всего, когда республиканский сенатор решил его атаковать, Джека Смита, за то, что он якобы был на игре баскетбольной команды в городе Атланте за день до того, как там выяснилось какой-то скандал с генеральной прокуроршей штата. Но это все был полный бред, потому что, как выяснилось прямо перед камерами, этот сенатор спутал Атланта Хокс с Iowa Hawkeyes. То есть это другая команда, другая лига. Они просто решили пришить этому прокурору обвинение, дело в том, что он якобы был в Атланте. Он говорит, это было в Мэриленде, вы можете проверить. Вот была игра, я пришел туда, потому что там была известная женская баскетболистка Кейтлин Кларк. И тут же проверили, да, была игра, и да, она забила свои 30 очков, забросила. Так что это выглядит непрофессионально. Это выглядит жалко, и это выглядит так, как будто эти люди пытаются, их задачей сейчас красоваться перед Трампом, потому что для Трампа мы знаем, что краеугольный вопрос, как вот вы проверили тогда искусственный интеллект или штучный, на то, что он знает, кто победил на выборах. Вот это сейчас вот республиканской партии пытаются уничтожить всех, кто спорит с этим в институциональном формате. Это означает, что люди, команда Джека Смита была уволена. Он считает, что против него пытаются создать какое-то дело. Это очевидно. Он сидит как на минном поле, давая показания, понимая, что любое слово, которое будет неправильно, может быть использовано для него как «О, он врал Конгрессу, срочно его арестовать, бросить в тюрьму и выкинуть ключ». Мы здесь видим очень постоянную ситуацию. И интересно, что это не первое слушание этого комитета. Они провели, кажется, 8 слушаний про Джека Смита без Джека Смита. И вот, наконец, решили перед выборами провести такое слушание. Я не думаю, это помогло какому-либо республиканцу.
1: Действия этого комитета. Я имею в виду, допустим, могут ли бывшему спецпрокурору действительно предъявить обвинение? Или это просто такое постановочное шоу перед выборами, чтобы сейчас нагнать какую-то суету, показать какую-то картинку, опять же, вызвать его за месяц до выборов и потом забыть?
0: И, как сказать, ложные заявления в показаниях перед Сенатом – это серьезное преступление. Многие люди после прошлой администрации провели время в тюрьме после этого. И я уверен, что они сидели и ждали, когда он что-нибудь скажет, когда когда ему задают вопрос, а где вы были тогда, на этой баскетбольной игре или нет, это желание поймать человека в лжесвидетельстве прямо на камеру, его подставить таким образом, вывести его из себя, что-то такое провести, когда один сенатор говорит, задают вопросы и тут же перебивают, не дают ответить на вопросы. Республиканцы просто не хотели, чтобы он рассказывал про то, что Трамп натворил. Поэтому они тут же его пытались прервать. Поэтому мне кажется, что опасность и угроза для Джека Смита здесь была очень реальной. Мы не знаем, чем это закончилось, потому что они всегда... Было бы преступление, как сказал сам этот сенатор, пытаясь цитировать Лаврентия Берию, что было бы преступление, был бы человек, преступление, закон найдется. Это то, чем сейчас занимается республиканской партии, и, конечно же, они должны в этом обвинять всех вокруг, потому что так мы не будем следить, что это именно то, что они сейчас делают.
1: Идем дальше. Транспортная безопасность, TSA, убирает стулья с пунктов досмотра в аэропортах. Проверять документы сотрудники теперь должны стоя. В ведомстве объясняют это тем, что так укрепляется, цитата, и наша готовность к угрозам, и гостеприимство. Офицеры на ногах и на чеку. Профсоюз работников с такой логикой не согласен. Я хочу напомнить, что в начале года несколько недель мы не платили зарплату, я имею в виду правительство не платило зарплату, потому что была задержка и несогласование с Конгрессом. И вот теперь стоячая смена по 8 часов минимум, иногда больше, иногда меньше. Юрий, это про безопасность, по-вашему?
0: Я думаю, что это связано с тем, что администрация хочет, чтобы люди, которые сейчас имеют защиту профсоюза, поуходили оттуда, сказали, мне это не нужно, нашли другую работу, а на их место взять иммиграционную полицию, которая сейчас набирает массу новых людей. Проблема в том, что это ставит всю нашу безопасность под угрозу, потому что иммиграционная полиция понятия не имеет о безопасности в аэропортах. Но создать кризис и заменить этих людей на других, создать для них нефункционирующие, неработающие условия, выглядит как попытка от них избавиться. И мы знаем, что Рейган в свое время уволил всех диспетчеров, потому что они объявили забастовку. Поэтому почему бы здесь не подождать, пока у людей будет забастовка, потому что они недовольны тем, что они должны стоять на ногах, когда их специально до этого довели 8-10 часов в день, они устроят забастовку, их всех уволят, на их место поставят ICE, вперед приехали.
1: По-вашему, профсоюз может оспорить такое решение?
0: Конечно, они будут оспаривать это всегда в судах. Ну, вы знаете, что это означает? Это означает, что будет суд, будет апелляция, будет пересмотр дела по существу и так далее, и так далее. И за это время люди должны все это время стоять. Я помню, я был в аэропорту, когда было последнее закрытие государства, и как служащие говорили, вот я стоял, значит, только что прошел этот металлоискатель, собираю себя, и стоят, значит, ребята и говорят, слушайте, что происходит в Вашингтоне? Они еще голосовали, они еще не голосовали. То есть люди в аэропортах, которые служащие, они понимают, что их зарплаты, их жизнь решается в Вашингтоне очень часто, потому что они бюджетники. И это означает, что они, естественно, будут не так голосовать за республиканцев, как они будут голосовать за демократов, потому что они понимают, что демократы больше будут за их права. Это тоже и профсоюзы. Это все как бы становится демократической базой. Поэтому для Трампа их уволить, избавить нас от всех, а на их место поставить людей, которые будут проверять всех. Если ты нелегальный иммигрант, то это намного более важнее, чем если ты угроза или нет, потому что они специализируются на вот этих документах, насколько я понимаю. Это, видимо, никого не волнует. Поэтому у нас выборы, потому что мы видим, куда это идет, как эта администрация расставляет капканы, как она пытается поймать людей. И единственное, что у нас для этого есть, это выборы, потому что меня все время спрашивают, куда смотрит Америка, что делают американцы, как вы можете это увидеть. Друзья, у нас выборы через несколько недель, и это то, что мы и можем сделать. После этого мы знаем, что Трамп будет пытаться сделать все угодно, что угодно, чтобы не объявлять о своем поражении. Он патологически не способен признать поражение. Но это те инструменты, которые у нас есть, мы будем их использовать и будем смотреть, что будет после этого. А до тех пор, ну, я думаю, что, возможно, если цены на бензин взлетят, как они, в общем-то, показывают, они вполне способны, то, возможно, людей, которые способны заплатить за авиабилет, просто будет меньше. Будет меньше людей тогда в аэропортах, и не будет тех очередей. Кто его знает?
1: Юрий, ну и еще одну тему в завершении. О коррупции. Сенаторы-демократы Пэтти Мюррей и Крис Мерфи написали министру внутренней безопасности Марквейну Малину и обратили его внимание на то, что около 20 миллионов долларов из средств таможенно-пограничной службы ушли на серию телероликов с участием президента накануне промежуточных выборов. Претензии звучат и от республиканцев, это может быть незаконным использованием денег налогоплательщиков, но мне интересно, почему в роликах ведомства, Юрий, снимается лично президент, а не, скажем, там, министр или рядовые сотрудники?
0: Ну, тут двузначность, как обычно это бывает с Трампом, потому что, с одной стороны, вроде бы уволили предыдущего министра внутренних дел за именно это, за то, что она снималась в роликах рекламных, которые были сняты на государственные деньги.
1: Но сама лично снималась, не президента же снимала.
0: Вот именно, и Трамп ее снял. А если бы снимали Трампа и за это платили государственные деньги, то тогда все, видимо, нормально. Но я думаю, что это больше антиреклама, в конце концов, для этой администрации, потому что народ на них настолько озверел, что чем больше они будут себя показывать в негативном свете, каждая реклама, на которой внизу написано «Вы, налогоплательщики Соединенных Штатов, за это заплатили», то есть «US government paid for this» or «paid for this by US government», тем больше это будет бесить людей. В каком-то смысле, я думаю, это будет добавлять к тому стрессу, который мы чувствуем на заправках. И когда эта администрация выльет эту рекламу о том, какой великий Трамп, и мы никогда не дадим Америке стать коммунистической страной, хотя социализм становится сейчас все более и более популярным в Соединенных Штатах, но это правда, коммунизм продолжает быть непопулярным. Каждая эта реклама, которая показана за государственные деньги, то есть за деньги налогоплательщиков, я думаю, будет просто напоминать зрителям и про войну в Иране, и про цены на заправки, и про то, что все это связано с Трампом. Это большая проблема для республиканской партии. Мы сейчас видим, как республиканские кандидаты бегут от Трампа, потому что если с ним соглашаться, то ты будешь непопулярен. Поэтому они с ним не соглашаются. А что делает Трамп? Он напоминает всем, насколько эти выборы не про какого-то там конгрессмена или сенатора, а про Трампа и его политику. Пусть напоминает.
1: На этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях на RTN. Обязательно оставайтесь с нами.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: У крокодила 60 зубов. Он может быть расточительным. У муравьеда зубов нет. Ему терять нечего. Кому из них лучше? А лучше тому, кто лечится у хороших дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
6: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
7: Я Виктория Берес, адвокат CPA.
8: Я Элла Залкин.
6: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
7: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
9: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на святую землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
10: Благотворительная организация Be Proud приглашает зрителей и болельщиков на конкурс «Ваше Величество, бабушка», который состоится 25 октября в воскресенье в 12 часов дня в ресторане «Татьяна» по адресу 3152 Брайтон 6 стрит в Бруклине. Вход с бардвока. Для зрителей – лотерея и юбилейный сюрприз. Конкурс бабушек, которому исполняется 25 лет, отмечает свой серебряный юбилей. Это уникальное, красочное, веселое шоу, праздник талантов, для которых года не беда. Приходите, не пожалеете. Резервируйте места в ресторане «Татьяна» заранее по телефону 718-891-5151. 718-891-5151.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. И прежде всего я хотел бы сказать, что 26 лет сегодня исполнилось нашей программе «Не дня без строчки. Обзор американской прессы». Именно 1 октября 2000 года, 26 лет назад, я впервые вышел с получасовой программой в эфир. Тогда еще несколько раз в программе присутствовал и Марк Голуб, с которым мы вели диалог по поводу обзора американской прессы. Я еще помню, выходил с бумажными листами. Тоже было такое 26 лет назад. Пока все это потом как-то организовалось, перешло в компьютерный вариант и так далее. В общем, это все было 26 лет назад. Long Running Show, то, что называется, нашей программе сегодня исполнилось 26 лет. Всех нас поздравляю. Благодарю вас за то, что вы столько лет подряд являетесь соучастниками, слушателями нашей программы «Не дня без строчки. Обзор американской прессы». Что касается тем основных, Госдепартамент США объявил о новой политике визовых ограничений для иностранцев. Президент Трамп провел встречу с руководителями ведущих технологических компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Трамп подписал указ о создании единого портала искусственного интеллекта для государственных услуг в стране America.gov. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани представил во вторник, 29 сентября, городскую стратегию борьбы с антисемитизмом. В результате взлома кадровой базы Пентагона оказались раскрыты персональные данные 2 миллионов 760 тысяч живых людей и еще 294 тысяч умерших. Суд в штате Юта распорядился освободить под залог 71-летнего Дугласа Стюарта Картера, который с 1985 года ждал своей смертной казни. Судебные власти Теннесси назначили на 30 сентября исполнение смертного приговора Кристи Пайк, осужденной за убийство сокурсницы. Это стало первой казнью женщины в штате с 1820 года. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Госдепартамент объявил о новой политике визовых ограничений для иностранцев, которые, по оценке Вашингтона, подрывают демократически избранные правительства стран западного полушария, как сказано, посредством коррупции или деятельности, связанной с наркотрафиком. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа. Новая политика вводится на основании закона США об иммиграции и гражданстве. Он позволяет запрещать въезд иностранцам, присутствие или предполагаемая деятельность которых могут иметь серьезные негативные последствия для американской внешней политики. Цитирую заявление Госдепа. «Подрыв демократически избранного правительства представляет угрозу безопасности и верховенству закона в странах Америки и не останется без ответа». Конец цитаты. Госдеп назвал новый механизм постоянно действующим и позволяющим вводить ограничения по мере появления доказательств. Первые меры коснулись граждан Боливии, Колумбии, Эквадора и Перу. Госдепартамент аннулировал визы 12 боливийцев и членов их семей, в том числе бывшего министра юстиции Ивана Лимы, судей, прокуроров, полковника полиции и предпринимателя. Еще 9 граждан Боливии, у которых не было действующих виз, лишились возможности их получить. Вашингтон также аннулировал визы колумбийского предпринимателя Евклидеса Торреса Ромеро и сенатора Марты Перальте Эпиею, двух неназванных граждан Эквадора и перуанского судьи Хуана Карлоса Нуньеса Магаса. Ограничения распространяются на членов их семей. Отдельно Госдепартамент ввел запрет на въезд для генерального прокурора Боливии Рохера Мариаки и его ближайших родственников. Ведомство обвинило его в получении взяток за содействие наркотрафику и помощи лицам, совершившим насильственные преступления в уходе от ответственности. Позиция Мариаки в заявлении не приводится. Президент Дональд Трамп во вторник, 29 сентября, провел встречу с руководителями ведущих технологических компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Он назвал это мероприятие выдающимся собранием умов, которые строят, как он сказал, золотой век Америки. В числе приглашенных были руководители OpenAI, Anthropic, NVIDIA, SpaceX, Meta и Google – ключевые фигуры американской индустрии искусственного интеллекта. Встреча проходила на фоне призывов ряда экспертов и представителей технологического сектора усилить контроль над агентами искусственного интеллекта из-за опасений по поводу потенциальных рисков их дальнейшей разработки. В день проведения встречи компания OpenAI, создатель ChatGPT, подтвердила, что не будет выпускать свою новую модель искусственного интеллекта GPT-6.1 Astra из соображений безопасности. Это решение последовало за заявлением властей Австралии о случаях взлома правительственных сайтов и систем агентами искусственного интеллекта, созданными OpenAI. Однако после встречи Дональд Трамп в очередной раз постарался заверить общественность, что угрозы использования новых моделей искусственного интеллекта не так велики, и компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, могут позаботиться о безопасности своих продуктов. Вот три главных итога встречи Трампа с представителями технологических компаний в Белом доме. Итог первый. Соглашение о саморегулировании в сфере искусственного интеллекта. После завершения встречи Трамп вместе с руководителями технологических компаний около 30 минут отвечал на вопросы журналистов. Президент сообщил, что участники встречи подписали документ, призванный служить, как он сказал, средством защиты от потенциальных рисков, связанных с искусственным интеллектом. При этом, по его словам, обязательства, оговоренные в этом документе, скорее носят моральный характер. Согласно условиям соглашения, текст которого был позже опубликован, компании несут ответственность за обеспечение безопасности тех технологий, которые они создают. Компании также договорились внедрить защитные механизмы, обеспечивающие работу моделей искусственного интеллекта в соответствии с заданными принципами. Эти механизмы также должны оперативно выявлять и устранять любые неполадки. Кроме того, они будут сотрудничать с независимыми аудиторами для оценки того, функционирует ли их система искусственного интеллекта надлежащим образом. Независимые проверяющие, как предполагается, также должны будут следить за тем, чтобы агенты искусственного интеллекта и платформы не взламывали, как сказано, технические системы и не получали к ним доступ несанкционированными способами. В некотором смысле это напоминает Конституцию, сказал Трамп, говоря об этом соглашении. Его подписывали самые влиятельные люди мира, и я подписал его как президент. Конец цитаты. И Трамп добавил, что создаст совет для контроля за безопасностью инструментов искусственного интеллекта. Он не уточнил, кто войдет в его состав. При этом глава компании Meta Platforms Марк Цукерберг заявил, что это соглашение вселяет в американские народы клиентов уверенность в том, что технология работает так, как было задумано. И Цукерберг назвал эту встречу историческим разговором. Руководитель Anthropic Дарио Амадеи назвал это способом победить безопасно, как он отметил, сославшись на недавнее высказывание президента США о том, что тот, кто выиграет гонку в сфере искусственного интеллекта, победит во всем. При этом ряд экспертов отметили, что это соглашение вряд ли сможет защитить людей от угроз, которые будут возникать по мере совершенствования технологий искусственного интеллекта, ну и что этот документ свидетельствует о формирующемся консенсусе, но не отвечает на вопрос о том, должны ли разработчики искусственного интеллекта нести ответственность за возникающие инциденты. По словам профессора права Сиднейского университета Кимберли Уэзерл, соглашение, как она сказала, совершенно не впечатляет и было подписано вопреки призывам некоторых мировых лидеров и представителей отрасли принять меры для ужесточения регулирования новых технологий искусственного интеллекта. Уэзерл отметила, что документ, судя по всему, позволяет компаниям самим определять, что считать безопасным, и не оговаривает последствия в случае возможных упущений или нарушений в вопросе безопасности технологий. Вообще, Трамп неоднократно говорил о том, что риски, связанные с искусственным интеллектом, не так уж велики. Он утверждал это, даже несмотря на то, что ведущие компании в этой сфере призывали к усилению контроля над технологиями искусственного интеллекта. В понедельник компания OpenAI объявила, как я уже сказал выше, об отказе от выпуска своей новейшей флагманской модели искусственного интеллекта GPT-6.1 Astra. Из соображений безопасности. Система мербезопасности компании привлекла к себе серьезное внимание после ряда громких инцидентов с участием ее технологий. В частности, случаев, когда созданные OpenAI модели искусственного интеллекта получили несанкционированный доступ к правительственным сайтам и системам в Австралии. То есть они сделали то, что хотели, выйти, собственно, из-под контроля. Второй итог этой встречи – ставка на расширение сети дата-центров. Трамп вновь заявил о своей поддержке стремительного расширения сети дата-центров, важнейшей инфраструктуры, обеспечивающей работу систем искусственного интеллекта. Планы по развертыванию дата-центров у нас в стране, в США, вызвали протесты местных сообществ по всей стране из-за опасений по поводу высокого энергопотребления такими объектами и их потенциального воздействия на окружающую среду. Кроме того, строительство дата-центров может стать политической проблемой для республиканской партии Трампа в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в США. Согласно результатам опроса, проведенного компанией Marist Poll совместно с NPR и PBS News, в начале этого месяца 65% зарегистрированных избирателей высказались против строительства дата-центров своих регионов. В ответ на эти опасения Трамп заявил, что технологические компании будут стараться сделать так, чтобы люди были, как он сказал, довольны строительством центров обработки данных. Эти крупные, влиятельные, очень богатые и очень умные компании внесут огромный вклад в развитие местных сообществ, сказал Трамп журналистам. Ранее Трамп писал в социальных сетях, что единственная причина, по которой местные сообщества могут выступать против дата-центров, это если они, как он сказал, хотят остаться отсталыми и бедными. Дженсен Хуанг из компании NVIDIA, производящей чипы искусственного интеллекта, необходимые для работы систем искусственного интеллекта, после встречи с Трампом заявил, что центры обработки данных следует называть фабриками суперинтеллекта. Эти объекты способствуют, как он сказал, реиндустриализации Соединенных Штатов и создают рабочие места в различных секторах экономики, так он добавил. Ну и третий итог, собственно, вот продолжение этой мысли. Во вторник Трамп подписал указ, предписывающий правительству, ведомствам и агентствам США начать использовать термины SI. SI – это аббревиатура от Super Intelligence и Super Intelligence, то есть два слова без аббревиатуры, то есть суперинтеллект, и отказаться от использования термина искусственный интеллект. Согласно указу, термин SI – Super Intelligence должен заменить AI – Artificial Intelligence, то есть искусственный интеллект, в официальной переписке, в публикациях на сайтах, в отчетах и других видах коммуникации. В указе говорится, что по мере совершенствования технологии искусственного интеллекта некоторые возможности отражают новые возможности, не просто развитие искусственного интеллекта, а, как он сказал, новую эру суперинтеллекта. Выступая на прошлой неделе на Генеральной Ассамблее ООН, Трамп отметил, что слово «искусственный» (artificial) придает несколько негативный смысл термину. Некоторые лидеры технологической отрасли, в том числе Цукерберг и Маск, а также другие лица из окружения президента, уже начали использовать термин «суперинтеллект». Но, по мнению ряда экспертов, поскольку представители технологического сектора согласились с этим термином и его используют, то США вполне могут задать новый стандарт наименования технологии. Однако после выступления Трампа в ООН некоторые эксперты подчеркнули, что термин «суперинтеллект» уже используется в науке, но имеет совсем другое значение. Это разум, который превосходит человека во всем. Они отметили, что использование термина в значении, предложенном Трампом, может создать путаницу.
1: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно доверить. В Нью-Йорке полдень.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Америке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: Студия с новостями Наталья Густрицкая. Нью-Йорк подал в суд на администрацию Белого дома из-за нового правила, которое расширяет основания для отказа в грин-картах и визах из-за использования госпособий. Иск Нью-Йорка поддержали Чикаго, Сан-Франциско, округ Санта-Клара, Сиэтл и округ Кинг в штате Вашингтон. Параллельно отдельный иск подала генпрокурор Нью-Йорка Летиса Джеймс вместе с коалицией из 21 штата и округа Колумбия. Новые правила вступили в силу 18 сентября и позволяют иммиграционным офицерам учитывать значительно более широкий круг социальных льгот, включая медицинскую страховку и фудстемпы. Под действие правил в некоторых случаях могут попасть даже пособия, которыми пользуются дети, граждане США, в том числе бесплатное школьное питание или государственная страховка. Власти города и штата считают, что Департамент внутренней безопасности превышает полномочия, а само правило противоречит действующему законодательству. В Нью-Йорке с 1 октября изменится порядок рассмотрения жалоб жителей на отсутствие отопления.

0: надолго. Разработчики подчеркнули, что услуга идеально подходит для пожилых пассажиров, которые попрощались с родственниками на входе в воздушную гавань и теперь вынуждены провести несколько часов в одиночестве. Совсем скоро родственники с TSA PreCheck смогут оставаться с ними до момента посадки. Сервис GateSight не только увеличит численность подписчиков TSA PreCheck, но и повысит доходы малого бизнеса. Также TSA не исключает повышение стоимости нового и продления уже существующего членства. Цена может вырасти до $100-$120.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 30 сентября. Вчера на бирже был отрицательный день, но не очень сильный. Индекс Dow Jones упал на 132 пункта, 4%, 51 350 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 13 пунктов, 15%, 7671 была конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 26 798, минус 23 пункта или 0,1%. Транспортный индекс прибавил 3%. Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 3%. Месяц подходит к концу, и месяц неудачный. За этот месяц Dow упал, индустриальные компании упали на 3,5%, и Standard & Poor's 500 упал пока на 0,2%. Но надеемся, что сегодняшний день принесет нам успех. И, может быть, месяц в конечном итоге закроется не так уж плохо. А сегодня нефть плюс 41 цент, $103 стоит один баррель нефти. Золото плюс $65.40, $4245.10 стоит унция золота. Унция серебра плюс 52 цента, $61.67 стоит унция серебра. 1 евро равен $1.14. Вчера было 13. Пятилетние госбумаги дают 5,23%. За 10 лет можно получить 5,228%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,582%. За границей сегодня Англия плюс 0,1%. Франция минус 0,4%. Германия минус 0,2%. Швейцария небольшой плюс. В Азии японский Никей прибавил 1,9%. Шанхай плюс 0,3%. Гонконг плюс 0,3%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Индекс Dow сейчас показывает плюс 161 пункт, Standard & Poor's 500 плюс 26, NASDAQ плюс 112 пунктов. Из экономических новостей было объявлено о том, что уровень инфляции у нас в стране за август месяц поднялся на 0,3%. Это лучше, чем ожидалось, потому что экономисты ожидали, что инфляция поднимется на 3,4% за год. То есть это достаточно хорошо, это лучше, чем ожидалось. И на этой ноте мы видим, что биржа уже начала подниматься. Из компаний, которые попали на экраны, надо отметить следующее, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Apple теперь считается нейтральной. Один из банков говорит, что это Apple теперь нейтральный, хотя Apple сегодня продолжает подниматься. Pinnacle Financial, с ними будет все очень хорошо. Ally Financial теперь надо держать equal weight. Form Factor можно покупать. CoWeave будет вести себя очень хорошо. Их можно покупать. И у них новый таргет. Хорошие показатели. Nebius Group тоже будет вести себя хорошо. Один из самых больших банков говорит, что надо продолжать покупать Nvidia, Intel, Marvell и Micron и Lam Research. Все эти компании будут вести себя очень хорошо и будут продолжать подниматься. Nuvation Bio покупать, Grocery Outlet Holdings тоже покупать. Amazon надо покупать, новый таргет $360 за акцию. Moderna надо продавать, сказал один из больших банков. Более того, они сказали, что они упадут до $80 за акцию. Правда, они одни единственные пока, кто это сказал. Но посмотрим, состоится это или нет. Таргет надо покупать, считай, другой банк. Tesla теперь equal weight, то есть можно держать. Auto Ingredients покупать. Amphenol будет вести себя хорошо. Just Pharmaceuticals покупать. Arista Network, Celestica, Lumentum, Coherent и Siena. Все будет вести себя хорошо. Microsoft, с ними будет все нормально. Новый таргет $610.

0: хорошо, Kafka Industries, неплохо, и SpaceX надо продолжать покупать, считает еще один банк. Цены, которые изменили сегодня с утра. Boeing получил контракт на 20 миллиардов долларов, и они поднялись на 2%. Robinhood Market сегодня прибавил 2% с утра. Они начинают новую платформу, на которой можно торговать 24/7, то есть можно круглые сутки торговать. Concentrix упал на 9,5%, Moderna упала на 6% по известной причине, Form Factor на 1% плюс, и Calmine Foods сегодня с утра упал на 6,5% после своего отчета. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
5: По средам с 5 до 7 вечера.
4: На Дэвидсон Радио.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Доброе утро, уважаемые слушатели. Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, волну 620 AM, американское радио на русском языке. Дэвидзон Радио, www.davidzonradio.com. Это наш адрес в интернете. Я Наташа Быстрицкая, помогает за пультом Акмаль Тахиров. И сегодняшний наш круглый стол посвящен зависимостям. Сразу дисклеймер: любая зависимость – это плохо. Хочу представить нашего эксперта, нашу гостью. Это президент компании Back to Life Марина Пас. Марина, приветствую. Марина.
2: Добрый день.
1: Доброе утро.
2: Да, слышно?
1: Да, слышно отлично, слышно хорошо. И я хочу наших слушателей, или напомнить, скорее всего, нашим слушателям, компания Back to Life сотрудничает со многими рехабами, со многими реабилитационными центрами, в частности, с центром в Ришон-Ле-Ционе под названием «Феникс». Об этом Марина сама расскажет подробнее. А пока я хочу, прежде чем мы начнем наш серьезный разговор о зависимостях, я хочу продекларировать номер телефона компании Back to Life 267-226-63-63, 267-226-63-63. Итак, первый, да не то чтобы вопрос, а все-таки давай скажем, что вот у всех на устах в последние дни смерть Пресли Гербера, сына супермодели Синди Кроуфорд. Все новые и новые подробности выясняются. Сестра, например, призналась СМИ, что ее брат страдал от низкой самооценки, страдал от того, что его постоянно сравнивали с мамой звездной и так далее. И вот получается, что родиться в семье богатых и знаменитых – это не страховка от всего, от всех тягот и бед жизненных. Это так? Марина.
2: Ой, Марина, слышно?
1: Сегодня... Да, вот сейчас... Да, отлично.
2: Слышно?
1: Угу. Да, я тут про умершего говорила.
2: Я все слышала. У меня случайно нажался мьют. Как мы уже говорили много раз, это детские травмы, которые превращаются в психологические проблемы. И я слышу очень много разговоров о том, что винят реабилитационный центр и винят программу, в которую он попал. Но, к сожалению, это, наверное, у нас никогда такое не происходило. Не дай бог, никогда никто не погиб. Но, конечно, в любой американский реабилитационный центр могут занести наркотики. И это уже как бы твой choice, их взять или не взять. И это, я так понимаю, что это был sober living, это была послереабилитационная программа, где он находился, и вот видно, кто-то принес наркотики, он взял. И за счет того, что он уже, наверное, был чистый какое-то время, он погиб. Но возвращаясь к тому, что родители celebrity, наверное, это, знаешь, как болезнь не дискриминирует в каком-то материальном или моральном положении. Это может случиться с любым. Просто мне кажется, что если ты заходишь на правильную реабилитацию с первого раза, и тебя по-настоящему вылечат, и ты поймешь, почему ты употребляешь, и научат тебя не употреблять, у тебя огромный шанс остаться чистым, здоровым, трезвым навсегда. Но, к сожалению, очень многие люди не понимают это, не понимают, что это болезнь, думают, что это просто плохое поведение, распущенность, не знаю, там разные поводы употребления родители или близкие люди себе объясняют. И вот это длится годами, к сожалению. И я, ты знаешь, я, когда это случилось, я стала фоллоу его страничку на Инстаграм. И он был очень несчастный ребенок, который, как мы говорим, was screaming for help. Он говорил об этом, он сделал свой подкаст. То есть он пытался выйти сам из этого, как бы пытался. Но, к сожалению, у него не получилось.
1: Я напомню нашим слушателям, да, напомню нашим слушателям, мы говорим с Мариной Пас, президентом компании Back to Life, мы говорим про зависимости, о том, как важно вовремя бить в колокола, не знаю, ждать чуда, проблема сама не рассосется. Нужно звонить, если есть такая проблема, нужно звонить по номеру 267-226-63-63, 267-226-63-63. Марин, продолжай, пожалуйста.
2: Знаешь, я бы хотела поговорить, Наташа, про mental health. Вот у нас в передаче, после этого мне звонят очень много радиослушателей и огромное количество молодых детей, молодых ребят. Ну, смотри, у меня такой голос немножко осипший, я простыла.
1: Ну, для эфира это как раз то, что у которых,
2: у которых mental health. Что такое mental health? То есть они идут к врачу, и вот мне звонят бабушки, дедушки, мамы, папы, что у их ребенка, близкого человека, значит, поставили следующие диагнозы, такие как bipolar, такие как post-traumatic syndrome, PTSD, attention deficit disorder, дают Adderall, и вот какие-то, значит, вот такие клубок диагнозов. И эти дети, которые, конечно, зависимые, находятся на вот этих вот препаратах, которые выписали им врачи, и он этапов эти препараты, они, конечно же, принимают свои наркотики, которые, там, я не знаю, они курят марихуану, или они, например, если им врач выписывает Адерол, а этого Адерола мало, они уже берут большую дозу Адерола, ну и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, я не дай бог, не хочу говорить плохо про наших американских врачей, но мне кажется, что вот эти все диагнозы, которые ставят вот этим молодым детям, они ставят им не в трезвом состоянии. То есть, вот, например, когда они приезжают к нам на программу, мы категорически не даем всякие психоактивные препараты, пока мы по-настоящему не увидим человека без наркотиков, без курения марихуаны, без употребления каких-то веществ, которые меняют его сознание в течение минимум месяца-полтора, чтобы понимать, или у этого человека есть эти проблемы, или они вызваны наркотиками. Понимаешь, получается двойная проблема, то есть твоему ребенку прописывают вот эти страшные препараты, и вместе с этими препаратами он продолжает кушать свои наркотики. И они по-настоящему сходят с ума. На сегодняшний день мы это видим вот каждый день. Мы видим этих несчастных детей с психозом, которые лежат в сумасшедшем доме, или с какими-то страшными, я не знаю, диагнозами, там, PTSD, они что, были на войне? Ты понимаешь, какие-то такие очень... И вот этот attention deficit disorder, это когда ребенок не может концентрироваться. Знаешь, Наташа, я когда-то закончила педагогический институт в Киеве. И нас учили, у каждого ребенка разное IQ, как мы говорим в Америке. Надо кому-то, может быть, немножко больше уделить внимания. Может быть, он больше, с ним нужно посидеть, чтобы он разобрался, как ему там выучить стишок или понимать какие-то геометрические формулы. Тут они сразу говорят attention deficit disorder, выписывают Adderall, и я вижу количество детей, которые берут Adderall, и которые просто сходят с ума. Поэтому будьте очень осторожны с врачами, будьте очень осторожны с таблетками. И если ваш ребенок, вы видите, что он курит марихуану безобидную, которая делает человека, заводит психоз, и он этапов этой марихуаны, ему прописывают таблетки, будьте очень осторожны, потому что мы, к сожалению, видим это каждый день, и их психика не выдерживает, и человек по-настоящему становится психически больной.
1: Ну вот я буду периодически, да, напоминать номер телефона. Номер телефона компании Back to Life. Мы с президентом этой компании сегодня беседуем в прямом эфире. Марина Пас с нами на связи по телефону. А телефон центра 267-226-63-63, 267-226-63-63. Вот ты вспомнила, да, про таких вот назвала известные какие-то ситуации, тяжелые в семьях богатых и знаменитых. Вот я тоже Роба Райнера вспомнила, режиссера фильма «Когда Гарри встретил Салли». Его сын, его жену, сын убил, задушил, и вот сейчас он тоже в тюрьме, то есть тоже были ментальные проблемы. И вот ты знаешь, вот в советское время, вспомним семьи проблемные актеров советских, вот раньше же не принято было, актеры были небожителями для многих, и на самом деле, например, в семье Нины Сазоновой, которая играла в фильме «Живет такой парень», «Простая история», вот ее сын избил ее до полусмерти там в 2002 году, и когда опомнился, он был алкоголиком, а когда опомнился, спрыгнул с 11 этажа. Там. Сын Иннокентия Смоктуновского, Филипп Смоктуновский, был наркоманом. Ну, известная история, сын Тихонова и Мартиковой, Володя, тоже наркоман и умер там при каких-то непонятных обстоятельствах. Так что вот казалось бы, я посмотрела тоже, посмотрела Инстаграм Пресли Гербера, казалось бы, есть все, деньги, слава. Может быть, не хватало внимания родителей. Я тоже, ты знаешь, вот до слез обидно, ну, просто вот генофонд такой, парень, красавец, сам в расцвете сил, и так просто тупо умер. И там совсем немножко другая история уже выяснилась. Он, оказывается, в этот центр попал всего на один день, там на пару дней, на субботу-воскресенье, потому что он был под... Он не употреблял какое-то время здесь, да, ты права. Потом он сам употребил и позвонил своему наставнику или ментору, или коучу, я не знаю, вот какому-то человеку с медицинским образованием, говорит, я сорвался. И этот человек говорит, слушай, все, ничего не делай, сейчас я приеду, сейчас все помогу. И он позвонил в этот рехаб, и он говорит, можно у вас вот такой-то там, просто, а мы пока ему подыщем центр. И вот в этот вот злосчастный центр, где все и произошло, его определили всего на несколько дней, чтобы он там, ну, не знаю, на какую-то передержку или что-то. И он там употреблял, хотя, вот подтвердили, опровергни мои слова, хотя не принимают рехабы человека, который находится в употреблении, да?
2: Да. Ну, слушай, мы сейчас видим вот эту страшную историю с этой Линдси Кленси, которая задушила своих троих детей. Это же Виктом, которая была мистрит врачами. Ты понимаешь, ей выписывали какие-то непонятные препараты, которые, как наши психиатры из Израиля говорят, не работают одни с другими. И человек полностью сошел с ума. Я, например, знаешь, Кучина, это такая как бы очень спорная история. Многие говорят, что ее нужно судить и посадить в тюрьму, и что она responsible. Конечно, она responsible, но человек сошел с ума. И я считаю, что это медицинская ошибка. Я считаю, что это врачи ее не досмотрели, не выписали правильные препараты. И даже когда они выписывали препараты, они должны были видеть, что это вот эта страшная депрессия, психиатрия, с которой связана эта депрессия, что она ухудшается. И они просто ее вот мистрит. И посмотри, какая произошла трагедия. И то же самое происходит. Я вижу, в каком состоянии приезжают 17, 18, 19 лет дети, которые просто курят марихуану и пьют таблетки. Они suicidal, у них страшная депрессия, они psychosis, они слышат голоса. И это страшная-страшная трагедия. Такого раньше,
1: Господи,
2: не было.
1: Такого раньше, не было, раньше я свои, не было. Раньше свои вспоминаю, просто...
2: да.
1: Да, наши и родители говорили, да, было, какая сейчас... к черту депрессия, да, иди займись делом. Знаешь, вот помнишь наше детство, да, нашу юность?
2: Да,
1: некогда было просто, не знаю, были в поисках как новой информации, знакомились, посещали какие-то концерты, знакомились с интересными людьми, повышали свою квалификацию. Некогда было заниматься ерундой. Ну, нет, конечно, и в наше время были наркоманы и так далее. Но не знаю, сейчас вот молодежь, я очень недовольна сейчас зумерами. Они очень такие чувствительные, они не приспособлены, мне кажется, к этой тяжелой жизни. И правда, нужно, наверное, их в ежовых рукавицах держать надо было. Но Не знаю, может быть, еще не все потеряно. Давай я напомню номер телефона Back to Life. Мы с Мариной Пас, президентом Back to Life, говорим сегодня о зависимости, зависимостях. Это не приводит ни к чему хорошему, жизнь рушится, близкие страдают, и, Господи, не дай Бог, вот такие вот смертельные случаи сплошь и рядом происходят. Back to Life – это компания, которая сотрудничает со многими реабилитационными центрами, в частности, с рехабом «Феникс» в Ришон-ле-Ционе в Израиле. Если в вашей семье есть проблема, если в вашей семье есть наркозависимый человек, позвоните в Back to Life, вам протянут руку помощи 267-226-63-63, 267-226-63-63. Ты знаешь, Марина, сейчас молодежь, вот нужно тоже предостеречь, может быть, некоторые родители не в курсе, сейчас вот экспериментируют молодежь с энергетиками и с корвалолом. То есть, понимаешь, вот такие вот препараты-антагонисты, и тоже якобы это вызывает какие-то глюки, в общем, измененное сознание и так далее. Поэтому, пожалуйста, тоже вот родители, дорогие бабушки, дедушки, примите к сведению, молодежь сейчас вот тоже стала, в общем, продвинутая и вот химичит там что-то. Поэтому приглядывайтесь, присматривайтесь.
2: Да, абсолютная правда. И они берут пептобизму, мешают с какими-то еще препаратами. Потом сейчас очень распространен кетамин, который можно купить в аптеке. То есть это огромное количество разных препаратов, которые, они все опасные, абсолютно все. Проблема в том, что я считаю, что близкие родители и близкие люди должны бить тревогу, должны просить о помощи, иначе ваш ребенок просто погибает, сходит с ума, попадет в тюрьму или произойдет какое-то горе. Поэтому не ждите, лучше не станет, мы всегда это говорим в наших передачах, это неплохое поведение, это болезнь, это смертельная прогрессирующая болезнь, где люди хотят уйти из реальности, им там некомфортно, и, к сожалению, любая зависимость заканчивается трагедийно. Трагедийно, как правильно, Наташа, сказать, я уже забыла, наверное, русский.
1: Трагично, и... трагично, просто,
2: трагично,
1: проще говоря.
2: Sorry,
1: да.
2: Трагично, да. потому что это вещества, которые страшные, синтетические, и человек, к сожалению, может и погибнуть, и сойти с ума, как я уже сказала. Поэтому обращайтесь к нам. И очень много вопросов, как вот как происходит реабилитация.
1: Обычно первый шаг,
2: для людей,
1: вот
2: которые
1: это, да,
2: никогда...
1: сложно,
2: да,
1: сделать.
2: Вот первый шаг. Человек, который приезжает в реабилитационный центр, первый шаг – это детокс. Это медикаментозный детокс. Это людей сводят с веществ, которые они употребляют. Если это просто безобидная марихуана, от которой человек просто сходит с ума, ему дают успокоительные таблетки, и потихонечку, чтобы его организм вышел из этого вот шока от того, что он не может уже употреблять это вещество. А дальше начинается психологическая реабилитация. Что это значит? Человеку объясняют, почему он употребляет, вот что с ним происходит, какие у него внутренние боли, что он чувствует, почему ему некомфортно быть в реальной жизни, почему у него низкая самооценка, почему у него какие-то, как они говорят по-русски, душевные боли, почему он суперсенситив, очень все берет близко к сердцу. То есть есть разные-разные клубочки, вот такие вот они разматывают чувств, которые приводят их к тому, что они должны что-то употребить, вот они не могут находиться трезвыми, понимаешь, у них anxiety, это панические атаки, и это очень много разных-разных вещей, из которых состоит вот эта болезнь-зависимость. Также это неправильный образ мышления, неправильное поведение, недостатки, с которыми тоже они тебе их указывают и объясняют, как нужно поменять свое отношение к определенным вещам. То есть это целая как бы психологическая программа, которая тебя тренирует жить в реальности без наркотиков. И знаешь, как бы, может быть, многие меня слушают, думают, ой, ну какая ерунда, лучше там пойти, тебя где-то закодируют, я не знаю, вшьют какую-то ампулу. Это не ерунда, это настоящее лечение. Это лечение, это тренинг тебя как жить трезвым. Остальные все методы лечения не работают. Потому что это все остальное, это миф. Есть реабилитация, есть психологи, психотерапевты, канцлеры, люди, которые много лет чистые, которые прошли реабилитацию, которые бывшие зависимые, и только они тебе могут помочь.
1: Давай телефон буду периодически напоминать. Итак, телефон Back to Life 267-226-6363, 267-226-6363. С нами на связи по телефону президент Back to Life Марина Пас. Говорим о зависимостях. Уж лучше действительно, ты упомянула низкую самооценку, уж лучше действительно, как говорил психолог Михаил Лобковский, лучше завышенную самооценку иметь, которая царапает небеса, чем заниженную. Но это не всем дано. Это не всем дано, поэтому, конечно, нужно, не знаю, чаще детей в детстве хвалить. Или правда же говорят, что материнское сердце, я понимаю, сейчас Синди Кроуфорд, сердце не камень, да, там говорили, что она чуть ли не, ну, это из таблоидов, сразу скажу, из желтопрессной какой-то инстанции поступили сведения, что она, как мать, которая там абсолютной любовью любила своего сына, она там, ну, чуть ли не сама ему как бы наркотики, что ли, какие-то предоставлял, или что-то опиоиды, чтобы, дескать, он под забором там где-то не шлялся, не валялся. Поэтому вот это тоже, вот расскажи, как действовать родителям, которые вроде бы из каких-то побуждений таких вот, не знаю, чисто из высоких каких-то побуждений снабжают свое дитятко, своего отпрыска, да, вот какими-то веществами. Как запретить себе это делать? Как не идти на поводу у зависимого человека?
2: Ты имеешь в виду веществами, которые выписывают врачи?
1: Да. Нет, я не знаю.
2: Смотри, Наташа, у родителей очень тяжелое положение, потому что, с одной стороны, они должны слушать врачей. Это ты взял ребенка к врачу, и ты должен слушать врача. С другой стороны, врач не знает до конца, что употребляет ребенок, так вот устроено тут как бы приемы у врачей. А насчет низкой самооценки, мне кажется, что вот сейчас вот у меня внук, ему 2 года, я смотрю, как его родители воспитывают его. Они все делают from как бы positive enforcement. Знаешь, как со стороны, что они повышают
1: ему самооценку. Ну, как во Франции, там плюются едой. Ой, какой ты хороший, какой ты, поощряют любое, даже самое какое-то гадкое, на первый взгляд, его действие, да.
2: Ты знаешь, даже не поощряют, мне кажется, не поощряют. Просто любую вещь, там вот, я не знаю, ребенок, как ты говоришь, плюется едой. Они ему говорят, не плюйся, там громко, там ругают его. Они ему говорят, ну ты же такой красивый, ты такой хороший, тебе не надо так делать, ты так не делаешь. То есть, ты понимаешь, они повышают ребенку самооценку.
1: Да. Бабушка моя ложкой меня по лбу шмяк, и все, вот тебе и воспитание, понимаешь? Да. А сейчас вот все это оставляет, конечно, свои шрамы на сердце. Да. Ты знаешь, вот пишут нам на наш пейджер, во-первых, спасибо, говорят тебе, на наш студийный пейджер поступает сообщение с благодарностью тебе. И нам тут тоже как бы перепало. Но, знаешь, режиссер тоже мне отдельно написал, что нам пора закругляться. Давай я еще раз повторю номер Back to Life 267-226-6363. Марина Пас с нами на связи по телефону. Марин, вот 30 секунд и вот такую какую-то проникновенную толкни речь.
2: Я не знаю насчет речь. Я просто хочу всем родителям, всем близким сказать. Спасайте своих близких, спасайте своих детей, спасайте, пока не поздно, потому что каждый день, когда ребенок или ваш близкий что-то употребляет, это может произойти какая-то страшная, непоправимая трагедия. Поэтому спасайте их сегодня, как я говорю в наших роликах, завтра может быть поздно. И, к сожалению, я это вижу каждый день, поэтому спасайте. От вас очень многое зависит. Они больные люди, и им принимать за себя правильные решения, к сожалению, невозможно. Поэтому решение вам нужно принимать за них, а мы вам поможем.
1: Лучше не скажешь. Итак, Марина Пас, да. Огромное спасибо тебе, огромное спасибо твоей команде, все суперпрофессионалы. Какие-то подробности, пожалуйста, если хотите узнать, звоните по телефону компании Back to Life 267-226-63-63, 267-226-63-63. Нет наркотикам.
0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Сегодня по лунному календарю продолжается 20-й лунный день. Луна убывающая и находится в знаке Близнецов. Энергетика этих лунных суток дает нам силы для духовного роста. Берите барьер, который возник перед вами. Сегодня вам все удастся с блеском. Только не слишком возгордитесь от этого, иначе потом стыдно будет. А еще в эти лунные сутки вы можете заказать сон по своему желанию. И можете попробовать присниться кому-нибудь. В этот день есть шанс войти в чужой сон. А вот Овнов сегодня ожидает приятный прилив внутренних сил и желаний. Противоположный пол будет к вам очень небезразличен, поэтому серьезно подготовьтесь и не злоупотребляйте горячительными напитками, предупреждают вас звезды. Тельцы сегодня тоже полны энергии и сил, и если вы решили что-то поменять в своей жизни, то не пропустите этот день. Желательно не оставаться в одиночестве. Если близнецы не хотят сегодня запутаться в собственных мыслях и делах, то планируйте свой день, советуют звезды. А еще стоит быть осторожнее с откровенными высказываниями. Тщательно продумывайте все, прежде чем говорить. Ракам сегодня нужно обратить внимание на приметы дня. Случайно надели нижнее белье наизнанку? Возможны ссоры. Кто-то наступил на ногу? Любовная интрижка на стороне. Ну а если почесался нос, готовьтесь к застолью. Многим львам светило прогнозирует важные знакомства и продвижение интересов через социальные сети и контакты. Для улучшения самочувствия используйте общий массаж и контрастный душ. В рацион включите цитрусовый и малину. Девы сегодня проявят силу характера в отношении своих избранников. Их речи будут звучать уверенно, а действия будут рискованными. Удачный день, если вы решили изменить судьбу и пойти другим путем. Весы будут озабочены проблемами близких. Это, конечно, хорошо, говорят звезды, но подумайте о себе. 20-минутная теплая ванна и ароматерапия помогут забыть обо всех тревогах и снять стресс. Пейте достаточное количество воды. Удачный день у скорпионов. Энергия бьет ключом, но будьте осторожны, кричат вам звезды. Во всем знайте меру. Луна в знаке Близнецов, так что контроль над эмоциями будет необходим. Стрельцам звезды советуют быть немного активнее и поменять обычный режим дня. Пришло время перемены для вас. Не бойтесь потерять то, что вам по сути и не принадлежит. Все к лучшему. Девиз вашего дня. Козероги сегодня испытают огромное желание любви. У одиноких возможны судьбоносные знакомства, в том числе и через социальные сети. Высокие шансы влюбиться с первого взгляда. Ну а дальше вам подскажет интуиция. А вот у водолеев появится возможность проявить себя как настоящего лидера и быть в центре внимания. От вас ждут серьезных поступков. Можете проявить свое самое главное качество – умение брать на себя ответственность. Рыбам всевидящие светила советуют не оставаться в одиночестве. Будет возможность приблизиться к поставленной цели. А еще звезды говорят, возможны приятные перемены на любовном фронте и не без побед. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. И я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это
4: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
9: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
10: Говорим о том, что действительно важно. Дэвидсон Радио. 620 АМ.

0: Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми? Будем разбираться. Общая нестабильность в мире вызывает у людей психологические проблемы. В последние месяцы все больше жителей нашей страны обращаются к специалистам за психологической помощью. Они стали чаще жаловаться на тревожные расстройства и панические атаки. Стресс неспроста называют тихим убийцей. При длительном напряжении и чувстве страха вырабатывается слишком большое количество гормонов стресса, а это изнашивает организм. Длительное воздействие хронического стресса, так называемая аллостатическая нагрузка, провоцирует сбои в работе пищеварительной системы, вызывает ожирение, нарушает работу иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Свидетельствует исследование нейроэндокринологов Роберта Сапольски и Брюса Макьюина. Короткий и несильный стресс может взбодрить организм и мобилизовать его силы, но только при условии, что он длится недолго. Стресс, как бы это странно ни звучало, может как навредить, так и помочь, говорят эксперты. Он, с одной стороны, может стать причиной деструктивных изменений в психике, а с другой помогает адаптироваться к изменяющейся окружающей среде. Рекомендации заниматься спортом и высыпаться кажутся да нельзя банальными, но научно доказано, что здоровый сон, способствующий восстановлению, и физическая нагрузка – фундамент, позволяющий укрепить иммунитет и привести в норму нервную систему. В ситуации, когда человек находится на грани или уже погружается в стрессовое состояние, необходимо максимально исключать негатив и сосредотачиваться на позитиве. Эмоции играют важную роль в регулировании системы организма. В 2003 году ученые Ричард Дэвидсон и его коллеги из Висконсинского университета установили, что негативные эмоции в буквальном смысле снижают иммунитет. Команда изучала префронтальную кору мозга, которая отвечает за формирование эмоций и страдает от депрессии в наибольшей степени. Несмотря на очевидный вред негатива, люди все равно тянутся к плохим новостям. Особенно это проявилось в пандемию. Ученые замечали, что в этот период особую роль в формировании стресса играл думскроллинг – целенаправленный поиск негативных новостей. Люди буквально впитывали в себя негатив из всех возможных каналов информации. Стрессовые ситуации случаются с людьми практически ежедневно. Дефицит времени, трудности на работе, болезни близких – все это может вывести из равновесия. В такие моменты учащается сердцебиение, выбрасывается адреналин, напрягаются мышцы, сбивается дыхание. Возможности нервной системы не безграничны. По мнению врачей, многие болезни возникают именно на нервной почве. Например, сахарный диабет и бронхиальная астма. Некоторые специалисты даже находят связь между стрессом и раком. Рассказываем о самых эффективных методах, которые помогут успокоить нервную систему и вернуться в привычное состояние за короткое время. Снизить уровень адреналина и снять напряжение поможет 5-минутное углубление дыхания. Самый известный метод – медленно посчитать до 10 или 20, контролируя свои вдохи и выдохи. Выпрямите спину и расправьте плечи. Дышите медленно, концентрируясь на каждом вдохе. Старайтесь растягивать выдох и делать его длиннее, чем вдох. После каждого дыхательного цикла следует небольшая пауза на 3-5 секунд. Такое упражнение повышает внимание, успокаивает нервную систему и снижает стресс. Если почувствовали неприятные ощущения или головокружение, возвращайтесь к привычному ритму дыхания. Выброс адреналина прекратится, если отвлечься от стрессовой ситуации и начать думать о чем-то постороннем. Этот способ полезно использовать, когда вас провоцируют на вспышку агрессии. Начните вспоминать таблицу умножения, любимое стихотворение, телефоны и дни рождения друзей. Еще лучше подключить воображение и визуализировать мысли, представив их в виде картинок. Попробуйте мысленно нарисовать уютное кафе или морское побережье. Постарайтесь почувствовать, как вода мягко прикасается к вашему телу и уносит негативные эмоции. Быстро восстановить нормальный сердечный ритм и расслабиться поможет стакан чистой воды. Пить нужно не спеша. Кроме воды, справиться с тревогой и раздражением хорошо помогает горячий чай с десертом. При этом печенье и конфеты лучше заменить полезными лакомствами. Например, медом, сухофруктами или темным шоколадом. В напиток можно положить корень имбиря, веточку душицы, несколько листиков мяты или цветков жасмина. «Отсутствие стресса есть смерть», – писал канадский ученый ученый венгерского происхождения Ганс Селье, как бы имея в виду, что если бы человек не испытывал стрессовых ситуаций, он бы не выжил как вид. Ученый, которого по праву называют отцом биологического стресса, считал, что у стресса есть три стадии – тревога, сопротивление и истощение. На первой стадии организм сначала испытывает шок, сопровождающийся снижением температуры и давления, а затем активирует защитную систему через выработку гормонов стресса. В обиход этот термин ввел психофизиолог Уолтер Кеннон, описавший этим словом в своих работах состояние, при котором организм мобилизуется для устранения угрозы. Это состояние он назвал «бей или беги». Разумеется, все начинается с головы. Получив сигнал о вероятной опасности, гипоталамус передает химический сигнал надпочечникам, которые, в свою очередь, вбрасывают в кровь гормоны адреналин и кортизол, и некоторые другие. Но не стоит забывать, что в противовес гормонам стресса выступают гормоны счастья – дофамин, серотонин, эндорфин и окситоцин. Первый можно повысить через удовлетворение потребностей, приятные успехи, секс, сладости. Уровень второго поднимается, например, при росте социальной значимости. Третий – через физические нагрузки, смех и позитивное мышление. А четвертый – от прикосновений и общения. Не держите все в себе. Старайтесь больше проводить время с близкими. Поддерживайте своих друзей и коллег. Теория Кеннона Барда гласит, что если вы обнаружили у себя или других симптомы борьбы или бегства, найдите минутку, чтобы успокоиться, поговорить или обняться с кем-нибудь. Тактильный голод – реальная проблема современности. Она, в общем-то, не нова. Специалисты Института осязания из Университета Майами исследовали проблему тактильного голода во время карантина и выяснили, 26% опрошенных испытывают острую нехватку прикосновений, а 16% – умеренную. Человек – социальное существо и воспринимает прикосновение как знак того, что он не одинок и находится в безопасности. Без тактильного контакта люди деградируют физически и эмоционально. Природа разработала эту сенсорную модальность, чтобы повысить наше чувство благополучия в социальной среде. Он присутствует только у социальных животных, которым необходимо быть вместе, чтобы оптимизировать свои шансы на выживание, говорит Алберто Галлос, нейробиолог из Миланского университета. Еще один верный способ помочь себе – поговорить с кем-то о проблемах, потому что если вы не будете о них говорить, то в один прекрасный день обнаружите, что сдерживаемое напряжение вырывается наружу неуместным образом. Можно поговорить с другом или родственником, которому вы доверяете, а можно обратиться к профессиональной поддержке. Лидеры компании должны разговаривать со своими подчиненными и стараться находить правильный подход к каждому. Кому-то может понадобиться отгула, кому-то будет комфортно поработать некоторое время из дома, например. Можно организовать специальные мероприятия и поговорить с командой о методах заботы о себе, провести специальный вебинар или устроить опрос о том, как себя чувствуют сотрудники. Впрочем, в это непростое время не только руководителям рекомендуется проявлять стойкость и держаться ближе к своим сотрудникам. Нам всем необходимо быть внимательнее друг к другу.
1: Начинайте свой день вместе с Дэвид Зен Радио.

0: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам.
6: В Нью-Йорке час дня.
7: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Игорь Акимович, здравствуйте.
1: Да, приветствую. Я вот сейчас пытаю этих европейских политиков, которые сейчас там пишут очередную там резолюцию, вот, как математическая формула, если нелегитимный президент по вашей же резолюции, на основании нелегитимной конституции по вашей же резолюции, проводит выборы в нелегитимный парламент по вашей же резолюции, это все было уже. Какой может быть итог? Почему может поменяться сумма в итоге?
0: Да, Горевич, только я вас не слышал, вашу часть, я переподключался. Уж извините, что у меня были со звуком.
1: А, ты переподключался, понятно.
0: Я переподключался, да. Понятно. У нас в муках у нас этот эфир с вами получается.
1: Нет, я сказал, что, в общем-то, надо поставить точку на бесконечных этих упражнениях, к чему может привести процесс выборов нелегитимного парламента по нелегитимной конституции нелегитимным президентом. Сколько раз это будет повторяться? Вот.
0: Но а на самом деле, давайте тогда, Игорь Ильич, тогда давайте с этой темы и начнем. Я хотел более с международной политики.
1: Я еще хочу сказать одну вещь важную. На самом деле, надо понимать, что достаточно много людей в Европе еще. Вот это такое, значит, как бы есть ощущение, что вот Украину поддерживают всегда. Но довольно много людей в Европе и в том же Европейском парламенте. Они не в большинстве, но они достаточно громкие. Вот, и понятно, что за ними стоят большие бизнес-интересы, что вообще-то надо, как говорится, ну, сохранять, ну, как бы возможность возобновления контактов. То есть нельзя там захлопнуть все двери, нужно какое-то окошко оставить, и потом, может быть, там ситуация поменяется. С этим, кстати, связано, опять, надо откровенно говорить, с этим связано то, что платформа не имеет статуса реально. Почему мы не делегация? Ну, потому что слишком много людей там по-прежнему думают, ну, а может быть, все как бы оно там, значит, изменится, там мука перемелится, вот, в принципе, да, значит, и это самое, и в итоге вернется законная там российская, как они говорят, делегация, представляющая Путина. А, вот поэтому сейчас идет такая там внутренняя борьба, и здесь просто очень важно как бы этот спор прекратить. Все нелегитимное, все абсолютно как бы, ну, как бы, ну, не

0: взаимодействовал с партией «Новые люди». Ну, понятно, что это проект администрации президента и там, Сергея Кириенко. Ну вот он подвергся такой достаточно жесткой расправе. Означает ли это, что вот даже сама власть уже в России уже решила откинуть вот эту имитационные выбранные все истории, а перешли, скажем так, к более простой схеме, которая не допускает там каких-то вот имитаторов либеральной повестки?
1: Мы на это много раз говорили уже. На самом деле это продолжение процесса, который начался достаточно давно. Вот просто важно понимать, что диктатуры же не появляются в одночасье. Ну, то есть, конечно, бывает такое, танки на улице, там, вот, там, Пиночет, Чили, там, вот. Но в целом, на самом деле, как бы, вот, формирование диктатуры – процесс постепенный. Вот если, например, посмотреть там, например, на то, как там менялась политическая ситуация в Турции, например. Эрдоган же начинал тоже как там выбранный там, премьер-министр, там все. Сейчас понятно, что там, Турция, конечно, там не чета нам, там все-таки есть перспективы какие-то на выборах, там есть даже мэры городов, то есть там демократия, конечно, там сильно от российской отличается, по причине того, что там она все-таки в каких-то формах присутствует. Но, я говорю, процесс, он такой носит постепенный характер, и завинчивать гайки идет, как бы, ну, чтобы резьбу не срывать, идет постепенно. А понятно, что там выборы в России, там, ну, можно сейчас спорить, когда стали нелегитимными. Но уже с 96-го года, ну, а уж точно с 2000-го, там наличие административного ресурса, оно было зафиксировано. А просто как бы, опять, сохранялось какое-то политическое пространство для протеста, для формирования каких-то вот там коалиций. Вот на чем мы, в принципе, пытались играть тогда, в 2005 году, в 2006. То есть 2008 год оставлял определенные возможности, потому что Путин должен был уходить, и казалось, что что-то может получиться. Нет. Ситуация начала как бы закрепощаться полностью, и возвращение Путина уже зафиксировало, что борьба за как бы независимое участие в политическом процессе закончилась. Вот я еще раз, вот я сейчас фразу думал, хорошо получилось сказать. Независимое участие в политическом процессе. Все. В 2012 году все было закрыто. 2011 год был последним экспериментом. Все, что происходило после 2012 года, просто это уже процесс был полностью под контролем власти. И здесь, мне кажется, мы видим одну и ту же, я не знаю, как правильно сказать, ошибку или нет, но, в общем, нежелание понимать динамику этого процесса, историческую логику. И это все от Алексея Навального, его сторонников, до того же Кынева. Они не меняли свое поведение. Они не переходили красную линию. Они просто игнорировали факт, что красная линия сдвигалась постоянно. И то, что, в принципе, в 2015 году, скажем, там было допустимо, или там в 2017, или даже в 2018, в 2020 оказалось уже недопустимо. А Кынев продолжал жить, опять не знаю, по каким причинам. Ну, вполне возможно, что эти причины носили очень, скажем так, прагматичный характер. Просто, потому что, ну, все-таки была возможность как бы находиться внутри процесса и иметь, ну, я не знаю, как гарантии или не гарантии, но представление о том, что он играет некую роль в поддержании вот этого демократического флера путинской диктатуры. А все не нужно никому. Мне кажется, что как бы вот последний такой поворот, даже не поворот, скажем, а вот последний такой момент, когда ситуация могла как-то задержаться, и там вот, ну, вот этот поезд мог перестать срываться под откос, это вот май-июнь, когда мы видели определенные попытки, вот это тоже интервью Мельниченко в «Экономисте», и вот и регистрация «Яблоко» потом идет первое, когда очевидно, что внутри элитный процесс, он, в общем, начал как-то давать определенный сбой. То есть очевидно, что появились серьезные политические силы внутри элиты, конечно. Никакого отношения к воле изъявления народа, конечно, не имел. Внутри возник как бы, ну, скажем, диссонанс такой политический. Вот, тема закрылась, все, яблоко сняли, всех закрыли, все, война будет идти по полной программе, все, что, как говорится, уже там и Путин сказал, и Лавров сказал, и все пропагандисты сказали. Вот, то есть Кынев в этой истории уже не нужен, потому что никакой темы больше нет. Нужда в каком-то приукрашивании действительности отпала, потому что за ближайших так называемых выборов много лет, вот этот парламент, опять так называемый парламент, он полностью, не то что под контролем, они все были под контролем, он уже отражает сегодня.

0: мне вот настроение Кремля, то есть он стал более провоенным, там сколько, 10% уже этих ветеранов, больше 10%, да, ветеранов СВО так называемых. Вот, поэтому, ну, что я могу сказать? Жалко, конечно, человек так пострадал, но в данном случае, ну, как бы...
1: Перед ним, кстати, был Надеждин, еще один
0: Ну,
1: человек,
0: надежда
1: которого
0: не была.
1: использовали в
0: Не, ну просто
1: избирательной
0: как
1: систему,
0: бы
1: которого дали
0: система
1: выиграть.
0: убирает. Опять, диктатура же, она же достаточно функциональна. То есть то, что не нужно, убирается. Вот, как бы, вот, совершенно очевидно, что вот уже последние вот эти архитектурные излишества вот этого путинского ГУЛАГа, они убираются по причине того, что они не функциональны. Вот. Но при этом надо понимать, что как бы, все равно как бы, процесс он сохраняется. Я думаю, что Кириенко, который там, ну, был, в общем, на грани такого политического краха после всех неудач. Кстати, вот интересно, что там, где идут выборы, там Армения, Молдова, там неудачи. То есть попытки как-то там сорвать резьбу там не выходят. Но я думаю, что сейчас он реабилитировался. Вот. И тут надо, конечно, сказать, что российская оппозиция в эмиграции своим активным участием, она, конечно, помогла, потому что ключевой вопрос был явка. Если смотреть на цифры фальсификации, которые там Шпилькин в очередной раз приводит, то, конечно, максимальная фальсификация это на явку идет. Надо нагонять
1: Но
0: явку.
1: они и говорили, что, а что им явка, они так и так могли ее фальсифицировать. Или нужна была
0: Явку
1: демонстрация явки?
0: фальсифицировать сложнее, опять, потому что, ну, опять, потому что все-таки явка это то, что, во-первых, люди видят, во-вторых, важно же участие. Все-таки это же есть же явка, которую они рисуют, есть явка, которая, ну, есть на самом деле. То есть увеличение числа людей, участвующих в этом балагане, это добавляет легитимность. Вот и все. Все, что Кремлю надо было. Их интересовала только явка. И об этом Путин говорит. Не мы с тобой говорим, Иван. Путин говорит явка. Памфилова говорит явка. Они все говорят явка. То есть, если мы послушаем сейчас как бы пропагандистов кремлевских, они торжествуют в первую очередь потому, что много людей проголосовало. Что является правдой. Их могло быть гораздо, гораздо меньше, если была последовательная позиция бойкота. Вот. Но мы понимаем, что как бы, выборы они являются важным моментом в политическом раскладе не только в России, но и в материальном обеспечении российской оппозиции, которая продолжает жить по путинскому календарю.
1: А вы, кстати, разглядели, вот мы что-то с Ксенией Ларией, которая вас замещала вчера в ваше обычное время, мы обсуждали, что, в общем-то, как-то сторонники участия в выборах в той или иной форме, они как-то очень быстро эту тему заиграли, сообщили всем, что фальсификация, и на этом все, выключили свет и как бы и разошлись. А активисты там яблочные, которых гоняют, остались, вот Кынев. То есть вы видели какую-то рефлексию с той стороны? И вообще, есть ли шанс, что вот эта бесконечная история с умными голосованиями, с этими всеми имитациями, она наконец закончится?
0: Нет, конечно, не закончится, потому что задача была выполнена. Там, то, что происходит с Яблоком или с Кынем, вообще никого не интересует. Зато было проведено несколько мощных конференций, особенно большая в Вашингтоне, на которой обсуждается состояние российского гражданского общества. И под это дело, естественно, выделяются большие деньги. А это же шоу уже было для западных грантодателей. Вот. Это так, это для лохов. Это тоже балаган. Кто-то думает, что речь идет про то, что есть возможность повлиять на исход выборов в России. Сколько там у них там в умном голосовании там людей было зафиксировано? 206, да? Вот. А
1: 206,
0: сколько
1: а победил
0: прошло?
1: один.
0: Один. Значит, ну, в принципе,
1: Да.
0: дисквалификация неизбежная просто. Но результат будет ровно обратный. Активно участвовали в процессе, в принципе, и как бы деньги получены, как бы выделены фонды. Российское общество продолжает как бы вот там функционировать. Поэтому и появляются вот эти сейчас вот эти диаграммы с потенциальным результатом яблока. Я вообще такого никогда не видел. Сколько могло бы набрать яблоко, если бы участвовало? Ну, я понимаю, когда есть там участие, фальсификация, но нарисовать там 25% яблоку, ну, вообще, ну, наверное, какие-то есть математические выкладки, но они явно выше моего разумения. Вот. При этом, даже если мы представим на секунду себе, что это 25%, опять высосаны из пальца, это опять цифры даются не для нас, они даются для спонсоров, для грантодателей, показать, как вот, какая там вот есть активность в России, как этим людям не дают участвовать. И вот если мы сейчас поднажмем, если мы сейчас как бы еще что-то проведем, какую-то очередную там акцию, то вот потом мы как-то это все мобилизуем. Вот. Но даже если представим себе на секунду, что 25%, это означает, что в самом таком благоприятном раскладе, там, знаешь, таких, в розовых снах таких, 25% хотят окончания войны, а 75% ее поддерживают. Вот даже вот если из этого исходить. Что нам на самом деле, как бы, ну, понятно, цифры еще хуже. Но да, есть в России люди, желающие, чтобы война кончилась. Но для большинства граждан России война стала уже чем-то обыденным. Вот. А, поэтому как бы вот мы постоянно возвращаемся к одной и той же теме. Я вот сейчас завтра буду в Страсбурге, буду пытаться снова что-то делать. Хотя становится труднее и труднее, потому что фактически мы боремся не только с европейской бюрократией. Мы боремся еще вот с этим плотным слоем российской эмиграции, который живет на этих грантах и который считает наше предложение о русском Тайване, о организации вывоза людей, то есть дать возможность, шанс людям уехать, считает анафемой, потому что после этого как бы вся их идеологическая концепция рушится. Поэтому ну, делаем, что можем. Но, к сожалению, мы в меньшинстве, а вот эта избирательная вот эта тема, она крутится вокруг и постоянно засоряется политическое пространство рассказами о том, что в России там просто оппозиция, политзаключенные, там, значит, вот сейчас вот посмотрите, яблоко сняли, а вот если бы еще чуть-чуть постарались бы, то выбрали бы там не одного из 206, а может быть троих бы выбрали. Вот. Увы, я говорю, что находит вполне себе благожелательную аудиторию.
1: Гарри Кимович, я бы хотел спросить про Генассамблею ООН, которая прошла на той неделе. Обычно это скучные, неинтересные как бы мероприятия были в последнее время, которые часто сопровождались какими-то там скандалами. Сейчас скандалов тоже хватало, и это, скажем так, дискуссия между там Нетаньяху там, и Мамдани этим. Но самое главное, конечно, что в этот раз просто прямо говорилось о возможности эскалации. Мы все слышали выступление Радослава Сикорского, министра иностранных дел Польши. Вот также мы видели попытки со стороны Трампа вот какой-то продемонстрировать того, что он, в общем, пытается организовать какой-то там трехсторонние переговоры, приглашал Путина там в Майами и так далее. В сухом остатке, что вы можете сказать по итогам вот этой Генассамблеи ООНовской? Ну, самое главное, конечно, в контексте ситуации в Украине, российской агрессии против Украины и возможной эскалации. Вот какой итог вот этого как бы сбора?
0: Никакого итога от Генассамблеи он быть не может. Это совершенно бессмысленная организация, которая палит кучу денег и реально сегодня представляет интересы авторитарного мира в гораздо большей мере, чем демократические идеалы, на которых она в идеале, как говорится, была построена. Они лежат вроде бы в основании ООН, вот, но на самом деле сегодня, если посмотреть на деятельность этой организации, то, ну, во-первых, как говорится, основная масса резолюций направлена против Израиля. Это как бы это uh-huh. уже там любимая игра ООНовских чиновников и всех этих организаций. Ну, мы же понимаем, там, как бы, когда там все вопросы там, прав человека, там, я не знаю, там все комитеты там, защиты женщин, там мы видим Иран, там, Саудовскую Аравию, там, ну и uh-huh. далее там, Кубу. Ну, что обсуждать, в принципе, как бы с ООН, все понятно. Как бы, давно пора эту лавку закрывать просто, как бы, или переселять ее куда-нибудь там в Африку, я все предлагаю. Пусть они там собираются. Вот, по крайней мере, трафика в Нью-Йорке не будет такого ужасного. Вот, также понятно, что вот разговоры там, ну, про войну в Украине. Ну, что можно сказать? Ну, Россия член Совбеза просто. Агрессор, который нарушил все там мыслимые, немыслимые правила этой организации, является просто одним из соучредителей этой организации и обладает правом вето. Ну, поэтому любой разговор будет носить, понятно, ну, как он такой теоретический характер. Вот. Но, тем не менее, все-таки важно отметить, что Сикорский сказал то, о чем как говорят, все думают, но боятся сказать вслух, что есть реальная угроза уже эскалации с переходом натовской границы, и что они к этому готовятся. Ну, кстати, об этом говорят не только в ООН, и не только поляки, об этом говорят и балтийцы, говорят и скандинавы. То есть все понимают, что разговоры о путинской эскалации – это не столько если она случится, сколько когда она случится. Вот, поэтому как бы, фиксация этого была важна.
1: И в какой форме?
0: Но в ООН все равно ничего не решается. Вот. А, значит, что касается Трампа, ну, понятно, трамповская семейка давно уже как получила свой гонорар за сдачу Украины Трамп отчаянно пытается как бы что-то сделать, хотя понятно, что ничего у него не получится. Вот. Ну и осталось реально Трампу гнуть пальцы, сколько там, 4 месяца, значит, в начале ноября выборы. Выборы кончаются, судя по всему, разгромом. Я думаю, что, ну, с Конгрессом понятно, Конгресс переходит к демократам. Вопрос только масштаб поражения республиканцев. Но, судя по всему, и Сенат перейдет к демократам. То есть вероятность перехода по сегодняшним цифрам, трендам, но она уже, в общем, сильно выше 50%. То есть они 4 места отыграют, а может и больше, кстати. Вот. И это означает, что когда соберется новый состав Сената и Конгресса вот в январе, то возможности Трампа там влиять на мировую политику там сильно-сильно сократятся, если они вообще не исчезнут, потому что его администрация и его ближайшее окружение будут заняты другими вопросами. Я думаю, что мы увидим такое количество разного рода расследований. Там просто у демократов проблема будет, какую точку атаки выбрать, потому что там просто коррупция просто там льется из ушей на каждом углу. А это, с одной стороны, как бы хорошая новость, что все-таки что администрация, которая открыто занимает про-российскую позицию, фактически торпедирует очень многие инициативы, которые могли бы помочь Украине победить. А с другой стороны, это тревожная новость, потому что Путин тоже смотрит за результатами. Но не Путин, а там хватает людей, анализирующих это. И если они приходят к тем же выводам, что и там и я, и многие здесь аналитики, о неизбежности потери контроля Трампа за Сенатом и Конгрессом, то это может подвинуть Путина к агрессивным действиям до того, как это случится. То есть в ближайшие 3-3,5 месяца. Я считаю, что вероятность это очень велика, и судя по тому, что мы слышим от того же Сикорского и от руководителей разного рода ведомств стран, граничащих с Россией, балтийских стран, скандинавских стран, все к этому серьезно готовятся.
1: Ну, тут, кстати, я тоже вчера говорил, в комментариях написали, что вот этот постоянный разговор про возможную эскалацию, а это, в общем-то, красной линией проходит через все мои стримы, которых я вот уже там какой 7-й или 8-й веду подряд. Так вот, что это вот как паника, что не надо ее сеять, потому что вот натовцы готовятся, и НАТО готово. Как вы считаете, а НАТО готовится или готова к возможной эскалации? Насколько там реально вот понять, в состоянии ли НАТО как бы со своей вот этой мощью значит, остановить русских и одержать победу? Скажем так.
0: На самом деле, вот то, что сейчас сказал, Иван, вот, к сожалению, мы живем в мире, где каждое слово требует определенного, как бы, знаешь, семантического анализа. Например, вот начнем с конца. Одержать победу. Ну, вроде бы как бы, вот, ну, что спрашиваешь, победу одержал, там, выиграл там партию шахмата, выиграл теннисный матч, выиграл политическую кампанию, выиграл войну. Оп, а что такое победа в этой войне? Вот буквально каждое слово, каждый вот элемент конструкции вот этой, он требует детального разбора. Значит, НАТО готово отразить, так, вот начинаем разбирать, что такое отразить атаку, нанести урон. Значит, принципиальный вопрос. НАТО ждет на своей стороне, НАТО, предположим, опять, пока как бы предполагаем, российские части отдельные какие-то переходят границу в районе Нарвы или в районе Дугавпилса, или, я не знаю, в Сувалки. Ну, в общем, ну, скорее всего, мы говорим пока про там, Эстонию, Латвию. Это аккомпанируется атаками дронов. Вот как бы вот, значит, реакция НАТО, то есть задача выбить врага со своей территории или нанести непоправимый ущерб силам поддержки. То есть реально, будет ли НАТО бить по российской территории? Вот на этот вопрос пока прямого ответа нету, хотя в последнюю неделю и от тех же поляков, и даже от эстонцев мы услышали, в общем-то, достаточно жесткие заявления, что да, будем бить. Но опять нюанс в том, это сказали эстонцы, поляки, там, я не знаю, литовцы. Хотя литовцев я не слышал, кстати. Вот.
1: Я не слышал.
0: Но все же понимают, что НАТО это американцы сначала. Что НАТО же задумывалось и создавалось как организация, которая находится под американским контролем. И опять следующий вопрос. НАТО. НАТО это вообще руководство НАТО. Это означает, что надо ждать указаний из Вашингтона, потому что командующий силами НАТО американец, а он все-таки должен будет получить добро на действия свои от верховного главнокомандующего. Или НАТО это отдельные страны НАТО, которые будут действовать, не дожидаясь консенсуса. Потому что не забывайте, что формально в НАТО есть консенсус. Будем ждать Португалию с Кипром, которые там могут там поставить там, и, там, вето на возможность эстонцев или там, шведов там, ударить по базам врага, которые находятся на его территории. То есть вот здесь вот набор вопросов, на которые, к сожалению, сегодня нету прямых ответов. То есть что мы можем сказать? Тренд есть. Тренд, что, в общем, они такое ощущение готовятся к тому, что, может быть, придется действовать без американцев. Вот, то есть, опять, может быть, придется действовать. Вот. А как Путин на это смотрит? Потому что, а может быть, с точки зрения Путина, любое действие вот, провокационное, которое приведет к столкновению, ну, понятно, Путин не волнует там. Ну, полетят ракеты там в какой-нибудь Псков, там, ну и бог с ним, как говорится. Да, я даже про его Питер не сильно волнует, как говорится. Волнует только он, наверное, и его ближайшее окружение, которое помогает вести войну. А вот итог вот, любого противостояния, в котором американцы не задействованы, где-то, когда Трамп парализует фактически НАТО вот, как организацию и оставляет Путина фактически один на один с, вот, с северо-восточным блоком НАТО, там, скандинавы, поляки, балтийцы, при непонятной по этой той же Германии, кстати, там есть и Германия, еще и Канада, между прочим, канадские войска есть, по-моему, да, стоят
1: в Латвии.
0: То есть, на самом деле, вот может быть, это опять логично даже предположить, что с точки зрения Путина и его окружения, любое военное столкновение с НАТО, в котором не участвуют американцы, это конец НАТО. И это на самом деле политическая победа. Я сразу, как говорится, говорю, что вот все, что мы обсуждаем сейчас, это есть в этом большой элемент спекуляции. Но, к сожалению, вот мы живем вот в этом вот иррациональном мире, в котором вещи, которые казались бы неизменными. Пятая статья. Перешли границу, НАТО ответило. Вот выясняется, что все это уже перестало быть, как говорится, высечено в камне. На самом деле это все еще такая подвижная, такая водянистая структура. Вот. Поэтому вероятность того, что у Путина искушение возникнет, это все проверить, и как бы и зафиксировать то, что НАТО в сегодняшнем виде при Трампе в Вашингтоне и при, в общем, довольно, как бы, ну, скажем, двусмысленных позициях многих европейских стран к западу от Польши. Вот. То есть, возможно, как бы, вот есть политические расклады, потому что я об этом говорю регулярно. Вот я сейчас в Швеции много интервью давал, вот, ну, постоянно говорю, ну, в основном английские статьи у меня идут сейчас. Атаки, потенциальные атаки вот эти, вот это так называемое, ну, слово эскалация уже приелось всем.
1: Да.
0: В районе Балтии это не столько попытка как бы там что-то захватить. Это на самом деле месседж французским избирателям, итальянским избирателям, немецким избирателям. Mm-hmm. Потому что, опять, Путин хочет выиграть войну. Это мы понимаем. Вот он точно понимает, что он хочет выиграть войну. Более того, у него цели определены даже. Вот как на этом этапе разгром Украины, ликвидация украинской государственности, а далее восстановление контроля России над Восточной Европой. Это цели, от которых они не отказываются. В Украине произошла осечка. Не осечка, а просто беда, потому что они уперлись. Выиграть войну как бы военными способами, даже террором, вот, который они сейчас устроили, который, там точно уже эскалация есть, против гражданского населения, а и против украинской инфраструктуры, даже этого, скорее всего, не хватает. Ну да, впереди, конечно, зима, все, но этого не хватает. Им нужно добиться того, чтобы Европа перестала финансировать Украину. Вот как бы мы понимаем цель.
1: Значит, отсечь от ресурса, да.
0: Да. Учитывая, что результаты Путина в гибридных войнах, там, где есть политический компонент, гораздо лучше всегда были, чем на поле боя, можно предположить, что вот эти варианты эскалации, которые мы сейчас обсуждаем, гипотетические пока еще, они могут сыграть важнейшую роль в изменении сознания избирателей. Меня часто возражают, говорят, но, наверное, тогда люди там вот во Франции или там в Испании, они наоборот как бы тогда станут более воинственными. Мой ответ – да, может быть. Но это тот самый случай, когда мы не знаем реакции. А может быть и нет. Потому что мы точно знаем, что есть большое количество политиков, ну, как бы мощные политические силы во всех этих странах, которые говорят о том, что надо эту историю заканчивать. И прямое столкновение на северо-востоке вот, НАТО, вот на северо-восточной границе НАТО, вот, может вызвать цепную реакцию обратную. Надо заканчивать. И если удастся добиться вот перелома в политической ситуации во Франции или в Германии, а это уже выглядит достаточно реалистично, Ле Пен, очевидно, лидирует, и не факт, что удастся ее остановить. Пока непонятно, как это получится. И не будем забывать, что на втором месте идет Меланшон, который еще хуже, этот такой отмороженный левак. Он занимает еще более радикальную позицию. То есть мы сегодня имеем там значительную часть французского электората, больше половины, поддерживающих кандидатов, которые в разной степени хотят договориться с Путиным. Но еще там есть еще правее Лепен, еще Зимур есть. Там вообще там, наверное, процентов 60 сегодня французов поддерживают политические партии, не скрывающие желание закончить войну на фактически путинских условиях. Правительство Мерца в Германии дышит на ладан. То есть помимо очевидных успехов ультраправых, которые, кстати, гораздо хуже, вот Лепен, вот тоже отметим, вот кто еще у нас иллюзии питает, потому что я читаю тоже, вот, вы знаете, АДГ, это все нам не так и очевидно. С точки зрения Фаража и Лепен, я говорю про английских и французских ультраправых, АДГ это, в общем, это слишком. Вот, то есть для Лепен это слишком. То есть надо просто понимать, как говорится, где находится, где на этой вот политическом раскладе находится АДГ. То есть даже для представителей, ну, я про Мелони не говорю, Мелони давно от них дистанцировалась. Вот. То есть на уровне вот европейском, вот ни англичане, ни так называемые вот эти сильно правые группы, вот, которые представляют там Фараж Лепен, они, в общем-то, от АДГ сторонятся. То есть, с одной стороны, мы имеем очевидные успехи альтернативы для Германии, очевидно, просто пропутинской партии, там вообще даже никаких нет вопросов. Да. А с другой стороны, в Берлине побеждают коммунисты. То есть комбинация коммунистов и исламистов. То есть политическая жизнь в Западной Европе, вот к западу от Польши, она, в общем, становится все более радикальной. То есть мы видим большой отток от традиционных консервативных партий в правую сторону, а также, как в Германии происходит, социал-демократы, которые там были одной из двух ведущих партий Германии, сегодня уже уступают и зеленым, и скорее всего, будут уступать бывшим коммунистам. То есть, если посмотреть на расклад голосов в Германии, то, считай, социалисты имели там 50% в те времена, когда я там ходил в школу. Вот были социал-демократы и были христианские демократы. Там, да. Примерно так делились, как пополам. Значит. То если из 50% голосов христианских демократов сегодня 30% уходит к ультраправым, по последним опросам, 30-20%, то у социалистов там из их половины осталось там, может, чуть больше 10%. Там есть зеленые, которые забирают там процентов 13-14%, а все остальное, вот эти 25% оставшиеся, идут к левым и сильно-сильно левым партиям. То есть радикализация политической жизни, что во многом, между прочим, конечно, связано с очень эффективной, давай отдадим должное, подрывной работой, которую ведет путинская Россия.
1: Гарри, в этой ситуации, да.
0: Эту работу, надо сказать, что в Америке, что в Америке в меньшей степени, но тем не менее, как бы тоже. И в европейских странах они вели очень...
1: Гарри Григорьевич, я хочу спросить в этой связи тогда с историей со снятием санкций с Алишера Усманова и Фридмана. Ну, грубо говоря, что это было? И не является ли это для Путина лишней демонстрацией того, что не... взятками, не через агентов влияния, так через взятие заложников в своей стране и обмен на, значит, снятие санкций можно вопрос решать. Или же там есть какие-то позитивные элементы, указывающие как бы путь, значит, для там, российской финансовой элиты, как можно свалить, отдав там часть своих каких-то капиталов.
0: На самом деле, вот главная проблема вот в этой крайне неприятной ситуации, связанной с тем, что все это непрозрачно. На самом деле, идея санкций была в том, что вы выкатываете санкции против российских олигархов и четко объясняете им, как эти санкции можно снять, если они перестают финансировать путинскую войну. Вот этого сделано не было. Более того, это просто фактически все такие попытки блокировались. Вот заниматься надо было этим. А, кстати, кто у нас там, напомни, кто там требовал снятия санкций с Фридмана? Там, кто у нас
1: тот, кто сейчас громче... я скажу, кто. Человек, который громче всех сейчас бегал и орал, что это безобразие и провал в международной политике, потому что они снимают санкции с Усманова. Mm. Вот этот человек, ровно.
0: Да, да. Ну, можешь озвучивать. На самом деле, идея о том, что надо там искать какие-то компромиссы с российскими олигархами, она, в общем, она не чужда многим участникам российской оппозиции. Опять, открытость процесса дала бы надежду на то, что многие бы задумались. Этого нету. А более того, опять, мы же вот в чем парадокс, точнее, трагический парадокс ситуации. А путинская Россия нарушает все договора, которые она подписывала. Игнорирует все юридические там правила, которые там международного общежития, все игнорирует. Давно уже вышли из международного суда, вот из ЕС, почти все. И тем не менее, они продолжают получать гарантии юридической защиты там своих интересов. В первую очередь, конечно, это касается замороженных денег. Ничего, там по-прежнему действуют как бы все правила. Мы не можем это сделать, потому что Россия подаст суд. Какой суд? Россия, значит, Россия игнорирует эти суды. Но вот как только дело доходит до этих денег, выясняется, что есть очень много доброхотов, точнее, не доброхотов.
1: Да, понятно. Да. Значит,
0: много заинтересованных сторон, которые рассказывают про то, что мы все-таки должны учитывать вот там юридические последствия такого решения. И понятно, что эти адвокаты сегодня такие российских интересов, они вполне, как говорится, они имеют вполне конкретные меркантильные интересы, которые, в общем, выгодно маскировать вот этой заботой о соблюдении юридических правил. Поэтому там рассказывают, там, когда Макрон там нам рассказывает, мы там стоим, там, ну, да, понятно, одной рукой там вы стоите за Украину. А другой, на самом деле, там, делайте все, чтобы там санкционная проблема была не столь острой. Снимайте санкции с олигархов. И, в принципе, Франция является, это просто надо зафиксировать, на самом деле, главным препятствием на пути конфискации денег. Не Бельгия, а Франция. Бельгия смотрит на Францию, потому что Франция имеет фактически огромное влияние на евроклир. Я даже не уверен, у кого там точно больше контроля. Но Макрон всегда занимал определенную позицию о том, что это трогать нельзя. Не говоря о том, что порядка, по-моему, там 20 миллиардов еще есть во французских частных банках замороженных денег. Там, на самом деле, до конца не разберешься, но понятно, что вот пятый год войны не могут конфисковать ничего просто. Все, что они делают, это вот, ну, да, проценты с этих денег. Так проценты с этих денег и так являются бельгийскими. По закону Бельгии это деньги, которые генерируются в этой организации. То есть это не русские деньги. То есть они, в общем, гораздо эффективнее охраняют русские деньги, путинские деньги, которые там лежат, чем там защищают украинское небо. Это проблема. Сбивать там русские ракеты, которые делаются на вырученные от торговли с Европы деньги с помощью европейских запчастей и деталей, компонентов, которые проходят сквозь санкции, и ничего по этому поводу не происходит, это невозможно. Это мы видим импотенция. Вот, это комбинация жадности и трусости. Ну, естественно, конечно, Путин считает, что а чего этих людей боятся? Поэтому, на самом деле, сегодня вся европейская конструкция, я понимаю, что, конечно, есть пределы критики европейских политиков, потому что мы все-таки в какой-то мере должны с ними взаимодействовать, но все, что происходит к западу от Польши, это так описывается. А другое дело, что для тех, кто находится вот в непосредственной близости от путинской России, им надо как бы понимать, что такое поведение Европы, такой когнитивный диссонанс, когда там а треть Европы готовится к войне, а треть Европы не хочет об этом слушать, а другая треть плачется, что она потеряла выгодный бизнес, эта организация не функциональна в условиях фактической войны, которую Путин объявил Европе.
1: Игорь Аркадьевич, вопрос от Серхия. Избрание Турова на должность президента Фидес компрометирует эту организацию? Это вопрос. И с чем связана информация о приглашении подалека вице-президентом? Как такое возможно? Ну, я знаю ответ, но уж вы ответьте, рассматривать в будущем должность президента ФИДЕ. Интересно ли это вам?
0: Нет, я уже свое отыграл там в этом. Эта организация, начиная с появления там Компоманоса, находится под контролем КГБ. Значит, ну, тогда он был косвенный, а после прихода Люмжинова это фактически подразделение российских спецслужб, которые выполняют разнообразные функции, как говорится, для проталкивания своих интересов. После Люмжинова, да, пришел Дворкович, более как бы такой респектабельный, да, и Люмжинов попал под санкции. Вот. Потом и Дворкович попал под санкции. Вот. Удивительно, что столько времени это заняло. Вот. А теперь как бы вот его заменил еще более респектабельный. Вот. Ну, кстати, тоже, он, кстати, под украинскими санкциями находится, если я не ошибаюсь. Это в данном случае как бы просто разные подразделения. Что очень интересно, его противником был якобы немецкий бизнесмен, с российского тоже происхождения, тоже разбрасывающий направо-налево русские деньги. То есть там война реально шла между двумя кланами. Как я понимаю, в общем, победила как бы статус-кво сегодняшнее. Эта организация продолжает оставаться, как бы, естественно, вот...
1: А как там Михаил Подоляк вообще отсветился? Что это за история?
0: Я не знаю, я читаю, как говорится, тут уже информацию, что и ты читаешь, как бы, ну, я полагаю, что это все связано с какими-то внутренними разборками в Украине, потому что сначала он согласился, а потом, как говорится, там появилось заявление Украинской Федерации, но я не знаком с Подоляком лично, но у меня все-таки есть большие сомнения, что он мог бы согласиться на должность вице-президента, не имея хоть какого-то кивка из Киева. То есть, видимо, в какой-то момент там какой-то сбой произошел.
1: Что-то переиграли, да?
0: Да, ну,
1: я, кстати, знаком с ним лично, я был у него в Киеве, да.
0: Скупает организация, все эти Турловые, там, Шмурловые, Дворкович, это же все, это фронт-менеджер просто на самом деле. Кончается путинский режим в России, как бы, вот, ну, представим себе такую ситуацию. Вот, и все может поменяться. Вот, но это как без меня, пожалуйста. Там, я думаю, желающих порулить, наверное, как бы, будет немало. Но я повторяю, это вторичные процессы. А, к сожалению, вот в шахматах максимальная степень контроля уже, ну что, скоро уже там 50 лет будет, 45 лет уже они, в принципе, контролируют, а с 95-го года просто напрямую с Илюмжиновым.
1: Вот уже, в 14-м году мы в этом убедились полностью, да. Было видно, что существует абсолютная смычка между этими странами, представителями, участниками ФИДЕ, и насколько там активно посольства работали. То есть это давние еще
0: государства. Нет, вот я бы, единственная интрига этих выборов была в том, что все-таки вот второй кандидат, как вот этот Розенштейн, он тоже работал на российские деньги, на российских деньгах.
1: А зачем это надо так до сих пор? Они, даже сборной нету, они все лезут в эту ФИДЕ и лезут. Там есть какой-то смысл? Они это используют как некий канал коммуникации ГБшной или что?
0: Нет, ну это на самом деле, это же должность международная. Это возможность приезжать в разные места. Мы же помним, как Илюжинов активно там использовал свою должность. Всегда в критические моменты, мы же помним, там, значит, Ирак там 2003 года просто, он там появляется просто там буквально за месяц до падения Саддама Хусейна. А появляется в Ливию Каддафи, появляется у Асада. На самом деле он занимался пропагандой шахмат в самых таких горячих точках. Вот.
1: А вообще, чувак так появлялся, деле, что как его пускать? Посмотрите, все погибли, все, где он появлялся, как такой, да,
0: этот. Ну, Асад, кстати, удержался.
1: Такой черный всадник.
0: Дворкович уже более продвинутый вариант, потому что, опять, он тоже попал под санкции не просто так. То есть очевидно, что все это как бы используется как ширма для самого разного рода операций. Вот, потом же все-таки отмывание денег. То есть, на самом деле, финансирование в основном идет, конечно, через разные фонды, которые там выведены бог знает куда. И опять, ну, сложно залезать в каждую международную организацию. И понятно, что если у тебя полный контроль за ее всей, как говорится, финансовой деятельностью, то открывается масса возможностей там финансирования шахматных турниров. Где там миллион пойдет на шахматы, а остальные там 10 могут уйти в другое место.
1: Георгий Ильич, большое спасибо, что нашли время.
0: Я побежал, чтобы я поехал. Поехал, пойду собираться и лечу в Страсбург. Там буду портить
1: себе настроение. Хорошей дороги вам, хорошего перелета.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Еле оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еле поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
5: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
6: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива. Ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и пить. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
5: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
7: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: 5 историй этой недели расскажу за 10 минут, быстро, четко, без цензуры. Я начинаю. После выборов жители России пошли в магазин за продуктами, обалдели, а когда так цены успели вырасти.
1: Люди, кто покупает это? Отзовитесь. Где вы работаете? Я тоже хочу.
2: Я медленно охраневаю. Пикник уже стоит 100 рублей, блин. Нас 100 рублей. Вот это вот чудо стоило раньше, блин, там 15-20.
3: Я вот не пойму одного, какого хрена у нас скумбрия стала 200 рублей за 100 грамм почти. Ее что, семейство лосось выдучерило, мне вот ответь. Вот это вот одна скумбрия у меня вышла на 850 рублей.
0: Пока переживали, какого хрена подорожала скумбрия, подорожал и сам хрен.
4: А с каких пор у нас хрен столовый стал, хрен деловой, а не столовый за такую цену? Огорчица, вы видели? Она же Г-горчица, сука, не Г-говядина.
0: Но больше всего шуму наделало вот это видео. Здесь вроде как сама продавщица рассказывает, как меняет ценники прямо на утро после выборов.
5: Сегодня все утро в шоке, ходим, меняем ценники. К примеру, да? Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоят на 20-30 рублей дороже.
0: На самом деле вовсе и не факт, что подорожание с выборами как-то связано. Новая волна жалоб на цены пошла прямо с начала сентября. Причем на самые неожиданные продукты и не только на продукты.
6: Смесь Магина второе, сочная свинина с картошечкой, 39 рублей. Я надеюсь, это какой-то косяк?
7: Что такое вообще? Нынче месячные даются нам очень дорого. Посмотрите, что творится. Это что? Это что? Честно говоря, я смотрю на это все, и я жалею, что я родилась женщиной.
8: Вчера у меня заболело горло, и я пошел в аптеку, чтобы купить пачку леденцов. Как вы думаете, сколько это стоило? 820 рублей. Средняя ставка там у студентов это там 200-300 рублей в час, если ты где-то работаешь. Получается, на вот такую пачку надо работать 4 часа.
0: Люди жалуются на цены от Калининграда до Владивостока буквально. А ведь главные подорожания этой осени еще впереди. С 1 октября во всех регионах России взлетят тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Электричество подорожает отдельно и рекордно почти в полтора раза за следующие 3 года. Это будет сбор с народа на так называемую защиту от дронов.
9: Граждане! И заплатите за электричество дороже, потому что из этих денег надо будет защищать атакуемые объекты. А нельзя ли сделать так, чтобы эти объекты не атаковали? Есть один способ, но его, как вы понимаете, ни старая, ни новая Государственная Дума не могли обсуждать.
10: Борщевой набор всего за год подорожал на 40%, а это половину населения, которое почувствовал на собственном кармане и собственном питании.
0: Да-да, Геннадий Андреевич, спасибо, что напомнили. Я как раз перехожу к вопросам маразма во власти. С дедами во власти творится что-то странное. Сергей Миронов, это глава «Справедливой России», пропал на месяц из публичного поля. Это был месяц перед выборами. И вдруг нам показали ролик, где Миронов в образе, ну, я не знаю, сотрудника Макдональдса, что ли.
11: Враги наши очень рассчитывают на то, что мы запаникуем. Что мы будем в унынии, мы будем в печали, мы будем в горести. Они очень хотят раскачать ситуацию в нашей стране. Не дождутся.
0: После такой агитации «Справедливая Россия» чуть было не выпала из Госдумы. Им дорисовали голоса в последний момент и по какой-то причине все-таки протащили в парламент. Но Миронов опять не вышел к избирателям, только записал голосовое для телевизора.
11: В условиях войны, я называю вещи своими именами, нам нужен социально-экономический разворот.
0: За такого партийного лидера коллегам пришлось оправдываться. Что вы, он адекватный. Не очень понятно, зачем Миронов еще нужен на арене, если честно, если у всей страны сомнения, а жив ли он вообще, а в уме ли. Зато внезапно здравый рассудок обрел самый древний динозавр. Если раньше Геннадий Зюганов был еще более зет, чем сам Путин.
10: Да здравствует Великая Победа, да здравствует наша славная армия, да здравствует народ-победитель.
0: То теперь, после выборов, внезапно дедушка Зю запел совсем по-другому.
10: Сейчас будут проценты показывать, кто выиграл. Если не сменится курс и дальше продолжится Это изнурительная война, все проиграют.
0: Говорит, голоса у коммунистов украли, выборы фальсифицировали. Да ну, вот только лично Путина критиковать не решился. А чего так? Путин же уверен, что все за войну, и народ, и депутаты, и все до единой партии.
12: Хочу обратиться к нашим бойцам и командирам. Люди верят вам, верят в нашу победу. Верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине. И не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты.
0: Тут это, Владимир Владимирович, вам народ ответил.
13: Владимир Владимирович, меня зовут Даниил, мне 14 лет, я живу в Челябинске, но я больше не могу молчать. Я хочу, чтобы вы не просто закончили СВО, я хочу, чтобы вы ушли полностью из моей страны, из наших домов, из наших новостей, из наших страхов.
14: Мне говорят, типа, если что-то не нравится, вали отсюда. Да схуй я должна уезжать отсюда, если это моя родина, это моя страна, где я родилась. Где я живу, за что? Почему я должна уезжать? Может, это вы, кто голосует за Единую Россию, поедет на фронт и будет там поддерживать и защищать своего любимого президента.
15: Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию? Кто эти люди? Покажите мне их, я не понимаю. Я знаю других людей. Я вообще я не понимаю, люди, что происходит. И все мы терпим, и когда это закончится?
0: А между тем журналисты нашли внучку Путина. Ее зовут Эльза, как сказочную принцессу из голливудского мультфильма «Холодное сердце». И, видимо, это не случайное совпадение. Ее мать, младшая дочь Путина от брака с Людмилой, Катерина Тихонова, всегда была известна любовью к американским мультикам. Когда-то на своей свадьбе она исполняла номер принцессы Анастасии за одноименной лентой типа «Царской дочери» вообще-то.
16: Что касается внуков, кто-то уже в детский сад ходит. Понимаете, в чем дело? Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови. Я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли.
0: Имя внучки Путина раскрыло издание «Проект» — Эльза Игоревна Тихонова. Отчество, кстати, настоящее, от настоящего отца. А вот фамилия выдуманная, как у мамы. Ну еще бы, ведь если бы родители дали ей настоящую фамилию, внучка Путина оказалась бы Эльзой Зеленской. Вроде мы уже не первый год знаем, что у зятя главнокомандующего такая специфическая фамилия. А все равно каждый раз смешно от этой шутки судьбы. Это оккупированный Россией украинский город Олешки. Его сейчас называют самой страшной точкой на карте мира. Нет ни еды, ни воды, ни лекарств, ни врачей, ни тепла, ни света. Только руины и мины под ногами. Только редкая мобильная связь. И благодаря ей вот такие свидетельства оттуда. В течение 4 последних недель люди ждали машины с едой. Каждое утро они гадали, получат ли ее сегодня. Нет, они не смогли пройти. Ужасные новости распространились по городу в одно мгновение. Машины на входе в город были расстреляны дронами.
17: Из Олешек вывести сегодня никого невозможно, потому что уже 4 месяца город находится под полной, тотальной минно-дроновой блокадой.
0: Самое страшное – покинуть Олешки нельзя. Эвакуации нет, вывозить невозможно. Берег реки заминирован, все дороги под обстрелом. Пешком до ближайшего безопасного места десятки километров. Шансы дойти живыми минимально. В городе остаются несколько тысяч человек, включая около 200 детей.
18: В Олешках бывают только российские журналисты и блогеры. Вместе с российскими чиновниками они создают картинку того, как город бомбят ВСУ.
19: Вот мы видим вечный огонь, куда прицельным, собственно говоря, попаданием неонацисты, ну, в общем-то, выразили свое отношение к памяти наших общих предков и их победе над нацистами.
0: По Олешкам бьет ВСУ, ведь здесь российские войска, которые бьют по Херсону. Жители стали для засевших повсюду дроноводов живым щитом. Украинцы говорят, что их не вывозят и не пропускают именно поэтому.
20: Людей атакуют, были летальные исходы. И при наезде на мину волонтеров, которые пробовали прорваться в Олешки, и людей, которых пытались вывести.
0: Последнее сообщение в Фейсбуке от местной жительницы Аллы было 8 сентября. Она написала, что если вы не знаете выбора между смертью от дрона и смертью от голода, вы счастливые люди, и попросила эвакуации. С тех пор ситуация в Олешках стала только хуже. Ну а в Москве, как всегда, своя атмосфера. Столичным жителям не понравились гробы на станции метро.
1: Из-за инстанции народное ополчение завирусился в соцсетях. Все дело в лавочках, которые своей формой максимально напоминают гробы.
0: Готический дизайн москвичам не зашел, сообщают нам городские СМИ. И вот свежая информация по острому дизайнерскому вопросу. Гробы, то есть, простите, скамейки слегка пообточили, сгладили углы, так сказать. Теперь вроде как бы на лодку должно быть похоже или на серф. Ну а теперь эти скамейки выглядят как более дорогие гробы. Это самый популярный комментарий. И до встречи.

0: Нью-Йорке 2 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: почти 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Лонг-Айленде продолжаются масштабные восстановительные работы после сильного шторма. Энергетики сообщили, свыше 18 500 домов и предприятий на Лонг-Айленде и в районе Раковой остались без света. Шторм повалил более 1000 деревьев и свыше 500 крупных ветвей. Наиболее серьезная ситуация сложилась в округе Саффолк. Более 1000 работников энергетических служб продолжают восстановление сети продолжительными сменами. В стране разгорается спор вокруг быстрорастущих рынков, на которых люди делают денежные ставки на будущую стоимость акций и другие события. Только на одной крупной площадке объем ставок, связанных с акциями, превысил 220 миллионов долларов. Регулирующие органы пытаются определить, где заканчивается обычное прогнозирование и начинается деятельность, которая фактически напоминает торговлю финансовыми инструментами без традиционных правил фондового рынка. Юристы предупреждают, что развитие таких площадок может привести к новым ограничениям со стороны федеральных властей. Нью-Йорк завершает главную дипломатическую неделю года. Сегодня проходит заключительный день общей дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН. Кроме того, в штаб-квартире ООН запланирована встреча высокого уровня, посвященная 25-летию принятия Дурбанской декларации и программы действий по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией. Заседание продлится практически весь день. Для Нью-Йорка это означает сохранение усиленных мер безопасности в районе штаб-квартиры ООН и повышенную нагрузку на движение в Манхэттене. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал Зеленского поехать в Москву для встречи с Путиным. Республиканцы предлагают...

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один.

0: день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас в нашей программе. Хочу сказать, что программа у нас сегодня особенная. Я решила сделать сегодня программу, посвященную канторам. Знаете, что кантор – это очень важное лицо в синагоге, которое ведет практически всю службу. Я хочу сегодня сделать, знаете, как бы такой канторский концерт, где будут представлены самые выдающиеся канторы.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

Друзья мои, вот я начала нашу сегодняшнюю программу с очень яркого певца. Вообще, это старая самая запись у нас сегодня. Это 1928 год, записана она в Лондоне, и поет ее поет Гершон Сирота. Он поет «Азину Алохим, услышь нас, Боже». Этот выдающийся кантор был и работал на территории Российской империи. Его называли еврейским Карузо. И он жил с 1874 по 1943 год. И великий итальянец, послушав его, сказал: если бы вы пели в театре, то были бы мне серьезным конкурентом, я имею в виду Карузо. А кантор пел в Одессе, в Вильно. Послушайте, его приглашали ко двору в Петербурге, царь Николай II. Гершон Сирота был первым кантором, чей голос записан на граммофонные пластинки, которые я вам сейчас и продемонстрировала. Он с успехом гастролировал в Европе и США, но занять место в американской синагоге не захотел и вернулся в Варшаву. И Гершон Сирота погиб семьей в дни восстания Варшавского гетто. Вот в память таким, как Гершон Сирота и многим другим, сегодняшняя наша программа. Давайте же все же поймем, что такое кантеры и что такое кантерское искусство. Кантор, или по-еврейски хазан, это тот, кто молится от лица всей общины, всего народа. Отсюда и другое название – шалиах цибур, посланец общины, сокращенно шац. Вот требования к кантору, перечисленные в Талмуде. Он должен быть ученым человеком, и музыка должна жить в нем. Он должен быть также скромным, иметь приятную внешность и благозвучный голос, быть любим своей общиной и быть бедным, чтобы мольба в его устах звучала неподдельно. Должен знать все молитвы на память. Еще одно название кантора на иврите – Баал Тфила, властелин молитвы. В довоенной Европе едва ли не в каждом городе с большой и состоятельной еврейской общиной была хоть бы одна синагога, где по утрам и в праздничные богослужения вел профессиональный кантор, обычно при участии хора. Кроме того, от местечка к местечку кочевали бродячие канторы и певчие, которые за небольшую плату брались порадовать своим искусством местных евреев. Жизнь местечковых канторов – вот описанный Шолом Алейхем в романе Йосеф Соловей. И есть замечательные песни на идыше, в которых тонко пародируется стиль хазанута. Хазан на шаббас, хазан и габай, минаше, выбор кантора. Советские еврейские певцы часто исполняли их как антирелигиозные, чтобы хоть в какой-то мере познакомить публику с запрещенной на концертной эстраде синагогальной литургией. Некоторым канторам удавалось сделать свои выступления частью местной культурной жизни, привлекавшей не только евреев. Среди тех, кто ходил в синагогу на кантора, был, между прочим, Павел Иоанн II. В XIX веке первой канторской кафедрой Европы и мира считалась Большая Венская синагога. И в XX веке центр еврейской литургической музыки переместился в Америку, куда в разные годы перебралось очень много евреев, как вы знаете, и вместе с ними, естественно, выдающиеся канторы. В канторском искусстве есть великие имена, почитаемые знатоками и ценителями. Ну, я очень быстренько расскажу вам просто, чтобы, может, кто-то и знает. Начнем с того, что в своем поколении считался первым по части хазаны XIX века. Это был мэтр Соломон Зульцер. Он венский оберкантор, композитор, педагог, учитель многих синагогальных певцов. Слушать его в венскую синагогу приходили Шуман, Шуберт, Левандовский, Лист, Мейербер, Паганини. Вот так, ни больше, ни меньше. Крупнейшим синагогальным композитором XIX века был берлинский оберкантор и королевский музыкальный директор Луи Левандовский. Его творчество оказало колоссальное влияние на весь последующий стиль ашкеназской литургии. И посвятить себя синагогальной музыке Левандовский решил, услышав кёнигсбергского кантора Гирша Вайнтрауба. Стоит упомянуть, что гордостью еврейской общины Кёнигсберга был кантор-ученик Зульцера и преемник Вайнтрауба Эдуард Беренбаум.
который является также музыковедом и композитором, основоположником научного исследования синагогального пения. Он составил многотомный сборник еврейской литургической музыки. Беренбаум имел возможность унаследовать пост Зульцера в Вене, но община Кёнигсберга оценила способности молодого кантора и уговорила его остаться. И вот непревзойденным по виртуозному владению канторской техникой, лирическим тенором считается Йосель Розенблат. Он родился в семье кантора на Украине, пел в синагогах Австро-Венгрии и Германии. В 1912 году эмигрировал в США, где занимал должность хазана в синагоге Нью-Йорка. Также он успешно гастролировал. И в 1927 году кантор снимается в первом звуковом фильме «Певец джаза». И последние три года жизни Розенблат провел в Эрец-Исраэл, где также снялся в нескольких фильмах. Несмотря на несовершенство кинотехники тех лет, искусство Йоселя Розенблата доступно нам и будущим поколениям ценителей хазанута. Давайте послушаем в его исполнении тоже очень красивую мелодию, записанную в 1921 году.

Друзья мои, ну я надеюсь, вы оценили вот виртуозность невероятную Йосели Розенблата. Эти соревнования с флейтой – что-то потрясающее. Ну а следующее, о ком я, кантор, я хочу вам рассказать – Моше Кусевицкий. В начале 20 века своего высшего пункта развития Хазанут достиг в Польше, где проживала основная часть еврейского населения Европы. И крупнейшим кантором этого времени можно назвать Моше Кусевицкого, ученика Гершона Сироты. И в Йом-Кипур 1939 года, когда кантор пел в варшавской синагоге Кол-Нидрей, в город вошли гитлеровцы. А судный день 1945 года он провел у Московской хоральной синагоги. Кусевицкий умер в США и был похоронен в Израиле. Давайте послушаем отрывок из молитвы Амида, которая переводится «И в Иерусалим, град твой и милосердие, вернись».

0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
9: Новости на
10: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
11: У микрофона Лена Вишневецкая. Американский посол в Китае сообщил новую подробность недавних переговоров Трампа и Си Цзиньпина. По его словам, Трамп спросил Си Цзиньпина, заинтересован ли Китай в приобретении американского вооружения. Сам факт такого предложения необычен, поскольку Вашингтон рассматривает Пекин как своего главного стратегического соперника, а две страны конкурируют в том числе в военной сфере. Пока нет признаков того, что предложение переросло в конкретные переговоры о поставках. Южнокорейские военные сообщили результаты предварительного расследования взрывов в демилитаризованной зоне, при которых пострадали трое военнослужащих. По версии Сеула, причиной, вероятнее всего, стали мины северокорейского происхождения. Место происшествия обследовали совместно с представителями командования ООН. После почти непрерывных ливней вода в столице Таиланда начала отступать, однако ряд районов и крупных дорог все еще остаются затопленными. Непогода затронула около 700 тысяч человек, тысячи жителей были вынуждены временно покинуть дома. Мощный ураган движется к Тихоокеанскому побережью Мексики и полуострову Нижняя Калифорния. Синоптики предупреждают о сильнейших ливнях, опасном подъеме воды и разрушительных волнах. Ожидается, что шторм затронет побережье уже сегодня, 28 сентября.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
4: Я хочу вторую часть нашу начать с Михаила Александровича. Я уверена, многие из наших слушателей помнят или хотя бы слышали об этом выдающемся кантере. Он был, в принципе, популярнейшим советским камерным певцом. Но он обладал голосом, изумлявшим чистотой и теплотой тембра. Он был любимым певцом Сталина. И в 1946 году, после Второй мировой войны, был объявлен Международный день траура. И было решено организовать траурный молебен также и в Московской хоральной синагоге. И поминальную молитву «Эль-Моле Рахамим» поручили петь Александровичу. Церемонии придали международное значение, собрали всю еврейскую элиту, а также солистов Большого театра. Синагога вместила 1600 человек, а 20 тысяч рыдали на улице. Женщины падали в обморок, бились в истерике, многих укладывали в машины скорой помощи. А потом заслуженному артисту РСФСР Александровичу выступление в синагоге запретили. Петь можно было только неаполитанские песни о девушках и советские о вожде. Но, как говорят наши мудрецы, в мелодии нет скверны, поэтому ему это прощается. И в 1971 году Александрович покинул Советский Союз. Он жил и пел в Израиле, США, Канаде, Германии. И в 1989 году совершил концертное турне по бывшему Советскому Союзу, где в залах и на стадионах собирались тысячи людей. И я хотел бы, чтобы мы сейчас послушали еврейскую песню на идыш, которую исполняет Михаил Александрович.
10: Шпиль же мира лидл вегн шоле, золшен зайна шоле,

Друзья мои, ну вот такая вот информация, которую я нашла, что на похоронах певца в Мюнхене Равин сказал: «Мы все люди грешные. Наверное, было немало грехов и у покойника. Но когда он предстанет перед судом Всевышнего, ему достаточно будет спеть несколько фраз, и все его грехи будут прощены». Надеюсь, что так и было. Потому что был он абсолютно уникальный певец, и я в ближайшее время обязательно сделаю о нем программу. Я давно собираюсь это сделать. Просто настолько огромный материал. Это, конечно, не на одну передачу. Всегда очень сложно вместить в мое небольшое время такое количество материала. Ну что ж, а следующим я хотел бы познакомить вас. Все мы помним блестящее трио наших виртуозов-тенеров. Но вот, начиная с Александровича, я вот решила поставить светские песни. Вот все эти певцы, которых вы сегодня слышали, обладали виртуознейшими голосами и техникой, вы это заметили. И они, конечно, часто выступали в концертах и пели в вполне светские песни. Вот мне попалась очень интересная неаполитанскую песню «О соле мио», «О мое солнце», которую мы все прекрасно знаем, поют канторы Колин Шахат, Хаим Адлер и Ицхак Мейер Хельфак. Давайте послушаем.

Здорово, знаете, кому интересно, могут посмотреть, стоят в хадидском одеянии эти люди, совсем не молодые, и так блестяще поют. Сегодня в синагогах мира поют многие выдающиеся кантеры, унаследовавшие традиции корифеев 19-20 веков. И к старшему поколению знаменитостей относятся и Моше Штерн, Нафтали Герштиг, Хаим Адлер. В России хорошо известен еврейский Паваротти Иосиф Миловани, блестящий образованный музыкант, пианист и дирижер, кантор синагоги 5-й Эвеню в Нью-Йорке, много сделавший для популяризации канторского искусства. Вот я хотел бы, чтобы мы в его исполнении послушали и в сопровождении хора Московской хоральной синагоги послушаем субботнюю такую песню «Возрадуется соблюдающий субботу». Say very she's the man.

Вот я хотел бы еще познакомить вас с таким уникальным совершенно хазаном. Зовут его Яков Штарк. И, по мнению знатоков, он наиболее аутентично следует стилистике кантор-виртуоза прошлого века. Он, ну, невероятный виртуоз. Послушайте, пожалуйста, он поет знаменитую молитву «Анынь, ну, ответь нам».

0: Ну вот, друзья мои, как и их предшественники, бродившие по местечкам, звезды Хазанута и сегодня регулярно выступают в мировых еврейских столицах. И вот в местечке Петербург приезжает Баал Тфиле из городка Вены. Зовут его Шмуэль Барзилай. Давайте послушаем одного из ведущих канторов Вены.
1: Шпиль же мира лидл веген шоле, зол шен зайна шолем, нит кин холе, ас фелкер гройсун клейн, зон конен зихар шоле.

Вот сегодня, друзья мои, в нашей программе, я вам обещала, что это будет концерт, и я нашла, специально искала современных, вот совершенно современных канторов, и все те, кого я сейчас представлю, они религиозные люди, но поют уже, так сказать, адаптированно к современным мелодиям, темпам и современной музыке. И вот... Я хотела бы рассказать вам об одном из них, очень популярном, Дуду Фишер его зовут. И многие из них придерживаются, конечно, ортодоксальной традиции в образе жизни и в разной степени, так сказать, других отправлений религиозной жизни, но говорят нас, что их любят не только за это. И вот знаменитый Дуду Фишер, его правильнее, конечно, назвать артистом и певцом. Его творческие интересы как-то шире хазанута. И поэтому вот давайте послушаем. Потрясающе поет. Zitun mit Gitte Brida, sei ich bei Tuggenach und singen schöne Lieder, ach, ich hab doch verbracht. Ha Gitte, bissl Brinze in der Siat, Lesel Wein, ha Hüsse, Mambelige, Hackmen oder

другое у нас есть сын Кантора, правоверный гурский хасид. Его зовут Мордехай бен Давид Вердигер. Его сокращенно называют и знают вообще MBD. Он самый популярный религиозный эстрадный певец, радующий своим искусством ортодоксальную публику не только в синагоге, но и на свадьбах, бар-мицвах, на концертных подмостках. Давайте послушаем в его исполнении песню «Ханени».

Его конкурент по популярности – хабадник Авраам Фрид, которого шутку называют еврейским Майклом Джексоном. Давайте послушаем его исполнение. Тоже песня называется «Папа для всех». Понятно, это кто?

Знаете, друзья мои, я хотела бы обязательно вспомнить здесь выдающегося оперного певца Нила Шикова. Он происходит из канторской семьи, один из крупнейших теноров современности. Он солист Венской оперы и не поет в синагоге. Но его исполнение партии Элиэзера в опере «Галеви жидовка» свидетельствует о глубоком знании синагогальной стилистики. Мне повезло. Я видела эту оперу здесь, которую пела моя подруга, любимая всеми вами Ольга Макарина. И это было незабываемое впечатление. После этого я слышала и другие постановки «Жидовки». Но то, как пел Нил Шиков, это, ну, невероятно совершенно. И я хотела бы, чтобы мы закончили нашу сегодняшнюю программу моим любимым тенором, безусловно, и солистом Метрополитен-опера, выдающимся кантором Ричардом Такером. Я делала программы о нем и вспоминали с Ольгой мы его часто. Он, конечно, величайший тенор Америки. И он родился в 1913 году в Бруклине в семье эмигрантов из Бессарабии. Мальчиком он пел в синагоге на Манхэттене, и его голос вызывал неизменное восхищение у прихожан. А подросший Ричард стал кантором Бруклинского еврейского центра. В 1936 году он женился на Саре Перельмют, родственнице выдающегося тенора, солиста Метрополитен-опера Яна Пирса, который, несмотря на скептическое отношение к вокальному мастерству зятя, помог молодому певцу пробиться к опере. И, конечно, не пожалел об этом, потому что дебют оказался очень успешным. И за 35 лет своей оперной карьеры Такер спел все важнейшие теноровые партии классического репертуара. Он умер в 1975 году от сердечного приступа прямо в гримуборной и был единственным артистом, прощание с которым проходило на сцене Метрополитен-опера. И по сей день существует конкурс, который проходит каждый год именно оперных певцов имени Ричарда Такера, который спонсирует его семья. Я тоже стараюсь всегда быть на этих выступлениях финальных. Это, конечно, выдающееся действо, где мастера оперного искусства со всего мира показывают виртуозный класс. И вот я хотела бы, чтобы мы закончили нашу программу очень знаковой мелодией. Это «Кол Нидре». С «Кол Нидре» нельзя сказать, что это молитва, это под молитву сделанная песня, которая исполняется вечером, когда начинается Йом-Кипур. И, друзья мои, у меня будет еще впереди программа, посвященная этим праздникам нашим еврейским. Но вот, заканчивая нашу первую программу, посвященную праздникам, я хотела бы пожелать вам, чтобы у вас был хороший год, благополучный, чтобы вам простили грехи, и все вы были записаны в книге жизни. Кол Нидре. Всего доброго.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602. Фомкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

хотя б когда-нибудь. Где-то далеко, где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть

0: В Нью-Йорке 3 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: WSNR, Jersey City.
1: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Иммиграционные судьи распорядились выдворить более 440 тысяч просителей убежища за первые 19 месяцев второго срока Дональда Трампа, больше, чем за предыдущие 8 лет вместе взятые. Анализ судебных записей показывает, что просители убежища стали одной из новых целей кампании администрации по массовой депортации. Людей, которые раньше могли оставаться в стране и работать во время рассмотрения заявлений, теперь задерживают в аэропортах во время собеседований и после остановок автомобилей. По оценкам Washington Post, сейчас в США находятся более 3 миллионов 700 тысяч просителей убежища. Губернатор Техаса Грег Эббот объявил режим чрезвычайного положения на всей территории штата на фоне рекордных цен на дизельное топливо и разрешил расширенное использование окрашенного дизтоплива на дорогах. Враждебные Израилю иностранные силы стоят за публикациями ложных обвинений в адрес премьера Бенямина Нетаньяху накануне выборов с целью сменить правое правительство на левое с опорой на арабские партии, которая сделает возможным создание палестинского государства, заявил советник Биби Дмитрий Гендельман. Ранее в сентябре в ряде СМИ были опубликованы материалы со ссылками на неназванные источники, утверждающие, что Нетаньяху якобы получал предупреждение от иностранных разведок о готовящейся атаке Хамас. Нетаньяху отверг эти обвинения и распорядился подать иски о клевете против СМИ и журналистов. Нью-Йорк готовится принять жесткие меры в отношении стремительно растущего объема нелегальной продажи напитков с каннабисом в местных продуктовых магазинах и гроссери. Данный вопрос, вероятно, станет приоритетным для губернатора Кэти Хокл во время предстоящей в следующем году законодательной сессии в Олбани. Неконтролируемая продажа напитков с травкой продолжается, несмотря на то, что законодательство штата требует наличия специальной лицензии для реализации.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000.

0: становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
0: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя, Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
5: По средам с 5 до 7 вечера.
4: На Дэвидсон Радио.

все остается в памяти земли, как линии еще живой ладони, и корабли, оставшись на мели, впиваются кормой в морские донья. Когда-нибудь все высохнет, как слез следы на коже, выпаленный солнцем, как борозда от вековых колес, протянутая смуглым незнакомцем. Когда-нибудь затихнут голоса, узнав, что все бинты давно подсохли, где жадные до ужасов глаза взирали на беду через бинокли. И снова будут плакать феврали, себя замуровав в сухом бетоне. Все остается в памяти земли, как линии еще живой ладони. Бог — это мигающий маяк, который то вспыхивает, то гаснет. Сейчас мы, несомненно, переживаем такое мгновение, когда он погас. Как хотелось бы мне, чтобы нашлось нечто такое, что успокоило и утешило бы нас, что помогло бы нам не чувствовать себя виновными и несчастными, идти по жизни, не страдая от одиночества, не сбиваясь с пути, ничего не боясь и не рассчитывая лихорадочно каждый свой шаг, которым мы, сами того не желая, можем причинить зло нашим ближним. Не думай, что я что-нибудь отвергаю. При всем моем неверии я в своем роде верующий. Я остался прежним, хоть изменился, и меня терзает одно. На что я был бы годен,

0: если бы не мог чему-нибудь служить и приносить какую-то пользу? Как мог бы я тогда постигать явления и углублять свои знания о них? Мысль об этом мучит меня постоянно. К тому же я чувствую, что зажат в тисках нужды и лишен возможности принять участие в той или иной работе, поскольку многое самое необходимое для меня недостижимо. По этим причинам невольно поддаешься печали, чувствуешь пустоту там, где могли быть дружба, высокие и серьезные привязанности, испытываешь страшное отчаяние, которое сводит на нет всю твою нравственную силу. Тебе кажется, что судьба ставит неодолимую преграду твоему инстинктивному стремлению любить, и тебя охватывает отвращение ко всему. И вот тогда говоришь себе: «Доколе же, Господи!» Что поделаешь? То, что происходит внутри, поневоле прорывается наружу. Человек несет в душе своей яркое пламя, но никто не хочет погреться около него. Прохожие замечают лишь дымок, уходящий через трубу, и проходят своей дорогой. Так что же делать? Таить это пламя в душе, терпеливо и в то же время с таким нетерпением ожидать того часа, когда кто-нибудь придет и сядет около твоего огня? Но захочет ли пришелец остаться? Пусть тот, кто верит в Бога, ожидает этого часа, который рано или поздно наступит. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала со своего стихотворения «Все остается в памяти земли». Следом прозвучал отрывок из письма Ван Гога брату. Самый большой страх любого художника – быть недооцененным при жизни. Но это не значит, что художник думает об этом постоянно. Эта мысль может свербить и жить сама по себе где-то в подкорке, но никогда не уходит из подсознания. Остаться в веках тоже было бы неплохо, но как там оно будет дальше после смерти, никто не знает. И потому хотелось бы увидеть результат своего труда, оцененным сегодня, при жизни. И чем больше проходит лет этой самой жизни, тем острее ощущается художником недооцененность. Жизнь Ван Гога была полна даже не драмы, а трагедии, какую может постичь сам художник. Голодное, почти нищенское существование в одиночестве, презрение окружающих. Правда ли, что за свою жизнь великий художник продал лишь одну картину? Ван Гог прожил всего 37 лет. Его карьера художника длилась лишь 10 лет, за которые он создал 2000 картин, 860 из них маслом. «Цель моей жизни – создать столько картин, рисунков, сколько я смогу», – говорил он, знавший 4 иностранных языка. Из скромности он почти не подписывал своих работ, а если подписывал, то просто «Винсент». Он делал это для того, чтобы его картины были легко узнаваемы, чтобы избежать путаницы с другими художниками того времени. Винсент Вильлем Ван Гог, нидерландский живописец и график, оказавший значительное влияние на живопись XX века. Он писал портреты, автопортреты, пейзажи, натюрморты и панно. При жизни он был практически обойден вниманием критиков. Серия его картин с изображением подсолнухов стала одним из самых знаменитых произведений художника и наряду с фантастической «Звездной ночью» стала своего рода символом живописи Ван Гога. «Мне не удается написать нечто столь же прекрасное», — скажет он, одержимый желтым цветом. Говорили, что это его пристрастие связано с приемом лекарства под названием «Дигиталис», которые делают из цветков наперстянки, ядовитого растения, оказывающего негативное воздействие на сердце. Считалось, что его прием мог вызвать ксантопсию, заболевание, при котором человек видит мир в желтом цвете. Правда ли, что художник сам отрезал себе ухо? Ван Гог родился 30 марта 1853 года в деревне на юге Голландии. При крещении ему было дано имя Винсент Вильлем в честь его дедушки, а приставка «Гог» от названия маленького городка Гок, что располагался рядом. Винсент был вторым из семи детей. Вообще его имя предназначалось для первого ребенка, родившегося на год раньше Винсента, но он умер, не прожив и дня. Винсент стал старшим из детей. Его отцом был Теодор Ван Гог, пастор реформатской церкви, а матерью Анна Корнелия, дочь переплетчика и продавца книг. Через 4 года родился его брат Тео, с которым он будет близок всю жизнь. Винсент был своенравным, трудным и нудным ребенком, со странными манерами, за которые его наказывали. Даже гувернантка не верила, что из него может выйти нечто стоящее. А вне семьи это был тихий, серьезный, задумчивый и почти не игравший с другими детьми мальчик. Односельчане видели в нем добродушного, дружелюбного, милого и скромного ребенка. В 7 лет он пошел в деревенскую школу, но через год его забрали оттуда, и он обучался дома, у гувернантки, затем в школе-интернате, в 20 километрах от дома. Даже будучи взрослым, он не смог забыть этого разрыва с домом. Ему хорошо давались языки – французский, английский, немецкий. Но в 15 лет, посреди учебного года, мальчик неожиданно бросил школу и вернулся домой. «Мое детство было мрачным, холодным и пустым», – вспоминал Ван Гог. Он устроился на службу в художественно-торговую фирму своего дяди, стал разбираться в живописи и ценить ее. Ходил по музеям и, вскоре потеряв интерес к работе, начал сам пробовать свои силы в живописи. Он скажет, что у искусства нет худших врагов, чем торговцы картинами. Из фирмы его уволили, несмотря на наличие родственных связей. Он уехал в Англию, где работал учителем в интернате, решил стать священником, как и отец, и начал с помощника пастора. Потом вернулся в Нидерланды, работал в книжном магазине, где большую часть времени делал наброски или переводил отрывки из Библии на немецкий, английский, французский. Готовился поступить в университет на отделение теологии, но разочаровался в учебе и уехал из Амстердама. Пока он не определился со своим путем в жизни, его бросало из одной крайности в другую. Он поступил в протестантскую миссионерскую школу пастора. Был выгнан и оттуда из-за неряшливого внешнего вида, вспыльчивого характера и частых приступов ярости. И все же стал миссионером в бедном шахтерском районе Бельгии, где навещал больных, читал неграмотным писание, проповедовал, обучал детей, а по ночам для заработка рисовал карты Палестины. Сближаться с шахтерами он и не собирался, всегда оставаясь представителем среднего класса и намереваясь продолжить учебу в евангельской школе. Он обращался к дирекции шахт от имени рабочих об улучшении условий их труда. Но его отстранили от должности проповедника. Это подкосило его морально. Спасала живопись. Он занимался в Королевской академии изящных искусств в Брюсселе, но через год бросил и эту учебу и вернулся к родителям. Тогда он считал, что художнику не обязательно иметь талант. Главное – много и усердно трудиться, что он, собственно, и делал. Винсент Ван Гог был среднего роста, около 175 сантиметров, с худощавым телосложением, рыжими, слегка волнистыми волосами и густой рыжей бородой. Его бледная кожа контрастировала с яркими волосами, а взгляд серо-голубых глаз описывали как задумчивый или тревожный. Он носил простую одежду, чаще всего рабочие куртки и шляпы. Он был известен своей любовью к абсенту, популярному напитку среди художников того времени. Есть предположение, что его галлюцинации и ухудшающееся психическое состояние могли быть связаны с чрезмерным потреблением этого крепкого спиртного напитка, который содержал токсичные вещества. Он часто недоедал, но выпивал большие количества абсента. Его личная жизнь полна драматических поворотов и сложных отношений. Одним из самых болезненных эпизодов стала для него безответная любовь к кузине Кей Вос Стрикер. После смерти ее мужа Ван Гог пытался завязать с ней отношения, но она отвергла художника. Он пришел к ней в дом и буквально вставил руку в пламя свечи, чтобы доказать силу своих чувств. Она ответила отказом, что повлияло на его дальнейшие отношения с женщинами. Он сам признавался в этом. Его психическое состояние с приступами депрессии и галлюцинации отталкивало окружающих, а его маниакальная приверженность искусству мешала личной жизни. Он писал, что ему сложно найти женщину, которая могла бы принять его образ жизни и его творчество, и он был готов пожертвовать своей личной жизнью ради искусства, но знал, что это непонятно окружающим. Он вел замкнутый образ жизни. Его картины – это нескончаемый диалог с самим собой, с Богом и миром. Птица в клетке отлично понимает весной, что происходит нечто такое, для чего она нужна, писал Ван Гог. Она отлично чувствует, что надо что-то делать, но не может этого сделать и не представляет себе, что же именно надо делать. Сначала ей ничего не удается вспомнить, затем у нее рождаются какие-то смутные представления. Она говорит себе: «Другие вьют гнезда, зачинают птенцов и высиживают яйца». И вот уже она бьется головой о прутья клетки. Но клетка не поддается, а птица сходит с ума от боли. Это он сам, как эта птица, сходил с ума от боли, которая разрывала его изнутри, боль психическая. Некоторые говорили, что он страшен, как смертный грех, что у него мерзкий нрав, и от него пахнет выпивкой. А он писал: «Если Бог захочет этого и сохранит мне жизнь, я приблизительно к 30 годам смогу начать работу с надлежащей подготовкой и опытом. Тогда я стану большим мастером своего дела и более созрею для него, чем сейчас. Если бы я всерьез убедился, что я ни на что не годен, что я неприятен или в тягость тебе или тем, кто остался дома, для меня лучше было бы вообще не существовать», — пишет он брату. «Меня охватила бы тоска, и мне пришлось бы бороться с отчаянием. Мне тягостно эта мысль, но еще тяжелее было бы думать, что из-за меня происходит столько несогласий, раздоров и неприятностей и между нами, и дома. Но когда меня по временам слишком сильно и долго гнетет такая мысль, у меня одновременно с ней возникает и другая. А может быть, все это лишь долгий страшный сон? Может быть, со временем мы научимся видеть и понимать лучше?» Сравнивая такое явление природы, как погода, с нашим расположением духа и нашими обстоятельствами, которые столь же непостоянны и переменчивы, как она, я поддерживаю в себе надежду, что все может измениться к лучшему. Тебе, например, известно, что я часто бываю одет небрежно. Я признаю это. Но пойми, что виноваты в этом безденежье и нужда, а также глубокая подавленность. Но какова же твоя конечная цель, спросишь ты? Цель эта – определиться со временем. Вырисуется медленно, но верно. Ведь набросок становится эскизом, а эскиз картины лишь по мере того, как начинаешь работать более серьезно, углубляя и уточняя свою вначале смутную первоначальную мысль, неясную и мимолетную. В 1882 году, живя в Гааге, он познакомился с Христиной Марией Хорник, известной как Син. Она проститутка, с 5-летней дочерью была беременна еще одним ребенком. Их роман стал одним из самых продолжительных и скандальных романов Ван Гога. Син была старше художника. Она сама и ее дети стали его моделями. Ходили слухи, что Ван Гог мог быть отцом одного из детей Син, но достоверных данных о том, что у Ван Гога были дети, нет. Он помогал Син финансово, что приводило к конфликтам в его семье, особенно с отцом, считавшим такое положение неприемлемым. Когда в 1885 году отец умер, Ван Гог пережил глубокий кризис. Он чувствовал себя виноватым в том, что не оправдал ожиданий семьи и пошел по пути искусства, а не религии. Отношения с Син были напряженными из-за бедности и нестабильного психического состояния художника, который некоторое время лечился в психиатрической клинике. Через год Син ушла от него, и он целиком отдался искусству, создавал унылые пейзажи, потом вернулся к родителям, оборудовал мастерскую и продолжал принимать помощь брата. Для художника его связи с проститутками были не просто физическим актом, но выражением сострадания. Он видел в этих женщинах уязвимость и страдания, схожие с его собственными душевными муками. В письмах брату Тео он писал, что его отношения с Син Классина были больше о заботе и поддержке, чем о романтике. Вскоре он познакомился и сблизился с дочерью их соседей, Марго Бегерман. Но и эти отношения сопровождались конфликтами из-за психических проблем Ван Гога. Обе семьи были категорически против их отношений и планов на женитьбу. От отчаяния Марго пыталась покончить с собой. Винсент прекратил их отношения. Несмотря на репутацию одинокого и страдающего, он хотел любви и семьи. Но его нестабильное психическое состояние и бедность делали его почти невозможным кандидатом на стабильные отношения. Многие его романтические попытки заканчивались разочарованием и одиночеством. И в итоге он решил отказаться от попыток устроить личную жизнь. Он брал уроки живописи, наблюдал за городской жизнью в бедных кварталах, экспериментировал с цветом, смешивал на одном холсте разные техники, включая мел, перо и акварель. Он поселился в провинции в отдельной хижине и целые дни проводил на природе, рисуя пейзажи. Но пейзажистом себя не считал. Он любил работать под открытым небом, потому что плохо переносил запах скипидара, которым разводят краски. Его ранние работы, такие как «Едоки картофеля» о жизни бедных фермеров, выполнены в стиле реализма. Он восхищался крестьянами. Но отсутствие художественного образования давало о себе знать. Он не умел изобразить человеческую фигуру, лишив ее грациозных движений. Фигуры его крестьян подобны скалам, а высокая линия горизонта словно давит на них, не позволяя даже поднять голову. Его художественным кредо стали собственные слова: «Когда рисуешь дерево, трактуй его как фигуру». Но местный пастор запретил крестьянам позировать художнику и обвинил его в аморальности. Винсент уехал в Антверпен, где занялся живописью при Академии художеств. Он использовал дешевый материал, не в состоянии позволить себе более дорогие краски или холсты. Некоторые его работы выполнены на перевернутых холстах или на картоне. Помимо масляных красок он использовал цветные чернила для создания уникальных эффектов. Иногда пользовался камерой обскура для проектирования и упрощения создания своих композиций. Одной из самых сильных связей в его жизни была его привязанность к младшему брату Тео, его ближайшему другу и единомышленнику. Их переписка насчитывает сотни писем. Брат всегда верил в его талант, даже когда другие его не признавали. Без Тео не только искусство, но и сама жизнь Винсента, скорее всего, не состоялись бы. В 1886 году он отправился к Тео в Париж, где тот торговал картинами. Там он изучал живопись, был очарован японским искусством. В его работах появились чистые голубые, золотисто-желтые, красные тона, в отличие от привычных ему мрачных. Благодаря брату он познакомился с Тулуз-Лотреком, Эдгаром Дега, Полем Гогеном и другими художниками. Он попал в свою стихию. Здесь его оценили. Только публика была в ужасе от его картин. Но он упорно изучал теорию цвета. Так как он свободно говорил и писал на трех языках, много читал, то заслужил в художественных парижских кругах кличку Спиноза. Литература его вдохновляла. Он любил Чарльза Диккенса и Эмиля Золя. Семья поддерживала его, хотя и была не в восторге от его экспериментов. Его дед был переплетчиком старинных манускриптов, работавшим для нескольких европейских дворов. Трое дядей торговали искусством, еще один был адмиралом и начальником порта в Антверпене. В его доме Ван Гог и жил, когда учился в этом городе. Винсент стал экспертом в живописи. «Находясь в окружении картин, — писал он, — я воспылал к ним неистовой, доходящей до исступления любовью». Лишь в 27 лет он приступил к систематическому изучению ремесла живописи. В Париже, по совету Тео, он поступил учиться в частную студию, изучал анатомию, рисовал с гипсов и впитывал все новые идеи, которыми бурлил Париж. Братья Ван Гоги заключили соглашение. Тео в обмен на картины Винсента выплачивал ему 220 франков в месяц и обеспечивал его кистями, холстами и красками лучшего качества. Благодаря этому картины Ван Гога, в отличие от работ Гогена и Тулуз-Лотрека, из-за безденежья писавших на чем попало, хорошо сохранились. 220 франков – это четверть месячного заработка врача или юриста. Также Тео покупал брату блузы и знаменитые шляпы, книги и репродукции, оплачивал его лечение. Братья решили сделать Винсента одним из лидеров нового поколения художников. Винсент, как любой нормальный человек, желал признания не у далеких потомков, а при жизни. Признание, важным знаком которого для него являлись деньги. И будучи сам торговцем искусством, он знал, как этого добиваться. Далее, во второй части программы «После рекламы», о том, что удалось Ван Гогу, о трагической истории с ухом, его отношениях с Полем Гогеном и многом другом. С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвидсон Радио, Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прахин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-8752.
8: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Тео был арт-менеджером своего брата Винсента Ван Гога и сыграл важную роль в продвижении его искусства, хотя при жизни Винсента его картины не пользовались большим успехом. Тео женился, у него появился ребенок, и Винсента угнетала мысль, что брат будет заниматься только своей семьей, а не их планом покорения художественного мира. Он написал несколько работ в подарок на свадьбу Тео, включая серию пейзажей с видом на мосты и каналы. Символ связи между жизнью и искусством и его привязанности к брату. В 1888 году Винсент решил уехать из Парижа на юг Франции в Арль, где собирался создать мастерскую «Юга». Братство художников-единомышленников, работающих для будущих поколений. Он снял желтый дом, чтобы сделать его центром творчества. Главную роль в будущей мастерской Ван Гог отдавал Полю Гогену, который поселился у него. Гоген писал ему: «Вы единственный думающий художник из всех». Это время было плодотворным для обоих, несмотря на их споры и об искусстве, и о жизни. Рисовал Винсент постоянно. И все-таки именно в этой крайней нищете я почувствовал, как возвращается ко мне былая энергия, и сказал себе: что бы ни было, я еще поднимусь. Я опять возьмусь за карандаш, который бросил в минуту глубокого отчаяния, и снова начну рисовать, писал он брату. Этих писем сохранилось около 800. В этих письмах он часто говорил о солнце, как о символе жизненной энергии и силы. В его поздних работах солнечный свет, цветы и пейзажи приобрели особое значение. Хотя официально он не был абстракционистом, его работы, такие как «Звездная ночь» с ее вихрями, вдохновляли абстракционистов. Он экспериментировал с фактурами и техниками нанесения краски, используя толстые слои краски, технику импасто, что придавало им уникальную динамику. Его техника была настолько плотной, что некоторые картины буквально выпирают с холста. В отличие от своего друга Поля Гогена, успевшего побывать и брокером на бирже, и матросом, и умершим от проказы на экзотическом острове, Ван Гог был трудягой. Он прожил всего 37 лет, но лишь последние 7 с небольшим были целиком посвящены живописи. Его творческое наследие не может не поражать. Около 1000 рисунков, почти столько же картин, когда в течение долгих недель он писал по 1-2 картины ежедневно. Дружба с Полем Гогеном на некоторое время стала одной из самых значимых в его жизни. Они оба мечтали создать сообщество художников. Но в октябре 1888 года они обсуждали идею создания мастерской живописи и поссорились. Гоген был недоволен безалаберностью Ван Гога, а Ван Гог недоумевал, как Гоген не хочет понять его идею единой живописи во имя будущего. Гоген решил уехать. И после очередной ссоры Ван Гог набросился на друга с бритвой в руках. Гогену удалось остановить Винсента. До сих пор неизвестна вся правда об этой ссоре и обстоятельствах нападения. Есть версия, что Ван Гог напал на спящего Гогена, которого спасло от смерти лишь то, что он вовремя проснулся. Однако в ту же ночь Ван Гог отрезал себе мочку уха. По общепринятой версии, это было сделано в порыве раскаяния. Но некоторые исследователи считают, что это было не раскаянием, а проявлением безумия, вызванного частым употреблением абсента. Есть версия, что Ван Гога ранил Гоген, когда тот бросился на него с бритвой. Как бы то ни было, но Винсента отвезли в психиатрическую лечебницу, где приступ повторился с такой силой, что врачи поместили его в палату для буйных больных с диагнозом «эпилепсия височных долей». Гоген уехал, не навестив друга в больнице, а Ван Гог не стал доносить на друга. Теперь он стал изображать себя на картинах с повязкой на голове, скрывающей рану. Больше художники никогда не встречались. Гоген вернулся в Париж, затем эмигрировал на французский остров Таити в Тихом океане. Винсент в периоды ремиссии просил отпустить его из больницы в мастерскую, но жители Арля сочли его опасным для общества и даже написали заявление мэру города с просьбой изолировать художника. В больнице для душевнобольных он прожил год, работая над новыми картинами. В последние годы жизни он рисовал поразительно быстро, словно сама судьба подгоняла его. На одном дыхании он создавал свои лучшие произведения. Его физическое и психическое состояние невероятно улучшилось, и его лечащий врач даже посчитал, что Винсент полностью восстановился. В больнице он создал более 150 работ и около 100 рисунков и акварелей. В основном натюрморты и пейзажи. Это был невероятный творческий порыв. Там же была написана его «Звездная ночь», которая сейчас украшает Музей современного искусства в Нью-Йорке. Наконец, в 1889 году он принял участие в брюссельской выставке группы 20, где работы художника вызвали интерес у коллег и любителей живописи. Но для него самого это признание пришло слишком поздно. Оно не радовало художника. Периоды депрессии, сопровождаемые припадками, похожими на эпилепсию, от которых он лечился в психиатрической клинике, начались у него только в последние полтора года жизни. Он перебрался в местечко под Парижем. Продолжал писать, но стиль его последних работ стал нервным и гнетущим, с искривленными контурами. Последним светлым событием в личной жизни Винсента стало знакомство с художником-любителем доктором Полем Гаше. В июле 1890 года Ван Гог написал свое знаменитое полотно «Пшеничное поле с воронами». Но у брата начались финансовые трудности. Заболел его маленький сын. Винсент пытался продолжать работу, но у него случился окончательный срыв. И 27 июля он вышел на прогулку и, уйдя в поле, выстрелил в себя из пистолета. Раненый, он сумел вернуться домой и был найден в своей постели. Вызвали доктора, пулю изъять не удалось. Приехал брат и был с Винсентом оставшийся 30 часов жизни великого художника, который умер от потери крови. Тео писал сестре: «Люди должны понимать, что он был великим художником, что часто совпадает с тем, чтобы быть великим человеком. Со временем это непременно будет признано, и многие будут сожалеть о его преждевременной смерти. Сам он хотел умереть. Когда я сидел у его постели и сказал, что мы постараемся его вылечить и надеемся, что после этого он будет избавлен от такого отчаяния, он сказал: печаль будет длиться вечно. Через несколько мгновений он почувствовал удушье и в течение минуты закрыл глаза. Великий покой охватил его, из которого он уже не вернулся к жизни». После похорон Тео решил организовать посмертную выставку работ Винсента, но заболел нервным расстройством и через полгода умер. Признание пришло к художнику, но только после его смерти, когда через несколько лет его работы стали одними из самых известных и дорогих в мире. Существует ошибочное утверждение, что при жизни Ван Гога была продана только одна его картина «Красные виноградники в Орле». На самом деле, данное полотно лишь было первым проданным за существенную сумму. На брюссельской выставке группы 20 в конце 1889 года цена за картину составила 400 франков. При жизни художника было продано 14 его работ. Сегодня, наряду с картинами Пикассо, работы Ван Гога являются одними из первых в списке самых дорогих картин, когда-либо проданных в мире. Они продавались за сумму от 57 миллионов долларов до 82,5. В своем последнем письме к брату Винсент признавался, что поскольку у него не было детей, то он рассматривает свои картины как потомство. Сегодня считается, что абстрактный экспрессионизм 1940-х и 50-х годов был частично вдохновлен широкими мазками Ван Гога, что именно он дал экспрессионистам новый живописный язык. Его имя стало символом гения, неоцененного при жизни. Он занялся живописью, будучи уже зрелым человеком, и всего за 10 лет пробежал путь от начинающего художника до мастера, перевернувшего представление об изобразительном искусстве. Великое создается не одним только импульсивным действием, но и соучастием множества вещей, которые были приведены к единому целому, писал он. С искусством, как и со всем остальным, великое не является чем-то случайным, но должно быть создано упорным волевым напряжением. В искусстве надо работать, как несколько негров, и спускать с себя кожу. Он любил повторять любимое выражение американского художника Уистлера: «Я сделал это в 2 часа, но работал годами, чтобы сделать в эти 2 часа что-нибудь стоящее. Если я буду каждый день упорно писать, читать, работать и учиться, я, несомненно, чего-то достигну». Тот, кто живет честно, кто познает подлинные трудности и разочарования, но не сгибается, стоит больше, чем тот, кому везет, и кто знает лишь сравнительно легкий успех. Нужно любить, любить как можно больше, ибо в любви и заключается подлинная сила. И кто много любит, тот делает много и способен на многое. И что делается с любовью, то делается хорошо. Человеку нужно лишь неизменно любить то, что достойно любви, и не расточать свои чувства на предметы незначительные, недостойные и ничтожные, и он будет становиться все сильнее и проницательнее. Кто поступает таким образом, тот мудр, потому что жизнь коротка и время бежит быстро. Кто утверждается в чем-то одном и как следует овладевает одной профессией, тот получает представление и знания и о многих других вещах. И не надо принимать слишком близко к сердцу свои недостатки, ибо тот, у кого их нет, все же страдает одним отсутствием недостатков. Тот же, кто полагает, что достиг совершенной мудрости, хорошо сделает, если поглупеет снова. Подобно Рембрандту, Ван Гог изучал самого себя, а через себя познавал Вселенную. И все же остался в памяти. Ведь все остается в памяти Земли, как линии еще живой ладони. На этом мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон Радио, Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
9: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
10: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
10: 620 АМ. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 4 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости. Новости вне политики.
3: Новости вне политики.
4: Студия с новостями, Наталья Бустрицкая. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособия по безработице из-за масштабной модернизации системы, которой больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления, подтверждать право на еженедельные выплаты или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках выплат, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, в том числе со смартфона, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службы занятости и сделает оформление пособий более комфортным. Продюсер Харви Вайнштейн, которого суд приговорил в общей сложности к 31 году тюрьмы за сексуализированное насилие, дал новое интервью из-за решетки. В нем 74-летний преступник назвал свою главную ошибку и сравнил себя с легендами Голливуда. Далее прямая речь. «Женщины сами ко мне тянулись», заявил продюсер изданию Daily Mail, вспомнив времена расцвета своего влияния и отметив, что все контакты происходили по взаимному согласию. Своей главной ошибкой он назвал отказ выплатить 750 тысяч в качестве досудебного урегулирования по иску о сексуальном насилии, поданному его ассистенткой Мириам Хейли. Он признался, что если бы тогда заплатил деньги, никакого уголовного преследования, скорее всего, не случилось бы, а его карьера не оказалась бы разрушена. 64-летний Джим Керри тайно женился на 32-летней художнице Мин Ха. Свадьба прошла в тайном формате в Лос-Анджелесе. Пара вместе несколько лет, Керри был женат дважды. В 87-м он женился на Мелиссе Уомер, в том же году родилась их дочь. В 96-м он женился на своей партнерше по фильму «Тупой и еще тупее» Лорен Холли, но через год развелся. В 2010 году актер стал дедушкой, родился его внук Джексон Райли.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на 30%.

0: Может сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш московский корреспондент Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно, Иван. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, провел, как сказано, конструктивные переговоры с американскими чиновниками по вопросу урегулирования украинского конфликта. Так сообщает Reuters и ТАСС со ссылкой на источники. Итак, прошла встреча в Вашингтоне. Там обсуждались возможные американо-российские энергетические инициативы после завершения конфликта. Это очень важно уточнить, поскольку мы сегодня с вами будем касаться нескольких тем, связанных с деятельностью Кирилла Дмитриева. Там постоянно идет разговор о том, что Кирилл Дмитриев вводит за нос американцев, он им предлагает различные пакеты очень интересных бизнес-идей, бизнес-проектов, которые принесут, я напомню, мы, по-моему, даже с весной с вами или в начале лета говорили, там цифра такая прозвучала, $12 триллионов. Ну, что-то вообще невыразимое. $12 триллионов. Вот такой объем может быть работы между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Как от этого можно отказаться? Я тогда говорил о том и вам, и нашему украинскому корреспонденту, что, а может быть, все наоборот как раз. Кирилл Дмитриев думает, что он таким образом собьет американцев с украинской темы, и они просто ослепленные вот этими будущими барышами, прибылью, они перестанут помогать Украине и пойдут в объятия России. А может быть, наоборот все происходит? Может быть, американцы говорят, ну хорошо, мы согласны с вами, посмотрите, что будет, если вы прекратите военные действия в Украине. Вот тогда действительно и вам, и нам будет очень выгодно сотрудничать. Но пока вы не прекратите эти действия, мы ни на что не пойдем. Это продолжающаяся уже многие месяцы позиция Соединенных Штатов Америки. Она и здесь подтверждена. Так что, когда мы с вами будем говорить о том, насколько американцы идут на какую-то подвижку в сторону Кирилла Дмитриева или еще по другому вопросу, надо учитывать. Соединенные Штаты говорят однозначно, вы должны закончить военные действия, прекратить войну. После этого мы с вами пойдем на самые разные контакты, нет вопросов. Так что здесь очень важный этот момент, его нельзя не упоминать постоянно. Иван.
1: Да, в российских средствах массовой информации этот визит особенно, кстати говоря, и не комментируется. То есть пока только такие общие расплывчатые комментарии, что прошло конструктивно, что стороны удовлетворены. Песков там тоже что-то такое невнятное сказал, что пока рано говорить и как-то комментировать. Ну и раз российские средства массовой информации эту тему не развивают, то вообще автоматически напрашивается вывод, что ничего там особенно Дмитриев не добился. Потому что если бы его поездка увенчалась успехом, то, разумеется, это было бы во всех заголовках, что все у него удалось, и американцы со всеми предложениями согласились, и все замечательно. А пока, ну вот, такое впечатление, что да, что-то съездил, что-то предложил, а американцы, ну как в комедиях сатирических на бюрократическую тему, сказали,

0: мол, мы дадим знать. И Дмитриев вроде бы ничего там и не добился. Ну, повторяю, это домыслы, но вывод напрашивается один. Если российские мейнстримные средства массовой информации не ликуют, а обходят поездку, ну, не то чтобы молчанием, но не ставят ее на первые полосы, ну, значит, там, видимо, ничего особенно не получилось у Дмитриева.
1: Ну, насколько можно понять, Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина перестала уничтожать НПЗ, энергетические объекты, в свою очередь, чтобы Россия перестала уничтожать, там мы вчера только говорили с нашим корреспондентом с Украины, уничтожают не только нефтеперерабатывающие заводы в Украине, но и уничтожают последовательно заправочные станции. То есть вы приезжаете на заправку, и в это время может прилететь какой-нибудь дрон, а то и ракета. Иными словами, прекращайте уничтожать энергетику, но Россия на это не пойдет. У России такое впечатление, что совершенно четкий план уничтожения Украины этой зимой. Поскольку близятся холода, мы, помнится, говорили и в прошлой зимой о том, как пережила с большим трудом Украина уничтожение электростанций, ТЭЦ. Я так понимаю, что это план Российской Федерации – оставить Украину без тепла, без электричества, без воды, без энергии. Я думаю, что бессмысленно разговаривать сегодня с Путиным, который считает, что он добьет Украину тем самым. Вчера только наш корреспондент с Украины говорил о том, что не нагнуть украинцев такими действиями, украинцы не сдадутся, и они переживут, и какая-то уже получается, шестая зима будет по счету. Иными словами, мне кажется, что как бы Кирилл Дмитриев не выкручивался, не выворачивался, какие бы он золотые горы не сулил, американцы четко понимают, с кем они имеют дело.
0: Ну, скорее всего, понимают, но как себя вести, тоже пока американцы, от этого, по-моему, американцы понять не могут. И это не в первый раз тоже. Тут дело не только, повторяю, в Трампе. Это историческая традиция, тенденция, как угодно это называйте, что западные политики, ну, не знают, как себя вести с политиками из Советского Союза или из России. То же самое и здесь, потому что, да, сейчас американцы пытаются реализовать вот это энергетическое перемирие. Зеленский говорит, что для украинцев это не просто удары по нефтяным, по НПЗ, это жизни на кону, но готов пойти на это. А Лавров и Путин повторяют, что мы ничего не прекращаем, победа за нами, даже в случае переговоров боевые действия продолжатся. Ну и как вот эти вот точки зрения свести к какому-то общему знаменателю? Естественно, это не получается, и я не уверен, что получится. Вот поэтому и происходят вроде бы встречи, переговоры, а дело-то не движется, потому что, я уж не помню, как-то раз это все время ее забываю, это красивая геометрическая формулировка, что круг в квадрат не превратит, а квадрат, соответственно, в круг. А сейчас получается именно это. У американцев красивые идеи и понятные о том, что экономическое развитие, примирение и так далее, а у российской стороны война до победного конца.
1: Вот это самая главная фраза. Россия не собирается прекращать войну. Мы на этой неделе говорили о том, что расходы на военные расходы, хотел сказать расходы на оборону, но для сегодняшней Российской Федерации это известная формулировка, она не подходит. Это военные расходы, расходы на нападение на Украину. Они были подняты до 17 триллионов 100 миллиардов рублей. примерно около 13 миллиардов, 13 триллионов, простите. В этих цифрах можно запутаться. Это какие-то уже совершенно астрономические такие суммы. 13 с чем-то, сейчас точно не могу сказать, триллионов рублей планировалось выделить на нападение России на Украину в 2027 году. Так вот, практически на 23% увеличились эти расходы до 17 триллионов 100 миллиардов долларов. Вообще разговор идет о том, что там общее количество там экономических расходов это около 45, по-моему, триллионов. 17 триллионов это уже больше трети. Но если учитывать еще и сопутствующие расходы, не обязательно военные, на то, чтобы поддерживать войну, это самые разные области, то, в принципе, это где-то около 50%. 50% получается ВВП Российской Федерации будет идти на нападение на Украину. О каких разговорах о мире может идти речь? Каким образом можно вообще разговаривать с Путиным о том, чтобы он пошел на какие-то уступки, если наоборот, он вкладывает все больше и больше. Кстати, на 28-й год планировалось там 13 с чем-то триллионов рублей. Но уже на 27-й год 17 триллионов 100 миллиардов рублей будет потрачено на военное нападение. Иными словами, вот вам весь расклад. Вот вам можно говорить о том, что мы не знаем, что у людей в голове, что у руководителей, что у кремлевских руководителей в голове и так далее, но цифры говорят однозначно. У них продолжение войны в голове. Иван.
0: Совершенно верно, тем более в октябре опять будет повышение цен очередное, но официально только в области коммунальных услуг, но довольно серьезное. А обычно за этим и другие цены тоже растут, поэтому деньги, естественно, из населения нужно получать. И коммунальные платежи – это всегда безотказный способ. Численность вооруженных сил снова увеличена последним указом того же Путина. Там тоже уже цифры точно я не помню, но что-то около 2,5 миллионов человек. А я, например, помню те времена в 90-е, когда говорилось, что России армия больше миллиона человек вообще не нужна. Это озвучивалось российскими лидерами в 90-е, повторяю. Сейчас около 2,5 миллионов, и вряд ли это предел. Разговоры о мобилизации пока поутихли, но кто знает, что и как. Опять же, рекламы и призывы всем срочно идти на контракт, они никуда не деваются, этих рекламных роликов и объявлений огромное количество. То есть, когда американская сторона вдруг говорит о том, что в Кремле очень хотят мира, это очень странно звучит для стороны российской.
1: Для стороны российской, да, но это не странно для стороны американской, которые ведут себя дипломатически. И отсюда такие заявления. У меня к вам вопрос. Я вот только что буквально перед нашей программой прочитал, у меня знакомая, еще по 80-м годам, литератор известный, она написала у себя в Фейсбуке, я так понимаю, что она в свое время вернулась в Россию с Франции. Она жила во Франции, потом в 90-е годы это произошло, она очень скучала по Москве, по своим внукам, как она пишет. Я как раз написал, что было бы хорошо, если бы, так семантически, если бы просто рейсы из Парижа летели во Внуково. Вот, во Внуково скучаю по внукам. Вот, прилетела во Внуково, потому что скучаю по внукам. Но рейсы из Парижа летят в Шереметьево. Даже не по деду в Домодедово она скучает, и по внукам во Внуково. В общем, такая история. И она написала, она там живет, вот последний десятилетия. Выступала, кстати, против российской агрессии и так далее. Но она живет, продолжает жить в Москве. И я прочитал у нее, она говорит, видимо, она живет на даче. И в свое время, когда я жил в Москве, она жила где-то там в центре, на Колхозной площади. Площадь, по-моему, переименовали. И вот она пишет, что из всех заправочных станций, на которых они побывали, естественно, чтобы заправить свою машину, всего две работали. Все остальные станции были закрыты. автозаправка АЗС. У меня к вам вопрос. Мы давно эту тему не поднимали. Ну, как давно? Я был в отпуске, до отпуска там пару недель. А что происходит в этом плане? Мы в середине лета говорили о том, что россияне просто в шоке, поскольку эти все удары по НПЗ, по нефтеперерабатывающим заводам, ну и не только поэтому, они привели к тому, что негде заправиться. Ну, Крым вообще обречен. Я так понимаю, что там просто коллапс экономический, и он брошен. Кремль вообще... Я смотрел недавно программу такую обзорную по поводу Крыма, что там происходит. Там люди бегут оттуда, если могут убежать. А в принципе там не только бензина нет, там и продуктов нет, подвозки нет и так далее. Ну, украинцы активно стреляют по Крыму, и поэтому там возникает ситуация, ну, абсолютного экономического коллапса. Кремль об этом даже не думает. Крым брошен просто. Вот что хотите, то и делайте. Но это ожидаемо. Свои регионы не нужны, а уж Крым, который присоединили в 2014 году, ради чего присоединили. Ну, вот теперь становится понятно, что да так, это было очень нужно для того, чтобы император почувствовал, что он расширяет свою империю. То же самое, наверное, касается и Украины. Так вот, что по поводу НПЗ? Как, не НПЗ, а автозаправочных станций. Какова сейчас ситуация? Я, насколько понимаю, исходя из того, что вот она поставила этот пост, ничего не изменилось к лучшему.
0: Тут, знаете, есть, опять же, математическая закономерность. Чем дальше от центра, тем хуже. То есть...
1: Ну, вот она была на даче, видимо, та, это не центр, ну, Москвы.
0: Да, это уже за пределами Москвы, как я понимаю, за чертой города. То есть в центре, ну, проблем, по-моему, особых нет, судя по тому, что я вижу. В городе тоже, ну, более-менее как-то ситуация такая спокойная, насколько я могу судить. А вот когда лично мне пришлось за пределы города выезжать, это, правда, было недели две назад, но тем не менее. Ну, то же самое, что было летом, действительно. Чем дальше отъезжаешь от Москвы, а мне надо было там на 60 километров от Москвы отъехать по своим делам, а вот чем дальше... то либо бензозаправка пустая, просто бензина нет, либо она, да, работает, но там огромная очередь из автомобилей. А еще дальше просто все бензозаправки действительно закрыты и пусты. Поэтому вот это было две недели назад. Вот такая ситуация. Чем дальше от Москвы, тем хуже.
1: Ну, это известная ситуация. Я еще помню по Советскому Союзу, там, как это, 101-й километр, да, за МКД, за Московской кольцевой дорогой, жизнь у людей совершенно иная, чем внутри вот этой Московской кольцевой дороги, чем в самой Москве.
0: Ну, вот примерно то же самое. Даже некоторые заправки, которые летом работали, они как раз сейчас закрыты. Те, что вот я видел тогда, и те, что видел в конце сентября. Поэтому в Подмосковье я вот не представляю, как люди вообще обходятся и живут.
1: Ну, главное побольше тратить на нападение на Украину. 17 триллионов 100 миллиардов рублей будет потрачено в 2027 году. Это, я еще раз говорю, это прямые расходы, непосредственные расходы военные. А там еще дополнительных хватает еще настолько же, а то и больше. В российских СМИ ухватились за материал издания «Атлантик». Президент Дональд Трамп согласился... на идею своего спецпосланника в Беларуси Джона Коула. Я бы об этом говорил очень осторожно, согласился или нет. Это вот в этой торжественной риторике, торжество России, там все сказано. Что вот они сразу говорят о том, что с Трампом все понятно, он согласился, спецпосланник Беларуси, убедил Трампа о том, что нужно ослабить антироссийские санкции в обмен на освобождение России и некоторых заключенных. Об этом и пишет «Атлантик». И я бы здесь очень осторожно говорил о том, каково мнение в данном случае Трампа. Все это сказано в издании, которое антитрамповское. Мы с вами тоже говорили о том, что такое издание «Атлантик». Леволиберальное издание, абсолютно направленное против политики Трампа. Там неоднократно были статьи, которые потом просто-напросто, что называется, были шиты белыми нитками. Ну вот эта тема. В России просто счастливы. Они говорят, что у Белоруссии ведь получилось получилось. Какие-то санкции против Белоруссии действительно Белый дом ослабил в обмен на освобождение каких-то лиц. То же самое очень Россия бы хотела, чтобы это произошло и в отношении нее.
0: Да, эта тема, она интересна не столько даже для обсуждения американской политики, я почему, собственно говоря, и считаю ее интересной и важной, сколько для того, как выборочно работает российский обзор западной прессы. «Атлантик» совершенно верно, все, что пишет «Атлантик» будем называть, на тему Трампа, это все надо принимать с очень большой долей скепсиса. За всю свою историю издание, по-моему, 5 или 6 раз поддерживало президентские кандидатуры, из них 3 раза против Трампа. Да, это показатель уже, то есть вот 16-й, 20-й, 24-й, они всегда против него, и, естественно, любая сплетня, любой слух против действующего президента, они ее охотно опубликуют.
1: Иван, мне вспомнилось в свое время в Советском Союзе было такое определение «рупор». Вот это издание «рупор капиталистических там сил» и так далее. Вот «Атлантик», так же, как «Нью-Йорк Таймс», так же, как «Вашингтон Пост», так же, как CNN, вот это рупор всего леволиберального американского движения. Вот, это четко совершенно. Они будут исходить с желчью, они будут постоянно говорить о том, насколько ненавистен Трамп, какой был прекрасный Байден. Причем они тоже, можно было ведь и промолчать в ситуации, когда видно, что за президента мы получили под номером 46. Но тем не менее, какой замечательный был Байден. Теперь они говорят о том, что ну да, мы в чем-то как бы не договаривали. Это признание «Нью-Йорк Таймс» и журнала «Атлантик». Но в данном случае мы говорим о том, что это абсолютно вот рупор всей этой волны, которая идет против республиканцев, против МАГА и против, естественно, Дональда Трампа. Рупор. Вспомнил это слово.
0: Да. Да, я, естественно, не считаю, что Трамп должен быть вне критики. У меня к нему, конечно, сами знаете, свои претензии, но критики Трампа очень часто вынуждают меня занимать его сторону, потому что уж очень они отвратительные сами по себе. И поэтому то, что делает журнал «Атлантик», ну вот понятно, что просто это пропаганда откровенная. В России очень многие люди, оппозиционно относящиеся к Кремлю, свято верят всему, что пишет западная пресса. Раз написал «Нью-Йорк Таймс», «Атлантик», значит, так оно и есть. Поэтому, кстати, в российской оппозиции такая нелюбовь к Трампу. Есть люди, которые понимают, что и как, а есть те, кто просто раз «Нью-Йорк Таймс» написал или «Атлантик», то значит, так оно и есть. Что касается российских официальных средств массовой информации, то им-то вообще все равно. Они выуживают любых правых, левых. Карлсон, который, Такер, я имею в виду, вроде себя относит к правым, но уже, по-моему, совсем помешался и стал критиком республиканцев и Трампа, и уже законченным антисемитом. Когда Карлсон критикует Трампа, естественно, это попадает на российские полосы первые, что вот выдающийся журналист вот смело говорит Трампу все, что надо. Когда левое издание, как «Атлантик», публикует подобный материал, то это тоже поддается как то, что это уже все свершившийся факт. Завтра Трамп обязательно послушается Коула и сделает все вот так, и санкции с Россией снимут. И вот последние уже 2-3 дня я вижу, что да, эта тема очень и очень активна. Даже не скажу, что обсуждается, но навязывается читателю уже почти как свершившийся факт. То есть все это все уже готово, вот прям чуть ли не завтра, послезавтра, ждите, кого-то мы освободим, и Трамп санкции снимет. Хотя, ну, конечно же, я думаю, в Америке прекрасно понимают, что Беларусь при всех ее особенностях и особенностях господина Лукашенко и России, это две разные вещи. И подход тут один и тот же работает, ну, никак не сработает. И да, вот просто какой-то там слух, сплетни, утечка информации, в России они возводятся в ранг доказанного факта, и таким образом получается странным образом и официальная пропаганда, и оппозиция в это верят. Это, на самом деле, интересная тема. Да, может, американским зрителям, слушателям она не так интересна, но вот чтобы понять, какое странное, извращенное впечатление об Америке и у российских проправительственных и антиправительственных граждан, вот эта история с новостью от «Атлантик», на нее стоит внимание обратить.
1: Ну, вы говорите о том, что Украина, что Белоруссия и Россия – это разное. Это разное прежде всего в том, что Белоруссия, она фактически, то есть официально она не воюет с Украиной, а Россия уже почти 5,5 лет с Украиной воюет. Поэтому снятие санкций, обмен на заключенных, обмен на каких-то политических заключенных с Белоруссией – это, что называется, одно и совершенно противоположное, совершенно другое. Это какой-то разговор по поводу снятия санкций в обмен на заключенных, воюющие сегодня против Украины Россией. Поэтому я хотел бы, чтобы мы опять-таки вспомнили то, с чего мы начинали. Позиция Соединенных Штатов. Мы будем с вами сотрудничать. 12 триллионов долларов. Это просто слепит глаза. Вот это будущая перспектива работы с Россией после того, как вы закончите военные действия в Украине. И с санкциями мы будем говорить, со снятием их, с обменом на заключенных. Вся эта тема тоже после того, как вы закончите войну в Украине. Нужно не забывать, это сегодня позиция Соединенных Штатов, ее никто пока не менял и не отменял. Глава МИД России Сергей Лавров, у нас совсем немного времени осталось, встретился с немецким коллегой Йоханом Ведефулем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Вы знаете, я смотрел в одном из стримов, выходит Лавров после этой встречи. Я, правда, смотрел в переводе на английский, это была английская программа, в смысле американская. Вот, и там перевели это достаточно грубо. Но, наверное, так Лавров и сказал. Он говорит, что вот мы 20 минут встречались там с моим немецким коллегой, он меня отчитал, вот, для того, чтобы пойти на такую встречу, ну, типа, вообще не нужно было даже начинать. Зачем он это делал, это все бесперспективно. Если они хотят что-то нам высказать, пусть там высказываются у себя там типа, едва ли не в туалете. Такое абсолютно грубое, хамское такое отношение к своему немецкому коллеге и к тому, что произошло на этой встрече. Я, насколько понимаю, эта встреча ни к чему не привела, но даже сам хронометраж 20 минут, встречаются главы российского и немецкого дипведомств. С 22-го года, по-моему, этой встречи не было. 20 минут они пообщались, Лавров вышел, и потом, ну, опять-таки, в переводе на английский я слышал, он был очень раздражен тем, что вот такая была встреча, кому она нужна, зачем вообще нас попросили. Я так понимаю, что просто очень низко в ноги кланялись немцы для того, чтобы Лавров встретился со своим немецким коллегой. Кстати, предыдущая встреча ведь была с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Москве. Это было, ну, когда? В 22-м году, по-моему, в начале 22-го года. Больше после этого с немцами не встречались, ну, с представителями дипведомства. И тут вот такое раздражение у министра иностранных дел Российской Федерации.
0: Ну, да, Лавров известный своим хамским поведением персонаж, полная противоположность от того, кем должен быть дипломат. Но вот да, эта встреча, она тоже чем интересна, потому что, ну, с одной стороны, российская сторона пытается подать ее как успех, ну вот они с нами встретились. А с другой стороны, ну, поведение Лаврова открыто указывает на то, что это, ну, точно не успех, потому что явно немецкий министр, да, действительно, с ним тоже общался при закрытых дверях не слишком вежливо. Немецкая сторона, кстати, пресс-служба МИДа немецкого дала хороший комментарий, что российская, да, российская пропаганда будет это использовать в своих целях, эту встречу. Но вот мы считаем, считаем, что надо действительно такие встречи проводить, чтобы обозначить свою позицию. Но это вот то, о чем тоже мы с вами последние недели говорим, что нужно ли встречаться с российскими политиками высокопоставленными. С одной стороны, да, это дает вроде бы пищу для пропаганды, а с другой стороны, показать им, что о них думают на Западе, ну, по-своему полезно.
1: Я должен сказать, что там же любопытный момент произошел. Я не знаю, как вы это восприняли. Встреча была завершена, и главе немецкого МИДа обратились представители СМИ, ну, чтобы он охарактеризовал, как это все прошло. Он сказал «доброе утро», поблагодарил присутствующих, а затем он предупредил, чтобы они соблюдали осторожность и смотрели под ноги. Что это значит? Но в таких случаях мне показалось, что дальше, кстати, отвечать на вопросы немецкий министр не стал. Что значит «смотрите под ноги и будьте внимательны»? Видимо, собачьи вот какие-то экскременты, наверное. Да? Когда вы идете на встречу с российским министром, смотрите под ноги, будьте внимательны. Там немало дерьма вы найдете.
0: Но если учесть, что у Лаврова кличка «печальная лошадь», то тут даже скорее не собачий.
1: Ну, как вы считаете, это Ведефуль это имел в виду?
0: Я с вами согласен, у меня была такая же реакция.
1: То, что он назвал встречу напряженной, вот, это одно. Но вот это «смотрите под ноги и будьте осторожны» – это характеристика, прежде всего, его отношения к делам дипломатическим российским и к самому российскому министру, конечно. Но это, я думаю, Лаврову все и не понравилось. Он человек не глупый, он это все понял.
0: Вне всякого сомнения. Немецкий юмор мы не так высоко ценим, как американский или английский. Но здесь он себя, имею в виду министр, проявил остроумным человеком.
1: Иван, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время подошло в первой части программы к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
0: До встречи.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.

Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день, Геннадий. Добрый день вам и нашим уважаемым телезрителям. Я сразу хочу принести извинения. Я сейчас таких нахожусь в несколько походных условиях. Я на работе, мне пришлось выйти из здания. Могут помешать нам шумы машины, мотоциклы.
0: Нет, пока все
1: я
0: в порядке.
1: Я надеюсь, что все будет нормально, да. И что... А, кстати, завтра, Геннадий, с Божьей помощью, я буду уже сидеть в суке. Вот, и, так сказать, смогу снова вам с большущим удовольствием показать мою суку, нашу суку, и это будет, собственно говоря, прощание с сукой, потому что праздник, увы, заканчивается, все когда-то заканчивается.
0: Нет, все прекрасно слышно, вся вас видно, замечательно все.
1: Спасибо.
0: А давайте начнем с темы номер один, главенствующей уже несколько дней, и в Израиле, кстати, и в мировых СМИ, продолжается расследование инцидента в самолете, который летел из Дубая в Тель-Авив. Инцидента, поскольку благодаря мужеству, героизму капитана этого воздушного судна, это все не переросло в катастрофу и трагедию. На борту, по-моему, находилось 174 пассажира, немало израильтян. Все были спасены, поскольку второй пилот, он из Омана, он напал на капитана во время полета, он его ранил ножом несколько раз, но у капитана, он его не убил, и у капитана хватило сил нажать на кнопку, которая открывает, кабина пилотов заблокирована, туда вообще невозможно попасть, она открывается только изнутри во время полета. У капитана хватило сил нажать на кнопку, которая разблокировала эту кабину, и уже люди, понимая, что происходит, там и турбулентность появилась. Ведь происходила эта битва прямо во время полета в кабине пилотов, и, видимо, как-то и со штурвалом не могли его держать и один, и второй пилоты во время этой драки. А когда разблокирована была дверь, тогда и один из пассажиров, и несколько человек там тоже находились. Это просто, я не знаю, там масса вещей, которые говорят о том, что это было чудо. Вот то, что это действительно можно назвать инцидентом, а не катастрофой. Но то, что это террористический акт, на мой взгляд, это совершенно однозначно. Так вот, они ворвались в кабину пилотов и скрутили вот этого вот второго пилота, который, ну, видимо, хотел убить капитана и потом совершить теракт. Это происходило уже во время полета в сторону Израиля. Вам слово, Евгений.
1: Да, Геннадий, это, конечно же, тема номер один и в израильских средствах массовой информации мировых, американских, французских, канадских, британских и так далее. И я хочу отметить, что, ну, действительно, вот вы сейчас сказали, что, в общем-то, произошло, ну, настоящее чудо, если говорить действительно вот таким, если называть вещи своими именами, да, это чудо, что не погибли 180 человек. Там было почти 180 человек на борту этого самолета. Сейчас уже многие из них доставлены в Израиль с помощью разных авиарейсов. И тут наши ВВС подключились, Саудовская Аравия позволила это сделать. Ну и, собственно, многие сейчас из них уже рассказывают о случившемся. Кстати, я не могу не отметить и тот факт, что президент Дональд Трамп обратил внимание на мужество израильского, как он выразился, сантехника, который умудрился, благодаря просмотренным им фильмам, каким-то материалам, умудрился как-то взять штурвал, что ли, в свои руки, ну и как-то вот умудрился посадить самолет, что, в общем, ну, потом, видимо, ему помогли другие пилоты, что, в общем, тоже можно расценивать как самое настоящее чудо. А вот что касается Геннадия, того человека, гражданина Омана, который, по всей видимости, да уже практически наверняка и пытался совершить собственное, так сказать, самоубийство и убийство вот этих 180 пассажиров и членов экипажа. Вот что касается него, то тут пока далеко не все столь очевидно, далеко не все ясно, или, говоря иными словами, даже совсем не ясно. Первоначальная версия о том, что он действовал по наводке, по заданию иранских спецслужб, она сейчас рассматривается. Она не главная. Не исключаются и другие. Ну, например, что это был не Иран и не иранские спецслужбы, а, например, какие-нибудь террористические группировки. Например, та же Хизбалла или какие-нибудь палестинские организации наподобие Хамаса, наподобие исламского джихада и так далее. Но есть и третья версия. Вот это две. Одна иранская, иранский след, след каких-то террористических группировок. Но есть и третья. И третья версия, она, вы знаете, она, наверное, наиболее, возможно, правдоподобна. По крайней мере, так вот представляется на данный момент. Хотя не факт, что это все подтвердится. Тем не менее, версия говорит о том, что никакие спецслужбы за этим не стоят. А что речь идет просто об обычном таком одиночке, о маньяке, о фанатике-одиночке, который просто вот сам взял и решил совершить вот такой теракт. Вот эта версия сейчас наибольшим, так сказать, образом, наиболее глубоко рассматривается, изучается, хотя еще раз подчеркну, не исключены какие-то еще новые версии, которые сейчас нам всем просто в голову не приходят, но, в общем, это тоже... Такие варианты тоже исключать нельзя. Но как бы там ни было, а в Израиле сейчас все сотрудники, представители, высокопоставленные представители силовых структур, конечно, очень бурно обсуждают вот этот, ну как мы действительно его называем, вы правильно сказали, инцидент. Мы не можем назвать это трагедией, ведь никто не погиб, абсолютно никто не погиб. Все живы, слава богу. И даже пострадавший индийский пилот, он, кстати, был капитаном экипажа, он тоже жив, хотя и получил тяжелые ранения, но проявив геройство, вот, так сказать, предотвратил теракт. Так вот, понимаете, Геннадий, вопрос сейчас наиболее острый, который рассматривается израильскими спецслужбами, сводится к тому, что вообще, ну вот, никто ведь не даст гарантию, что нечто подобное, только более успешно, слово «успешно» я беру, разумеется, в кавычки, не произойдет в ближайшем будущем, где угодно. Практически в любой стране мира. Это может произойти и в Азии, и в Африке, и в Европе, и в Южной Америке, и так далее, где угодно. Как это все предотвратить, в общем, не очень пока понятно. Однако, некоторые представители, пока не названные силовых структур, говорят о том, что вроде бы уже достигнуто некое продвижение в переговорах между Израилем и теми странами, я обращаю особое внимание наших телезрителей на это, теми странами, у которых нет на данную минуту дипломатических отношений с Израилем. Тут таких стран, конечно, очень много. Авиарейсы совершаются. Израильтяне бывают в этих странах, если их пребывание там не запрещено. Ну, как, например, в Иране там и так далее. И вот тут действительно возникает такая очень серьезная проблема. Но еще раз повторю, как будто бы наметилось некое ее разрешение. Ну, как говорится, будем надеяться, поживем и видим.
0: Этого Стива Мачкары, так ее зовут, капитана, его называют героем и Нетаньяху, и, кстати, Нарендра Моди, премьер-министр Индии, вот, поскольку он родился в Мумбаи, он индус. И здесь тоже несколько моментов, почему чудо? С другой стороны, ведь это тоже интересный такой, нужно отметить то, что обсуждается в прессе, такой фрагмент. А когда самолет начал терять высоту, причем все это происходило стремительно, за самолетами следят военные, и тут же были подняты несколько самолетов израильских, которые пошли, собственно, на перехват этого самолета. Иными словами, если бы... Там показан был фрагмент, когда какой-то человек внутри, видимо, из пассажиров, он обращается, говорит, что мы уже поймали террориста, мы его скрутили, не уничтожайте наш самолет. Это тоже такой очень важный момент. Как, на самом деле, о чем мы говорим? Это террористический акт, похожий на 9-11. Ведь на самом, тогда, 11 сентября 2001 года, были захвачены 4 самолета, 2 из которых были направлены в Нью-Йорк, один был, упал под Бостоном, и один летел в сторону Вашингтона, должен и упал, собственно, разрушив часть здания Пентагона. Вот. Все 4 самолета были угнаны. Иными словами, это теракт, который осуществляется при помощи угнанного самолета. Вот что нужно рассматривать. Точная ситуация 9-11. Ну, понятно, что на этот случай уже у спецслужб выработана программа действий. Иными словами, поднимаются военные самолеты в воздух, и если видят, что вот это этот самолет, он летит в штопор, я не знаю, то его просто-напросто, видимо, сбивают, не дожидаются, когда он там по каким-то целям ударит по городу, упадет в город и так далее. И вот здесь это тоже, я считаю, что это тоже чудо. Каким-то образом военные поняли, что ситуация на борту изменилась, и поэтому они этот самолет не уничтожили. Это, конечно, там масса вещей, которые говорят о том, что какая-то божья воля произошла, и благодаря этой воле люди спаслись, и не произошло действительно страшной трагедии. И здесь нужно отметить и политический момент. Если бы эта трагедия произошла накануне выборов, я думаю, что это серьезно ударило бы по Нетаньяху. Как вы считаете, весь этот случай?
1: Да, вне всякого сомнения, это и так может ударить. Даже, вы знаете, я бы даже сказал, не только по Нетаньяху, а просто по всем. Вот просто буквально по всем, так сказать, израильским политическим и военным деятелям. А особенно, кстати, особенно по руководству сил безопасности, служб безопасности. Но то, Геннадий, о чем вы сейчас сказали, вот только что, то, о чем вы сейчас сказали, это очень-очень важный момент. А именно, вот именно, что военные самолеты не нанесли в последний какой-то миг удара по нему, потому что, видимо, поняли, что что-то там, так сказать, наладилось, что действительно в самом деле и произошло. Потому что тут возникает очень такая, знаете, очень-очень суровая, серьезная, я вам сказал, даже страшная дилемма. Ну, допустим, если нанести удар по такому самолету, вот я представляю себя на месте, так сказать, генералов, да, высокопоставленных военных, нанести удар по такому самолету, то как бы мы сами, так сказать, мы военные, как бы становимся, ну, приводим к гибели людей, многих людей. Но если мы этого не делаем, то, как вы отметили, Геннадий, напомнив сейчас о событиях 11 сентября, то действительно, кто знает, куда бы этот самолет впилился, мягко говоря, извините за такое неновостное слово, куда бы он рухнул, на что бы он был направлен. Так что дилемма чрезвычайно серьезная, ответа однозначного на вот этот вопрос, конечно же, нет. Да, наверное, и быть пока не может. Но еще раз повторим, что слава богу, что все закончилось именно так, как закончилось. И никто, я еще раз повторю, никто в этом инциденте, к счастью, не погиб.
0: Пока о втором пилоте вообще мало что известно. О первом много говорят, его называют героем, вот это Стив Мачара. Но второй пилот, который напал, мне не совсем понятна вся эта история, о которой вы говорите, связанная с сантехником. Там ворвался в кабину, когда ее разблокировал капитан этого воздушного судна, ворвался какой-то израильтянин, которого потом Нетаньяху благодарил. Он именно, насколько понимаю, и обезоружил этого второго пилота. И там находилось еще одно чудо. Там находилась команда пилотов, которая должна была уже из Израиля вести этот самолет. То есть это запасная команда. Они взяли, собственно говоря, пилотирование этого самолета в свои руки и таким образом, ну, спасли. Если бы не было людей, которые умеют управлять самолетом, один связан, второй раненый, кто бы мог вывести из пике этот самолет? А он находился уже в пике. Иными словами, зашли, заскочили в эту кабину человек, который обезоружил этого второго пилота, и команда, которая, собственно, вывела этот самолет на траекторию, когда, видимо, военные как раз и увидели, что пилот вышел из пике, вышел на какую-то траекторию полета. Наверное, там что-то произошло, и они не уничтожили, они не ударили по этому самолету. Но, в принципе, мне не совсем понятно, о каком там сантехнике речь идет, поскольку штурвал взяли в руки профессионалы. Вот это запасная команда.
1: Да, но это первоначальная версия, может быть. Она, кстати, все еще будет проверяться. Мы еще узнаем подробности. Но это первоначальная версия, такая немножко, знаете, эпатажная. Она была высказана и Дональдом Трампом, и некоторыми другими. Возможно, кстати, все прояснится. И действительно как-то...
0: Я напомню, что 9-11, вот этот самолет, который упал в поле. Ведь на самом деле те, кто находились на борту, они обезоружили вот этих террористов. Там, по-моему, их четверо было. Всего было 19 террористов на 4 воздушных судна. Так вот, тот самолет, который упал в поле, они захватили уже этот самолет, люди. Но там не было людей, которые могли справиться с пилотированием Боинга. Вот в чем вся проблема была. Поэтому они все погибли. В отличие от этой счастливой ситуации, 9-11, вот та ситуация закончилась трагически. Никто не знал, как управлять Боингом, а здесь была запасная команда пилотов. счастью.
1: Да, совершенно верно, так оно и было. Да.
0: Евгений, время в программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра. Может быть, завтра будут какие-то новости, так что тему эту можем продолжить.
1: Вполне возможно. Большое спасибо за внимание. Всего самого-самого доброго. И до завтра. До свидания.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Бейрден Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73. Внимание! 4 октября с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.

0: Нью-Йорке 5 часов. В Нью-Йорке 5 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли, вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Вновь и давно забытые мне напомнил старый Патефон.
5: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу, это как круги на воде, ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра, всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и плюс ко всему – тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитата, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» – спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», – отвечает отец, – «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам – деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армаст заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», – отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армаст, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
2: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций, но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато-затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.

0: будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
1: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается, вот, в смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
1: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом. Ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. Здесь же у него сотни рубашек, говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным.
2: Каждую пятницу на волне Дэвид Зан Радио слушайте старый патефон.

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрясь, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: слушаете шоу Лены Вишневецкой. Старый патефон.
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте старый патефон. И, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: Ты прочь, гони, соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь.

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер. Единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока. Единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко-циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
3: Всегда быть в маске.
1: Каждую пятницу на волне Дэвидзон Радио слушайте «Старый патефон».
0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями, мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, Боже мой! Содомия!
1: Вы очнетесь по моему сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства, ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей канкан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабско-индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев: «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек. Давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя. На завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои, вот он, вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает мистер

0: все.
1: И как это может быть, воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий. Запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю, я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью, и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем.

0: начнетесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж, с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И, как всегда, интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок бренд, фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить, шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус. Но вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: Ви очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось, вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос, а жил ли я вообще? И как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я. Уже стою перед своим богом. И он говорит мне: войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни. И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная фишка.

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информацией человеческого интеллекта. Сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония улыбка. И если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места. Уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. 100-процентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах и развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет, а?

В передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Индекс потребительского доверия в сентябре снизился сразу на 6,7 пункта. Главной причиной стали растущие опасения по поводу инфляции, цен на товары и бензин, а также состояние рынка труда. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, согласно которому еврейская идентичность будет официально учитываться не только как религиозная, но и как этническая. Калифорния стала первым штатом, закрепившим такое определение в законодательстве. Закон был принят практически единогласно. Он обязывает госучреждения, собирающие сведения об этническом происхождении жителей, предусмотреть отдельную категорию для еврейского происхождения или идентичности. Указывать ее можно будет исключительно добровольно. Персональные сведения должны оставаться конфиденциальными. Авторы закона объясняют его необходимость тем, что прежняя система рассматривала евреев исключительно как религиозную группу и поэтому, по их мнению, не позволяла получить адекватные статистические данные о положении еврейского населения. Новые категории должны использоваться, в частности, при сборе информации о преступлениях на почве ненависти, здравоохранении, бедности и образовании. В Калифорнии проживают больше миллиона евреев. Это вторая по численности еврейская община среди американских штатов после Нью-Йорка. Закон вступает в силу 1 января 2027 года. Власти Японии решили в 20 раз повысить пошлину за постоянный вид на жительство для иностранцев. Теперь она составляет 200 тысяч йен или 1270 долларов. Кроме того, изменения затронут требования к доходам и к знанию японского языка. В агентстве иммиграционных служб это объяснили тем, что хотят убедиться, что заявитель сможет обеспечить себе стабильный источник дохода в долгосрочной перспективе. Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер всерьез задумались о том, чтобы навсегда переехать из Голливуда из-за смерти 27-летнего сына. По информации инсайдеров, супруги думают о том, чтобы покинуть Лос-Анджелес. На днях стало известно, что Кая, дочь супермодели и сестра Пресли, впала в депрессию после смерти брата.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 2 октября. Вчера на бирже был положительный день, индекс Dow Jones прибавил 21 пункт. 50927 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 15 пунктов, 0,2%, 7666. И Nasdaq прибавил 11 пунктов, 26872. Все три главных индекса были в плюсах, но в небольших, не так далеко от того места, где мы начали свое движение. Транспортный индекс вчера поднялся на 1,1%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний прибавил 0,3%. Сегодня ситуация совсем другая. Сегодня, во-первых, нефть упала на 2,62. $99 69 центов стоит один баррель Брента. Это во-первых. Во-вторых, из экономических новостей было объявлено о том, что количество работ, которое было создано за сентябрь месяц, их было всего 29 тысяч, а ожидалось, что их будет 84 тысячи. Более того, уровень безработицы в стране 4,2%. Ожидалось, что их будет, что этот уровень будет находиться на отметке 4,1%. А это говорит о том, что это ставит под вопрос, будет ли банковский интерес поднят. И поэтому интерес на бонды упал сегодня с утра, упал значительно. Пятилетние госбумаги дают 4,928, намного меньше, чем больше, чем 5. То, что было вчера. Десятилетние дают 5,176%, и за 30 лет можно получить 5,565. Весь интерес на все бонды упал, это значит цены на бонды поднялись. Золото евро. За границей сегодня Англия плюс 0,4%, Франция плюс 0,5%, Германия плюс процент и Швейцария плюс 0,4%. В Азии японский Никей упал на 0,9%, Шанхай минус 2,6%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. В данный момент индекс Dow Jones показывает плюс 496 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 69 и Nasdaq плюс 378 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, надо отметить следующее. А вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. BlackRock будет продолжать подниматься, Airbnb то же самое. Nvidia лучший выбор для одного из самых больших банков. Bylor тоже будет все хорошо. Suja Life с ними все будет нормально, их даже стоит покупать, считает один из инвестиционных банков. Archis, с ними тоже будет все хорошо. Alerus Financial тоже хорошо. Allegro Microsystems положительные. Graham Corp тоже положительные. Onto Innovation положительные. Hewlett Packard Enterprises, с ними тоже будет все хорошо. Apple надо покупать, считает один из самых больших банков у нас в Америке. Netflix надо покупать, считает второй большой банк. Design Therapeutics, с ними будет все хорошо. Abbott Labs надо покупать. Forging Power Solutions, с ними будет все хорошо. LB Pharmaceuticals покупать. And Living Therapeutics, с ними будет все хорошо. Arca

0: знаете, сегодня упали на 10%, продажа у них упала на 4%, поэтому не торопитесь покупать Nike, несмотря на то, что один из банков сказал, их надо покупать. Не верьте всему, что все говорят, а делайте свой анализ. Это только начальная стадия, то, что я говорю. Это не говорит вам, идите и тут же делайте. Это говорит вам, вот вам точка отсчета для начала ресерча. Он семикондукторы Синопси сегодня подскочили на 14,7%, потому что стало известно, что он семикондуктор покупает Synaptics за $123 за акцию. Nexilin упал на 18%. Вайлер сегодня, похоже, они попадают в индекс S&P 500. И это для них хорошо всегда, когда компании попадают в индекс, они поднимаются, Seagate Technology, Western Digital. Обе компании упали на 11,8%, соответственно, из-за... Nikkei Report вышел, который говорит, что Toshiba увеличивает производительность disk drives. И это плохо скажется на Seagate и Western Digital. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Начинайте свой день вместе с Дэвидсон Радио.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
6: Внимание! 4 октября с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
7: Дэвидсон Радио, 620 АМ.
8: От Нью-Йорка до всего мира.
7: DavidsonRadio.com.

почему Швеция сначала отказалась от обязательного призыва, а потом вернула его, включив список призывников женщин? Что пугает правительство Индии в предложении разрешить женщинам воевать? И в какой армии мира больше всего женщин? Расскажем об этом прямо сейчас. Норвегия гордится положением женщин в своих вооруженных силах. Первая в мире женщина-капитан подводной лодки заняла эту позицию еще в 92-м году. Первая военачальница в армии ООН и первая женщина-глава ВВС тоже гражданки Норвегии. Равенство касается не только прав, но и обязанностей. Призыву подлежат молодые люди обоих полов с 19 до 45 лет. Из порядка 60 тысяч кандидатов на службу отбирают 8 тысяч ежегодно. В документе, который Норвегия 8 марта 2017 года отправила в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, указано, что женский призыв введен в стране не для демонстрации гендерного равенства, а призывники отбираются по жестким критериям. Всплеск интереса к армии случился в Норвегии после 2000 года. В 2002 призывников женского пола было 3,2%. В августе 2016 уже 26%, в 2020 году 33%. До 2017 года на протяжении 18 лет подряд пост министра обороны страны занимали женщины. Швеция – вторая после Норвегии европейская страна, установившая обязательный воинский призыв вне зависимости от пола. Это решение было принято после восстановления призывной системы, которую отменили в 2010 году и вернули спустя 7 лет, уже в гендерно-нейтральном варианте. Так же, как и в Норвегии, в Швеции существует серьезная процедура отбора потенциальных призывников, а срок их службы определяется индивидуально и составляет от 7 до 15 месяцев. Согласно данным за 2019 год, женщины составляли около 17% военнослужащих. Финским женщинам разрешили служить в 95 году, но если мужчины с 18 лет обязаны это делать, то женщины проходят службу по желанию. Служить могут девушки от 18 до 29 лет, но берут не всех. Нужно заполнить анкету и пройти медкомиссию. В 2018 желание служить выразили 1500 женщин. Их доля в армии Финляндии составляет примерно 2,5%, но зато около 70% женщин военных в этой стране проходит офицерскую подготовку. Экс-министр обороны Юси Ниинисте в том же 2018-м жаловался на дороговизну женского призыва для армии, утверждая, что отказ от этой практики мог бы сэкономить 4 миллиона евро. Столкнувшись с критикой, он отозвал свое предложение об упразднении призыва женщин-добровольцев. С 92-го года женщины Индии получили право служить в армии, в том числе в офицерских званиях. Но сегодня в полуторамиллионной индийской армии женщин всего ничего. Больше всего их в ВВС и во флоте. Этому есть объяснение. Во-первых, контракты у мужчин и женщин разные. До решения Верховного суда в сентябре 2021-го женские контракты заключались только на 5 лет, а их продление вызывало сложности. Суд постановил, что женщины должны получать такие же условия, как и мужчины. Но касается это только молодых женщин. Те же, кто прослужил в армии более 14 лет, уже якобы не подходят по состоянию здоровья. Во-вторых, в индийской армии остро стоит проблема сексизма. В 2020-м тот же суд предложил правительству разрешить женщинам служить на боевых позициях. До этого они могли быть только врачами и юристами, а также обслуживающим персоналом. Но представители правительства ответили, что солдаты не примут женщин в свои ряды, так как мужчины морально к этому не готовы. Также там сочли, что такая служба затруднит выполнение женских обязанностей. Речь шла о родах, материнстве и заботе о детях. Но прогресс есть. Женщинам уже разрешили служить в военной полиции. Германия, последняя из европейских армий, разрешила женщинам служить на боевых позициях. Это произошло в 2001 году. До этого момента женщины работали в основном медиками и в военных оркестрах. Добиваться возможности участвовать в военных действиях им пришлось через суд. С 2011 года немецкая армия перешла с обязательного для мужчин призыва на контрактную систему и сократила численность. Через несколько лет Ангела Меркель инициировала дискуссию о возврате призыва. А некоторые законодатели предложили ввести годовую воинскую повинность и для женщин.
Идею отвергли. Но с каждым годом женщин военных становится все больше. Сегодня в немецкой армии служит более 23 тысяч женщин. В Соединенных Штатах женщинам с 2014 года разрешено служить в любых войсках, и они в среднем составляют 16% от всего персонала. От 8% в десанте до 19% ВВС. Но до командных должностей доходит только 6%. В любом случае, это рекордное количество женщин в армии. Примечательно, что еще в 70-е женщины не могли даже поступить в Вестпойнт. А сегодня элитное подразделение морских котиков ввело гендерно-нейтральную терминологию. В прошлом году женщинам в армии США разрешили краситься и распускать волосы. Теперь девушки вместо обязательной короткой стрижки или убранных в тугой пучок волос могут делать себе разные прически и носить короткие хвостики и косички при повседневной службе. А в боевых условиях и на учениях допускаются даже длинные хвостики, которые не мешают надевать каску. По новым правилам, женщинам на службе в американской армии разрешено также милирование, ношение губной красной помады и лака для ногтей, если они не слишком эксцентричные или причудливы. Вне зоны боевых действий и учений допускается также ношение сережек. Впервые женщинам-военнослужащим разрешается кормление детей грудью прямо на службе, в любом месте, где данная женщина и ее ребенок имеют право находиться. При этом им будут выдаваться специальные майки с разрезами, которые можно надевать под камуфляж. Заведение семьи считалось нарушением устава, и до 72 года, если женщина на действительной службе становилась беременной, ее автоматически увольняли. Эта практика закончилась после того, как адвокат Рут Бейдер Гинзбург выиграла дело против Пентагона в Верховном суде. К слову, военные мужчины, воодушевленные новыми послаблениями для женщин, засыпали руководство вопросами о том, когда же им разрешат носить бороды. Сейчас в армии США лишь 550 военнослужащих имеют право носить бороду из религиозных соображений. Остальным разрешены только аккуратные усики. В Израиле проходят обязательную срочную службу все граждане, достигшие 18 лет и не старше 28 лет. Женщины служат 2 года, мужчины 3. От призыва женщины могут быть освобождены в случае замужества, беременности, наличия детей или по причинам вероисповедания. Женщины заняты в службе связи, обслуживании электронной аппаратуры, сборке парашютов, на инструкторских, канцелярских и административных должностях. Они служат во всех родах войск, и многие носят офицерские звания и занимают ответственные посты. Из 160 тысяч израильских военнослужащих 35% – женщины. Но проблема в том, что наряду с расширением возможностей для женщин в армии обороны Израиля наблюдается значительный рост числа религиозных военнослужащих, многие из которых – офицеры и одновременно бойцы элитных подразделений. Текущие данные о курсах подготовки офицеров армии Израиля показывают, что, например, из 392 кадетов, окончивших обучение в 2018 году, 40% считают себя религиозными. Соблюдающие предписания своего вероучения, военнослужащие мужчины часто отказываются служить в одних подразделениях с женщинами. Именно по религиозным мотивам. Таким образом, увеличение числа верующих военнослужащих мужчин одновременно с увеличением числа женщин в рядах вооруженных сил Израиля, служащих в традиционно мужских подразделениях, привело к конфликту интересов полов. В армии обороны впервые попытались урегулировать вопросы, затрагивающие столкновение интересов, которые возникло на предмет совместной службы мужчин и женщин еще в 2002-м. Нормативными документами установили правила сдержанного поведения и раздельных условий жизни для мужчин и женщин. Но женщины-военнослужащие восприняли их как дискриминационные. В результате в армии обороны Израиля приостановили действие ряда положений. В течение 5 лет группа, возглавляемая руководителем управления кадров генералом Орной Барбивай, работала над изучением различных аспектов совместной службы мужчин и женщин. В 2016-м начальник штаба Гади Эйзенкот утвердил пересмотренный вариант постановления, который теперь называется «Указ о совместной службе». Предполагается, что для гендерных проблем существенно изменены правила набора и службы военнослужащих. Например, перед отправкой военнослужащего в подразделение смешанного типа, где служат и мужчины, и женщины, мужчинам приходится уведомлять командование, противоречит ли будущее назначение их религиозному образу жизни. Кроме
того, осталось непонятно, как разделить женщин и верующих мужчин во время официальных военных церемоний, в которых должны участвовать все военнослужащие, без каких-либо исключений, вне зависимости от религиозных убеждений. Общественная кампания в ответ на указ о совместной службе была широкой по своему охвату и яростной. Были недовольны все, и раввины, и феминистки. В итоге стороны пришли к компромиссу. Раввины смилостивились и одобрили законы. Армейское руководство одобрило требования о разрешении военнослужащим следовать своей традиционной линии поведения во избежание нарушения их религиозных убеждений. Судя по всему, на этом конфликт исчерпан не будет. В армию идут служить все больше женщин с карьерными запросами, и они потребуют соблюдения и своих прав.

0: Ви слушаєте Дев'ятзон Радіо. Радіо.
1: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир Дев'ятзон Радіо продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 22-й лунный день, а символ дня – слон. Луна убывающая и находится в знаке Рака. Это день мудрости, постижения новых знаний. Сегодня особенно проявятся ваши умственные способности. Любые знания легко усваиваются. Вам может открыться тайные знания. Могут прийти в голову новые идеи, свежие оригинальные решения застарелых проблем. Решайте проблемы, однако помните, что знания можно использовать только во благо, иначе они обернутся против вас. Овнам сегодня захочется бурно отстаивать свою точку зрения перед партнерами. Но звезды советуют отвлечься от проблем и заняться полезными делами. Например, посмотреть свои любимые фильмы или концерт онлайн. Вечер обещает быть приятным сюрпризом. У тельцов сегодня насыщенный день. Члены семьи потребуют внимания. Вам противопоказаны поспешные действия. Обдумывайте все свои слова и поступки, советуют звезды. Близнецы сегодня в зените славы, а значит, пора действовать. Удачно решатся старые дела, переговоры и даже, возможно, финансовая прибыль. Только вот берегите зрение и не переутомляйте глаза. Раки сегодня могут быть привлечены к разрешению спора между партнерами. Это не лучший день для выяснения отношений, поэтому постарайтесь использовать свое чувство юмора для разрешения конфликта. У львов день будет полон приятных контактов в социальной сети. Недопонимание может быть только с влюбленными представителями противоположного пола. Не давайте повода для ревности, советует вам светило. Девам сегодня могут открыться некоторые тайны, которые заставят их пересмотреть свои отношения к своим партнерам. Будьте внимательны к членам семьи, кому-то может понадобиться ваша помощь, возможны финансовые затраты. Весам будет вести сегодня практически во всем. Луна находится в знаке Рака и покровительствует всем вашим начинаниям. Удачные знакомства, приобретения и продажи. В одежде дайте предпочтение светлым тонам. Скорпионам звезды советуют пересмотреть все свои планы. Больше решительности, упорства, терпения, у вас все получится. А еще стоит поговорить по душам с близким человеком. Стрельцам могут передать информацию, требующую проверки. Не доверяйте всему, что вам сегодня скажут. Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Девиз вашего дня. Козерогам светило советует внимательно присмотреться к своим партнерам. Вы можете снова влюбиться в своих спутников жизни и по-новому взглянуть на ваши отношения. В рацион включите клубнику, малину и шоколад. Если не противопоказано, конечно. Водолеи получат известие, касающееся родных и близких. Что бы вы ни узнали, и принимайте скоропалительных решений. Лучше все основательно продумать, а потом переходить к мудрым действиям. Рыбы сегодня могут притянуть удачу, если не будут распыляться по мелочам. Для вас это лучший день для принятия серьезных и рискованных решений. Вечер приятно удивит. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. А я желаю всем удачного дня, прекрасного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
3: вместе с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным, понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-9613. Наш сайт metroplus.org/ru.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Современные городские жители дольше живут, позже и реже вступают в брак и заводят детей, зато больше любят животных. Как компании делают на этом бизнес, расскажем прямо сейчас. Во всем мире растет средний уровень образования, и одновременно люди все позже вступают в брак. По мнению демографов и социологов, эти факты взаимосвязаны, особенно в том, что касается образования женщин. По данным исследований, женщины с образованием в среднем позже выходят замуж и рожают детей. Параллельно происходят важные изменения в распределении доходов и покупательской способности. В странах большой семерки женщины уже контролируют 2/3 семейного бюджета, а по мере уменьшения разрыва в зарплате с мужчинами, покупательская способность женщин будет расти. Что касается Европы, там каждый год рождается детей меньше, чем умирает, что приводит к естественной убыли, уменьшению количества населения по естественным причинам. Так происходит из-за низкой рождаемости и высокой доли пожилых людей. В нашей стране по итогам прошлого года родились 3,5 миллиона младенцев. Это на 4% ниже, чем годом ранее. И самое низкое значение 79-го года. Такие данные приводятся в докладе CDC. Снизился и еще один важный показатель – общий коэффициент фертильности, который показывает число рождений на 1000 женщин в возрасте 15-44 лет. Рождаемость упала во всех возрастных категориях, у всех рас и этнических групп. Как отмечают эксперты, страна сейчас находится ниже уровня восстановления, то есть умирает больше людей, чем рождается. Разрыв между трудоспособным и стареющим населением в развитых странах придется заполнять за счет трудовых мигрантов, а также более позднего выхода на пенсию и повышения производительности за счет цифровой экономики. При этом, как ожидается, около 50% прироста мирового населения до 2050 года будет приходиться на Африку. То есть притока новых граждан стоит ожидать именно оттуда, в том числе за счет климатической миграции. При этом перераспределение уровня рождаемости и смертности, известное как второй демографический переход, сейчас происходит во всем мире. Но менее развитые страны вступают в него с опозданием на несколько десятилетий. В Европе первый переход связан с распространением правил гигиены, развитием медобразования и в целом улучшением условий жизни. Само понятие демографического перехода появилось в 1945 году. Его ввел демограф Фрэнк Ноутстейн. Но, похоже, идеи были и раньше. Вот что, как принято считать, происходит в этот период. Улучшаются условия жизни, развивается образование и медицина, растет количество врачей, увеличивается средняя продолжительность жизни, снижается смертность, меняются болезни и причины смерти, снижается рождаемость, увеличивается возраст вступления в брак и рождение первого ребенка. Классическая модель Барра и Беккера, определяющая связь между общественными благами, расходами государства и экономическим ростом, говорит, что родители предпочитают иметь меньше детей, чтобы больше инвестировать в образование каждого ребенка. На фоне снижения рождаемости и роста числа одиноких людей увеличиваются расходы на домашних питомцев, а некоторые люди все чаще относятся к ним как к полноценным членам семьи. В 2021 году суммарные расходы на питомцев составили $109 миллиардов. А в 2018-м этот показатель равнялся 90 миллиардам. Меняющийся демографический состав общества влияет на экономику и на потребительские привычки и структуру расходов людей. Поэтому многие компании пытаются вовремя улавливать новые тренды, чтобы заработать на них. Ровер, например, помогает найти няню для животных, когда работающим и путешествующим хозяевам не с кем их оставить. Про Сан-Франциско ходит поговорка, что там собак больше, чем детей. Причем недавно выяснилось, что так оно и есть. Поэтому компании думают над новыми бизнес-идеями, которые помогут заработать на этом явлении. Ровер – популярная платформа, где можно найти док-ситтера. Стартап появился в 2011 году почти в одно время с другими шеринг-проектами Uber и Lyft. Многие проблемы, с которыми вы сталкиваетесь при воспитании детей, теперь вы наблюдаете в индустрии домашних животных, говорит гендиректор стартапа Эрон Истерли. Перед запуском представители компании опросили американцев, кем они являются для своих собак – владельцами или родителями. 76% участников опроса предпочли второй вариант. «Мы наблюдаем развитие тенденции гуманизации домашних животных», продолжает Истерли. «Эта тенденция стимулирует рост масштабной индустрии по уходу за домашними животными. Годовой доход, который скоро превысит 100 миллиардов. Люди тратят все больше денег на высококачественный корм, ветеринарную помощь и прочие услуги по уходу за любимцами». Именно это спровоцировало наплыв инвестиций частных и венчурных компаний. Отрасль увеличивается на 5% в год и будет продолжать расширяться. В данный момент сервис доступен только для жителей США, Канады и 8 стран Европы. Из своей штаб-квартиры в Нью-Йорке Анделла работает над восполнением дефицита IT-специалистов. Компания ищет и обучает разработчиков программного обеспечения в Африке, а затем устраивает их на удаленную работу в Microsoft, Facebook и Google. Джереми Джонсон в 2014 году стал одним из основателей компании. «Мы стали главным связующим звеном между технологическими экосистемами по всей Африке и США», утверждает Джонсон. Пандемия повлияла на планы развития Анделла, поскольку компании заморозили привлечение новых сотрудников, но Джонсон утверждает, что в долгосрочной перспективе бизнес станет более открытым к найму работников, живущих за сотни миль от Нью-Йорка, ведь программирование – идеальная деятельность для аутсорсинга. Расстояние от заказчика до исполнителя почти не влияет на качество продукта. Анделла выбирает самых умных и обучаемых сотрудников. Компания уже привлекла 81 миллион инвестиций. Кроме Нигерии, разработчиков набирают в Кении и Уганде.

Одиночество – одна из главных проблем общества. Оно так же вредно, как и курение, считают специалисты. Для спасения людей от одиночества придумали стартап EatWiz, который объединяет любителей еды. EatWiz, или «Едящие вместе», работает в 130 странах. По словам соосновательницы сервиса Камиллы Румани, приложение, по сути, возрождает традицию семейных обедов и ужинов в новом технологическом формате. Проект работает на коммерческой основе. Если вы хотите прийти к кому-то на ужин в чужом городе, необходимо заплатить сумму, обозначенную хозяином. EatWiz решает одновременно две задачи. Во-первых, он помогает путешественникам познакомиться с местными жителями, а последние могут не только вкусно накормить, но и посоветовать, как лучше провести время в их городе. Во-вторых, это интересная альтернатива обычному походу в ресторан. Для ужина можно выбирать любые блюда, не обязательно национальные. Главное – это вежливость, коммуникабельность и общий позитивный настрой. Придумали проект в Израиле. Во время путешествия по Криту создатель EatWiz Гай Михлин попал на обед к одной семье в пригороде Ираклиона. Ему подсказали, куда стоит ходить, где пробовать традиционную кухню, а напоследок подарили бутылку местного ликера. Спустя два года, в 2012-м, появился сайт EatWiz, эдакий Airbnb в ресторанной сфере. Как мы уже говорили, человечество неумолимо стареет. К 2050 году, согласно прогнозам, число пожилых людей удвоится. С одной стороны, это удар по пенсионному фонду и системе здравоохранения. С другой – огромная целевая аудитория, которая, как никто, нуждается в умных продуктах. На этом фоне рынок SilverTech или GrannyTech активно развивается. Большую часть своей жизни Макс Бермантье строил карьеру в крупных британских компаниях. Сначала он работал в McKinsey менеджером, а затем занимал руководящую должность в глобальном фонде по борьбе со СПИДом. В 2017-м Бермантье приехал навестить своего дедушку, которого по медицинским показаниям пришлось поместить в дом престарелых. Неожиданно тот признался внуку, что всем сердцем ненавидит это место и хочет вернуться домой. Разговор натолкнул Макса на неожиданную идею – оцифровать уход за пожилыми людьми на дому. Так на свет появился стартап Бирди. Во всем мире уход за пожилыми людьми на дому, по его словам, сильно зависит от ручки и бумаги. Обычно социальные службы и коммерческие агентства направляют к пожилому человеку разных сотрудников. Свои пометки о состоянии пациента и приеме лекарств они делают на бумаге. Часто записи теряются, или, что хуже, следующий сотрудник, не разобрав почерк предыдущего коллеги, дает пожилому человеку лекарства не в той дозировке. «Это создает много трений», – говорит предприниматель. В любом агентстве по уходу на дому вы увидите подсобное помещение с кипами архивов, которые люди редактируют весь день. Бирди решает проблему. Все, что нужно сделать персоналу, который ухаживает за пожилым человеком, внести свои записи в мобильное приложение. Доступ к информации есть у родственников. Они в любой момент могут посмотреть, когда пожилой член семьи принимал лекарства, какие упражнения он делал сегодня. Но Бирди не просто оцифровывает отчеты соцработника или медсестры. Приложение можно подключить к датчикам открытия двери или браслету с кнопкой SOS. Входящую информацию Бирди структурирует таким образом, чтобы уменьшить количество ошибок и выявлять проблемы пожилого человека на ранней стадии. Сейчас у Бирди заключены партнерские отношения с 500 поставщиками медуслуг по всей Великобритании. Каждую неделю платформа фиксирует физические состояния и самочувствие свыше 20 тысяч пожилых людей. Технологии могут полностью изменить то, как мы заботимся о пожилых людях и помочь им стареть дома намного дольше, резюмирует в стартапе.

0: Хоум-кер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоум-кер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090. И хорош.

0: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк». Пророк

Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

Шерон Ковакс. Именно так, а не Шерон Ковач, или иначе транскрибируется на русский ее имя с голландского языка. Новое европейское джазовое открытие. Голландская певица, автор песен Шерон Ковакс, родилась 15 апреля 90 года в Эйндховене и начала петь раньше, чем говорить. Музыке в детстве она не училась и даже бросила основную школу, чтобы пойти работать. Но пение для нее всегда было на первом плане. Она слушала много разных исполнителей. Билли Холлидей, Эту Джеймс, Нину Симон, Эллу Фицджеральд, Дину Вашингтон, Тину Тернер, Дженнис Джоплин. И, как говорит сама Шерон, я слушала певиц личностей тех, кто действительно жил свою жизнь и чьи эмоции слышны в их голосах.

Работая официанткой в одном из баров, она однажды приняла участие в вокальном конкурсе «Открытый микрофон» и сорвала овации. А после этого последовала добрым советам и пошла на прослуживание в «Рок-Сити» при музыкальной школе в родном городе и была принята в число студентов, исполнив пару песен своим проникновенным голосом.

Затем было знакомство с продюсером Оскаром Холлиманом, который получил от нее через интернет образцы раннего творчества и был поражен глубиной ее голоса. Обычно я не слушаю такие вещи, но от скуки послушал и был завербован этим голосом. Когда я встретил ее, она выглядела совершенно иначе, чем я себе представлял. Хотя ее голос звучит невероятно. Черная она белая девочка с бритой головой. Я был полностью очарован, и поэтому мы начали сотрудничать. В дополнение к их сессиям в Голландии, Ковак совершила путешествие на Кубу, в Гавану, и сотрудничала с местными музыкантами в Egrim Studios, и эта работа повлияла на окраску некоторых ее песен.

без трудностей Шерон закончила музыкальное образование, так как ее устоявшаяся манера пения создавала для педагогов определенные трудности. Они не знали, что с ней делать, и даже советовали уйти и поискать более подходящее занятие вне стен учебного заведения. Однако упорство Шерон, а также ее постоянные поиски самовыражения привели к определенным успехам. Сейчас в ее багаже есть достижения. Ее сингл «My Love» достиг верхних позиций чартов. Это поразительное танго в стилистике саундтреков к фильмам о Джеймсе Бонде было записано в одной из студий Гаваны. Дебютный альбом «Ковакс» «Shades of Black» вошел в чарты 36 стран, возглавил хит-парад на родине музыкантов Голландии и попал в топ-10 Германии.

Публику ожидает феерическое представление нидерландской звезды с уникальным вокалом Шерон Ковакс. У Ковакс глубокий грудной голос, пронзительный взгляд и острые тексты о страсти, отношениях и предательстве.

Каждый концерт Шэрон Коллакс – это драматический спектакль с непредсказуемой развязкой. И британские музыкальные критики уже успели окрестить ее шоу самым честным и вдохновленным за последнее десятилетие. Пресса пишет, что Шэрон Коллакс поет так, будто училась вокалу у Билли Холлидей и любит нуар, за что ее уже окрестили новой Эми Уайнхаус.

Примечательно, что Шэрон Ковакс является не только популярной певицей, но и востребованной моделью. После головокружительного успеха солистка подписала контракт с парижским домом моды, что принесло ей еще больше популярности. Просмотры видеоклипов коллектива в сети выросли до 100 миллионов, а группа стала хедлайнером европейских фестивалей и отправилась в совместный тур с Робби Уильямсом. Шэрон говорит, что музыка делает ее более счастливой, и она готова поделиться этим счастьем со всеми в зрительном зале.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
2: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и... на промывку мозга.
3: Какую промывку мозга?
2: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
4: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
5: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Песни нам пропой веселый ветер.
9: Где-то песни поет ветер. А в Нью-Йорке Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ. Настраивайся.
0: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии диджей Дусик.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя, Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
2: По средам с 5 до 7 вечера.
1: На Дэвидсон Радио.
3: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Какие льготы вам полагаются?
6: Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI?
5: У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзер Росс Социум» каждый вторник с 4 до 5.
7: Осень, лес остыл и листья сбросил.
8: Осень на Дэвидсон Радио.
9: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
10: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
11: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
13: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. В Нью-Йорке вступило в силу правило «click to cancel», обязывающее компании сделать отмену регулярной подписки такой же простой, как ее оформление. Например, если Джим позволяет оформить подписку онлайн, он не может требовать от клиента телефонного звонка или личного визита для ее отмены. Горожане, испытывающие трудности с отменой регулярных платежей, теперь могут подавать жалобы городским властям. Нью-Йорк стал первым муниципалитетом в стране, где такое правило вступило в силу. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособий по безработице из-за масштабного апгрейда системы, которой больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках Unemployment Benefits, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, в том числе со смартфона, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службы занятости и сделает оформление пособия более комфортным. Джон Гальяно и Зара представили совместную коллекцию. Это первый проект кутюрье в масс-маркете. В коллекцию вошли 157 вещей и аксессуаров. По словам Гальяно, идея сотрудничества зародилась у Марты Ортеги Перес еще в 22-м году. Сначала дизайнер отказался от предложения, тогда он был занят работой в Maison Margiela, но после ухода из бренда его отношение изменилось. Контракт Гальяно с Зара рассчитан на 2 года. За это время он должен выпустить 4 коллекции. С Наоми Кэмпбелл сняли запрет на руководство благотворительными фондами. В 2024 году комиссия по делам благотворительности Великобритании запретила супермодели в течение 5 лет занимать должность попечителя. Но суд постановил, что Кэмпбелл не знала о серьезных нарушениях в работе Fashion for Relief и не была причастна к нецелевому расходованию средств. Фонд Кэмпбелл основала в 2005 году для помощи пострадавшим от урагана Катрина. В 2023 его закрыли.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.